мир, в котором мы живем. Да хранит нас всех Господь! А теперь, наши уважаемые радиослушатели, мы только напомним номер нашего телефона. Телефон в радиостудии 97-47-05-77. Вы можете позвонить к нам в течение нашего эфирного времени. И начнем мы нашу программу, как всегда, песней.

0: Уважаемые радиослушатели, и сегодня у нас ответ на вопрос, почему разные церкви по-разному совершают Евхаристию? Может быть, кто-то не знает, что такое Евхаристия? Евхаристия, хлебопреломление, причастие, вечеря Господня – все это имеет один смысл – это заповедь Христа, которую Он дал Своей Церкви. А вот почему? Может быть, потому, что Господь Иисус Христос не оставил никакого ритуального описания этой заповеди. Но в этой заповеди есть нечто, о чем сказал Иисус Христос, что в этом обязательно должны присутствовать два элемента – хлеб и вино. И все-таки в Слове Божьем оставлено кое-что для нас. А вот что это за заповедь? Как она исполнялась в Первоапостольской Церкви? И для чего она дана Иисусом Христом? Мы сейчас об этом и услышим.
1: Христос на берегу Тивериады накормил несколькими хлебами многотысячную толпу. И потом, придя в Капернаум, Он впервые сказал: «Я есть хлеб жизни, сшедший с небес». Это было первое слово о будущей Его заповеди – хлебопреломлении. Странно, что Христос ничего не сказал, как, когда и где совершать правильно это служение. Единственный текст в Евангелии о совершении хлебопреломления – это послание апостола Павла к Коринфянам. Да и то, там не говорится, как совершать, а наоборот, там говорится, как не надо совершать хлебопреломление. Павел не использует по отношению к вечере Господней каких-либо особых терминов, отличных от бытового языка. Словом «едите» переведено обычное греческое слово «фаго», которым означается «еда», как процесс. Речь явно идет об обыкновенной пище. Вы собираетесь поесть, но делаете это не так, чтобы это была вечеря Господня, потому что тот, кто пришел раньше, не ждет остальных, и богатые пренебрегают неимущими. Чтобы ваша трапеза стала вечерей Господней, в нее нужно внести два изменения. Первое. Ждите друг друга. И второе. Не забывайте, почему собрались. Рассуждайте о теле Господнем. Павел пишет: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, поблагодарив, преломил и сказал: „Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание“. Также и чашу после вечери сказал: „Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет“». Произошло нечто поразительное. Совершенно привычным вещам Иисус придал абсолютно новое значение. Дело в том, что церковь – это семья. Где семья собирается чаще всего? За столом, на общей трапезе. И в это время существовало два элемента, обязательных при любом приеме пищи, будь то пышный царский банкет или скудная нищенская трапеза. Если не было этих элементов, значит, еды не было. Первый элемент, без которого нельзя обойтись – хлеб. Второй – вино. До открытия пастеризации и изобретения холодильных установок вино было единственным напитком, который можно было заготавливать и хранить. Вино и хлеб присутствовали на любой трапезе и уже само по себе представляли минимально возможную трапезу. Таким образом, выражение «всегда, когда будете есть хлеб и пить вино» означает «всегда, когда собираетесь за одним столом». Иисус, по сути дела, сказал, что теперь, всякий раз, когда вы едите, вы делаете это в воспоминание обо мне. Вы возмещаете смерть Господню. Для остальных людей это будет просто еда, банкет, трапеза. Вы же, собираясь за столом, будете видеть в этом совершенно другой смысл и уже никогда не сможете делать это как раньше. Вот так Иисус, взяв самые обыкновенные предметы, наделил их иным, невидимым для других духовным смыслом, сделав их напоминанием о себе и о своей жертве. Случайно зашедший человек скажет, что вы едите хлеб и пьете вино. Для вас же это объединяющее вас спасительное тело и кровь Христовы. И Павел говорит, что теперь, если вы, собравшись вместе поесть, не рассуждаете о теле Господнем, вы участвуете в этом недостойно, едите и пьете собственное осуждение. Тот, кто торопится съесть свою пищу в одиночку, ест не пищу, а собственный приговор.

Стоит заглянуть в Библию. Многие вопросы отпадают сами по себе. Один из таких вопросов – как часто можно участвовать в вечере Господней? Давайте вспомним практику Иерусалимской церкви. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Деяния апостолов, 2 глава, 42 стих. Их практика полностью соответствовала тому смыслу, который придал вечере Господней Иисус. «Всякий раз, когда собираетесь на трапезу, вы возвещаете смерть Господню». Иерусалимская церковь вообще была уникальна в своем роде. Ее члены продавали свое имущество, отдавая деньги апостолам. Эта церковь буквально вложила себя в дело благовестия. Пройдет всего несколько десятков лет, и от Иерусалима не останется камня на камне. Но эта церковь ничего не потеряет. И когда гонения рассеют ее членов по всему лицу земли, у них повсюду окажутся братья и сестры, готовые принять их.

В Ефесе, где Павел провел несколько лет, он стал собирать уверовавших, арендовав для этого помещение в местном колледже, в училище некого Тирана, где 2 года учил их о Царстве Божьем. Община переросла рамки домашней церкви, где застолье было естественным и реальным. Теперь трапеза стала символической. По кусочку хлеба, по глотку вина, вряд ли этим можно было утолить физический голод. Но содержание осталось то же. Из домашней церкви в церковь общинную был перенесен духовный смысл заповеди Христовой. Зачастую приходится слышать противоположные учения. Мы принимаем участие в реальной трапезе. Причащение в ней тела и крови Христовых остается реальным. Но сопричастность жертве Иисуса дает нам вечную жизнь. Не через физическое «отцы наши ели манну в пустыне и умерли», — сказал Христос, а через Его духовное пребывание в нас, а нас в Нем, в Его теле, в Церкви. Символической стала сама трапеза, которая символизирует смерть Христову и наше с Ним единение. Потому-то всякий раз, когда мы собираемся вместе, мы тем самым возмещаем смерть Христову и будем делать это, доколе Он придет.

По мере того, как церковь становилась общиной, изменилась и периодичность этих встреч. Собрания уже не проходили каждый день, но как минимум раз в неделю, во исполнение заповеди: «Шесть дней работай, а седьмой отдай Господу». В какой же день стали собираться верующие? Евреи праздновали в субботу, отмечая завершение Божьего труда по сотворению мира. Ранняя христианская церковь начинает праздновать субботу в первый день еврейской недели, который у нас называется воскресеньем, отмечая завершение Божьего труда по искуплению мира, поскольку именно в первый день недели Иисус воскрес из мертвых. Во второй главе книги Деяний апостолов описывается событие Пятидесятницы, которое также праздновалось в первый день недели, а именно в этот день Бог излил Святой Дух Свой на Свою Церковь. И мы видим, что в Новом Завете днем евхаристического собрания становится первый день недели. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними. Христос говорит: «Всякий раз, когда мы собираемся, собираясь вместе как церковь, мы возвещаем смерть Христову. Иисус же заповедал нам, каким образом мы должны это делать. Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. Сие творите в мое воспоминание». Затрагивая вопрос, кто может принимать участие в вечере Господней, можно услышать множество человеческих мнений и обнаружить множество традиций. Писание же говорит об этом совершенно ясно. Слушайте: «Охотно принявшие слово Его крестились и постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». Те, кто охотно, то есть по собственному волеизволению, приняли Слово Божие и крестились, заключив завет с Богом, постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Когда мы подходим к этой трапезе, мы возвещаем смерть Христову, приобщаясь Его плоти и крови. Но все, что мы делаем не во славу Божью, все, что превращается в цель, становится идолом. Идолом могут стать и наше хождение в церковь, и наше участие в вечере Господней. Стоит лишь позволить этому стать традицией, бездумной привычкой, и мы утрачиваем реальные отношения с Богом, ради которых Христос пошел на крест. Мы утрачиваем отношения любви. Если мы находимся в отношениях любви с Богом, то участие в трапезе Господней привычкой стать не может.

0: Итак, наши уважаемые радиослушатели, чтобы понять события самого последнего времени, а также и время, в которое мы живем, мы должны обратиться к судьбе одного народа, через которую Бог говорит к нам на протяжении всего периода человеческой истории, то есть к народу Израиля. Ему в основном и определено завершить события последнего времени. И они напрямую связаны с пророчествами Даниила, пророка Захарии и апостола Иоанна. В этом пророчестве есть одна деталь, ставшая камнем преткновения для многих евреев. Почему? Потому что в нем практически указана дата первого пришествия Иисуса Христа на землю, которую еврейские фарисеи, саддукеи, мудрецы не смогли правильно истолковать. Эти пророчества, собственно, и есть то откровение, которое Иисус Христос дал апостолу Иоанну, когда он находился на острове Патмос. Поэтому мы постараемся сделать поясняющие комментарии, возвращаясь к прошлым описанным нами событиям и к Ветхому Завету. Вопрос в том, когда и как описанные в них события будут иметь место. Для ясности мы напомним, что после воскресения Иисус Христос возвратился на небо и воссел одесную Бога Отца. У пророка Даниила есть описание этого торжественного момента.
1: 7 глава книги пророка Даниила. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его – владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится».
0: Продолжение этого пророчества мы находим в книге Откровения.
2: Глава 5. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную 7 печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее? И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые — суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле».
0: Основное описание событий книги Откровения начинается с 6 главы, где Иисус Христос начинает снимать первую печать.
2: Глава 6. «И я видел, что Агнец снял первую из 7 печатей, и я услышал одно из 4 животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри. Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить».
0: Кто же этот всадник, имеющий как бы все атрибуты Иисуса Христа, сидящий на белой лошади, имеющий лук, на голове венец, но сказано «как бы победоносный». А потому мы сразу понимаем, что это подделка под Иисуса Христа, лжепророк, за которым стоит сам сатана, начавший насаждать свое ложное учение с момента зарождения Церкви Иисуса Христа на земле. О том, что это действует дух Антихриста, мы узнаем от апостола Иоанна.
2: Первое соборное послание святого Иоанна Богослова. Глава 4. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире.
0: В прошлых наших программах мы уже говорили о том, что об одном и том же пророчестве может говориться несколько раз и у разных пророков. И часто это зависит от времени и места его исполнения. К примеру, мы рассматривали пророчество пророка Захарии о четырех конях, впряженных в колесницы. Эти кони имели разные масти, которые дали нам возможность определить их сущность. А колесницы, скорее всего, указывали на тот груз событий, которые должны были проявляться в свое время. Посмотрим, как четвертая лошадь пророка Захарии согласуется с четвертой печатью апостола Иоанна в книге Откровения.
3: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» У нас будет поистине захватывающий урок. Израиль – Божьи пророческие часы. На этом занятии мы выясним личность четвертого всадника и значение четвертого коня. Давайте обратимся сейчас к нашему исходному тексту. Откровение, глава 6, стих 7. «И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертую частью земли, умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными». Изучаемое нами пророчество встречается в другом месте Писания, в Ветхом Завете. В Захарии 6 мы находим белых, рыжих, черных и пятнистых и сильных. Конь бледный — значение четвертого коня. Он для меня был загадкой. Пару лет назад я решил вернуться к этому пророчеству. Чтобы найти ответ на этот вопрос, прочитаем одну заметку, которую я нашел в энциклопедии. Заметку под заголовком «Воинственный ислам пришел в Америку» написал Дэниел Пайпс. Послушайте, что он сказал. «После падения в 1991 году Советского Союза люди заговорили, что на смену марксистско-ленинской идеологии коммунизма должен прийти ислам, как необходимый противник Запада. Я никогда не забуду, как в начале 90-х Саддам Хусейн, который был тогда президентом Ирака, решил оккупировать Кувейт и завладеть его нефтяными богатствами. Сам Ирак был весьма богат нефтью, но Хусейн жаждал большего. Он мечтал о восстановлении Вавилона, а для этого ему нужна была нефть. Он даже заказал себе специальную форму, чтобы быть похожим на Навуходоносора, который в 586 году до Рождества Христова разрушил Иерусалим. Саддам Хусейн мечтал о том, чтобы снова разрушить Иерусалим и раз и навсегда избавиться от израильской нации. В специальной форме, которая сделала его похожим на Навуходоносора, он залез на колесницу и так сфотографировался. Он думал, что если он завладеет нефтью Кувейта, то это позволит ему стать главной силой на Ближнем Востоке. В 1991 году, когда все эти события были в самом разгаре, я был подписан на журнал «German Tribune». В выпуске за 10 марта 1991 года была напечатана статья о Саддаме Хусейне и всех событиях в Персидском заливе. Журналист назвал его «Саддам-губитель Хусейн». Вы только подумайте, в переводе с арабского имя Саддам значит «противоборствующий» или «губитель». Я знал, что это не могло быть случайным совпадением. Сразу после того, как осенью 90-го Саддам Хусейн вторгся в Кувейт, американский президент Джордж Буш попросил ООН разрешения применить силу против Саддама Хусейна. ООН приняла резолюцию, и 29 наций либо выделили военную помощь, либо предоставили свои войска для войны против Хусейна. Войска союзников и мировое сообщество ополчились против Саддама Хусейна и начали выгонять его из Кувейта. Хусейн рассчитывал на поддержку Америки, но когда все повернулись против него, он сильно рассердился. Ему не оставалось ничего делать, как покинуть Кувейт. Он знал, что он не сможет противостоять военной мощи Соединенных Штатов Америки и всех ее союзников. Однако он решил не сдаваться без боя. Перед тем, как покинуть Кувейт, он приказал запалить 700 нефтяных скважин Кувейта. Эти скважины относились к числу самых богатых. Во время своего отступления он всех их взорвал и таким образом устроил вселенский пожар, в результате которого черные клубы дыма на целых 3 месяца закрыли солнце и небо. На борьбу с огнем прибыли пожарные спасатели со всего мира. Температура огня достигала 2000 градусов, так что пожарникам было очень сложно бороться с этой огненной стихией. Им постоянно приходилось обливать пожарные машины водой, чтобы те не расплавились. На протяжении 3 длинных месяцев нефтяной дым заслонял солнце. Из-за дыма невозможно увидеть ни солнца, ни неба. Вы понимаете, о чем это говорит? Перейдем к четвертой трубе. Прочитаем Откровение 8.12. «Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд. Так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так, как и ночи». Интересно, о чем здесь говорится? Кроме этого сжатого описания, о четвертой трубе ничего больше не сказано. «И была поражена треть солнца, треть луны и треть звезд. Они на треть затмились, и треть дня была без света, как и треть ночи». Вы спросите, а почему это так важно? Потому что библейское пророчество указывает именно на это событие. Я не знаю никакого другого происшествия в истории человечества, которое бы подошло к этому описанию. Итак, если он снял четвертую печать, и четвертая труба уже прозвучала, то когда это произошло? И хотя в этом пророчестве оставалось несколько непонятных для меня моментов, я не мог закрывать глаза на очевидное. Наступило ли уже время зеленого коня или нет? Мы знаем, что всадник на зеленом коне появится после снятия четвертой печати. Впоследствии я пришел к выводу, что время четвертой печати наступило именно в 1990-91 годах. Итак, начнем с пятой трубы, которая описана в первых 2 стихах 9 главы Откровения. Там написано так. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи. И помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее, как лица человеческие, и волосы у ней, как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну». Помните, что это пророчество было записано 2000 лет назад. Иоанн видел саранчу, на которой были панцири, словно железная броня. Шум от крыльев ее был словно грохот множества конных колесниц, несущихся в бой. Что, по-вашему, видел Иоанн? Может быть, вертолеты? А может быть, самолеты? Помните, что эта книга написана на языке символов. Он никогда не видел вертолета, и он никогда не видел самолета. Он не знал, как их назвать, поэтому он сказал, «На саранче была твердая, как железо, броня, и шум ее крыльев напоминал шум боевых колесниц». Может быть, именно это описывал Иоанн? Как вы считаете, похоже на саранчу? Согласитесь, что похоже и даже очень. По-моему, именно это и видел Иоанн. Однако это еще не все. Давайте прочитаем продолжение этого пророчества. В 11 стихе говорится следующее. «Царем над собою она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполеон». Согласно толковому словарю, и Авадон, и Аполеон означают «разрушитель». В некоторых библейских переводах так и сказано. «Царем над ней был ангел бездны, его звали Губитель». Давайте теперь посмотрим на шестую трубу. «Шестой ангел вострубил, и освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день и месяц и год для того, чтобы умертвить третью часть людей». Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его. Из этого пророчества мы узнаем три факта. Первый — будет война, которая умертвит треть человечества. Это стих 15. Как видите, это грандиозное пророчество. Второй — война начнется у берегов Ефрата, то есть на Ближнем Востоке. Третий — в этой войне примут участие 200 миллионов военных. У реки Ефрат связаны четыре ангела, которые в нужное время будут освобождены. Они произведут войну, в которой примут участие 200 миллионов человек. В результате этой войны погибнет треть человечества. Это 2 миллиарда 300 миллионов человек. Давайте теперь посмотрим на Ефрат. Он берет начало в Турции, протекает через Сирию и впадает в Персидский залив, в том месте, где проходит граница между Ираном и Ираком. Отсюда и начнется эта война. Вы, наверное, знаете, что в настоящее время Ближний Восток является заметным очагом крупномасштабных конфликтов. Эти конфликты продолжаются уже не первый год, и очевидно, что они не скоро прекратятся. На берегах Ефрата, откуда начнется война, располагаются 50 тысяч американских военнослужащих. Согласитесь, это немалое количество. Нам известно, что Ефрат — это на 100% исламская река. Это говорит нам о том, что раз война начнется у берегов Ефрата, значит, в ней обязательно будут принимать участие мусульмане, которых на сегодняшний день 1 миллиард 600 миллионов человек. Нам известно, что Китай может спокойно предоставить армию численностью в 200 миллионов солдат. Многочисленный ислам тоже без особых затруднений сможет собрать армию в 200 миллионов человек. И у Китая, и у ислама достаточно людей, чтобы выставить 200-миллионную армию. Так о чьей же армии говорится в пророчестве? Мусульманской или китайской? Скорее всего, и о той, и о другой. Так как в результате войны погибнет треть населения, она обязательно должна будет быть широкомасштабной. Таким образом, пятая и шестая труба связаны с войной, которая может начаться в любой момент. Одно мне известно точно, что эта война произойдет до начала Великой Скорби. Однако я помнил, что в Библии было еще одно пророчество, произнесенное самим Иисусом Христом. Оно записано в Матфея 24:22. «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Я спросил, «Боже, а как ты собираешься сократить те дни?» А он ответил, что он уже это сделал. «А как ты это сделал, Господь?» А он ответил мне, что он уже все ускорил, только люди этого не заметили. Мне это показалось интересным, поэтому я начал размышлять. «Боже, а действительно, как ты ускорил время? Ты сократил количество дней или ты сократил длину каждого дня?» Я решил, что Бог сократил длину каждого дня, потому что если бы Он сократил количество дней, это бы нарушило библейское пророчество в Даниила 12.

означает, что он сократит количество времени в каждом дне. Я размышлял так. Если дни стали короче, если время протекает быстрее, чем раньше, а длина мили не изменилась, то почему люди по-прежнему пробегают одну милю за 4 минуты? Если время проходит быстрее, значит милю, которую всегда пробегали за 4 минуты, теперь должны пробегать за 5. Где-то через неделю мы обедали в ресторане, где мы повстречали профессора из города Ричмонд, штат Индиана. Джуди подошла к нему и рассказала о том, что открыл Бог. А потом она сказала, что я не могу согласиться, потому что люди бы уже не могли пробежать одну милю за 4 минуты. Этот профессор посмотрел на нас и сказал, «Разве вы не помните теорию относительности Эйнштейна?» Он продолжил, «Разве вы не понимаете, что время и скорость взаимосвязаны? При ускорении одного происходит ускорение другого». Через неделю у меня состоялся телефонный разговор еще с одним весьма грамотным человеком. Я беседовал с ним на эту же тему. После того, как я рассказал ему о миле, которую человек пробегает за 4 минуты, он сказал, что в этом нет никакой проблемы. И снова он напомнил мне теорию относительности Эйнштейна. Я не мог закрывать глаза на очевидное. И хотя в этом пророчестве оставалось несколько непонятных для меня моментов, впоследствии я пришел к выводу, а не с этого ли важного события началось божественное ускорение? Значит, эпоха подъема и рассвета ислама наступит накануне Великой Скорби. Если вы понимаете библейские пророчества, то вы знаете, что уже можно расслышать приближающиеся шаги Великой Скорби. Пятая печать — это Великая Скорбь. Давайте прочитаем о пятой печати. Откровение, глава 6, стихи с 9 по 11. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божье и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые». И сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Любимая форма убийства в исламе — отсечение головы. Души убитых во время Великой Скорби кричат. Они не присутствуют на земле физически, но их души живы, и они кричат громким голосом, «До каких пор ты не отомстишь живущим на земле за нашу кровь?» И в ответ они слышат, «Подождите еще немного до конца скорби». Таким образом, война произойдет до начала Великой Скорби. Может быть, я прав, а может быть и нет. Лично я представляю следующий сценарий. Отгремела Третья мировая война. Ужасающие последствия войны вселят в людей доселе невиданное стремление к миру. Мир любой ценой. Человечество заставит мировое сообщество Израиль и Палестину подписать предсказанное мирное соглашение. В послевоенном религиозном рвении мир скажет, «Пусть Израиль построит свой храм. Может быть, тогда Бог смилуется над нами». После исполнения именно этого пророчества начнутся последние 7 лет, ведущие к Армагеддону. Нам осталось ответить только на один вопрос. Как скоро начнутся последние 7 лет? Мы рассмотрим библейское пророчество, которое прикреплено к конкретной дате. Это пророчество связано с первым приходом Мессии на землю, о распятии Христа и разрушении Иерусалима и храма. Также оно указывает на события, с которого можно будет начинать отсчет финальных 7 лет, ведущих к Армагеддону. И оно описывает события, которые будут предшествовать концу века. Давайте сейчас рассмотрим само пророчество. Пророчество о 70 седьминах, записанное в Даниила, глава 9, стихи с 24 по 27. 70 седьмин определены для народа Твоего и святого города Твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк,
и помазано было святое

0: святых. Обратите внимание на все составные: покрыть преступления, запечатать грехи и беззакония, привести вечную праведность, запечатать видение и пророчество. Итак, это пророчество о 70 седьминах. Речь идет о 77-летних отрезках, которые в общей сложности составляют 490 лет, которые начнутся с повеления восстановить Иерусалим. Нам известно, что Иерусалим был разрушен в 586 году до Рождества Христова. Это пророчество было дано в то время, когда Даниил находился в Вавилонском плену. На то время Иерусалим был разрушен. Пророчество начинается с повеления восстановить Иерусалим. Об этом мы узнаем из стиха 25. Речь идет о приказе персидского царя Кира, который был издан приблизительно в 538 году до Рождества Христова. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седмины. И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена». Как видите, это пророчество разделено на части. 7 седмин или 49 лет, и 62 седмины или 434 года. После этого что-то произойдет, потому что об этом сказано в стихе 26. «И по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос, и не будет. А города святилища разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения». Исполнилось ли это? Конечно. Это пророчество говорит о распятии Христа и разрушении Иерусалима и храма. В 70-м году нашей эры римляне разрушили Иерусалим и до основания сожгли храм. На что это нам указывает? Это дает нам прочную зацепку. Мы знаем, что Мессия должен был прийти и умереть до разрушения Иерусалима, до 70-го года нашей эры. Приходил ли он? Да, Иисус Мессия пришел. Как Писание и предсказывало, его убили. И теперь мы должны понять одну важную вещь. Мы должны понять разрыв. Итак, первый отрезок — 7 седмин, и второй отрезок — 62 седмины — оканчиваются смертью Христа. Нам известно, что Иерусалим и храм были уничтожены в 70-м году нашей эры, а Иисус был распят в промежутке между 26-м и 38-м годом нашей эры. Точная дата нам неизвестна. Итак, между этими двумя событиями был разрыв в 30 или 40 лет, и они произошли между первыми 69 седминами и завершающими 7 годами. Мы не знаем, как долго будет длиться последний разрыв, предшествующий наступлению завершающей седмины. Однако сегодня нам известно, что этот разрыв составляет приблизительно 2000 лет. Чуть позже это станет более ясно. Давайте теперь перескочим этот разрыв и рассмотрим 7 завершающих лет. Стих 27. «И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». Что это все значит? Во-первых, кто утвердит завет? Во-вторых, что это за завет? В-третьих, что это значит утвердить завет? В-четвертых, каким жертвоприношением будет положен конец? И последнее, какое событие будет названо мерзостью запустения? Как видите, всего лишь один этот стих является богатым кладезем информации. В нем говорится о том, чего ожидать в завершающие 7 лет. Давайте сейчас отыщем ответы на все наши вопросы. Во-первых, кто именно утвердит завет? Это легкий вопрос, потому что Даниила 11:21-22 мы находим, что Антихрист назван вождем Завета. Тот же, кто утвердит Завет, также отменит жертвоприношение и устроит мерзость запустения. Итак, Завет будет утвержден Антихристом. С этим разобрались. Второй вопрос. Что это за Завет? В первой книге Библии, в Бытие 15:18, дается объяснение. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». Бог сказал Аврааму, «Я заключаю с тобой завет, твои потомки будут обладать этой землей». И дальше он обозначил пределы земли обетованной. Суть Божьего завета с Авраамом в следующем. Израильская земля является отечеством израильской нации. Итак, в-третьих, что это значит утвердить завет? Раз это завет, тогда что собой будет представлять утверждение завета, с которого начнется последняя седмина? Библия утверждает, что это будет подписание мирного договора, которым Антихрист и весь мир утвердят право Израиля на существование в Святой Земле. Это будет подтверждение того, что Израиль законно находится на своей родине. В настоящее время враги Израиля утверждают, что он не имеет права находиться на Святой Земле. Нам известно, что подписание Ближневосточного мирного договора достигнет нескольких ключевых целей. Границы Израиля будут окончательно утверждены, а Храмовая гора перейдет под международное управление, что позволит Израилю построить свой третий храм. Все человечество с нетерпением ожидает мира на Ближнем Востоке. Во время недавних переговоров выяснилось, что в вопросе установления границ вполне реально достичь обоюдного согласия. А вот Храмовая гора по-прежнему остается яблоком раздора. Клинтон и президент Обама соглашаются в том, что гору нужно поровну поделить. Библия говорит, что именно это и произойдет. Евреи и мусульмане будут иметь одинаковые права на Храмовую гору. Об этом сказано в Откровении, глава 11, стихи 1 и 2. Иоанну было поручено измерить весь храм, за исключением внешнего двора, который будет отдан язычникам. Это описание поделенной Храмовой горы. В прошлом у евреев было два храма. Подписание мирного договора в очень скором времени позволит им соорудить на Храмовой горе свой третий храм. Если будет подписано какое-то мирное соглашение, в результате которого евреям не будет позволено построить их храм, значит, это не то соглашение, которое служит точкой отсчета. Именно с подписания мирного соглашения начнутся последние 7 лет, которые завершатся Армагеддонским сражением. Вероятнее всего, в подписании этого очень важного соглашения между Израилем и Палестиной будет участвовать Антихрист, хотя на тот момент мы не сможем с уверенностью определить, что это он. В-четвертых, о каких жертвоприношениях там говорится? Когда строительство храма окончится, тогда евреи возобновят ветхозаветный ритуал жертвоприношения. И утвердит завет для многих одна седмина. А в половине седмины прекратится жертва и приношение. Антихрист запретит жертвоприношение. И последнее, какое событие будет названо «мерзостью запустения»? Писание неоднократно говорит о мерзости запустения. Вот что сказал на эту тему сам Иисус. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий, да разумеет». Здесь мы находим одну очень важную деталь. Мерзость запустения произойдет тогда, когда Антихрист зайдет в храм и объявит себя Богом. Святое место обозначает храм или храмовую гору. Почему это событие называется «мерзость запустения»? Потому что Всемогущий Бог 37 раз в Ветхом Завете сказал «На этой горе будет пребывать Мое имя». Апостол Павел написал об этом во втором послании к Фессалоникийцам. «Так что в храме Божьем сядет Он как Бог, выдавая Себя за Бога». Как именно Он это сделает, я не знаю. Что именно Он скажет и в какой форме Он все это преподнесет, я не могу вам сказать. Но когда это случится, мы Его узнаем. В это же время Его религиозный партнер, лжепророк, будет низводить на глазах у людей огонь с неба на землю. Посредством великих чудес и огня с небес Он будет внушать миру следовать за Антихристом. Как мы уже говорили, союз Антихриста и лжепророка будет союзом мирового политического лидера и мирового духовного лидера. Этот союз будет установлен в первой половине седмины, а ровно посередине Антихрист заявит, что он Бог. Итак, Антихрист утверждает завет, Антихрист прекращает жертвоприношения, и Антихрист ставит мерзость запустения. Это будет время жестокого преследования всех тех, кто отказался преклонить колени перед Антихристом, присоединиться к его новому мировому порядку и исповедать его новую религию. В то время как Антихрист и лжепророк будут утверждать свою власть, Бог пошлет двух своих свидетелей. Они будут говорить от имени Бога. Антихрист и лжепророк будут проповедовать дьявольскую религию, а эти два свидетеля — Божью истину. С их проповеди в Израиле, особенно в еврейской среде, начнется пробуждение. На основании Захарии 12:7 это пробуждение начнется с шатров Иуды.
1: Вы слышали программу
2: «Скажи нам, когда это будет?»
1: Уважаемые наши радиослушатели, на сегодня наша программа закончена. Прощаясь, мы надеемся встретиться в следующую пятницу. Да хранит вас Господь. Всего вам доброго. До свидания.
3: Шесть часов вечера по Тихоокеанскому времени.
4: В эфире радио «На пути».
3: Вы слушаете радио «На пути». Приглашаем вас послушать детскую передачу «Христианочка». После нее слушайте музыкальную программу «Душа и песня». Затем выйдет в эфир беседа Николая Водневского. И за 15 минут до окончания часа программа под заголовком «Грань».

0: Дорогие ребята, вы слушаете детскую радиопрограмму «Христианочка».
1: Здравствуйте, мальчики и девочки! Я благодарна Господу, что Он подарил нам еще одну встречу в этой радиопрограмме. В наших прошлых передачах мы уже не раз с вами говорили о Библии, Слове Божьем, и наша сегодняшняя передача тоже об этом. Получал ли ты когда-нибудь, дружок, письмо, адресованное лично тебе? Может, у тебя есть друг или подруга, с которыми ты переписываешься, и ты уже по конверту можешь определить, от кого это письмо? Тебя интересует содержание письма, и поэтому ты прочтешь его от начала до конца. Так дело обстоит и со многими людьми, которые начинают читать Библию. Они вдруг замечают, что Бог говорит именно с ними, как будто Он лично им написал письмо. Так было и много лет назад, когда в России у власти были атеисты. В одном из московских театров шло представление, в котором высмеивали христианство. По ходу пьесы артист должен был прочесть несколько стихов из Нового Завета и затем выбросить книгу. Он прочитал первые два стиха из пятой главы Евангелия от Матфея. Но вместо того, чтобы швырнуть книгу, он стал читать дальше. «О плачущих, которые утешатся, и о голодных, которые насытятся, потому что ищут правды». В зале театра воцарилась мертвая тишина, так как запрещено было признавать существование Бога. Тронутый до глубины души, артист прочел всю пятую главу, состоящую из 48 стихов, и после короткой паузы воскликнул: «Господи, помяни меня, когда придешь в Царство Твое!» Этот человек не думал о том, что его ожидают большие неприятности. Он увидел: Бог Библии – живой Бог, и говорит в этот момент через свое слово. В одной детской христианской песенке есть такие слова: «Библию читай каждый день и молись каждый день, если хочешь расти». Хочешь ли ты этого тоже? Тогда начни это делать с сегодняшнего дня регулярно.

Как вы думаете, ребята, достаточно ли просто читать Библию? Конечно, нет, потому что Слово Божье учит и жить по воле Бога. Если мы покупаем какой-нибудь прибор или аппарат, ну, к примеру, стиральную машину, мы можем ее испробовать, нажимая на все кнопки, до тех пор, пока ничего больше функционировать не будет. А можем сначала прочитать инструкцию. Это не так интересно, но поможет избежать поломок. Имеется ли какая-нибудь инструкция для твоей жизни? В Библии есть такой стих: «Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему» – Псалом 118, 9 стих. Слово Божье хочет предостеречь нас от разрушения нашей жизни. Бог через свои заповеди хочет помочь нам найти правильный путь, чтобы мы шли по нему. Когда зимой на речке замерзает вода, и родители тебя предупреждают: «Не ходи по льду, так как лед тонкий», ты можешь пренебречь их предупреждениями и все равно пойти. Только тогда не удивляйся, если лед под тобой треснет. Многие люди не слушают Божьих предупреждений и не понимают, почему их жизнь полна трудностей. Не хочешь ли ты, дружок, лучше довериться Божьему водительству?

Слушайте, слушайте, дети, что разузнать я смогла. В мире раскинуты сети, сети неверия и зла. В них даже взрослых немало, трудно так выбраться им. Как же спастись от них малым, детям наивным, простым? Надо ходить, я узнала, дальше от грешных дорог и сохранить тогда малый. В мире великий Бог –

0: А сейчас, ребята, я вам расскажу одну историю, которая называется «Замурованная Библия». Примерно 140 лет назад, когда еще не было Сент-Готтардского туннеля в Швейцарии, все путешествующие из Италии в Швейцарию и обратно должны были преодолевать пешком Сент-Готтардский перевал. Часто люди путешествовали группами. Однажды группа каменщиков из окрестностей Лугана отправилась на заработки. Среди них был и Антонио. По пути он разговаривал с пожилой женщиной, которая рассказала ему об Иисусе Христе. На прощание женщина предложила ему в подарок Библию в кожаном переплете. Он взял ее, но читать не читал. Прибыв в Гларус, Антонио устроился на работу в организацию, строившую большой дом. Штукатуря стенку, он увидел дыру, которую нужно было замуровать. Тут он вспомнил о Библии, лежавшей в его мешке с одеждой, и сказал своим друзьям: «Ребята, у меня идея! Давайте сыграем шутку! Вот у меня Библия, я засуну ее в эту дыру!» Библия с трудом вошла в отверстие. При этом был слегка поврежден переплет.
1: «Ну вот, теперь отверстие закроем раствором и посмотрим, сможет ли сатана вытащить оттуда Библию», — сказал Антонио.
0: Несколько недель спустя Антонио вернулся через горы к себе на родину. В мае 1861 года в Гларусе случился большой пожар. 490 зданий сгорели дотла. Весь город представлял собой чуть ли не сплошные руины, но люди хотели заново отстроить его. Одному мастеру-каменщику из Северной Италии, его звали Йоханнес, дали поручение обследовать почти новое, частично обвалившееся при пожаре здание. Он стал обстукивать молотком сохранившиеся стены, и вдруг в одном месте выпал кусок раствора. К своему удивлению, Йоханнес обнаружил книгу, замурованную в стену. Он вынул ее. Это оказалась Библия. Странно, как она сюда попала? Йоханнес начал в свободное время читать Библию. Правда, он многого не понимал, только кое-что в Евангелиях и Псалмах. Читая их, он научился молиться. Но если кто-то искренне ищет, тогда Бог приходит к нему на помощь. Прошло немного времени, и Йоханнес понял, что он грешник, но Бог любит его и прощает ему грехи через веру в Иисуса Христа. В свободное время Йоханнес продавал в деревнях Библии. Так он и попал в края, где жил Антонио. Там, на ярмарке, Йоханнес поставил стенд с Библиями. Мимо проходил Антонио. Остановившись у стенда, он сказал:
1: «О, Библии, мне они не нужны. Мне достаточно пойти в Гларус, там у меня есть Библия, замурованная в стену дома. Интересно, может ли кто-нибудь вытащить ее оттуда?»
0: Йоханнес серьезно посмотрел на молодого мужчину. Он сразу все понял и сказал:
2: «Будьте осторожны, молодой человек. Насмехаться нетрудно. А что вы скажете, если я покажу вам эту Библию?»
1: «Вы меня не проведете», — ответил Антонио. «Я сразу узнал бы ее, ведь я ее пометил. Я остаюсь на своем. Никто не вытащит ее из стены».
0: Йоханнес достал Библию и спросил:
2: «Вы видите метку?»
0: Антонио онемел от удивления, увидев поврежденную Библию. Йоханнес продолжил:
2: «Видите, это сделал Бог. Он сделал это, чтобы вы увидели, что Бог жив».
3: Рассвирепев, Антонио крикнул своим товарищам:
1: «Ребята, идите сюда! Что этот мужик делает здесь со своим библейским стендом?»
0: Через несколько секунд весь стенд Йоханнеса был опрокинут. Самого Йоханнеса избили. а Антонио с дружками, затерявшись в сбежавшейся толпе, скрылся из виду.

С тех пор Антонио становился все более враждебным к Богу. Однажды, в очередной раз напившись на работе, он упал с лесов высотой в 17 метров. Его увезли с тяжелыми травмами в больницу. Об этом услышал Йоханнес. Он послал больному букет цветов и позже посетил его в больнице. Хотя любовь, оказываемая Йоханнесом Антонио, произвела на него сильное впечатление, он вел себя неприязненно. Йоханнес посещал его каждую неделю и постепенно, сначала от скуки, а потом из пробуждающегося интереса, Антонио стал читать Библию, оставленную ему Йоханнесом. Однажды Антонио прочитал в 12 главе послания к евреям: «Сын мой, не пренебрегай наказанием Господним». Это подходило к его несчастному случаю. Антонио продолжал читать, и Слово Божье, способное разбивать скалы, начало действовать в нем. Он осознал свою вину и признал ее перед Богом. Антонио стал новым человеком. Правда, выздоровев, он уже не мог заниматься прежней работой, но он нашел работу полегче, а позднее женился на дочери Йоханнеса. Антонио давно умер. Но Библия, которую он когда-то замуровал, является самой прекрасной семейной реликвией его потомков.

Дорогие ребята, время нашей радиопрограммы подошло очень быстро к концу. Тема о Библии неисчерпаемая, и я думаю, что мы еще не раз будем возвращаться к ней. А я вам оставлю пожелание: читайте ее каждый день, вникайте в нее и исполняйте ее. И пусть Бог вам в этом поможет. А мне осталось вам сказать до свидания, до следующей встречи в радиопрограмме «Христианочка».

0: В эфире «Радио на пути». Далее в нашей программе передача «Душа и песня». После этого беседа Николая Водневского, и в конце часа слушайте 15-минутную программу под названием «Грань».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

0: Вы находитесь на волне круглосуточного христианского радио «На пути». Звучит беседа, подготовленная Николаем Водневским. После нее слушайте передачу «Грань».
1: Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Сегодня мы имеем особенную беседу. Беседу о так называемых «золотых яблоках». Вы когда-нибудь видели золотые яблоки? Вероятно, нет, скажете. А эти золотые яблоки находятся в серебряных прозрачных сосудах. И об этих яблоках мы можем прочитать в притчах 25 главе, стих 11. Написано так. Притчи, 25 глава, стих 11. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах – это слово, сказанное прилично. Друзья, какое высокое значение имеет слово, сказанное прилично? Мы знаем, кто сказал первое слово, сказал именно прилично. И мы живем этим словом, мы дышим им и существуем. Оно находится при нашем личном присутствии. Послушаем, что сказал Иоанн в первой главе. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть. И далее, в Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». И еще стих 14 этой же главы. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». Вот какое великое Слово было у Бога. Оно дало нам жизнь, оно дало нам свет. Дорогие друзья, ведь на самом деле и вам, и мне, и каждому из нас приятно слушать слова, сказанные прилично, нежно, ласково. Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово, сказанное вовремя. Сердце праведного обдумывает ответ. И в притчах 15 главе далее читаем: «Мягкий язык переламывает кость». Я повторю эти слова, эти четыре знаменательных слова. «Мягкий язык переламывает кость». Друзья, научились ли мы с вами говорить прилично? Вот Екклесиаст в 12 главе, стих 10, говорит так: «Старался приискивать изящные изречения и слова истины, написаны верно. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, приятная речь – сотовый мед». Это все слова из Священного Писания. В старое время, рассказывают, было такое училище, там специально учили детей говорить изящно, нежно, ну и, конечно, прилично. Один отец очень желал отдать туда своего сына, чтобы он научился там хорошим, приличным словам, чтобы сын научился произносить слова мудро, мягко, что приятно для слуха. И вот отец попросил учителя проверить сына, может ли он быть, его сын, может ли быть учеником в такой школе. Учитель сказал: «Разрешите мне лично поговорить с вашим сыном». А после беседы с сыном учитель сказал отцу такие слова: «Я приму в школу вашего сына только за двойную плату. Ваш сын должен пройти не одну школу, а две школы. Сначала его нужно научить молчать, а потом уже научить говорить, говорить прилично». Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах, слово, сказанное прилично. Были некоторые, можно сказать, редкие люди, которые во время постов или назначали день молчания. Был такой ученый человек по имени Махатма, у которого каждый понедельник был днем молчания. Это хороший пример. Мы знаем с вами, кто действительно молчал. Пилат спрашивал у Иисуса Христа: «Что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Так читаем в Евангелии Матфея в 26 главе. И что далее читаем? Иисус молчал. Да, друзья мои, Иисус молчал. Иисус знал, когда говорить, и знал, когда молчать, а когда только писать на прахе, на земле, грехи книжников и фарисеев, грехи грешников. И если Иисус говорил слова мудрости, то враги его молчали, не находили слов, чтобы сказать в присутствии Сына Бога что-либо. Да, вряд ли кто-либо из нас открыл бы свои уста в личном присутствии Бога Творца, так как мы все еще плохо понимаем присутствие Бога. Он Духом Своим с нами, поэтому мы много говорим лишних слов, а еще больше неприличных слов, не забывая о Его присутствии. Никогда мы бы не сказали их даже в присутствии, в личном присутствии того человека, которым смело говорим другому. И когда подходит к нам тот человек, о котором мы только что рассуждали, то мы умолкаем или меняем тему разговора. Разве так не бывало с нами? Конечно, бывало и бывает. Да, мы забываем, что Господь все слышит, Он все видит. И наша... можно сказать прямо, словоблудие вредит только нам самим. Ведь мы помним, написано так в Евангелии Матфея, 6 глава, стих 7, «Не судите, и даже молясь, не говорите лишнего». Так тоже написано в Евангелии. «Ибо за каждое праведное слово, какое скажут люди на земле, дадут отчет». О, друзья мои, как опасно нам говорить лишнее, говорить неприличное, ведь это все... записывается, и придет время, когда все дела, все слова пройдут перед, можно сказать, перед нами и перед всем миром. Как будет стыдно перед престолом Всевышнего стоять с опущенной головой. Может быть, вы скажете, да неужели нам нужно все время молчать? О, нет, друзья мои, нам молчать всегда нельзя. Наоборот, Слово Божие говорит, возвысьте голос, скажите о славе Божьей, о любви Божьей к вам. Но на все есть свое время. Время есть молчать, время есть говорить. Так мы читаем у Екклесиаста 3 главе, а Иов 33 главе пишет, молчи, и я научу тебя мудрости. Когда ваша приятная речь, как сотовый мед, сладкая для души, целебная для костей, тогда, конечно, принимать приятно ее, слушать ее приятно. Смотрите, дорогие, вот оно, где то лекарство от нервов, от болезней в костях. Приятная речь, приличное слово. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах. Слово, сказанное прилично. О, как я нуждаюсь, сегодня нуждаюсь говорить прилично. Да поможет нам Господь изменить свой, можно сказать, твердый, дерзкий язык на язык мягкий, нежный, не говорить лишнее. За каждое праздное слово дадим отчет перед Богом, так написано, говорит Писание так. Золотые яблоки в серебряных сосудах прозрачных, слова, сказанные прилично. Это те слова, которые мы можем говорить с открытыми глазами, смотря Господу прямо в глаза и друг другу. Мы можем сказать эти слова с чистой совестью. У Екклесиаста еще читаем такие слова. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на земле». Простите, Бог на небе, а ты на земле. «Поэтому слова твои да будут немногими». И не говори, это ошибка. «Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих». Екклесиаста, 5 глава. «Да сохранит нас Господь от лишних слов. Да поможет Он нам говорить так, как в личном присутствии Его, в личном присутствии нашего всемогущего Бога Творца и Спасителя душ наших, в присутствии Духа Святого. Что бы мы сейчас сказали Господу, друзья мои? Я думаю, мы скажем, прости и меня, прости, и научи говорить меня всегда и всем только прилично. Такова и моя молитва. Да будет это и ваша молитва, друг мой, радиослушатель. Аминь.

0: Вы слушаете христианское радио «На пути». Звучит 15-минутная программа «Грань».
1: Обвинение – это то, что требует реакции человека, исповедания, покаяния, исправления. Обличая в интернете, мы заведомо работаем на разрушение. Христос не просто сказал: «Не бросайте жемчуга перед свиньями». Есть вещи духовные, которые просто непонятны человеку, нерожденному свыше.
2: Где грань между добром и злом? Между созиданием и разрушением? Между добродетелью и пороком? Ответы на все эти вопросы в программе «Грань».
3: Добрый день.
1: Добрый день, друзья.
3: С нами сегодня Алексей Васильевич Смирнов, пастор Дедовской церкви евангельских христиан-баптистов. Алексей Васильевич, где грань между обличением и обвинением? Обвинение – это прерогатива Божья?
1: Обвинять мы можем тогда, когда мы уверены, что есть откровенное, очевидное, сознательное нарушение Божьих принципов или каких-то законов. Тогда мы обвиняем, потому что написано, что мы будем обвинять, мы будем судить ангелов. Важно, чтобы это было максимально объективно даже по-человечески, поэтому нужны свидетели. Даже в Ветхом Завете сказано, свидетельство двух или трех уже истинно. Обвинять мы можем, обвинять не в смысле приговаривать, а обнаруживать вину, конкретные действия, не догадки свои, невозможные гипотетические какие-то предположения, а конкретно, допустим, человек украл. И ты точно знаешь, что это так. Ты говоришь, ты украл там, телефон, деньги, какую-то интеллектуальную собственность. Ты украл. В данном случае это обвинение в конкретном поступке. Это не просто обвинение в гипотетической возможности или невозможности. Это поступок. То есть в данном случае обвинение – это то, что требует реакции человека, исповедания, покаяния, исправления.
3: Обвинению всегда должно предшествовать обличение.
1: Прежде чем кого-то обличать или обвинять, помолись об этом человеке хотя бы неделю. Я не говорю, что вспомни о нем один раз в неделю, а посвященно, серьезно, в страхе Божьем начни молиться об этом человеке. Молитва, продолжительная молитва о ком-то всегда действует очень благоприятно и на того, и на другого. И бывает так, что само обвинение, обличение отпадают как форма,

0: которому намерен что-то высказать, Бог с его сердцем работает. Может быть так, что человек не готов принять никакое обличение, в силу чего бы то ни было там. Но когда ты молишься, Бог начинает работать и с его сердцем. И почва его сердца становится способной принимать то, что может не нравиться ушам, может не нравиться там эмоционально. И мы, когда будем обличать, совсем по-другому это будем делать. Будет очевидно присутствие любви, заботы, а не просто желание показать тебе свое превосходство, там, свои знания или что-то. Предваряющая молитва смягчает сердца и того, и другого. Обе стороны обретают характер Христов, почву подготовлена, и это происходит совершенно в другом формате.
1: Бывает ситуация, когда ты заранее знаешь, ты уверен, заранее понимаешь, что реакция будет негативная. Как вот в таком случае быть?
0: Ну, во-первых, я хотел бы немножко подкорректировать ваше заявление. Вот этот факт, что мы думаем, что мы знаем, он как раз чаще всего мешает нам, в том числе, обличать по-правильному, по-здравому, по-библейски. Предваряющая молитва как раз может абсолютно все изменить. И даже мое, так сказать, логическое понимание, что человек отреагирует как-то там, Бог меняет сердце человека. И мое, и его. И даже если, допустим, вы вынуждены кого-то обличить, предполагая, что реакция будет негативная, ну, предположим, в силу чего-то, у вас нет возможности завтра увидеться, вот вы расстаетесь там надолго. В любом случае мы должны сказать человеку правду. Если мы искренни и честны, тогда, говоря правду, мы помогаем ему расти. Мы его не унижаем, мы его не оскорбляем. Мы говорим ему о том, что мы заинтересованы в изменении в его характере, поступке или так далее, и так далее.
1: А если человек не умеет принимать обличение, если он любое обличение воспринимает как обвинение и как удар по своему самолюбию?
0: А вот очень вы хорошо и сказали. Вы фактически своим вопросом ответили на свой вопрос. То есть человек, который болезненно относится к своему самолюбию, ему точно надо задуматься, рожден ли он вообще от Бога, не случайно ли он в церкви оказался. Мы боремся с самим собой, со своим самолюбием, потому что самолюбие проистекает от греховного «я», больше ниоткуда. И наше раздражение, там, неприязнь, любые негативные чувства, они проистекают из нашего греховного гордого «я», которое, по сути, должно быть умерщвлено со Христом. В нас должен быть характер Христов, пишет апостол Павел в послании к Ефесянам. Мы не просто люди, собравшиеся в клуб по интересам. Тут у нас одинаковые интересы, но ты меня не трогай. Да? Человек, который категорически, жестко относится к любым обличениям, это человек либо нерожденный свыше, либо незрелый верующий, не наставленный, что мы имеем отношение. Павел пишет, что нужно удалять горький корень. Самый горький корень – это наше греховное «я». От него все распри, раздоры, от него ссоры, конфликты и все прочее, все худое. От него, от нашего греховного «я».
1: Мы поговорили сейчас о взаимоотношении верующих людей. Люди неверующие, можем ли мы их обличать?
0: Конечно, это сложнее, потому что объект обличения далек от Бога, от его принципов, от его заповедей. Человек без Бога живет исключительно своими эгоистическими наклонностями и желаниями. Его эго – это смысл его жизни. Так гуманизм учит. Ты сам есть Бог, и ты самому себе и поклоняйся, удовлетворяя все свои потребности. Поэтому, обличая мирского человека, надо быть очень аккуратным. Во-первых, нужно достаточно хорошо знать человека. То есть случайно обличать вообще почти бессмысленно. Это будет почти как метать бисер перед свиньями.
1: Хотя, а стоит вообще это делать?
0: Я думаю, что иногда стоит, когда мы имеем прямое отношение к чему-то. Опять же, надо делать это аккуратно. К сожалению, сейчас такой тренд появился. Обличать всех друг друга в интернете. Это точно не библейский путь и однозначно не полезный. Когда люди вскрывают недостатки друг друга, вместо того, чтобы сказать друг другу лицом к лицу, то есть фактически работая на соединение, на созидание. Обличая в интернете, мы заведомо работаем на разрушение. Какой смысл обезьяне говорит, почему она рот не вытирает салфеткой? Ну, я утрированно, да? Она никогда не поймет, зачем ей салфетку использовать вообще, когда для этого есть шерстяная рука. Также человеку безбожному, смотря в чем обличать. Если человек нарушил определенные законы, моральные там, или гражданские, уголовные, то для этого существует определенный порядок. обличая человека в каких-то тонких морально-этических вопросах,

0: вещах мирского мы можем столкнуться просто с непониманием. Слушай, ты сейчас наврал. Ну и что? Я много раз таким. Вот ты сейчас сквернословил. Да? Не может быть. Ну как ты сквернословил? Повторить я не могу. И человек начинает утверждать, он действительно настолько свыкся с грехом, с греховным образом жизни и речи, что он не замечает, что он это делает. Как я его буду обличать за то, чего он не замечает? Я просто могу ему сказать, при мне, пожалуйста, не сквернословь. Мне неприятно с тобой общаться, когда ты используешь такие слова. Это все. Но это фактически будет некоторым родом обличения. Я так делал на работе, когда я же не всегда был только в церкви. Всю свою жизнь я большую часть своего времени, ну, профессионального, провел в общении с неверующими людьми. И я просто заявлял о моих принципах. В круге моего общения с мирскими людьми я говорил, что в моей жизни вот так и вот так и вот так. Люди с совестью и со здравым смыслом не нуждались в многократном повторении этого. Они просто учитывали. Иногда начинали что-то говорить, потом вспоминали, что я просил, и выходили на более приличную речь, там, лексику. А люди бессовестные, они, наоборот, сознательно продолжают говорить вещи и слова, которые неприятно вам слушать. Ну, тогда лучше прекратить общение с такими людьми. У нас всегда есть выбор. Поэтому Христос не просто сказал, не бросайте жемчуга перед свиньями. Есть вещи духовные, которые просто непонятны человеку нерожденному свыше. Бессмысленно их в этом обличать. А есть общепринятые, допустим, там, ложь, воровство, там, лицемерие. Можно просто сказать, мы же не ожидаем от него духовного изменения. Он к церкви отношения не имеет. Поэтому мы просто говорим человеку в надежде, что он услышит. Но мы ничего от него фактически не ожидаем. А вот от верующих друг к другу мы ожидаем изменения.
1: Спасибо большое за интересную беседу. До свидания.
0: Спасибо, дорогие друзья. Благословения вам.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в программе этого часа передачи «Утренние размышления», «Детская история», затем радиожурнал «Истина сегодня» и в конце часа передача «Толкование Евангелий».
2: Мир вам, дорогие друзья! В мире существуют потребители, наемники и собственники. И это во всем. К сожалению, все три категории присутствуют и в Церкви Христовой. Давайте поразмышляем об этом. Потребители не думают ни о чем. Они в собственном доме, уходя, не выключают свет. Они не создают никаких благ, но при этом пользуются всеми благами. Об этих людях сказано: ничего не делают, а суетятся. Наемники же выполняют требования, но не думают об успехе всего дела. Их не интересуют другие участники того же дела. Они, как правило, не здесь. Классической иллюстрацией этого типа является старший сын из притчи Иисуса. «Но он сказал в ответ отцу: „Вот я столько лет служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими“. Он же сказал ему: „Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся“. Старший сын этого благородного отца не был собственником. Вы скажете, что во владение вступают после смерти завещателя. Верно. Однако менталитет собственника прививается задолго до этого и вообще не связан со вступлением в наследство. Именно это и сказал отец своему старшему. Будучи наследником, этот сын вел себя как наемник. Отметим несколько характерных черт этого менталитета. Вместо личной инициативы – ожидание приказания отца. Вместо общения в доме отца – свои друзья на стороне. Эгоистичное притязание на награду отца. Осуждение того, кто не заработал отцовского принятия. Неспособность радоваться радостью отца и всего дома. Собственники мыслят категориями церкви. Не обязательно находясь на руководящей позиции, они переживают обо всем, что относится к общему делу. Послушайте, что говорит человек, выполнивший задание. «И сказал раб: „Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место“». Раб с менталитетом собственника. Он думал о незаполненных местах пира в то время, как этого ему не поручали. Примечательно, что старший сын думал о козленке для себя и своих друзей, а этот раб думал о пире для всех. Собственник отличается от наемника не только сопереживанием общему делу, но и защитой общего благополучия. Вспомним Финиеса, который дерзновенно выступает против тех, кто лишал Божьего присутствия весь народ Господень. Как приобрести менталитет собственника, для которого общее благо представляет личный интерес? Для этого нам важно понять, кем мы стали во Христе Иисусе. Он возродил нас к упованию живому и назвал нас друзьями. Он послал нам Духа Святого, свидетельствующего о том, что мы дети Божии. Он завещал нам свое царство, более того, вложил царство внутрь нас. Друзья, мы с вами теперь не чужие и не пришельцы, а сограждане святым и свои Богу. Поэтому все, что касается Бога и Его Царства, касается и нас с вами. Слава нашему Господу!

0: хочу рассказать вам историю. Значит, есть в далекой стране большой-большой водопад. Один из самых больших водопадов. Что такое водопад? Кто знает?
1: Воды, когда они зливаются вниз.
0: Когда вода, коли вода зливається вниз. Ну, коли ми кран відкриваємо вдома, і вода вниз, то це водопад?
1: І що вона падає вниз?
0: Падає вниз. Ну, от вдома ми відкриваємо кран, і вода з крана падає вниз. Це водопад чи ні? А що називають водопадом? Коли вода падає откуда?
2: Коли зі скали падає вода.
0: Вода реки, да, падает со скалы?
1: Когда из скалы падает река и с большой скоростью и много количества воды.
0: Понятно, все, мы поняли, значит, определились, что такое водопад. Это когда река, да, до такого места приходит, где скала, да, и с этой скалы вода падает, река, да, и большой перепад. И вот в далекой стране есть такой Ниагарский водопад. Такой большой, такой огромный прямо водопад. И вот уже давным-давно это случилось. Один канатоходец решил показать другим людям свое мастерство. Кто такой канатоходец? Канатоходец – это такой человек, который научился, да, такой дядя, который научился ходить по канату. Канат – это такая веревка стальная, очень хорошо натянутая, и он может идти по ней и не падает. Очень хорошо равновесие держит. Вот. Очень часто такие люди выступают в цирке, чтобы других людей развлечь. И вот этот канатоходец решил показать всем, какой он мастер своего дела. И вот они натянули его канат не в цирке, где-то там под потолком, а протянули канат прямо над водопадом, над Ниагарским водопадом. Эти воды ревут, огромный шум от него и большая пропасть. И много людей собралось, чтобы посмотреть, как он будет ходить по канату над водопадом. И вот, когда настал день представления, много-много людей собралось. И вот все они, затаив дыхание, смотрели, как канатоходец прошел по канату туда и обратно. И тут все начали хлопать, когда он вернулся, аплодировать мастеру. И тогда он говорит: дорогие друзья, а вы верите, что я могу пройти по этому канату с тачкой туда и обратно? Все говорят: верим. И вот привезли тачку. Знаете, что такое тачка? На одном колесе. И вот он взялся за ручки, за рукоятки и повел тачку по канату. И прошел с тачкой. И не упал, и тачка не упала. Туда и обратно. Все люди в восторге, хлопают ему, аплодируют. И тогда канатоходец говорит: друзья, а вы верите, что я провезу человека в тачке туда и обратно? Ну, люди говорят: верим, верим. И тогда канатоходец говорит ближе стоящему человеку: дорогой, присаживайтесь в тачку. Как вы думаете, нашелся желающий сесть в тачку? Нет, никто не захотел. Все стали отказываться. И тогда, ну, говорят, я не знаю, может быть, придумали этот элемент истории, а может быть, и вправду было так. И тогда, говорят, выходит из толпы мальчик. Ну, вот такой вот, как из вас. Выходит мальчик и говорит: я сяду. Садится в тачку. И канатоходец провез мальчика в тачке туда и обратно. Все люди в восторге. Все люди хлопают, и уже хлопают не только канатоходцу, а хлопают кому? Мальчику. Они мальчика приветствуют. Какой смелый мальчик! Как ты, спрашивают его, как ты решился сесть в тачку? Разве тебе не было страшно? Спрашивают его люди. А мальчик отвечает, нет, совсем не страшно. Как так? А мальчик отвечает, этот канатоходец, это мой папа. Я знал, что папа меня не уронит. Вот так. Вот в чем был секрет смелости мальчика. Он знал, что папа его, что? Не уронит. Вы знаете, в нашей жизни тоже бывают разные трудности и опасные ситуации. Бывает такое? Бывает. Даже когда вы вечером, например, ложитесь спать и одни в комнате находитесь, в темноте, бывает страшновато, может быть. Или еще подобные ситуации. Одни дома остались, и бывает страшно становится. Или еще что-то, нужно выступить перед всеми, например. Страшновато, правда? Бывает, и у детей, и у взрослых бывает такое, что страшновато, переживаешь. И что нам поможет избавиться от этого волнения, от этого страха? Фонарик, совершенно верно. Фонарик. Вот. А если фонарика нет? А если страшно идти, темно? Факелы. А вот страшно, вы в комнате одни, и страшно даже выйти за двери. Потому что страшно, страшно. Тебе не страшно, молодцы. То есть никогда такой ситуации не бывает, что вам страшно и вы волнуетесь. Молодец. Что, Настя?
1: А если боюсь, то все равно со мной же Бог, потому нечего бояться.
0: Да, совершенно верно. Вот об этом я вам и хотел сказать. Вы знаете, что бесстрашных людей нет? Знаете об этом или нет?
1: Да.
0: Может быть, кажется, что все, что взрослые люди бесстрашные, они ничего не боятся, или какой-то герой большой подвиг совершил. Но оказывается, что все люди все равно чего-то боятся. Кто-то одного боится, другой что-то другое боится. Но у всех у нас есть какие-то переживания, страхи, волнения. И вот как нам в этих ситуациях быть? Вот помните, что наш Отец Небесный, Он нас не уронит в этих опасных ситуациях. Поэтому, когда волнение какое-то вас посещает, переживание, страх, вы помните, что у вас и волосы на голове сочтены Богом. И поэтому Он знает, и Он вас не уронит. Правда? Поэтому можно в Боге найти покой и мир. Идите на места к своим родителям.

Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать ежедневный радиожурнал «Истина сегодня». По окончании этой передачи слушайте программу «Толкование Библии». В эфире очередная беседа на тему «Современные религиозные вопросы». Сегодня мы поразмышляем над вопросом, если Библия – наш единственный авторитетный источник в религии, то почему люди толкуют Библию по-разному? Один из великих принципов движения Реформации состоял в том, что истинная религия основывается на Писаниях, и никакую доктрину нельзя принимать, если она не из Библии. Все церкви заявляют, что следуют одному и тому же руководству, но существуют сотни таких церквей, и все с разными учениями. Что же не так? Если Библия – наш единственный авторитетный источник в вопросах религии, то почему люди толкуют ее по-разному? Когда сотни разных церквей берут свое начало от одной Библии, то, очевидно, нарушены какие-то связи. Налицо проблема коммуникации, как сказали бы сегодня. Это похоже на то, как командующий армией рассылает приказы своим войсковым подразделениям. Прочитав эти приказы, они немедленно делятся на сотни разных рот и начинают бой, но не с врагом, а друг с другом. Подобным же образом Бог дает нам свое слово, и после изучения этого слова мы все делимся на сотни воюющих групп и начинаем драку, но не с врагом, а друг с другом. Нет, что-то здесь не так. Но что же все-таки не так? И на этот вопрос и хотелось бы нам сегодня ответить. Вначале давайте спросим себя самих, чья это вина? Любая связь предполагает наличие трех составляющих частей – источника сообщения, собственно сообщения и получателя сообщения. Если вы пишете письмо другу, вы являетесь источником, письмо – сообщением, а ваш друг – получателем. При любом разговоре есть говорящий – источник, речь, то есть сообщение, и слушающие, то есть получатели. В Библии также присутствуют все эти три элемента. Обратимся ко второму посланию Тимофею, 3 главе, 16 и 17 стихах. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Писание или Библия, это сообщение, было дано Богом, источником, людям, которые являются получателями. Таким образом, если есть разрыв в связи между Богом и людьми, то он должен находиться в одной из этих областей. Это либо Божья вина, либо вина сообщения, либо вина человечества. Где же кроется повреждение? Вина ли Бога в том, что мы не можем понять Его книгу одинаково и как результат делимся на разные церкви? Говорил ли Бог людям загадками? Языческие боги, предположительно, говорили так, что понять их можно было лишь с трудом, если вообще можно было бы понять. Иногда вера человека в их запутанные послания приводила даже к его гибели. Разве наш Бог таков? Разве Он мучает человека, посылая ему сообщение, которое в равной мере может и погубить, и спасти? Является ли Библия набором головоломок? Нет. Как написал один человек, Библия не головоломка, которую Бог предложил человечеству разгадать. Хотя некоторые люди ведут себя, будто так оно и есть. Они исследуют, роются, выясняют, строят предположения, занимаются домыслами. Они подбирают и этот, и тот ключик. Они складывают цифры, делят числа, умножают их и вычитают. И в итоге накручивают самые фантастические толкования отдельных отрывков из Библии, с которыми кто-либо когда-либо сталкивался. Библия не головоломка и не загадка. Она не наполнена скрытым и неожиданным смыслом. Это не кроссворд. Бог не говорит с нами загадками, потому что Он Бог справедливый, и Он требует, чтобы мы понимали Библию. «Мы должны познать истину, чтобы спастись», говорится в Евангелии от Иоанна 8:32. «И познайте истину, и истина сделает нас свободными», так звучит этот стих. «Слово будет нас судить». В Евангелии от Иоанна, 12 главе, 48 стихе мы читаем. «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день».
было бы несправедливо со стороны Бога дать нам загадку, которую почти невозможно разгадать, и при этом требовать, чтобы мы знали ее, ибо в конечном итоге Он будет судить нас по ней. Кроме того, Бог не говорит с нами загадками, потому что Он — Бог любящий. Представьте себе тонущего человека, который бессилен спасти самого себя. И некто на берегу, который мог бы спасти его, кричит: «Если разгадаешь эту загадку, я спасу тебя». Мы погибаем безнадежно и беспомощно. Будет ли Бог требовать от нас, чтобы мы решали загадку, прежде чем спасти нас? Наш Бог не таков. Другими словами, Бог не говорит с нами загадками через Библию, потому что Он справедлив, а так поступить было бы несправедливо с Его стороны, и Он есть любовь, а так поступить не было бы проявлением любви с Его стороны. С другой стороны, это может быть Божья вина, потому что Его слова могут быть выше человеческого разумения. Это звучит более правдоподобно. В конце концов, Божьи мысли и пути выше человеческих. Книга пророка Исаии в 55 главе 8 и 9 стихом содержит такие слова: «Мои мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Но утверждать, что Бог не может приспособить свои мысли к нашим нуждам на нашем уровне понимания, это значит дурно думать о Боге. Иногда мы говорим об ораторе: «Как он замечательно говорит, как он глубоко выражает свои мысли». Имеем же мы при этом в виду, звучало хорошо, но непонятно. Такая наша оценка отнюдь не комплимент говорящему. Оратор, который не может донести до людей суть того, о чем говорит, не обладает способностью общения. И в то же время есть ораторы, которые могут говорить об очень сложных вещах так, что их может понять средний слушатель. Разве Бог менее способен, чем они? Подумайте об этом в следующем ключе. Если сделать понятным даже очень сложный предмет обсуждения, говорящий должен знать сам предмет, аудиторию, а также обладать даром общения, то есть уметь донести свою мысль до слушателей. Бог, безусловно, знает свой предмет. Он знает свою аудиторию в совершенстве, потому что Он создал человека. Он также знает, как донести информацию, потому что Он сам установил правила общения. Конечно же, Бог может изложить свои мысли так, чтобы они соответствовали пониманию и нуждам человека. Если мы заявляем, что Бог не может говорить с человеком так, чтобы ему было понятно, мы утверждаем, что Бог хочет что-то сделать, но не может. Общение с человеком в его власти. Бог в равной степени желает и в состоянии дать нам такое откровение, какое мы можем понять. Таким образом, это вовсе не вина Бога. А может быть, это вина Библии? Может, это Библия такая, что мы просто не способны ее понять? Может, человеческий язык не способен выразить Божью истину? Может, нет слов, способных выразить те истины, которые Бог хочет передать? Если это так, тогда религия — единственная область, в которой человеческий язык несостоятелен. Все истины всех веков, истины истории, науки, электроники и так далее, были выражены человеческим языком. И если человеческий язык достаточен для обеспечения общения, необходимого для того, чтобы доставить человека на Луну, тогда почему он недостаточен для того, чтобы помочь человеку попасть на небеса? Открывая свою волю человеку, Бог использовал слова. Павел говорил не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, читаем мы в первом послании к Коринфянам 2:13. Откровение Духа пришло через слова. Если слова были не способны раскрыть Божий замысел, тогда Бог не знал, что делает. Сам факт, что Он пользовался словами, говорит нам о том, что слова выполняют возложенную на них функцию. Неужели человеческий язык настолько двусмыслен, что его нельзя понять? Если бы это было так, то любой отрывок из Библии мог бы иметь несколько значений, и ни у кого не было бы уверенности в правильности понимания заложенного в нем смысла. Когда дело касается фактов, существует очень мало разногласий. Например, кто сегодня президент Соединенных Штатов Америки? Откуда это известно? Вы получили сообщение об этом на человеческом языке. Следовательно, язык не настолько двусмысленен, чтобы люди никогда не могли договориться по поводу того, что сказано.
В Библии нет двусмысленности во многих вопросах, в том числе таких, как воскресение. Невозможно, исходя из языка Библии, понять что-либо иное, нежели то, что Иисус воскрес из мертвых. Проблема одинакового понимания Библии состоит не в том, что в языке нет четкости и ясности, а скорее в том, что мы не изучаем Библию так, как другие книги. Вообразите, как кто-то говорит по поводу какой-нибудь исторической книги. Эти слова о том, что Джордж Вашингтон был первым президентом Соединенных Штатов, могут означать, что он им был, но могут означать и нечто другое. Я здесь могу выбирать. Мы никогда не будем так читать историю. Соответственно, мы не должны читать подобным образом и Библию. Слова не могут иметь несколько противоположных значений одновременно. Когда мы приступаем к Библии, нам вовсе не бросается в глаза двусмысленность языка. Нет, проблема эта заключается в нашем отношении. Отсюда вывод – это вина не Библии. Так что же, значит, это человеческая вина, что мы не понимаем Библию одинаково? Поскольку вину за различные толкования Библии не несет ни Бог, ни Библия, виноват должен быть человек. Люди неправильно толкуют Писание. Следовательно, они неправильно понимают Писание и неправильно применяют их. Таким образом, они не исполняют Божью волю. Люди спрашивают, почему все понимают Библию по-разному? Один ответ таков – потому что они не понимают Библию, и все тут. Они могут неправильно понимать Библию, но если различные люди приходят к противоречивым выводам, читая одну и ту же Божью книгу, то очевидно, что кто-то из них ошибается. И это подводит нас к вопросу – почему многие неправильно истолковывают Библию? И на этот вопрос можно дать несколько ответов. Некоторые попросту не изучают Библию. Их Библии пылятся на полках. Когда кто-то говорит, а я понимаю Библию не так, он не понимает ее, потому что никогда не изучал. Некоторые подобны Чарли Брауну, герою мультфильмов, который говорил, я считал себя специалистом по книге Откровения, пока не встретил того, кто действительно ее читал. Вы не сможете правильно понять Библию до тех пор, пока не будете готовы приложить все усилия для ее изучения. Прочтем Евангелие от Матфея, 5 главу, 6 стих. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Во втором послании Тимофея 2:15 мы читаем: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». В первом послании Петра во второй главе вторым стихом написано: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Кроме того, некоторые не принимают Библию как истину. Они могут допускать, что в Библии содержится истина, но они не верят в то, что она сама есть истина. Они считают, что это наполовину правда, наполовину выдумка, факты вперемешку с фольклором. Как они могут правильно толковать Библию, если считают, что в некоторых моментах на нее нельзя полагаться? Чтобы понять Библию, необходимо иметь должное отношение к Писанию. Нужно принять Библию как Божье Слово, и нужно любить ее. Прочитаем первое послание Фессалоникийцам 2:13. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье, каково оно и есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Также откроем 2 Фессалоникийцам, 2 главу с 8 по 11 стихи. «И когда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, и за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи». Некоторые настолько сжились со своими заблуждениями, имея к тому же в них свой корыстный интерес, что не могут отказаться от них. Одного руководителя движения за реставрацию спросили, когда тот принимал посвящение в пресвитерианской церкви, «Принимаете ли вы филадельфийское исповедание?» Не желая жертвовать честностью ради веры, он ответил, «В той степени, в какой оно согласуется с Библией». Некоторые люди делают противоположное. Они Библию принимают в той степени, в какой она согласуется с их убеждениями.
Иногда люди, которым рассказали об истине, идут к своим проповедникам и спрашивают: «А как насчет того-то?» И бывают удивлены, что проповедник не соглашается с тем, что они узнали. Но что тут удивляться? Разве у проповедника нет своего корыстного интереса в том, чтобы крепко держаться учения его церкви? Да его материальное благосостояние зависит от этого. Как же он захочет согласиться, что верно другое учение? У нас у всех есть свой интерес к тому, во что мы уже верим. Меняя свои убеждения, не теряем ли мы чего-то, ставшего уже нам дорогим? Что же тогда требуется, чтобы понимать Библию правильно? Требуется прежде всего чистое сердце. Евангелие от Луки 8:15 говорит: «А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: „Кто имеет уши слышать, да слышит“». Если, обладая чистым сердцем, вы будете честны перед собой, вы с готовностью откажетесь от всего, каким бы выгодным, удобным, уютным оно ни было, чтобы принять истину. Некоторые пользуются Библией, имея к ней предубежденное, заранее подготовленное отношение. Это подобно тому, как если бы они надели очки с цветными стеклами. Посмотрите на мир сквозь красные очки, и весь мир окрасится в красный цвет. Через синие очки вы увидите синий мир. Точно так же люди подходят и к Библии. Они прибегают к ней в поисках подтверждения своим уже сложившимся верованием. Когда они подходят к Библии подобным образом, они находят то, что ищут. Предубеждение иудеев сделало их глухими к заявлениям Христа. Он не соответствовал установленному ими образцу, и поэтому они распяли его. Я как-то разговаривал с одним человеком по поводу Евангелия от Матфея 16 главы 18 стиха, где Иисус сказал: «На сём камне я создам церковь мою», пытаясь показать ему, что Библия не говорит здесь о вселенском епископе. Его ответом было: «Но когда я читал этот отрывок с позиции моей веры, я вижу в нем указание на вселенского епископа». Беда в том, что мы все склонны читать Библию с позиции своей веры, поэтому видим в ней только то, что хотим видеть. А что же нужно? Открытое сердце и обычай верийцев, которые разбирали Писание, чтобы проверить, правильно ли учил их Павел. В Деяниях, в 17 главе, в 11 стихе мы читаем: «Здешние были благомысленнее фессалоникских, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». Чтобы правильно толковать Библию, разбирайте Писание без предубеждений, стремясь выяснить, является ли истиной то, чему вас учили. Некоторые искажают Библию, добиваясь, чтобы она соответствовала их представлениям. Петр указывал, что в письмах Павла есть некоторые вещи, которые трудно понять, и которые невежественные и нестойкие извращают, как извращают они и другие писания, навлекая этим на себя погибель. Это современный перевод 2 послания Петра, 3 глава 16 стиха. Извращать Писание соответственно чьим-то мнениям значит утверждать: «Если нечто не значит то, что мне нужно, я заставлю его это значить». Если Библия учит чему-то, что отличается от того, во что мы верим, надо не искажать Писание, подгоняя их под свои убеждения, а менять убеждения так, чтобы они соответствовали Писаниям. Некоторые пользуются неправильными методами изучения Библии. Есть вполне добросердечные люди, почитающие Библию и старающиеся уйти от предвзятости. И все же они допускают ошибки, потому что пренебрегают основными правилами толкования, подсказанными здравым смыслом. Вот некоторые из этих правил. Первое. Учитывайте контекст. Спрашивайте, кто говорит, кому обращается, когда, с какой целью. Второе. Соберите всю информацию о данном вопросе. Третье. Старайтесь трудные для понимания места объяснить через более ясные. Четвертое. Различайте буквальную и образную речь. Пятое. Спрашивайте, как этот отрывок относится ко мне. Основная проблема с таким обилием неправильных толкований Библии состоит в том, что некоторые недостаточно любят истину. Посмотрите во 2 Фессалоникийцам 2 главу с 10 по 12 стихи. Там написано: «Они, то есть погибающие, не приняли любви истины для своего спасения».
и за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». Обратите внимание, здесь говорится, что, во-первых, некоторые погибнут, во-вторых, они погибнут, потому что верят лжи, в-третьих, Бог пошлет им великое заблуждение, чтобы заставить их поверить той лжи, потому что они не приняли любви и истины. Когда любовь к истине покидает человеческий разум, ложь заполняет образовавшуюся пустоту. Иисус сказал: «Ищите и найдете» — Матфея 7 глава, 7 стих. «Если мы всем существом своим будем искать познание истины, мы найдем ее». Проблема в том, что люди не настолько любят истину, чтобы усердно искать ее. Хотя могут быть и другие причины, вышеперечисленных должно быть достаточно, чтобы понять, почему люди по-разному толкуют Библию. Принимаете вы эти идеи или нет, безусловно, вы должны согласиться с тем, что если люди не находят согласия, то это вина не Бога и не Библии. Это наша вина. Когда мы расходимся во мнениях, я могу быть неправ, и вы можете быть неправы, но Библия права. Мы оба можем не видеть истину, но она есть, и находим мы ее в Библии. Если очень многие неправильно толкуют Библию, как мне можно быть уверенным в том, что я прав в своем толковании? Действуйте, исходя из наиболее очевидных мест Писания. Например, в Евангелии содержатся факты, заповеди и обещания. Чтобы спастись по Евангелию, поверьте основным фактам, повинуйтесь очевидным заповедям и неотступно следуйте ясным обещаниям. Если вы не христианин, поверьте основному факту, что Иисус – Сын Божий, повинуйтесь очевидным заповедям, покаяться, креститься и принять бесценное обещание получения Святого Духа, прощения грехов, надежды на жизнь вечную. Разве это трудно? Почему не поступить согласно своему знанию и не сделать того, что Господь ожидает от вас?

Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им: «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Закон и пророки до Иоанна. С сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет». Евангелие от Луки, 16 глава, с 14 по 17 стих. Священное Писание направляет человека к высокой нравственной жизни, восстанавливает человека, погрязшего в греховности. Священное Писание истинно и верно, чисто и глубоко, чудотворно и свято. Оно является собой образец согласованности, единства, стройности и благозвучия. Чтение Писания – великая защита от греха. Незнание Писания – великая стремнина и глубокая пропасть. В приведенных выше словах Священного Писания содержатся важные и поучительные истины. Во-первых, Иисус Христос говорит, что фарисеи, которые были сребролюбивы, смеялись над Ним. Сребролюбие. Что это такое? Сребролюбие – стремление к наживе, жадность к деньгам, корыстолюбие. В сребролюбии – отвержение Бога, потеря любви к людям и поклонение металлу. Страсть к сребролюбию заглушает часто у родителей голос природы, возбуждает ссору между братьями, наполняет пустыни убийцами, моря – разбойниками. Из-за любви к деньгам – вражда, драки, войны. Из-за нее убийства, разбои, клевета. Из-за нее не только города и страны, но и пустыни наполнены кровью и убийствами. Из любви к деньгам извращены законы родства, потрясены уставы природы, нарушены права самой сущности. Сколько бы зол ни отыскал кто в народных собраниях или судилищах, или в домах, или в городах, увидит в них отростки этого корня. Болезнь сребролюбия, будучи однажды приобретена, с большим трудом изгоняется, потому эта болезнь никому не должна казаться маловажной, которой можно пренебрегать. Немного легче уклониться от нее, поскольку она, овладев кем-нибудь, уже едва позволяет воспользоваться лекарствами для исцеления. Она есть вместилище пороков, корень всех зол и неистремимый подстрекатель ко злу. Библия говорит: «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Первое послание Тимофею, 6 глава, 10 стих. «Будем же хранить свои сердца от порока сребролюбия». Во-вторых, Господь Иисус говорит фарисеям: «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши. От всевидящего ока Божьего не укроются не только явные или видимые людьми, но и тайные дела наши. Представь себе самую темную ночь, самый черный камень и самого черного муравья. Бог и в такую беззвездную ночь на таком камне не только видит этого муравья, но и слышит топот его ног», — гласит народная мудрость. Отчего так согрешили Анания и Сапфира? От того, что забыли. Бог видит их дела и помышления. Если бы помнили они, что Бог все видит, вовне и внутри, яснее, чем все люди и даже они сами, не пришло бы им и в голову так покривить душой перед апостолами. Очи его светлее солнца и видит в сокровенных тайниках сердца. Ни ночь, ни море, ни подземелья не укрывают от него. Всевидящий не безразличен к нам. Тогда можно было бы равнодушно относиться к его всеведению, но он же и судья.
И суд свой в силу всеведения он произносит нередко прежде, чем ожидаем. Может быть, у него уже решено теперь произвести суд и над нами, пока мы еще надеемся укрыться со своими грехами в темной лжи? «Не увидит Господь» – Псалом 93, стих 7. «Но Господь знает наши сердца. Будем же ходить в страхе перед Ним». В-третьих, Иисус Христос говорит, что законы пророки до Иоанна с сего времени Царство Божие благовествуется, и всякий усилием входит в Него. Что означают эти слова? Почему от дней Иоанна Царство Божие силою берется? И кто усилием входит в Него? После проповеди Иоанна Крестителя стало заметно большое духовное пробуждение в Израиле, и многие люди устремились к Царству Божьему, которое он возвещал. Это искание и обретение Царства Божьего не было легким делом, как оно нелегко и теперь, потому что всем ищущим его надо плыть против течения, а течение против Иисуса Христа, и его царство было очень сильным. Первосвященники, священники, книжники и фарисеи были настроены против Иисуса Христа. Нужно было употреблять усилия и большие, чтобы, не боясь презрения и ненависти, идти за Христом. Господь Иисус говорит: «И будете ненавидимы всеми за имя Мое». Евангелие от Марка, 13 глава, 13 стих. Ненависть – это чувство сильной вражды и неприязни. По отношению к христианам гонение и ненависть естественны и неизбежны. Когда ученики Христа проповедовали Евангелие, благую весть спасения, мир и любовь, некоторые негодные люди кричали: «Эти всесветные возмутители!

«Мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Евангелие от Матфея, 19 глава, 27 стих. Что же Иисус Христос ответил Петру на эти слова? «Всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или землю ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Евангелие от Матфея, 19 глава, 29 стих. Для христианина Иисус Христос должен быть на первом месте, ценнее и дороже всего. В-четвертых, Господь Иисус говорит: «Скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет». Ветхий и Новый Завет – не две отдельные, независимые друг от друга книги, а только одна книга. Новозаветная истина сокрыта в Ветхом Завете и раскрывает его смысл и содержание. Ветхий Завет – предвозвещение, а Новый – исполнение предвозвещенного. Содержание обоих заветов – Мессия обещанный и Мессия пришедший. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах». Псалом 118, стих 89. Пророк Исаия говорил: «Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Бога нашего пребудет вечно». Книга пророка Исаии, 40 глава, 8 стих. А Иисус Христос говорит: «Небо и земля придут, но слова Мои не придут». Евангелие от Матфея, 24 глава, 35 стих. «Слово Господне пребывает ввек, а это есть то слово, которое вам проповедано». Первое послание Петра, 1 глава, 25 стих. «Будем же любить Слово Божье, изучать его и жить так, как оно учит».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Для начала нашего служения мы еще склоним наши головы для молитвы. Избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа благодать вам и мир да умножится. Аминь.

Мне хотелось идти за Христом без креста, налегке по дороге земной. Но призвав меня, Он мне сказал неспроста: «Возьми крест твой и следуй за мной». Я сказала Ему, что боюсь я креста, и призналась, что им тягощусь. Но я подняла взор и во взгляде Христа увидала глубокую грусть. «Без креста ты не сможешь за мною идти, крест всегда неразрывно со мной. Поношенья, насмешки на узком пути, на широком же мнимый покой. На добро твое мир будет злом отвечать, и пример твой подымет на смех, а паденье твое будет жадно встречать и приветствовать каждый твой грех. Будет истинность слов твоих враг извращать, и порывы святые твои будет смешивать с грязью, ногами топтать, как когда-то порывы мои. Он расставит капканы и сети вокруг и окрасит все в розовый цвет, чтоб не видела ты, кто твой враг и кто друг, и вокруг тебя тьма или свет. Будет всюду порочить он имя твое, и в труде будет бить по рукам. Ты уйдешь на молитву в жилище свое, он терзать тебя будет и там. Это все неизменно сопутствует тех, кто за мною решится пойти. Этот крест, но духовный имеет успех, кто его не боится нести. Расплавляясь в огне, закаляется сталь, очищается золото в нем. Знаю, в радость твоя превратится печаль, если путь твой пройдешь ты с крестом. Крест, неся до конца, победишь, как и я. Себя свяжешь с моею судьбой. И сказала я: «Господи, ради Тебя возьму крест и пойду за Тобой».

Несколько тысячелетий назад Израиль возвращался из Египта в обетованную землю. На пути своем он завоевывал народы, побеждая их. Когда же Израиль остановился на равнинах Моава при Иордане против Иерихона, моавитяне и их царь Валак очень испугались израильтян. Тогда-то и решился царь Валак послать землю халдейскую послов и пригласить Валаама, чтобы он проклял израильтян. Послы были из старейшин медиамских и моавитских. Положение старейшин соответствует министрам сегодняшних дней. Посылая таких высокопоставленных людей к Валааму, говорит о том, насколько важно было для врагов Израиля проклятие этого человека. Дело в том, что Валаам был пророком, или, как тогда говорили, провидцем. Жил Валаам в Певоре, который на реке Ефрате. Старейшины названных народов преодолевали огромное расстояние, чтобы пригласить Валаама. Их путь лежал от Израиля и до Ирака, как сегодня мы называем данное государство. Это очень интересная и содержательная история, подробно описанная в книге «Чисел» с 22 главы и дальше. Но я приведу только самое важное из сказанного этим пророком. Валак очень желал, чтобы Израиль был проклят пророком Божьим. Но ведь у Валаама был тот же Бог, что и у Израиля. И, конечно, он не мог подвергнуть Израиля проклятию. Интересно, после того, как Валаам трижды благословил Израиля к великому недовольству царя Моавитского Валака, Валаам получил и передал нам великое откровение Божие, которое простиралось тогда на тысячелетия вперед. Он имел видение даже о Христе, который он вслух сказал и передал всем врагам Израиля и присутствующим. Теперь я прочитаю то великое, хотя и краткое пророчество, слушайте. Говорит слышащий слова Божии, имеющий видение от Всевышнего, который видит видение Всемогущего, и далее, вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Якова и восстает жезл от Израиля. Числа 24:17. Этот пророк уже тогда видел Христа, но, как он свидетельствовал, не близко. Валаам был одним из первых пророков, а последние пророки и авторы уже после первого пришествия Христа писали уже о втором пришествии Христа следующее: «Близок всему конец». А апостол Павел писал: «Господь близко». Иоанн Богослов говорит в Откровении: «Время близко». А сам тот, о котором пророчество Валаам, то есть Христос, в Откровении Иоанна говорит: «Се гряду скоро, держи, что имеешь». В первом послании Коринфянам 4:5 апостол Павел наставляет коринфян и нас: «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Решающим моментом суда будет момент, когда Господь повторно придет. И, как мы слышали, время Его пришествия очень близко. Ну а пока сие совершится, каждый раз, как мы подходим к чаше Господней и вспоминаем Его страдания, нам повелено на основании 1 Коринфянам 11:28 испытывать только себя лично и никого другого. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Кто же ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Насколько важно проверять себя, и если нужно, осуждать свои действия, и тогда только участвовать в вечере. Очень осторожно нам участвовать в вечере Господней, ибо если кто недостойно участвует, то таковой увеличивает свою вину и сам себя же осуждает. Мы так и прочитали: кто же ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Недостойному
несчастлимо раз лучше вечере не участвовать, доколе не испытает ее судить себя. А если мы, как служители, заметили, что кто-то не участвовал в вечере из присутствующих, то таких нам не осуждать. А как врачи делают? Помочь больному, пока их силы полностью восстановятся. Древнейшая и премудрая книга Иова сообщает нам, как во время великого бедствия Иова к нему пришли друзья, чтобы утешить его. Пришли все они издалека, но когда увидели страдания их друга, то они не узнали его, и возвысили голоса свои, и разодрали одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу, и сидели с ним 7 дней и 7 ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. Только после того, как Иов начал и кончил говорить, они по очереди открыли для речи уста свои. И утешали они Иова, ведь для того они и пришли, но помалу их речи превратились даже в обвинение. Ибо если Иова постигло такое великое страдание и наказание, как они говорили, то верно он согрешил пред Богом. Они так ему и говорят. Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца. Верно, ты брал залоги от братьев твоих, ни за что. Из полунагих снимал одежду, утомленному жаждою не подавал воды напиться, и голодному отказывал хлебе. Человеку сильному ты давал землю, и сановитый селился на ней. Вдов ты отсылал нищим, и сирот оставлял с пустыми руками. Зато вот вокруг тебя петли, и возмутил тебя неожиданный ужас, и тьма, в которой ты ничего не видишь, и множество вод покрыло тебя. После обличения приходит от друзей и призыв: сблизься с Богом, и будешь спокоен. Через это придет тебе добро. Прими из уст его закон и положи слова его в сердце. Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься, удалив беззаконие от шатра своего. Иова 22:1-23. Многое и многое другое и другие наставления и обличения говорили друзья Иову. Но все эти утешения были неправы. Никто не смог просмотреть действительное положение Иова. Вины в этом человеке не было, но они при всей своей искренности нашли множество обвинений против Иова. Правда, Иов назвал своих друзей жалкими утешителями. Если утешаете кого-либо, то поистине и при внимательном исследовании дела, как требует того Писание, утешайте только утешением Христовым, ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча бою до острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Все мы, наверное, помним притчу Христову о смоковнице и винограднике. Пришел хозяин искать плода на смоковнице и не нашел. Затем он сказал виноградару: «Вот я, 3-й год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу, сруби ее!» «На что она и землю занимает?» Но виноградар ответил хозяину: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Эта притча говорит об огромном терпении и трудолюбии виноградаря. 3 года смоковница была посещаема, и еще на 1 год оставили ее, только бы ее не вырубить. Наберемся же и мы терпения, если порой кажется, что мы трудимся долго и безуспешно. То возьмем пример с библейских образцов. Сегодня, когда в основном все христианство отмечает вспоминание страданий Христа, будем помнить, что мы живем в конце времени, и Господь близок ко всем нам своим вторым пришествием. А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, которое обновляется в познании по образцу создавшего его,
где нет ни Елина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, Варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца. Аминь.

Приглашаем всех наших слушателей, знающих Спасителя Господа Иисуса Христа, всегда молиться за нас. А всех не знающих Господа мы приглашаем к вечному спасению во Христе Иисусе. Аминь.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 51619, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире! Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Дорогие друзья, сейчас вы услышите записи христианского пения прошлых лет. После нее, этой программы, через 15 минут вы услышите передачу «Светильник» для маленьких радиослушателей.

Не могу я петь, как ангел, и не совершен мой труд. Но я знаю песнь спасения, здесь не ангелы поют.

Предлагаем вашему вниманию журнал «Светильник». «Господь – свет для меня». Михея, глава 7, стих 8.

0: Маленький миссионер. В один из июньских дней Виктор Иванович с Витей ремонтировали лодочный мотор. Работа настолько захватила мальчика, что он ничего вокруг не замечал. Внезапно за спиной послышался кашель. Витя вздрогнул и резко оглянулся. Рядом с ними стоял дядя Мурат, дымя папиросой. Его черные волосы длинными сосульками в беспорядке рассыпались по плечам. Руки были засунуты в карманы засаленной, давно не стиранной куртки. Взглянув из-под лобья на Виктора Ивановича, он коротко бросил: «Дело есть». Витя поежился. «Опять, наверное, начнет кричать», — подумал он. «Дай мне на сегодня твоего пацана. Помочь надо. На тот берег сплаваем, увезем кое-что». У Вити все внутри похолодело. В голове заметались торопливые мысли. «Плыть с этим страшным человеком? А вдруг он меня убьет? Нет, я не хочу, я боюсь». «Ну что ты на меня смотришь, как на дикого зверя?» — набросился дядя Мурат на Виктора Ивановича. «Ты же мне втолковывал про своего Бога, который сына своего отдал грешникам. А ты мне своего даже на день не хочешь дать. Как тебе верить после этого?» «Хорошо», — решительно сказал Виктор Иванович. «Я не против того, чтобы мой сын помог тебе. Но дело в том, что Бог послал Иисуса Христа на землю только с его согласия. И я поступлю так же. Я спрошу моего сына, захочет ли он плыть с тобой. Если он не согласится, то я не буду его принуждать». Виктор Иванович повернулся к Вите. «Сынок, ты хочешь помочь дяде Мурату?» — спросил он. Поймав отцовский взгляд, мальчик понял, что отец не хочет отпускать его с дядей Муратом. Но мысль о том, что Божий Сын без страха пришел к грешным людям, чтобы спасти их, придала Вите решимости. Вспомнил он и слова отца, что настоящий миссионер должен быть смелым и мужественным. «Я согласен, папа», — с волнением произнес Витя.
1: «Идет! Ты настоящий мужик!» — хлопнул мальчика по плечу дядя Мурат.
0: Мужчина выплюнул папиросу прямо себе под ноги и вдавил ее носком кирзового сапога в землю.
1: «За мной!»
0: — круто развернулся он и заспешил к реке. «Прощай, папочка!» — кинулся Витя на шею отцу, и слезы заструились по его щекам. «Да благословит тебя Бог, сын мой! Мы будем молиться за тебя!» — крепко прижал Витю к груди Виктор Иванович. Расставание длилось одно мгновение. Витя побежал к берегу, догоняя дядю Мурата. Несколько раз он на бегу оглядывался и видел, что отец еще стоит и смотрит им вслед, опустив руки.
1: «В лодку!» — скомандовал дядя Мурат. «На, накройся!» — кинул он Вите грязный тулуп, пропавший табаком и сырой рыбой.
0: Взревел мотор, лодка рванула с места и, рассекая волны, ринулась вперед. Проплыв часа два против течения, лодка резко повернула вправо и наперерез волнам двинулась к берегу. Совсем скоро нос лодки уткнулся в прибрежный песок. Дядя Мурат выпрыгнул из лодки на мелководье и подтянул ее к пологому берегу. Песчаная полоса берега была совсем узкой, а за ней плотной стеной вставал вечно зеленый лес. Волны размывали берег, и корни сосен, растущих близко к реке, показались из земли. Казалось, что деревья поднялись на корнях, словно встали на цыпочки, чтобы выше поднять к небу свои ветви. Стволы сосен и пихт были стройными, как колонны, и высоко держали густые кроны.

успев закинуть их на себя, ринулся за дядей Муратом, боясь заблудиться. Не такой представлял себе тайгу Витя. На картинках он видел высокие деревья, солнечные лучи, пробивающиеся сквозь их кроны, и травку, по которой так и манило побегать. А в настоящей тайге кое-где приходилось пробираться сквозь кустарник, натыкаясь на торчащие сучья и карабкаться через поваленные деревья. Витины сапоги то утопали в сыром мху, то скользили по упругой хвое. Еловые лапы больно хлестали по лицу. Волосы под шапкой совсем промокли от пота. Наконец тайга расступилась. Мальчик увидел небольшую, расчищенную от деревьев и кустарника поляну, на которой стояла невысокая избушка с одним окном. Дядя Мурат уверенно распахнул дверь и скинул мешки на затоптанный, никогда не крашеный пол, сколоченный из грубых, неотесанных досок. Зайдя в охотничий дом, Витя огляделся. Внутри избушки в полуметре от пола были сделаны широкие нары, заменяющие кровать. У окна разместился стол и пара грубо сколоченных стульев. Справа от двери находилась железная печка, на которой стояли закопченный чайник и несколько потерявших цвет кружек. «Мы продукты привезли для охотника», — без лишних слов сказал дядя Мурат. «Сегодня я, завтра кто-нибудь другой». Мальчик, понимающе кивнул. Мужчина вскинул на плечо ружье, с которым он не расставался во время всего их путешествия. «Ты, малой, посиди здесь, а я пока пойду, осмотрюсь». Дядя Мурат захлопнул за собой дверь. Наступила тишина, от которой Вите стало не по себе. По спине забегали мурашки. Мальчику страшно было пошевелиться. Вдруг эту тишину пронзил резкий звук выстрела, потом еще одного и еще. Послышался приближающийся топот. Дверь резко распахнулась. На пороге появился дядя Мурат с окровавленными руками. Витя вжался в стену, с ужасом наблюдая за взрослым человеком. Тот схватил нож и выбежал снова, не обратив внимания на испуганного Витю. Мальчик не знал, что и думать, чего еще ждать. Уже совсем стемнело, когда дядя Мурат вновь появился в дверях. «Повезло! Сахатый попался. Сегодня будем ночевать здесь. Завтра еще много работы». «А мои родители? Они будут сильно переживать», — осмелился заговорить Витя, стараясь сдержать слезы. «Не распускай нюни, ты же мужик!» Не допускающим возражения тоном прервал мальчика дядя Мурат и улегся на нары, отвернувшись к стене. Витя послушно умолк. И только когда дядя Мурат захрапел, Витя потихоньку встал на колени на нарах и начал молиться, размазывая по щекам слезы. Ему было страшно и тоскливо. Он боялся дяди Мурата и диких зверей. Витя просил Иисуса сохранить его здесь и утешить папу с мамой. На другой день Витя с дядей Муратом очищали от мягкого мха небольшой участок возле избушки и копали яму, с трудом отдалбливая мерзлую землю ломиками. Затем устилали яму ветками, перетаскивали туда куски лосиного мяса, пересыпая их солью. Снова покрывали все еловыми ветками, лапником. Витя несмело и вопросительно смотрел на взрослого человека. Мальчик понимал, что приехал сюда не просто помогать дяде Мурату, но и напомнить этому грозному мужчине о Боге. Дядя Мурат по-своему расценил взгляд мальчика. «Одна лодка не выдержит такого груза. Я сюда вернусь с мужиками на двух моторках, а чтобы зверь не растаскал добычу, мы ее запрятали и засолили. Зверь не любит соли». Ободрившись добродушным тоном дяди Мурата, Витя робко заговорил. «Дядя Мурат, а почему вы до сих пор не покаялись? Иисус вас любит и хочет спасти вашу душу». «Не твое дело, малой. Работай давай. Я тебя сюда не проповедовать взял». Витя замолчал. В глазах мужчины он заметил добрую искорку, которой не было раньше. В надежде, что дядя Мурат больше не будет таким грубым и когда-нибудь все же поверит в Спасителя Христа, мальчик стал работать еще усерднее. Когда начало смеркаться, Витя еле-еле держался на ногах от усталости. Дойдя до избушки, он упал на нары, как подкошенный, и крепко уснул.

Но спал он совсем немного. Проснулся мальчик от скрипа хлопнувшей двери. Дяди Мурата в избушке не было. Витя в испуге соскочил с нар и выбежал на поляну перед избушкой. «Дядя Мурат! Дядя Мурат! Где вы?» — закричал мальчик в вечернюю мглу. Но в ответ раздались лишь унылый скрип деревьев и шум начавшегося дождя. Вокруг поляны, безучастные к Витиному горю, равнодушно темнели стволы вековых сосен. Их растопыренные ветви, словно косматые лапы, закрывали темнеющее пасмурное небо. Витя горько заплакал и боязливо стал озираться по сторонам. «Он бросил меня в тайге одного», – прошептал мальчик дрожащими от волнения губами. Витя не заметил, что его одежда совсем промокла. Он долго стоял под дождем, лихорадочно размышляя о том, что ему теперь делать. Ничего не придумав, мальчик зашел в избушку, закрылся на крючок и залез на нары. Забившись в угол, Витя накрылся старым одеялом и стал ждать, сам не зная чего. «Я в тайге совсем один. А что, если придет медведь и задерет меня?» – подумал мальчик, измученный своими переживаниями. Через маленькое оконце он увидел, как небо заволокло черными тучами. От этого в избушке быстро потемнело и стало совсем страшно. Чувствовалось приближение грозы. Внезапно небо озарилось яркой вспышкой молнии. Мальчик вздрогнул и еще сильнее вжался в угол. Через доли секунды грянул оглушительный раскат грома, и тут же снова все затихло. Но эта тишина не предвещала ничего хорошего. Гроза грянула с новой силой, освещая тайгу ослепительными вспышками молний. Витя боялся, что от них загорится избушка, и ему придется здесь погибнуть. Вслед за молнией гремел гром, заставляя мальчика дрожать от страха. Ему казалось, что его сердце вот-вот разорвется от ужаса. Снова и снова отчаянно взывал он к Богу, единственному, кто мог помочь. Неожиданно дверь избушки заходила ходуном. Кто-то дергал ее так сильно, что дверь готова была сорваться с петель. Потом кто-то стал громко стучать по ней. Крючок жалобно дребезжал от ударов по двери. Мальчик замер в ожидании опасности, не в силах пошевелиться. Он почувствовал, как по лицу и спине поползли струйки холодного пота. Дверь распахнулась. Кто-то невидимый в темноте, прерывисто дыша, ворвался в избушку, прогромыхал по полу и остановился над Витей. Чиркнула спичка, и мальчик с облегчением вздохнул, увидев дядю Мурата. «Зачем закрылся? Трусишь, что ли?» — услышал Витя его грубый голос. «Хотел я за мужиками сплавать, да гроза помешала. Кое-как добрел обратно, завтра вместе поплывем». Витя без сил упал на нары и забылся в тревожном сне. Следующий день тоже выдался пасмурным. Накрапывал мелкий дождик. С радостным волнением пробирался Витя вслед за дядей Муратом сквозь тайгу к запрятанной в кустах лодке. Изо всех сил мальчик помогал взрослому мужчине тянуть лодку с берега в воду. Ему хотелось поскорее отплыть от этого берега, где пришлось натерпеться столько страха. Наконец-то Витя был на пути к дому. Вскоре показался знакомый берег и очертания поселка. Когда стали подплывать ближе, мальчик увидел на берегу одинокую фигуру, вглядывающуюся в речную даль. «Папа! Папочка!» — закричал Витя, но его голос потонул в шуме ревущего мотора. Лодка остановилась, и отец с сыном кинулись навстречу друг другу. С головы Виктора Ивановича упала кепка, но он не обратил на это внимания. Витя чувствовал, как его щеки обжигают горячие папины слезы и как сильно прижимают его к себе крепкие папины руки. «Папочка, как много у тебя белых волос появилось!» — гладил отца по голове и щекам Витя, не сдерживая всхлипываний и слез. Трогательную встречу отца и сына прервал подошедший дядя Мурат. «Завтра вечером принесу вам мясо». И снова в семье Кондратьевых было спокойно и радостно. За ужином Витя рассказывал обо всем, что с ним происходило в тайге. «Мне было так страшно с дядей Муратом.
Мне всегда казалось, что он очень сердит и хочет меня обидеть. Еще страшнее было, когда он бросил меня, и я остался ночью в избушке совсем один. Я думал, что умру от страха. Мы очень переживали и постоянно молились за тебя, Витенька, обняла сына Лидия Михайловна. Я тоже молился, и Господь сохранил меня. Глаза Вити загорелись радостью. Но хоть мне и было очень страшно, я все-таки напомнил дяде Мурату, что Иисус его любит. Папа, я так хочу стать настоящим миссионером. Когда-нибудь ты обязательно станешь настоящим миссионером, погладил сына по голове Виктор Иванович. А теперь давайте вместе поблагодарим нашего Господа.

0: Сиэтле 9 вечера.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

0: Владимир Иванович Кузьменков, даровитый поэт, автор книги детских стихотворений «Доброе утро». Он родился, вырос и воспитывался в Советской России. Проповедь Евангелия он услышал впервые в Бельгии. И вот что рассказывает нам Владимир Иванович.
1: Вот книгу, которую мне дал брат это читать, называлась «Царь из дома Давидова». И как раз у нас была забастовка на шахте, времени много было. И я лежал, помню, в койке и читал так с вниманием, очень интересная книга. И вот как бы особо такого эффекта на меня не оказывало это все. Интересно было все. Но вот когда я дошел до места, где описывается, как Господа Христа взяли и повели на Голгофу, как за ним следовала масса народа, эти римские воины, и евреи, фарисеи, священники, и шли за ним что-то на гору. И вот привели на гору, и там что-то красочно описывается. И я почему-то в этом чтении как-то сам там присутствовал. Мне как-то кажется, что и я там.
2: Мысленно.
1: Мысленно. Вот. И так в моем воображении рисовалась эта Голгофа, эта толпа и Христос. Вот он стоит, крест на земле лежит, к которому он должен быть пригвожден через несколько минут. И вот мне в этот момент так стало ясно, что это мой крест. И что мне так стало ясно, что я грешник и противник Божий. И что за мои все дела я должен вот быть пригвожден вот к этому кресту. И вот там описывается дальше, что Христос ложится на этот крест, и без сопротивления его пробивают к нему. И это был последний момент моего сопротивления Богу. Я ясно увидел, что он лег за меня, на мое место.
2: Слава Господу!
1: И я сокрушился, стал плакать, слезы потоком потекли, и я стал молиться: «Господи, если ты такой дорогой ценой меня купил, что отдал свою жизнь за меня, грешника, я хочу жить только для тебя теперь».
3: В школе Божьей мы только дети, только малые ученики. Если ходим в его мы свете под водительством сильной руки, он свои нам дает уроки, его голос мы слышим в тиши, нежный, тихий, порою строгий, все для радости нашей души. Его лекции нам понятны, учит нас на родном языке, повторяет он многократно, когда мы от него вдалеке, он подходит к каждому близко, разъясняет на ухо урок, над упавшим склонился низко, удлиняя прощение срок, направляет на путь свой вечный, чтоб вступали в его мы следы и стремились к цели конечной, где нет скорби, греха и вражды.
0: Евгения Петровна Гончаренко. Много лет она радует верующих своим богатым голосом. Доверилась Господу в детстве и много лет служит Ему от всего сердца. Он споет нам одну песню, но прежде мы услышим, что рассказала она нам в своем свидетельстве.
4: После проповеди был призыв, и я пришла в тот вечер в раскаянии и в мольбе, чтоб Господь простил мои грехи, чтобы Он взял мою жизнь в свои руки и чтоб вел меня новым путем. Я получила радость спасения. Я говорила всем своим друзьям, что я пережила нечто, что я не имела в душе раньше.

0: Александра Локтева. Мы знаем ее долгие годы как искреннюю христианку. Ее пение украшает многие радиопередачи. В своем свидетельстве сестра Шура, как мы ее зовем, рассказала нам следующее.
1: Слышала я много и касалось меня Слово Божие, но так быстро опять оно уходило от меня, потому что мир привлекал. Я одной ногой стояла на пороге, а другой на другом пороге.
0: Да.
1: Старалась служить и
0: на,
1: Богу,
0: на
1: и...
0: Заборе
1: да, на заборе сидела. Так что не пропускала я ни театры, увеселительные места. Но, между прочим, я всегда имела страх Божий. Когда я была, например, в кино или там в каком-то театре, меня почему-то всегда обнимал страх какой-то. Думаю, а вдруг Христос придет в это время? Где я есть?
0: Совесть беспокоила.
1: Совесть беспокоила, да. И это меня очень беспокоило. Пела я в хоре, в собрании, активно принимала участие в церкви. Но как-то Дух Божий меня мало касался. И в одно время брат, старичок наш, проповедник, говорил слово.
0: Помните фамилию?
1: Брат Щербаков. И вот он говорил тему «Придите ко мне все труждающие и обремененные». И так это меня слово коснулось. И до этого времени еще несколько раз у меня такое было побуждение. Ну, дух другой говорит, не время, не время, подожди, что ты, а как же, ведь надо же все оставить и все эти увеселительные места оставить, а как ты без них будешь? А в этот раз уже мне как-то просто настоятельно. И я хочу встать, даже пробовал, сколько раз пробую встать, а меня как будто бы кто-то держит сзади. И в конце концов я уже так решила, и даже во всеуслышание сказала, но сегодня я должна решить, или так, или так. И я встала и обратилась к Господу в это время.
0: Христос победил.
1: Да.
0: Слава Богу.

0: Анна Федотьевна Водневская. Я знаю ее долгое время, более 30 лет, и, пожалуй, лучше всех. Она моя жена. Она любит Господа, любит братство, любит дело Божие и, конечно, любит поэзию. Она прочтет одно стихотворение, но сначала мы услышим отрывочек из ее свидетельства.
1: «Конечно, великая перемена в жизни моего мужа заставила и меня задуматься о моей жизни. Я вместе с ним посещала собрание, но меня удерживала от покаяния моя самоправедность. Я думала, что я очень праведная, никому ничего не сделала, а поэтому в чем мне каяться? Но когда некоторое время спустя на одном домашнем собрании я слушала слово брата Иоанн Марка о том, что наша праведность в очах Божьих как запачканная одежда, я увидела себя в свете Божьем грешницей. И в тот же вечер я склонила мои колени и отдалась Господу навсегда. Он простил мое неверие, мое упорство, мои грехи и спас меня в тот же вечер. Радости моей не было конца. Когда муж пришел с работы, он только взглянул на меня и сразу узнал, что со мной что-то произошло. Я ему рассказала обо всем и сказала ему так: «Ну, дорогой мой муж, теперь мы пойдем вместе туда, куда поведет нас Господь. Ой, пора! Пора весенняя, лед сошел с озер и рек. Верить в чудо воскресенье может каждый человек. Тихий лес, как храм Всевышнего, а холмы, как купола. Никого не будет лишнего у Господнего стола. Гляну в небо, там за ветками нежной синей нет конца. Отчего же славим редко мы всемогущего Творца? Тянет в землю нас магнитами, а душа бастует: нет, за кладбищенскими плитами есть для верующих свет. Не пройдут же мимо зрения эта синь и этот лес. Верить в чудо воскресения тот, кто сам душой воскрес».
0: В одно время мне довелось быть в Мельбурне, в Австралии, слушать хор, руководимый братом Петром Старченко, слушать его пение. Брат любит Господа, любит его дело, любит пение не только как искусство, но прежде всего как лучшую возможность прославить Бога, выразить свое отношение к Спасителю Иисусу Христу. Я предложил брату сказать несколько слов о том, как он стал христианином. Это ведь самое важное, не только петь устами, но всем сердцем принадлежать тому, кому мы поем гимны и песни. Послушайте, друзья, что рассказал нам Петр Старченко. В заключение он споет песню «О годы, куда вы летите».
2: «Слыша проповедь в этот вечер, я не мог остаться равнодушным. И во время призыва отдачи себя Господу я вручил себя Иисусу Христу, зная, что Он приходящего к Нему не изгоняет вон. С тех пор Господь показал мне смысл жизни, наполнил сердце радостью и желанием служить Ему. Да будет Ему слава за все. Аминь».

А теперь пришло время сказать несколько слов и мне о великой Божьей любви, которая покорила мое сердце и возродила меня, грешника, к новой жизни. Это было в 1948 году в Мюнхене, в Германии, в тяжелое послевоенное время. Там Христос нашел дорогу к моему сердцу, и я отдал себя Ему навеки, навсегда, безраздельно. Наш человеческий язык очень беден, чтобы выразить, сколько милости, сколько любви явил мне Бог в эти 29 лет. Он никогда не оставлял меня, но день за днем, год за годом хранил меня, вел меня, благословлял и, бывало, наказывал, но все содействовало ко благу. За эти годы Бог открывал мне возможность возвещать о Его любви другим, быть Его свидетелем. И это приносило и приносит моему сердцу великую радость. И я хочу пронести эту радость через всю мою земную жизнь до встречи с моим Искупителем лицом к лицу, когда эта радость умножится до совершенства. Мне есть за что благодарить Творца. Он снял с меня греховную проказу. И пусть же льется без конца хвала Ему в поэмах и рассказах. Душа Христа хвалить не устает. Где падала, прощение просила, ведь Он один мне руку подает, и в Нем одном сокрыта моя сила. Все от Него, и все идет к Нему, и я приду, когда наступят сроки. Он мне принес блаженную весну. Друзья, мы с Ним не будем одиноки.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Мы поселились в гостинице, и Боб начал мне показывать нью-йоркские достопримечательности. Автобусная экскурсия по городу, знаменитые рестораны, кино и выступления. Впечатлений было слишком много, чтобы все переварить. Это был совершенно другой мир, настолько насыщенный новым, что мне было трудно представить. На вершине Empire State Building я смотрела на огромный город и вспоминала, как я, маленькая девочка, забиралась на крышу нашего домика в Дружковке и думала, что Германия должно быть рядом, за горизонтом. Каким небольшим казался тогда мир и каким огромным оказался он сейчас. Я чувствовала себя маленьким зверьком, который впервые вылез из своей норки и увидел белый свет. После всего этого мы положили наши вещи в машину и отправились в Индиану. На выезде из города мы увидели множество автомобилей всевозможных марок и расцветок. В Германии все машины были темных цветов, обычно черными. Здесь же разнообразие было правилом. В магазинах для женщин выставляли на показ все самое невообразимое буйство цвета. В Германии опять-таки можно было выбирать между коричневым, серым или черным. После долгого пути мы приехали в Ньюкасл, к дому, в котором Боб провел детство. У двери нас ждала его мама, и я сразу же отметила, как привлекательно она выглядит, гораздо лучше, чем на фотографиях, которые мне показывал Боб. Она была модно одета в платье с полосками бежевого тона, шелковые чулки и туфли на высоких каблуках. А дом походил на сказочный замок. Я никогда еще не видела такого красивого дома. Все полы в доме были в ковровых покрытиях. В первый раз я увидела ковры от одной стены до другой. В Германии я видела ковры в некоторых домах, но обычно полы были или деревянными, или покрыты линолеумом. Дом Боба был заставлен мебелью. Все находилось точно на своем месте, и мебель была высшего качества. Я пристально всматривалась в буфет, в котором был выставлен прекрасный набор тарелок и бокалов, и все было в темно-красных и розовых тонах. Я не могла понять назначение некоторых предметов, и мама Боба стала мне объяснять. «Вот это десертные тарелки, тарелка для креветок». Я никогда не видела креветок, поэтому это слово мне ничего не говорило. «Бокалы для коктейлей». Приехал отец Боба и тепло нас приветствовал. Затем мы сели ужинать. Я сразу же заметила, что я ем совсем не так, как они. Я держала вилку и нож совсем не в тех руках. После ужина мистер Джордж объявил, что наступило время десерта. Он спросил меня: «Вы когда-нибудь пробовали американское мороженое?» Я не пробовала, и он предложил мне поехать в магазин, чтобы купить немного мороженого. Мы поехали в гастроном. Едва только я приготовилась открыть дверь, как она сама распахнулась, и я чуть не влетела в магазин. Но это было только начало. Мы прошли в отдел мороженого, и мистер Джордж спросил: «Какой вкус вы предпочитаете?» Я замерла от удивления, вглядываясь в богатый выбор сортов. Я просто не могла сделать выбор. Отец Боба посмеялся над моей нерешительностью и сказал: «Ничего, мы будем приходить сюда каждый вечер, и тогда ты попробуешь все сорта». Так как Джорджи были известной семьей в округе, меня скоро пригласили на целую вереницу приемов. Первый прием происходил в доме известного бизнесмена и его жены, близких друзей Джорджи. Я пришла в терракотовом полотняном платье, держась за руку моего гордого мужа. Роджер и Мэри, я хотел бы представить вас моей жене, Эмми. Как вы поживаете, Эмми? Приятно познакомиться с вами. Мы так много слышали о вас. Боб перешел к другой паре и снова сказал: «Мистер и миссис». Было так много имен, что я не могла их все запомнить. Позвольте мне представить мою жену. Боб увидел старого друга в другом конце зала и кинулся к нему, оставив меня одну в этом море чужих людей. Когда я пыталась пойти вслед за ним, одна женщина перехватила меня. «Мы так рады, что вы приехали сюда. Как вам нравятся Соединенные Штаты?» «Спасибо, мне здесь очень нравится», — несколько нервно ответила я. «Какое красивое платье», — сказала женщина. «Где вы его купили?» Я упомянула название магазина, куда возила меня с собой мама Боба. «О, мне так нравится тот магазин. Знаете, я там недавно купила совершенно бесподобную блузку». Я попалась. Женщины в этом кругу говорили о последней моде, вечеринках в саду, о своих детях. Я стояла и молчала, не понимая их разговора, и уж тем более не участвуя в них. Когда я, наконец, выскользнула оттуда, мне предложили блюдо фаршированного сельдерея. «О, нет, спасибо», — ответила я. «Меня просто воротит от запаха сельдерея. Я немного попробовала его на корабле. Я до сих пор смотреть на него не могу». Мой честный ответ был встречен странным взглядом хозяйки дома. Я прислушалась к разговору в других группах. Мужчины говорили о бизнесе. То, что я слышала, так сильно отличалось от того, что мне приходилось слышать за столом на кухне в Германии. Казалось, что большинство присутствующих закончили колледжи, и у всех было что-то общее. Разговор шел о спорте, деньгах, бизнесе, общественных клубах и автомобилях. Как сильно это отличалось от серьезных и часто очень горячих разговоров о политике и событиях в мире, которые заводили беженцы в Германии. Моя первая реакция была закрыть рот и молчать, насколько возможно, долго. Что бы я ни говорила, люди понимали все превратно. В Европе люди более открыты друг с другом. Здесь же казалось, что все скрывают свои истинные чувства, или это просто дипломатичный стиль беседы. Как же мне стать своей в этом кругу? Как только я заговаривала, люди или смеялись, или смущались и тушевались. Во время ужина я сидела рядом с девушкой-подростком по имени Кукки, дочкой из семьи Хаммеров. Она взяла свою тарелку, немного поклевала мясо, но даже не дотронулась до овощей. Она выглядела бледной. И когда все прощались, я пожала Кукки руку и сказала: «Кукки, вы очень бледны. Вам нужно есть здоровую пищу, например, овощи и фрукты. Вы не очень-то хорошо выглядите». Она вся покраснела, а все вокруг внезапно замолчали. Мама Боба выглядела так, как будто была готова провалиться сквозь землю, а отец пытался подавить смех. К счастью, Боб заметил, что я очаровательна и у меня есть чувство юмора. Некоторых людей позабавила моя открытость, но я не хотела никого забавлять или шокировать. Я просто честно говорила о том, что думала, и не знала, что можно вести себя иначе. И уж, конечно, ничего не знала о манерах и приличиях небольшого консервативного городка на Среднем Западе. К счастью, моя карьера светской дамы долго не продлилась. Как Бобу и хотелось, корпорация Армстронга направила его в Техас, в Даллас. Через 3 месяца моя мама приехала в Америку и поселилась у моей сестры в городе Ньюкасл, штат Пенсильвания. И таким образом мы все, наконец, влились в новую жизнь. Долгое путешествие, начавшееся в поселке Дружковка, подошло к концу. Но я не знала о том, что меня ожидало еще одно путешествие, правда, уже другого рода.

Глава 18. Господь. 1969 год. Я никогда не думала о том, какой будет моя замужняя жизнь. Дома перед глазами у меня не было примера, и я не знала, что мне ожидать. Однако по пути в Соединенные Штаты я представляла себе, как я буду жить в удобном домике с любимым мужем. Но прошло совсем немного времени, как я столкнулась с суровой реальностью жизни. Через 3 года нашего брака у меня уже было 2 детей, и все мое время было заполнено до отказа. Я все свое время посвящала воспитанию Дебби и Бобби. Дети были настоящим благословением для меня и часто снимали иногда возникавшие у меня чувства отчаяния. Я была настроена на напряженную работу и хотела быть идеальной женой, матерью и домохозяйкой. Немецкая трудовая этика глубоко впиталась в меня. Каждый день я что-то скребла, чистила и стирала. Все было без единого пятнышка. Я также поддерживала своего амбициозного мужа во всех его начинаниях и всегда была с ним рядом. Работа Боба требовала, чтобы он уезжал в командировки каждую неделю. Он больше и больше отдалялся от семьи, отдавая все время своей карьере. Почти забытые чувства незащищенности и одиночества вновь стали проявляться во мне. Я была благодарна за то чувство стабильности, которое давала его работа. Но мне начинало казаться, что работа для него более важна, чем семья. По крайней мере, так мне представлялось. Боб говорил мне: «Дорогая, я все это делаю для тебя. Такова моя работа». По какой-то причине меня никогда не удовлетворяло такое отношение. А как же дети и я? Даже если Боб и не был в пути, он все время работал допоздна, а после работы отправлялся в бар со своими клиентами. Я чувствовала, что семья находится где-то на последнем месте в списке приоритетов у Боба, и мне это не нравилось. Фактически мне стало казаться, что я просто превратилась в служанку. Повинуясь чувству долга, я содержала в порядке дом и гладила его одежду, даже его белье и носки, но он, казалось, этого не замечал, или ему было все равно. Однажды он пришел домой и сообщил, что его похвалили за работу. «Это, конечно, хорошо. А как насчет нас?» — ответила я. Мой ответ сильно рассердил его. Каждый раз, когда я пыталась излить ему свои мысли о нашем браке, казалось, что я разговариваю с кирпичами. Вскоре мне стало удобнее просто ничего не говорить. В душе я ощущала только горечь. Мне казалось, что я превратилась в мешок, набитый разочарованием и отчаянием. Внешне я прекратила жаловаться, но в глубине души мне хотелось, чтобы кто-то выслушал меня и понял. Можно ли было с кем-нибудь поговорить? Может быть, с мамой? Но мне не хотелось обременять ее своими проблемами. Кроме того, я была очень скрытной, чтобы обсуждать эти проблемы со своими подругами.

У Боба была стремительная карьера, но по каким-то причинам его амбиции постоянно опережали достижения. Ему казалось, что компания недостаточно движется вперед. Однажды вечером он пришел домой и сообщил, что мы переезжаем в Калифорнию. Никакого обсуждения не было. Будучи хорошей женой, я считала, что мне надо поддерживать его везде, куда бы он ни отправился зарабатывать деньги. Первая работа Боба в Калифорнии заключалась в том, чтобы управлять 12-этажным офисным зданием. Через некоторое время он стал владельцем своего собственного бизнеса по покрытию полов. Несмотря на то, что его новый бизнес принес нам возрастающее чувство финансовой защищенности, мое одиночество только усилилось. Привычка Боба поздно приходить домой с работы не исчезла. Много раз я плакала во сне. Когда это все кончится? Я устала от всех этих переживаний, беспокоивших нашу семью. Казалось, что Боб просто не знал, как нужно любить меня и своих детей, или его это просто не волновало. Несколько раз он говорил мне: «Дорогая, я люблю тебя так, как я только могу любить другого человека, но это не так много». Конечно, эти слова не принесли мне ободрения. Иногда мы посещали церковь, но большая часть проповедей затрагивала политические и социальные вопросы. Они не могли внести ясности в мою повседневную жизнь. Но мы продолжали посещать церковь, так как считали, что она закладывает в наших детей необходимый фундамент. Мне же это напоминало о той простой любви к Иисусу, когда я была еще ребенком. Тогда я так горячо молилась, и Бог отвечал мне на мои молитвы. Он существовал в действительности, и я это знала. Итак, я снова возвратилась к Нему и помолилась. «Господи, я так устала волноваться за своего мужа. Я устала от того, что он ходит по барам, приходит домой поздно и не обращает внимания на семью. Я знаю, что тебе не нравятся разводы, но я уже стою на грани отчаяния». Однажды вечером Боб развлекал своих коллег по работе в баре. Рано вечером он позвонил и сказал, что задержится еще немного и затем вернется домой. Но он не позвонил еще раз и не вернулся домой. Я знала все, что будет дальше. Он, конечно же, не остановится на одной рюмке. Мой гнев все более возрастал, когда стрелки часов стали показывать за полночь. Я посмотрела новости и затем еще один фильм. Боб все еще домой не явился. Наконец я легла в кровать, уткнула голову в подушку и помолилась. «Господи, я больше этого не вынесу. Ты же можешь что-то сделать». Какой был выбор? Конечно, я знала, где сейчас находится Боб. «Господи, я могу вызвать полицию и сказать им, где он находится, чтобы они арестовали его, когда он поедет домой, дыша перегаром. Нет, мне не хотелось, чтобы это произошло». Затем я сказала: «Боже, может быть, ты сделаешь так, чтобы он попал в аварию на шоссе, когда будет возвращаться домой. Только не серьезную. Просто тряхни его ради его же собственного блага. Может быть, тогда он все осознает». Но устраивал ли меня такой ответ на молитву? Нет. Я вернулась к своей давней молитве. «Господи, конечно же, у тебя есть другой, по-настоящему хороший мужчина для меня». Боб в тот вечер все-таки добрался до дому, избежав аварии и ареста. Тогда у нас была самая крупная ссора за все время нашего брака.

«Часовня на Голгофе» — так называется программа, которая откроет передачи этого часа. После нее, через полчаса, слушайте программы «Момент творения» и «События через призму Священного Писания». В конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.

0: Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Иоанна. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
1: Писание говорит нам, что человеку лучше совсем не знать пути истины, чем узнать и впоследствии оставить его. Если Бог сделал что-либо в вашей жизни, у вас появляется определенная ответственность перед Ним. Она состоит не только в том, чтобы открыть свою жизнь для того, чтобы Бог действовал в ней, но и в том, чтобы открыть ее для самого Бога. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И этого иудеи никогда не смогли простить Иисусу. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Для них соблюдение закона в их традиционном истолковании было важнее исцеления больного человека. Иисус сказал им однажды: «Если ваш вол или осел упадет в колодец в день субботний, неужели вы не вытащите его оттуда? Если же вы заботитесь об этих глупых животных, то неужели вы думаете, что Бог не позаботится о людях, которые нуждаются в помощи, независимо от того, будет это в субботу или в какой-либо другой день?» И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: «Отец мой доныне делает, и я делаю. Разве вы не рады, что Отец работает в субботу? Что если по субботам Бог брал бы себе выходной? Подумайте о том, какой хаос творился бы в мире, если бы Бог каждую субботу отдыхал. Не воздремлет хранящий тебя, говорит Библия в 120-м псалме. У Бога нет выходных. Бог постоянно работает в жизни своего народа. Итак, Иисус сказал: «Отец мой доныне делает, и я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал, и он, начиная говорить, подчеркивает значение своих слов тем, что говорит: «Истинно, истинно». Он привлекает их внимание к тому, что готовится сказать. Итак, на это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит также». Иисус говорит здесь, что Его дела – это дела Божьи, что Он являет Бога и творит дела Его. Он говорит: «Я ничего не делаю сам по себе, отдельно от Бога. Все, что я делаю в полном согласии и единстве с Богом. Вы обвиняете меня в том, что я делаю это в субботу, но ведь это дело Божье, и оно было сотворено в субботу. Разве вы не видите?» Но они не могли ничего видеть. Их глаза были ослеплены традицией. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Бог будет продолжать творить свои дела, и даже больше, чем эти. Вы поразитесь, видя их и слыша о них. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Бог может оживлять даже тех, кто мертв, и Сын, творя дела Отца, будет давать жизнь, кому захочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. «Я действую в согласии с Отцом, творя Его дела», — говорит Иисус, «дабы все чтили Сына». Именно этого желает Бог, чтобы мы чтили Сына. Знак, отличающий всевозможные лжеучения и культы, это то, что они не почитают Сына. Существуют три объекта, которые постоянно подвергаются нападкам сатаны. Это Слово Божье, божественность Иисуса Христа и действие Святого Духа. Он нападает на Слово Божье. А истинно ли сказал Бог? И он продолжает делать это и сегодня. Он нападает на божественность Иисуса Христа, и вы обнаружите это в любом лжеучении. Испытывайте духов, от Бога ли они? Все лжеучения обнаруживаются именно потому, что они говорят об Иисусе Христе. Также сатана подвергает сомнению действия Духа Святого. Итак, Бог творит свои дела через Иисуса, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Многие люди говорят: «Ну, конечно же, я верю в Бога, но я не вижу никакой надобности в Иисусе. Я не знаю, кто Он такой». Иисус сказал: «Если вы не чтите Меня, вы не чтите Отца». Свидетели Иеговы не почитают Иисуса, и, несмотря на то, что они называют себя свидетелями Иеговы, свидетелями Божьими, они таким образом выказывают полнейшее непочтение Отцу. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Слушающий Слово Мое». Слушающий, значит, соблюдающий, хранящий Мои слова и верящий Богу. Вы имеете жизнь вечную, и на суд не приходите, но перешли от смерти в жизнь. Но посмотрите на то, как люди истолковывали это на протяжении всей истории Церкви, и вы увидите, как много правил и требований порой возлагалось и продолжает возлагаться на человека, которому говорится: «Твои грехи будут прощены, и ты станешь чадом Божьим, если сделаешь то-то и то-то, если будешь следовать таким-то правилам, соблюдать вот эти вот указания, будешь платить десятину» и так далее. И все эти тяжелые бремена возлагаются на человека, в то время как Иисус сказал: «Если вы слушаете слова Мои и веруете в Того, Кто послал Меня, вы имеете жизнь вечную. Вы уже не подлежите осуждению, но перешли из смерти в жизнь». Сатана стремится осудить Дитя Божье, и он является очень хорошим специалистом в этой области. Он никогда не перестает делать это. Ангелы в книге Откровения восклицают: «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Клеветник братий — это один из титулов сатаны. Как ловко и умело обвиняет он нас. Но если вы слушаете слова Иисуса и веруете в Бога, вы имеете жизнь вечную. Вы уже не осуждены, но перешли из смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам. И вот в третий раз он говорит: истинно, истинно. Наступает время, «И настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божье, и, услышав, оживут». Иисус вскоре спустится в ад и будет проповедовать душам, находящимся в темнице, для того, чтобы избавить их из плена. «Наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». Позднее Иисус скажет о своей жизни: «Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. И дал ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия». И здесь Иисус говорит о том служении, которое ему вскоре предстояло совершить, о тех верных, которые с Авраамом ожидали исполнения Божьего обетования, о тех, которые умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, ожидая совершения искупления. «И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца, свидетельствующий о мне, и я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его». Иными словами, если бы я свидетельствовал сам о себе, это свидетельство не было бы принято. Иоанн свидетельствует обо мне. Вы приходили к нему и слушали его, и были довольны тем светом, которым он светил вам. Но Иисус сказал: «Я не принимаю свидетельство Иоанна как окончательное свидетельство о том, кто я такой. Я же, — говорит Иисус, — имею свидетельство больше Иоаннова. Ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». Иисус говорит о своих делах и чудесах, которые Он уже совершил или совершит в будущем, о том, что они будут свидетельствовать о Его власти и о Его происхождении. Филипп сказал, обращаясь к Иисусу: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус тогда ответил ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам». Он призывает в качестве свидетелей своей власти те дела, которые он делает, потому что он творит дела Божьи, и они являются могущественным свидетельством о том, кто он такой. И отвергать то, что Иисус является Христом, Сыном Бога, значит отвергать те дела и чудеса, которые он творил. Всегда найдется масса так называемых либеральных богословов, которые будут пытаться объяснить чудеса со своей рациональной точки зрения. Когда мы с вами подойдем к следующей главе, где Иисус накормил 5 хлебами и 2 рыбами огромное множество людей, эти «богословы» в кавычках объяснят вам, что в те времена каждый носил свой обед с собой, пряча его в длинных рукавах, которые завязывались на запястьях. И вот эти люди были настолько эгоистичными и жадными, что никто из них не хотел поделиться своей едой с другими, думая, что те, возможно, позабыли захватить свой обед. Они, видите ли, сидели там, и никто из них не хотел есть свой обед на виду у всех, потому что никто не хотел делиться своим обедом с другими. Пока, наконец, какой-то хороший мальчик не вышел вперед и не сказал: «Иисус, я отдаю тебе мой обед». И вот все были так тронуты прекрасным примером этого замечательного ребенка, что произошло это так называемое чудо. Все они развязали свои рукава и поделились друг с другом своими припасами. Так что, когда ученики собирали остатки, они наполнили ими более 12 корзин. И вот эти либералы, либеральные богословы, говорят: «Ну, не правда ли, какой прекрасный пример благородства и щедрости дитя показывает всему обществу?» И поэтому урок, который они хотели бы извлечь из этой истории, это пример ребенка, побуждающий нас проявлять благородство. Кроме того, согласно их объяснениям, Иисус никогда в действительности не ходил по воде. Он, понимаете ли, просто прогуливался по берегу, а ученики его почти что достигли берега, но просто не заметили этого. Тогда он перешел к ним вброд, вошел в лодку, и в тот же момент они пристали к берегу. С этим случаем вообще не было бы никаких проблем, но вот только Петр почему-то оказался настолько глуп, что начал тонуть и кричать о помощи, находясь при этом на берегу. Да, цифры действительно не лгут, зато лжецы очень хорошо могут обсчитывать. Иисус сказал: «Я могу свидетельствовать о себе, но вы не примете моего свидетельства. Иоанн свидетельствовал обо мне, но я не прошу вас верить даже и его свидетельству. Мои дела, они свидетельствуют о мне. Но есть и нечто большее, чем дела. Отец, который послал меня, он свидетельствует обо мне». Когда Иисус крестился, с небес прозвучал глас Божий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Отец сам засвидетельствовал о мне. Но Иисус говорит здесь не об этом, а о том, что написано в Ветхом Завете, где Бог свидетельствует о Сыне, которого Он пошлет в мир. «И пославший Меня Отец сам засвидетельствовал о Мне. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Петр в своем послании сказал: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия, будучи с Ним на Святой горе. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово». Петр как бы говорит: «Я видел это своими собственными глазами, но я не прошу вас верить тому, что я видел. У нас есть нечто более надежное, чем наше собственное свидетельство. У нас есть Слово Божье и Его свидетельство в книгах Ветхого Завета. И если вы действительно исследуете Писание, вы обнаружите, что они свидетельствуют об Иисусе. Весь Ветхий Завет свидетельствует о том, который должен был прийти». Иисус сказал: «Вот, иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже», утверждая тем самым, что книги Ветхого Завета говорят о Нем. Он сказал им: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь». И далее Он говорит: «Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня, а если иной придет во имя Свое, его примете». Это сказано об Антихристе, который вот-вот должен появиться на сцене всемирной истории. И несмотря на то, что иудеи отвергли Иисуса Христа, они с распростертыми объятиями примут этого человека, который придет с обманом, называемым программой мира и процветания. Если вы поговорите с современными ортодоксальными иудеями, они скажут вам, что узнают Мессию потому, что Он возвратит им прежний храм. Они собираются восстанавливать храм, но они ожидают человека, который будет руководить ими в его восстановлении. И кем бы этот человек ни был, они провозгласят, что он Мессия. Восстановление храма будет являться тем знамением, которое укажет им на Мессию. Но из-за своего неверия в Сына Божия они будут обмануты. Человек, который будет способствовать им в восстановлении храма, это Антихрист, который придет во имя Свое. Иисус сказал: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимайте Меня. А если иной придет во имя Свое, его примите». И утвердит завет для многих одна седьмина, говорит пророк Даниил. То есть Антихрист заключит с народом договор, но впоследствии он нарушит его. А в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения. Он придет в храм через 3,5 года после его восстановления, провозглашая себя Богом и требуя, чтобы ему поклонялись как Богу. Этим богохульством он и вызовет гнев Божий, который будет излит на весь мир, отвергающий Христа. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу? Вы знаете, у меня вызывает глубокое отвращение, когда я вижу, как кого-то безмерно хвалят и превозносят, тем самым укрепляя в этом человеке самодовольство и гордыню. Когда я был на одной из конференций, во мне буквально вызывало тошноту, когда я слышал, как выступавшие расхваливали друг друга. И стоило неимоверных усилий выдержать представление ораторов, когда организаторы конференции начинали говорить о великих, могучих, чудесных инструментах в руках Бога, которые Бог послал к нам в эти дни, чтобы они были благословением, честью и славой. И когда человек после этого выходил к микрофону, чтобы говорить, он чувствовал себя обязанным отдать почесть тому, кто представил его с такими почестями. О, как я благодарен Богу за братьев, подобных этому дорогому брату, за тех, которые так верны Господу. И вот они продолжали в таком же духе, похлопывая друг друга по спинам и превознося и возвеличивая друг друга, возвеличивая людей. Иисус сказал: «Пока вы превозносите друг друга, воздаете славу друг другу, как вы можете слышать голос Божий?» Голос Божий всегда возвеличивает Иисуса Христа. Иоанн сказал: «Ему должно расти, а мне умаляться». Таково же отношение и каждого истинного чада Божия. Вместо того, чтобы искать почестей и славы от людей, чадо Божье будет стремиться воздавать честь и славу Богу. «Как вы можете веровать, — говорит Иисус, — когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете. Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Помните, в первой главе Иоанн говорит: «Закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Иисус сказал: «Я пришел не для того, чтобы судить мир, но чтобы мир мог быть спасен через Меня». Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. И вот Он говорит: «Есть на вас обвинитель, Моисей. Он обвиняет вас. Моисей записал заповеди. Он сказал вам, как Бог хочет, чтобы вы жили, но вы не жили по этим заповедям, и поэтому закон обвиняет вас. Не искупитель, не спаситель, нет, закон. Закон не может освободить вас, он не может сделать вас праведными. Закон лишь осуждает и обвиняет вас, потому что он показывает вам, как далеко вы находитесь от того, какими Бог хотел бы вас видеть. Не думайте, — сказал Иисус, — что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне». И, вернувшись на несколько стихов назад, мы увидим, что Иисус сказал им: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». И если вы обратитесь к самому началу Ветхого Завета и внимательно изучите первые 5 книг Библии, вы обнаружите, что Моисей постоянно говорит об Иисусе, когда описывает различного рода жертвоприношения. Он говорит об Иисусе, который должен был явиться великой жертвой за грех всего мира. «Если же его писаниям не верите, — говорит Иисус, — как поверите моим словам?» Иисус говорит здесь о том, что в действительности он являлся автором книг Ветхого Завета. Итак, мы с вами подошли к концу 5 главы Евангелия от Иоанна. Пусть Господь благословит вас, и пусть Он дарует вам прекрасное время общения с Ним, когда вы будете пребывать в Его Слове. Да поможет вам Бог во имя Иисуса Христа.
0: Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу: 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин, 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: Момент творения.
2: Животные и их орудия. Теория эволюции унижает человека. Она описывает его самым нелепым образом, стремясь опровергнуть библейское утверждение о том, что человек создан по образу Божьему. На протяжении долгих лет эволюционисты заявляли, что человека отличает от животных только использование им орудий труда. Возражения креационистов, которые утверждают, что у человека и у животных есть и более существенные различия, объявлялись антинаучными. Еще совсем недавно эволюционисты потешались над учеными, пытавшимися доказать, что орудия труда могут использовать и животные. Слоны нередко берут в хобот палку, чтобы почесать себе спину. Галапагосские дятлы колючками кактуса вытаскивают насекомых из щелей в коре деревьев. Шимпанзе используют палки как рычаги для поднятия тяжести. Более того, они придают палкам определенный размер и с их помощью разоряют термитники. А их сородичи в Западной Африке колют орехи, используя камни в качестве молотков. В наши дни эволюционисты вынуждены признать, что некоторые животные не только используют орудия труда, но и сами создают их. Но теперь они заявляют, что этот факт подтверждает их теорию. И это говорит о том, что эволюция не научная теория, которую можно доказать или опровергнуть, а религия, которая совершенно не нуждается в фактах. Факты же говорят о том, что между людьми и животными лежит бездонная пропасть.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Радостная весть от Луки, 21 глава, стих 34. «Смотрите же собою, чтобы ваши сердца не отягочались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». Про пьянство вроде бы все понятно. Многие христиане вообще не употребляют алкоголь. А что насчет обжорства, тяга неограниченно есть? С этим ситуация сложнее. Можно заметить, сколько тучных людей вокруг. Не только из числа людей вне церкви, но и в церкви. Часто это не имеет никакого отношения к болезни, это просто тяга к еде. Когда человек не может ограничиться определенной нормой, не приводящей к ожирению. Тело каждого искупленного Христом – это храм Святого Духа. Кто о храме не заботится, того покарает Бог. 1 Коринфянам, 3 глава, 16-17 стих. Это касается не только обжорства, но и много другого, что противоречит слову. Обжорство. Всему должны быть какие-то пределы. В том числе и еде. Нельзя, чтобы еда превращала наше тело в тело бегемота. Нет, мы люди. У человека должны быть человеческие части тела, как по весу, так и по структуре. Заботьтесь о храме Бога в вас, чтобы потом не пожинать плачевных последствий. Во всех СМИ трубят про возможный конфликт России и НАТО. Постоянно то России угрожает, то НАТО. А много ли вы слышите о конфликте приграничном между Индией и Китаем? Об этом мало кто говорит. Между тем, Индия и Китай – это тоже ядерные державы. Они никак не могут договориться по вопросу границы и находятся в постоянной конфронтации. Постоянно какие-то столкновения – правда, без огнестрельного оружия. Пока обходятся палками и камнями. Сегодня палки и камни. А что будет завтра? Как говорится, раз в год и палка стреляет. Ведь за мелкими столкновениями кроется намного больше. И при любой эскалации конфликта обе страны могут применить ядерное оружие, которое у них есть. А это Индия и Китай. Две самые населенные страны мира. Кстати, Индия еще и с Пакистаном имеет пограничные проблемы. И у того тоже есть ядерное оружие. В общем, мир все ближе подходит к порогу Третьей мировой войны, которая является одной из частей конца этого мира. Откровение 9 глава с 13 по 19 стих. Все ближе подходит к этому, потому что у многих стран есть оружие, много между стран есть агрессии, которая в конечном итоге просто так не останется, но обязательно произойдет то, что написано в Библии. Когда грузовик висел на высоте почти 30,5 метров над рекой Огайо, Сидни сказала, что она оставалась неподвижной, опасаясь, что любое движение может привести тому, что автомобиль упадет в воду вниз. Она сказала, я сидела и просто начала молиться. В течение 40 минут пожарные неустанно работали, чтобы добраться до Сидни. В конце концов, пожарный спустился с крана, чтобы добраться до нее. Это был непростой пожарный, потому что в острый момент, когда он приблизился к ней, он спросил, может ли он помолиться вместе с ней. Они вместе искали божественное вмешательство в эту ситуацию, которая оказалась критической. Их молитвы были услышаны, и Сидни благополучно вытащили из кабины грузовика. Что только не происходит в нашей жизни, мы не можем быть уверены, что будет именно так, как мы хотим. Но когда Бог с нами, тогда ни кабина грузовика, висящая над рекой, ни дрейфующая льдина, ничего из этого и другого. Ничего и ничто не отлучит нас от любви Божьего Христа Иисуса, любви, которой мы облечены
в которой мы достигнем вечного счастья с Господом. Римлянам 8 глава, 39 стих, Откровение 21 глава, стих 3. Вы видели хоть раз, как удаляют татуировки? Это жуткое зрелище. Наша кожа. На нее надави. Ее ущипни, уже больно. Представляете, мало того, что кто-то делает татуировки, сделать это одно. Удалить это другое. Один человек сделал себе татуировки даже на лице, на носе, на губах. То есть абсолютно был покрыт в татуировках. А потом решил их удалить. Он стал удалять, да. Но ему было очень больно. Это болезненная процедура. И стоит она прилично. Я задал человеку, которому пришлось преодолеть приличное расстояние, чтобы ошибку молодости исправить. А в другой истории один человек хотел сделать себе медведя в шляпе на плече, но мастер выдался неопытный, и вместо медведя получилась морда собаки. Так и ходит он теперь, собакой в шляпе, вызывая недоумение увидящих. Зачем вообще создавать себе самому такие проблемы? Если бы люди знали волю Бога о татуировках, никогда бы их не делали. А так делают. А потом ночью многие сожалеют о сделанном. Но вернуть свою кожу в нормальное состояние получается лишь у единиц. Левит, 19 глава, 28 стих. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее события через призму Писания. До свидания.

0: Познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Хорошо ревновать в добром всегда. Послание апостола Павла Галатам 4 главе 18 стихе так написано. В прошлой беседе была начата тема о ревности. Было сказано, что ревность, по сути дела, это страстное желание, проявление большого интереса к чему-то или кому-то, мучительное сомнение в чьей-либо верности и любви. Были даны несколько примеров так называемой недоброй ревности. Ревности в семье, мужа к жене или наоборот, ревности к злым людям, видя их кажущееся благоденствие, ревность в религиозных кругах лжеучителей, проповедующих иное благовествование, недобрая ревность как результат ревности по Боге, но не по рассуждению, Римлянам 10 глава, 2 стих. Конечно, существует множество примеров выражения недоброй ревности, но возникает вопрос, а есть ли добрая ревность? И что это значит? Каковы начальные источники ее и так далее? Следует заметить, что в Священном Писании есть воззвание, побуждающее к доброй ревности. Вышепрочитанный стих ясно об этом говорит. «Хорошо ревновать в добром». А в послании Петра сказано «О ревнителях доброго» 1 Петра 3:13. Так что есть ревность в недобром и ревность в добром. Ревность по миру и ревность, как сказано, по Богу, как и говорит нам апостол Павел, «Я ревную ревностью Божьею». 2 Коринфянам 11 глава 2 стих. Ревность Божья. А что говорит нам Писание о ревности Божьей? У пророка Исаии, 59 главе, 17 стихе, сказано о Боге так. Читаем. «Он возложил на себя правду, как броню, и шлем спасения на голову свою, и облегся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом». И далее, проявляя свое страстное желание к Сиону, Господь через пророка Захарию возвещает. «Так говорит Господь Саваоф, возревновал я об Иерусалиме и о Сионе ревностью великою». Захарии 1 глава 14 стих. Здесь не только говорится о ревности Божьей, но и о великой его ревности. Представьте на минуту, что было бы, если бы у Бога не было бы этого особенного, страстного предрасположения к созданному им человеку. Но благодарение Богу оно есть и проявляется. Эта ревность проявляется в деле спасения, в деле наказания также за грехи человеческие. Это относилось суда Божия над Иерусалимом, Иезекииля 16:38, над язычниками, Иезекииля 36:5. День гнева Господня совершался, совершается и будет совершаться в огне ревности Его, Софонии 1:18. Ревность Божия проявляется, как уже было сказано, в спасении человечества. В Евангелии от Иоанна, во 2 главе и 17 стихе, читаем такие слова. «При сем ученики его вспомнили, что написано, «Ревность по доме твоем снедает меня». Слово «снедает» в оригинале состоит из двух слов «интенсивность» и «есть» или «кушать». Снедание связано с интенсивными страданиями, агонией. Это то, что написано в послании к римлянам, 15 главе и 3 стихе. Читаем. «Злословия злословящих тебя пали на меня, говорит Господь Иисус Христос». Снедание — это результат интенсивной, жертвенной ревности Христа для спасения всего человечества. о чем Господь Иисус Христос сказал так. Читаем. «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Евангелие от Иоанна, 2 глава, 19 стих. Итак, жертвенная ревность Господа Иисуса Христа ясно запечатлена на страницах Священного Писания. Ревность последователей Иисуса. Слово Божье поощряет нас к доброй ревности, как и сказано, «хорошо ревновать в добром» Галатам 4 глава 18 стих. Таковая ревность, исходящая не из личных мотивов, как это свойственно недоброй ревности, а из христианских побуждений, то есть любви ко Христу, к Его истине, любви к погибающим грешникам, из побуждения прославить великого Бога. Об этом апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 5 главе, 9 стихе говорит так. «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными». Ревностно стараться быть Богу угодными – в этом суть воли великого Бога. И, естественно, такова ревность всегда хорошая.

Эпафрас преподавал им истинное слово благовествования, и это слово пребывает в них, приносит плод и возрастает. К этому ревностному служению поощряют нас слова, записанные в послании к евреям 6 главе с 10 по 12 стих. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыть дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, служивший и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Второе. Добрая ревность и даяние. «Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами пред македонянами, что Ахайя приготовлена еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих». Второе послание апостола Павла Коринфянам, 9 глава, с 1 по 2 стих. В предыдущей главе этого же послания апостол говорит о сборе пожертвований для нуждающихся. Удивительны результаты ревности в области давания. И мы обратим на это внимание. Во-первых, ревностное даяние приводит к тому, что даватели этим умножают плод в своей жизни, как и говорит нам об этом апостол Павел. Читаем. «Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу». Послание апостола Павла к филиппийцам, 4 глава, 17 стих. Это ревностное даяние он характеризует как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Послание апостола Павла к филиппийцам, 4 глава и 18 стих. Во-вторых, ревность членов церкви в Коринфе, как сказано, поощрила многих, 9 глава, 2 стих. Таким образом, ревностное давание приносит плод давателю и способствует благоприятному влиянию на окружающих его. В наши дни многие жертвуют на дело Божье, но ревностные жертвователи — явление довольно редкое. Да дарует нам Господь ревность ко всему доброму, и чтобы мы вместе с апостолом Павлом могли сказать: «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему, то есть Господу, угодными». Второе послание апостола Павла к Коринфянам, 5 глава, 9 стих. Аминь.

0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа вы услышите две получасовые программы «Вопросы и ответы» и проповедь Романа Рейнхарта.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители. Приглашаем вас к 13-му выпуску проекта «5 вопросов». Ну, я знаю, что некоторые категории людей испытывают такой нездоровый интерес к числу 13. Именно для вас мы подготовили небольшой сюрприз. У нас сегодня в студии снова гость. Я его представлю. Олег Якименко, руководитель книжного благотворительного фонда «Вегафонд», магистр богословия. Также с вами снова я, Дмитрий Гусаров, за камерой снова Сергей Федосеев. Мы по-прежнему собираем и пытаемся отвечать над популярными вопросами, которые так или иначе всплывают в диалоге между верующими и неверующими. Затем все эти записи, видео и в скором времени в аудиоформате мы выкладываем на нашем официальном сайте 5vo.ru, куда мы вас и приглашаем. Сегодня у нас выпуск особенный еще и по той причине, что у нас очень специфическая тема, которую мы будем обсуждать. Тему выбрал не я, а выбрал как раз вот Олег. Может быть, ты расскажешь, почему?
1: Ну, я раскрою секрет. Мне были предложены вопросы, и среди этих вопросов было несколько, которые попадали именно на эту тему. И тема, мне кажется, которая может волновать очень многих людей. Потому что то, что ожидает нас в будущем, верит ли человек или не верит, я заметил, что когда происходят похороны, то многие люди все равно задумываются, конец это или не конец, что будет дальше. Все равно мелькают вопросы очень многих. Поэтому я думаю, что эта тема, как раз, которую мы затронем, очень интересна.
0: Ну, для 13-го выпуска особенно интересно. У нас сегодня три вопроса, мы обычно отвечаем на них по одному, но мне кажется, в данном случае они настолько похожи, что, наверное, я их озвучу все сразу, затем мы поговорим, попытаемся как-то ответить, и в конце уже, когда будем подводить итоги, можем кратко по 2-3 предложения ответить на каждый из вопросов по отдельности.
1: Хорошо.
0: Вопросы у нас такие. Зачем Бог создавал грешников, заранее зная, что им предстоят вечные мучения? Если Бог милостив, то зачем Он создал ад с вечными муками? Справедливо ли отправлять в ад навечно за несоразмерно меньший период неправедной жизни? Ну вот, как вы догадались, наша сегодняшняя тема – это ад, это вечные муки. Не знаю, мне кажется, что вот христиане не так часто размышляют на эти темы. Все-таки, ну, когда эти вопросы попали ко мне в руки, я, во-первых, понадеялся, что мы, если будем на них отвечать, то, может быть, не так скоро, они меня немножко поставили в тупик. Потому что если такие вопросы задают люди неверующие, то я вообще не понимаю, в чем проблема. Если человек не верит в Бога, соответственно, он не верит в истинность Библии, не верит в ад, то почему его вообще беспокоит? Справедливо это или несправедливо, зачем был создан ад. А вот верующий, я так смотрю на собственное окружение, мне кажется, что в нем не так много людей, которые всерьез обеспокоены тем, что вот может быть ад, и почему он вечный, и вечное наказание, и зачем вот эти мучения. Я думаю, что вот еще у нас был вопрос про мотивацию, и движет ли христианами страх перед адом. Я думаю, что мне кажется, что это не так часто мы задумываемся об этом. Может быть, конечно, это какая-то проблема, может быть, это действительно не очень хорошо, но я думаю, что полезно будет нам сегодня обо всем этом поговорить.
1: Ну, не хочется, чтобы сложилось впечатление, что мы говорим именно сегодня только потому, что 13-й выпуск, и мы суеверны, а так, собственно, христианам тут говорить об этом нечего. Скорее всего, тема животрепещущая. Она где-то, может быть, не всегда звучит с кафедры, именно как самое главное, если это обращение христиан к христианам. Но, тем не менее, я думаю, она многих волнует. И надо сказать, что культура неверующего мира, она все равно как-то даже в этом смысле пошла гораздо дальше, чем мы, как христиане, можем себе вообразить, представить, потому что различные мотивы языческие или средневековые какие-то, может быть, мотивы, связанные, может быть, с какой-то такой отчасти искусственно развитой концепцией чистилища и представлениями различными, Многие люди из неверующего мира как раз наоборот это пытаются развивать и какие-то фильмы снимать, книги писать по этому поводу. Поэтому для нас, наоборот, как для христиан, мы в этом смысле менее, может быть, красочно можем описать то, что описывают даже неверующие люди.
0: Ну, может быть, потому что само Писание не так много говорит об этом.
1: Совершенно
0: в общем-то,
1: верно.
0: Сам Иисус буквально несколько намеков дал только на, вот, на эти вечные, вечные муки и на то, что вот мы сейчас называем адом.
1: Совершенно верно. То есть в Писании у нас не так многое сказано об аде, и, наверное, это не случайно, потому что все-таки акцент делается на чем-то другом. И Бог, как, несмотря на то, что вопросы сформулированы, и кажется, что Он прямо и создавал людей, создавал ад, чтобы посмотреть, как же вот именно это все заработает. Это вроде как чуть ли не самый главный план Бога. Можно даже подумать, что некоторые из людей задавали вопрос именно с этой мыслью, или, по крайней мере, видно все равно, что их очень это беспокоит. Но, может быть, мы и коснемся немножко вопросов, которые прозвучали, чтобы попытаться ответить. В частности, я думаю, что стоит возразить формулировки вопроса, потому что сказано о том, что Бог сотворил грешников, которым придется мучиться вечно, да, в аду. Зачем же Он это сделал?
0: Зная, что они попадут в
1: ад. Да, да, и все-таки, может быть, в каких-то религиях есть такая концепция, но явно не в христианстве. Библейский взгляд именно в том, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему. И здесь априори, то есть изначально, Бог выступает святым, праведным, и Он творит существо или существа, которые подобны Ему. И отсюда мы, когда читаем о творении, то Бог сам говорит, праведный, святой Бог говорит, весьма хорошо то, что я сотворил. И человек, который венец творения. Поэтому изначально уже в вопросе есть такая вот подоплека, которую нужно подправить. Бог творит все-таки человека, человека, подобного Богу себе, и наделяет его возможностью, которая есть у самого Бога. Это, в частности, свобода, свобода выбора. И люди пользуются этой свободой, сколько мы существуем. Конечно, мы живем в грешном мире, мы видим, насколько часто мы этой свободой пользуемся не на добро, а на зло.
0: Ну вот, что касается формулировки, мне кажется, очень важно, что мы берем вопрос именно в том виде, как они были записаны, переданы нам,
1: да,
0: от людей неверующих.
1: Да.
0: Потому что эти формулировки помогают нам немножко понять логику мышления этих людей. Это способствует нашему диалогу. Именно поэтому я ничего не исправляю. И тоже я очень люблю какие-то давать комментарии именно к самой формулировке.
1: И эта проблема, кстати, не только неверующего, может быть, человека, или задумывающегося впервые, или как-то вот издалека об этой теме, религии, о Боге. Но также и в среде христиан бывает упор на какой-то праведности, да, и мы не специально, но меняем представление и наше понимание о Боге. Например, есть такая история, я читал о маленьком мальчике, который спрашивает свою маму: «Мама, я вот опять вот ошибся, Бог это видит?» Она говорит: «Конечно, видит. Не ошибайся, Бог все видит, все, что ты делаешь. Если ты что-то сделал не так, Он обязательно об этом знает». И маленький мальчик спрашивает ее и говорит: «А что, Бог видит только плохое?» И, наверное, мы как родители склонны тоже реагировать как на детей, когда особенно они ведут себя шумно, проказничают. Если они ведут себя нормально, ну, зачем на них обращать внимание особое? И отсюда и в общении с Богом люди больше думают о том, вот если я что-то сделал не то, что мне сделает Бог? А, Он придумал ад, Он придумал наказание. Так вот, это какие у меня отношения с Богом. Он как некий полицейский, он как судья. Он вот как Дамоклов меч, который висит и деться некуда. То есть у многих складывается именно такое впечатление, что это злой какой-то Бог, существо, которое хочет нас оградить законом, судом, вечными муками. И это, конечно, печально. И даже среди христиан есть те, кто увлекаются этой идеей. И даже есть определенные течения христианские, религиозные, которые, ну, можно назвать их несколько псевдохристианскими, потому что они отрицают существование ада как такового. То есть смерть, она вроде как заканчивает жизнь существа, человека, которого создал Бог. Но надо сказать, что очень сложно эту концепцию согласовать с Библией. Хотя человек, наверное, может интерпретировать в свою пользу или согласно своим ожиданиям, представлениям все что угодно, и в том числе Библию.
0: Ну, давай я еще раз подчеркну проблематику этого вопроса. Мне кажется, это тоже будет важно. То есть в чем идея? Если христианство говорит о себе как о справедливой религии и учит о любящем, милостливом, прощающем Боге, то почему же Бог создал вот такое место, где какие-то муки, какие-то вечные страдания людей ждут? Я просто вспоминаю еще наш прошлый выпуск, мы там говорили о том, почему же Бог не сделает более явным свое присутствие в этом мире. И тоже в этом вопросе я предполагал, что если бы все люди знали, что Бог есть, то никто бы не захотел попасть в ад, и все бы жили праведно и хорошо. То есть такой мостик можно перекинуть от нашей предыдущей темы. То есть я думаю, что вот именно это беспокоит людей. Почему же тогда христианство говорит, что их Бог, он любящий и готовый прощать? Почему же в данном случае он не может вот, показать свое прощение?
1: Да, и надо сказать, что это серьезный вопрос, и очень хороший вопрос. Я думаю, что любой человек, который осознанно размышляет, и в том числе читает Библию, и читает литературу, которая богословская литература на эту тему, все равно это большой вопрос, большая тема. Но, пожалуй, наверное, сложно это объяснить, если мы не возьмем это в простоте, как оно есть. Бог, будучи святым, праведным, Он сотворил этот мир, и Он желает благого для своего творения. И в этом Его воля. И мы сотворены по образу Его, и сотворены жить по этой благой воле. Когда мы отрицаем Божью волю настолько, что мы отвергаем Бога, то, по сути, Богу ничего не остается, как вечному существу, которое Он сотворил, человека, и в этом Его замысел – сотворить не конечное существо, а существо, которое будет жить вечно, может жить по воле Бога, либо без воли Бога. То есть с Богом, либо без Бога. Клайв Льюис, который многим известен как создатель великой, ну, такого сказочного эпоса «Хроники Нарнии», на самом деле, конечно, богослов, литератор, который многое написал апологетических произведений в защиту христианства. И в одном из очень замечательных произведений как раз размышления об рае и аде. Великий развод или расторжение брака, да, по-разному можно перевести название. Там как раз речь о том, что приходится людям в вечности жить либо в аду, либо в раю. И он как раз показывает эту идею, что тем, кто будут проводить вечность в раю, они говорят Богу: «Да будет воля Твоя». Тем же, которые будут проводить время в аду, фактически сам Бог говорит: «К сожалению, да будет воля Твоя». И люди тем самым выбирают жить по своей воле, вне Бога, без Бога. И ад, по большому счету, это лишение взаимоотношений со своим Творцом, с тем, по образу которого мы были созданы. И вечное существо может жить либо с Богом, либо без.
0: То есть можно ли сказать, что если человек всю свою сознательную жизнь отказывался от Бога, то вот его посмертное участие, Бог предоставит ему эту возможность. Ну, конечно, не факт, что это ему понравится.
1: Совершенно верно. То есть то, как мы живем здесь, предопределяет не просто будущее, куда попасть, чего я больше заслужу, как многие, может быть, ставят вопрос, какая чаша весов больше перевесит. И вот третий вопрос как раз именно, наверное, основывается на этой концепции, на этом представлении, что же больше перевесит. Смогу ли я больше угодить Богу, или все-таки я сделал больше того, что ему не понравится, и, значит, я вот выбрал, ну, не желая того, но попаду в ад. На самом деле Бог смотрит даже вторично на поступки. Может быть, это со мной кто-то не согласится, может быть, ты, Дмитрий, не согласишься со мной, но для Бога важнее то, что в сердце человека, как он относится к самому Богу. И желает ли он быть подобным Богу? Желает ли он и стремится, а отсюда и следует его воле, потому что он хочет быть похожим на Бога? И вот это для Бога очень ценно. Помнишь, история наверняка яркая, очень многие размышляют над этим, как это возможно, в принципе, чтобы Иисус был распят, и два разбойника, один
0: по правую руку,
1: по правую, другой по левую, оба хулят, ругают, издеваются над Иисусом, потому что действительно они-то хоть за что-то там висят, а этот висит на кресте, праведник, и те, за кого он умирает, как он говорит, они же его распинают, они же и плюют в него. Но затем что-то происходит в сердце одного из разбойников, прямо там на кресте, вот что удивительно. У него нет шанса пойти домой, там, подмести, исправить отношения с женой и со всеми, заплатить, там, что он кому должен. Иисус говорит, ты сегодня же будешь со мной в раю.
0: Интересно, что ты вспомнил этот эпизод. Ему был посвящен один из выпусков нашей программы. И как раз на нем я там высказывал такую идею, что не факт, что вот это покаяние человека началось именно на кресте. Возможно, оно началось ранее, и он даже, может быть, встречался с учениками Иоанна Крестителя или учениками Христа, и даже был крещен.
1: Это вполне вероятно, потому что никто из нас не знает сердце человека, кроме Бога. И в Писании мы именно об этом читаем, что он сердцеведец, что он знает, что в сердце человеческом. Поэтому, когда мы начинаем судить по внешним, по поступкам, по многим вещам, но главное определяющее – это отношение. Желает ли человек, в его сердце есть это желание быть с Богом, быть подобным ему, своему Творцу, или он полностью его вымещает чем-то другим, кем-то другим. И вот здесь это уже определяет будущее, как будет жить, по воле Бога человек, или же он хочет провести вечность по своей воле.
0: Ну и, наверное, еще следует отметить, что вот эта вот проблема вечных мук, проблема ада, она беспокоила не только наше поколение, но и христиан самых ранних веков, и многие отцы церкви думали, как примирить вот эту милость Бога с тем, что с учением об аде. И, конечно, я думаю, что не могло не возникнуть такое-то разрешение данной проблемы в виде предположение, что муки ада не будут вечными. И затем это учение развивалось, и оно получило, уже когда оформилось в виде доктрины, получило такое красивое название апокатастасис, то есть всеобщее спасение. Я специально выписал трех святых отцов, на всякий случай, чтобы не забыть, Климент Александрийский допускал конечность адских мук, это вот 2-3 век, и его ученик Ориген, наверное, даже еще более известный, он детально развил это учение, вот представление о всеобщем спасении. И затем это учение также было предложено святителем Григорием Ниским, это уже 4 век. Да. То есть, наверное, это такой логичный достаточно шаг, который наверняка должны были сделать христианские философы. Раз уж мы несовершенные люди, и то можем как-то предположить, что вот мы там по своей доброте можем простить какого-то человека. И уж, наверное, тем более Бог, Он готов прощать, и, наверное, даже грешников, даже людей, которые отказались от Него, там, по незнанию или там, по каким-то другим причинам, в силу такой жесткости характера, Бог все равно их простит. Ну, насколько приемлемо вот такой взгляд в рамках христианской доктрины? Ты начал об этом говорить, сказал, что все-таки это не встраивается в учение Библии, но я думаю, что об этом важно сказать, потому что эта идея, она просто на поверхности.
1: Я только поправлю, я говорил, что не встраивается идея отрицания ада как такового, не встраивается в учение Библии. Я не говорил в формулировке, как названные отцы церкви.
0: Ну хорошо, вот хорошо, что ты пояснил. Ну, эта идея тоже очень понятная, что если человек не принял Христа как Господом своей жизни, то его ждет такое вечное уничтожение. То есть, как таковых адских мук, ну, тем более в таком средневековом представлении, наверное, тут, наверное, даже не стоит говорить, мало кто сегодня верит в то, что там существуют такие котлы с кипящей смолой, сковородки, раскаленные угли, черти там бегают с вилами. Наверное, в это уже мало кто верит.
1: Ну, из христиан, наверное, мало кто верит. И так вот, беседуешь с людьми, им кажется, что именно так христиане представляют ад. И нужно объяснять, что на самом деле эта концепция не совсем родилась и поддерживается христианами. Ну, да, очевидно, что есть стремление к такому универсализму, к спасению всеобщему. И я сам помню, однажды я был, когда молодым верующим, недавно стал христианином, я был на одной лекции, там выступал очень такой уважаемый пастор, правда, одной протестантской церкви, большой церкви, и у него было тогда редкое для наших мест, особенно среди протестантских кругов, звание магистра богословия, даже, по-моему, доктор богословия, что вообще казалось вершина знания просто всего христианства и Библии. И он начал учить о том, что Бог прощает и дает спасение всем людям, абсолютно всем, хоть как-то решает, даже, может быть, не мысленно, а подсознательно быть спасенным. И меня это тогда очень смутило, но он использовал как раз вот многие такие эмоциональные мотивы с человеческой точки зрения, что Бог справедливый, но Он также и милостивый, любящий, Он не допустит отстранения, а уж тем более наказания вечного кого-то. И надо сказать, что очень сложно было людям. Они говорили, как же так, где же тогда истинная справедливость, и в чем же тогда эталон, зачем же тогда исполнять волю Божию, в принципе, и искать этого, теряет все смысл. И он говорил, да, смысл только в том, что вот Бог спасет, и все. Он приводил такие примеры, что мать не будет наслаждаться раем, если узнает, что ее сын беспутный оказался в аду, и она пойдет из этого, попросит Бога, постучится ему где-то там в кабинет его и скажет, отпусти-ка ты меня к сыну, потому что я не могу, думая о нем, что он там страдает без меня.
0: Такую позицию легко защищать, она такая очень эмоциональная, очень понятная.
1: Да, то есть, но вместе с этим она очень земная. Что я имею в виду? Я имею в виду, нам кажется, вот здесь вот комфортное какое-то, ну вот у нас комфортное пространство, нам комфортно, где-то может быть менее комфортно. Я бывал как-то на цементном заводе, там тебе скажу, даже в респираторе не очень комфортно. Настолько цемент этот, где загружается, просто он везде в воздухе, дышать невозможно. И вот я думал, если ад на земле, то он чем-то похож, еще добавить жарку и все. То нам кажется, что вот мы наслаждаемся, мы тут с Богом кофе пьем, а где-то там вот люди вечность на этом цементном заводе жарком страдают, просто изнемогают. И очень такое земное представление, мы на самом деле не знаем. Нам написано о муках вечных, нам написано об огне всепоедающем, вечном. Да, действительно, Иисус использует эти слова. Но что они представляют в значении вечности мира, который все-таки не похож на наш? Как это себе представить? И что подразумевать? Поэтому многие богословы либо приходят к той позиции, что нужно вообще отвергать это все, ну так, пальчиками просто они погрозили, и на самом деле ничего такого не имели в виду. Но очень странно тогда это. С другой стороны, мы понимаем, что речь может идти о внутренних качествах того, к чему мы готовимся к вечности. И вот то, о чем я говорил, отношения с Богом, они являются первичными. Насколько мы хотим быть похожим на Него. На самом деле, исполнение воли Божией – это и есть путь. Как Иисус говорит, я есть путь, истинная жизнь. Да? Вот путь к Отцу. То, какую волю Отца открыл нам Иисус, как Он ее показал к исполнению, это приближает нас к Богу и показывает нам, что мы можем быть похожими на Него, на Его любовь, на Его прощение, на Его милость, то, что, собственно, нас и влечет к Нему.
0: Ну, вот ты заговорил о вечности, я тоже подумал, что вот это слово «вечность» в контексте вечных мук, его тоже можно понимать по-разному. Можно толковать так именно вечным в смысле продолжительности, непрекращающимся, но также можно и в вечности в смысле результата, то есть как бы результат, который однозначен и который уже неизменен. Именно, как бы, именно в этом смысле можно понимать вот эти вечности мук. И опять же, если мы говорим о каких-то, ну, возьмем библейские иллюстрации, скрежет зубов, например, ну, если мы говорим о физической смерти, то уже у человека не будет тела, чтобы страдать физически, и зубов уже тоже не будет, чтобы ими скрежетать. То есть такое понимание тоже оставляет множество вопросов неотвеченных. Поэтому даже вот в рамках христианского учения, мне кажется, что есть разные направления мысли. И, возможно...
1: Конечно, есть. И потому что здесь очень много места, да, для размышления. Но вместе с этим, даже эти образы, они все равно указывают на некие мучения, некие муки, некое страдание. Сложно назвать страданием отсутствие жизни. Ну, то есть, когда просто прекращено существование и все. А в чем тогда страдание? Тем более, ну, то есть, я понимаю, что есть верующие, которые даже как-то основывают свою эту позицию на основе Библии, но она, ну, вот с моей точки зрения, сложно согласуется с теми образами, которые рисовали Иисус, и в том числе даже вот притча, не притча, история, не история Иисус, которую рассказывает о нищем Лазаре и богаче, да, которые умирают, попадают в два разных места. Один в лоно Авраамова, ну, возлегает с праведником, в своего рода такой образ, можно уподобить его некоему раю, хотя многие оспаривают, что это идентично. Ну, как бы образ загробной жизни, где попали праведники. И туда, куда богач попадает, это место мучений, да, вот он мучается, он страдает, и он просит Авраама там отпусти, значит, этого Лазаря обратно на землю, в жизнь земную, чтобы он предупредил моих братьев, чтобы они, убоявшись, были предупреждены и не попали туда, куда я, в место мучения. Ну, то есть Иисус довольно серьезно размышляет на эту тему, вслух говорит нам, сообщает людям об этих вероятных мучениях, которые грядут, если мы живем без Бога. И как раз именно таким образом жил тот богач. И здесь вот можно подумать, как раз и мостик перекинуть с той фразой, Дмитрий, которую ты говорил раньше, что люди хотят какого-то явного свидетельства здесь, на земле, что либо Бог существует, либо вот что Он нам хочет сообщить, ну, какой-то громогласный, я не знаю, хотя это можно спутать со спецэффектами, но какое-то сообщение Бог дает нам, и мы тогда уже свою жизнь подкорректируем, чтобы попасть в нужное место,
0: Именно об этом мы говорили на прошлом выпуске. Пожалуйста, посмотрите. Такая реклама.
1: Да. То есть вот Иисус как раз рассказывает эту историю. И там Авраам в этой истории в устах Иисуса говорит, что если Моисея, пророков, то есть Библию, которую имеют, по сути, они не слушают, не читают, не хотят внимать, то даже если мертвые воскреснут и будут сообщать Божью волю, они все равно не поверят. И вот действительно, здесь все упирается в желание человека быть подобным своему Творцу, проводить с ним вечность, стремиться к Богу. Или этого нет стремления? Есть наоборот желание и отторжение жить по своей воле, что мне хочется, как мне нравится. Но многие правильно говорят, и писатели, и богословы, очень печально оказаться в том месте, где нет Бога. И где люди, которые отвергают Бога, жить по своим желаниям, не по Божьим желаниям, где они могут вместе как-то соприкасаться, взаимодействовать, эти люди причиняют действительно настоящие мучения друг другу. Как это? Библия не дает деталей. Действительно, Иисус и апостолы, они просто описывают некие вечные мучения и отторжение, отделение от Бога вечное. И это само по себе страшно.
0: Да, непростая тема. Мы пришли к тому, что мы не знаем в точности, но, по крайней мере, мы пытались примирить вот постулат о милостливом, любящем Боге с, вот, с концепцией вечных мук. Ну, не знаю, насколько у нас это получилось. Наверное, в конце мы подытожим, пройдемся еще раз по нашим вопросам, чтобы не выглядело так, что мы как-то от них уходим. Зачем Бог создавал грешников, зная, что им предстоят вечные мучения? Ну, я бы не согласился с тем, что Бог создавал грешников. Ну, и к тому же предзнание не означает предопределение. То есть Бог мог знать, но Он не предопределил и не предопределяет каждому человеку попасть в то или иное место. Это как опытный шахматист может при взгляде на партию примерно предположить, ну, с достаточной долей уверенности, чем она закончится. Но это не означает, что он управляет одним или другим шахматистом. Наверное, вот я бы так сказал. Может быть, ты добавишь что-то?
1: Ну, это большая тема, конечно. Может быть, она еще более серьезная, чем ту, которую мы разбираем, я не знаю. Хотя это очень серьезная тема.
0: Второй вопрос. Если Бог милостив, то зачем Он создал ад с вечными муками? Ну, кстати, я тоже сейчас вспомнил, могу добавить, что ад-то был создан не для грешников, а в Библии мы читаем, что ад был создан для дьявола. И, конечно, здесь, наверное, когда мы читаем само сочетание, слышим вечные муки, нам представляются какие-то голливудские образы, возможно, они очень далеки от реальности. И вопрос задан так, что на него ответить, ну, практически невозможно, если Бог милостлив и ад и вечные муки. Но мы просто не мыслим такими образами. Для нас вот вечные муки, они не означают вот таких вот непрекращающихся во времени страданий, болевых каких-то физических ощущений. Ну, опять же...
1: Да, по крайней мере, библейское учение в этом смысле нам не дает картин.
0: Да, конечно.
1: Кроме каких-то вот намеков или отдельных фраз, образов, которые никак нельзя однозначно трактовать.
0: И третий вопрос. Справедливо ли отправлять в ад навечно за несоразмерно меньший период неправедной жизни? Ну, здесь, мне кажется, все-таки стоит отметить, что в рамках христианского учения существует такие направления, говорящие об аде как о полном уничтожении и не учащие вот таким страшным каким-то картинам вечных непрекращающихся мучений. Ну, просто хотя бы даже простая логика здесь может быть нам в помощь. Если человек умер, если у него нет уже физического тела, то как он может испытывать какие-то физические ощущения? Я думаю, что это вполне может... Мы вполне можем думать в этом направлении и надеяться на милость Бога, понимая, что если мы, несовершенные люди, умеем прощать, то тем более Бог.
1: Милость превозносится над судом, мы читаем в Писании. учение христианское. Поэтому как именно будет вершить суд сам Бог, мы в точности не знаем. Но знаем, что это будет по милости, с любовью, но и справедливо. Где вот эта вот грань, переходящая из справедливости в милость? Я знаю очень многих людей, которые очень справедливо судят других людей, но когда это касается их самих или близких им очень людей, то вдруг там милость гораздо серьезнее играет роль. У Бога этой милости много, поэтому очевидно, что Бог будет милостив.
0: Ну, в любом случае, мы надеемся и желаем от всей души вам, дорогие зрители, не оказаться в этом страшном месте. Угу. Мы были рады сегодня поговорить на эту тему. Тема очень непростая. Спасибо, Олег, что помог сегодня нашему проекту, приняв в нем участие и выбрав для себя очень-очень сложную, очень непростую тему и 13-й выпуск. Большое спасибо тебе, большое спасибо вам, дорогие зрители.
1: Тоже очень благодарен за возможность принять участие в этом проекте. Спасибо большое.
0: На этом все, дорогие друзья. Пожалуйста, пишите, пожалуйста, комментируйте. Мы понимаем, что своим ответом мы не поставили точку, но мы приглашаем вас к диалогу и будем рады вашим советам, вашим комментариям и новым вопросам, на которые тоже мы могли бы постараться ответить. Всего доброго, до свидания.
1: До свидания.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Гарант». Сегодня вторая, заключительная часть. Привожу этот текст из книги пророка Исаии, глава 2, стихи 2 и 3. «И будет в последние дни гора Дома Господня, то есть Иисус, будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы, и пойдут многие народы и скажут: «Придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям». И будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Это сказано о Мессии Израиля. А слово «гора», то есть «берг», связано также со словом «херберге», что означает «гостиница», что означает «защищающее место». По этому поводу слегка коснемся двух мест в Новом Завете, чтобы получить духовное понятие о высказываниях Святого Писания. Херберге, то есть гостиница, была тем местом, где, согласно Евангелия от Луки, глава 2, стих 7, Господь Иисус должен был родиться, но эта гостиница не была или не стала для Него защищающим местом. Читаю этот текст. «И родила Мария сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». То же самое защищающее место, эту гостиницу, мы находим также в Евангелии от Луки в главе 10, стихи 33 и 34. «Но известный самарянин, проезжая, нашел на него, на избитого разбойниками человека, и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем». Известный самарянин привез избитого разбойниками человека в гостиницу с той целью, чтобы он там выздоравливал. В этом случае гостиница прообразно представляет собой поместное собрание, как защищающее место. Милосердный самарянин, наш Господь Иисус, заплатил за все расходы, как читаем в стихе 35. А на другой день самарянин, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Как важен тот факт, что в соответствии с Божьей волей избитых врагом и лежащих на земле людей, происходящих из различных областей жизни, Господь Иисус приводит в поместные собрания для их духовного исцеления и их восстановления. Однако вернемся к нашему главному тексту. Когда Езекия в Божьем свете познал свою нужду, когда из уст пророка Исаии он услышал, что он должен умереть, то ему стало страшно. При этом он увидел вечность, но увидел себя без жертвы. По этому поводу я должен сказать, что и как это когда-то будет, когда погибшие люди, которые во время благодати не верили в Иисуса Христа, вне будут стоять, когда они познают о том, как написано в книге Откровения в главе 21 стих 8. «Боязливых же, и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящем огнем и серою». Это смерть вторая. Такая участь постигнет очень многих, постигнет большинство людей во всех странах мира сего. Всех перечисленных в этом месте Писания мы встретим у Большого Белого Престола, как читаем о них в книге Откровения в главе 20, стихи с 11 по 13. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, то есть Иисуса, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. Все они видят под собой дымящееся огненное озеро, о котором они знают. В настоящее время они еще друг другу лгут в отношении этого исторического момента. Но там, у великого белого престола, они будут знать: отсюда, из этой гиенны, мы больше не выйдем. Перед собой они будут иметь святого Бога, а сами не будут иметь жертвы, не будут иметь поручителя. В этом событии мы уже сейчас в духе видим участь всех погибших людей. Как рады и благодарны мы можем быть, что мы спасены через Иисуса Христа, нашего возлюбленного Господа Иисуса. Исходя из всей этой ситуации, мы видим теперь, почему Езекия взывает: «Господи, страшно мне, вступись за меня как гарант, вступись за меня как поручитель». Царь Иудеи Езекия нуждается в поручителе. В отношении вечности его царство на этой земле было для него всего лишь нулем, потому что он знал, что люди вообще не могли ему помочь. Поэтому он нуждается в помощи Бога. Он нуждается в Боге, как в истинном поручителе. Это слово царя Езекии исполнилось. Почему оно исполнилось? Оно исполнилось, когда исполнилось время. Это слово исполнилось, когда к нам на землю пришел царский поручитель, когда наш Господь Иисус в плоти пришел к нам на землю и замещающе пошел вместо нас на Голгофский крест и взял на себя грехи всех людей мира сего, умер за наши грехи. Как истинный Божий Агнец, Господь Иисус нес на себе грехи всех людей мира сего, принес себя в жертву, в которой содержатся и грехи Езекии. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 29. На другой день видит Иоанн Креститель идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который уберет или берет на себя грех мира». По этому поводу следует отметить, что жертва Иисуса связывает и ветхозаветников с вечностью. об этих духах праведников Ветхого Завета, которые спасены через кровь животных, но достигших совершенства только через кровь Иисуса, мы читаем в послании евреям, глава 12, стихи 22 и 23. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства через кровь Иисуса». И к духам праведников, достигших совершенства через кровь Иисуса. Это те спасенные ветхозаветники, к которым относится и Езекия. Кровь ветхозаветных жертв животных не окончательно спасала праведных ветхозаветников, а обеспечивала для их спасения только отсрочку до появления спасающей крови Иисуса. Иисус Христос связывает нас своей кровью с вечностью. С того момента, как Иисус на Голгофском кресте воскликнул «Свершилось!», никто не должен больше томным взглядом смотреть к небу. Это время прошло. Дорогой Господь Иисус, Ты совершил наше спасение, поэтому нам больше не страшно. Мы, все те, которые посредством Твоей благодати через веру нашли в Тебе спасение, которые имеют с Тобой сердечную внутреннюю связь, мы постоянно помним об этом и радуемся в этом, и благодарим Тебя за это. Мы имеем Искупителя и Спасителя, поэтому с радостью читаем в послании евреям в главе 7 стихи 21 и 22. «Ибо те были священниками без клятвы, а сей, то есть Иисус, с клятвою, потому что о нем сказано, клялся Господь Бог и не раскается. Ты священник вовек по чину Мельхиседека». А теперь самое главное. «То лучшего завета поручителем соделался Иисус». Поручителем, то есть гарантом нашего спасения, является Христос. Он является также поручителем всех благословений и устройства Нового Завета. Как мы все же должны быть благодарны, что через кровь Иисуса мы постоянно имеем возможность для входа в небесное святилище, где мы постоянно можем иметь с Ним глубокое общение, как читаем в послании евреям, глава 10, стихи 19 и 20. «Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». Это преимущество благодати Израиль в Ветхом Завете не имел. Поэтому мы с радостью можем теперь устремлять наш взор вверх. Там, вверху, находится поручитель наших душ. Там находится сейчас Божий Агнец, который однажды оставил свою жизнь на Голгофском кресте. Там представляет нас у Бога наш первосвященник, который победил на Голгофе все наши боязни и заботы. Там он и сегодня еще вступается за нас, как наш поручитель. Все посетители нашего сайта в небесном святилище вы доверчиво можете с ним говорить. Вы можете Ему, нашему Господу Иисусу, все сказать. Он ждет, чтобы вы пришли к Нему. Но приходите к нему скоро и приходите часто, потому что он постоянно ждет, чтобы вы появлялись перед ним в небесном святилище». Первое упоминание о поручителе в Святом Писании мы находим в книге Бытия, глава 43, стихи 8 и 9. «Иуда же сказал Израилю, отцу своему, отпусти отрока со мною, и мы встанем и пойдем, и живы будем, и не умрем и мы, и ты, и дети наши. Я буду поручителем за него, и с моих рук потребуешь его. Если я не приведу его к тебе и не посмотрю,

Я виновным пред отцом моим во все дни жизни. Это значит, поскольку Христос пришел из колена Иудина, то в Иуде мы прообразно видим нашего Господа Иисуса, который исполняет роль поручителя за своих братьев перед Небесным Отцом. Уже в Псалме 118, в стихе 122, Святой Дух призывает Бога быть поручителем за Его раба. Читаю этот текст. «Будь поручителем раба твоего, ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые». Но с того момента должно было еще много времени пройти, пока для нас пришел истинный гарант и поручитель. Эти положительные высказывания в Ветхом Завете в отношении поручителя пророчески указывали на грядущего Иисуса Христа, в то время как остальные сообщения Слова Божьего поручителя строго отклоняют. Этим самым Святое Писание отклоняет поручительство, которое не указывает на Господа Иисуса. Поэтому, если кто-то возьмет себе поручителя, кроме Бога, тот отвергает Иисуса. Это является причиной того, почему Святое Писание уже в Ветхом Завете так отклоняюще говорит против поручителя, кроме Бога. Мудрый царь Соломон говорит в притчах, глава 6, стихи с 1 по 5. «Сын мой, если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих. Сделай же, сын мой, вот что, и избавь себя так, как ты попался в руки ближнего твоего. Пойди, поди к ногам и умоляй ближнего твоего. Не давай сна глазам твоим и дремания веждам твоим. Спасайся, как серна из руки и как птица из руки птицелова». Я не исследую в этом вопросе человеческие мнения, потому что они безинтересны. Здесь, как видите, говорит Слово Божье. А Библия говорит, если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, ты опутал себя словами уст твоих. Глубина вашего опутывания зависит от того, в отношении чего вы стали поручителем. В стихе 2 такой человек становится, как там читаем, пойманным, становится пленником на основании уст своих. Поручительство приносит пленение, если поручитель не является Христом. Я преднамеренно привел в притчах в главе 6 стихи с 1 по 5, чтобы вы поразмыслили на досуге перед Господом Иисусом над всем этим текстом, чтобы понять, что Господь Иисус желает нам через этот текст сказать. Обратимся по нашему вопросу еще к притчам глава 11. Стих 15. Там Соломон показывает нам, как плохо человеку, который стал для другого человека поручителем. Читаю этот текст. «Зло причиняет себе, кто ручается за постороннего, а кто ненавидит ручательство, то есть ударять по рукам в знак согласия, тот безопасен». Соломон дает нам очень добрый совет, который и сегодня еще очень важен при следовании за Христом. Не ударять с кем-нибудь по рукам в знак согласия. Среди людей мира сего такое явление и сегодня еще можно часто встретить.
Если две стороны в какой-то купле-продаже пришли в цене к согласию, то в знак этого

0: этого согласия бьют по рукам. Иногда к этому делу привлекают еще и третьего знакомого, как поручителя, который должен разнимать эти руки. Но Соломон советует нам, чтобы мы ненавидели это битье по рукам, чтобы быть в безопасности. В Израиле тогда, а также среди евреев сегодня, это битье по рукам является нормальным торговым и производственным общением. Но поучение мудрого царя Соломона показывает нам, как грех чужих поручителей можно и следует избежать, а именно в том, чтобы этот дополняющий грех путем битья по рукам игнорировать или не допускать, чтобы это битье по рукам ненавидеть. Так и в нашей жизни не имели бы места многие грехи, если бы мы эти грехи уже при их возникновении или развитии ненавидели. А в наказание у того, кто уже стал поручителем, Соломон советует еще и одежду снять, как читаем в притчах, глава 20, стих 16. «Возьми платье его, так как он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него залог». С точки зрения Бога, поручитель настолько лишен прав, что Соломон повторяет это высказывание и в притчах 27, стих 13. «Возьми у него платье его, потому что он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него залог». Мы спрашиваем себя, почему у человека, ставшего поручителем, следует еще и платье отнять? Ведь не зря Святой Дух приводит нам в Писании этот пример. Платье или вообще одежда прообразно указывает в Писании на наше хождение. Поэтому этот образ учит нас, что человек, ставший поручителем, уже не ходит в соответствии с Божьей волей. Он раздет, ходит нагим. Поэтому такого человека, который занимается поручительством, Писание называет малоумным, как читаем в притчах, глава 17, стих 18. Человек малоумный дает руку, то есть бьет по рукам, и ручается за ближнего своего. Возможно, что некоторые дети Божьи наоборот думают, но я говорю только то, чему учит Слово Божье. Очень интересно становится в этом вопросе, если проследим его дальнейшее развитие при взятии денежной ссуды. При взятии денежной ссуды мы не должны заниматься поручительством, как читаем в притчах, глава 22, стихи 26 и 27. «Не будь из тех, которые дают руки и поручаются за долги. Если тебе нечем заплатить, то для чего доводишь себя, чтобы взяли постель твою из-под тебя?» Это значит, что за долги, которые вы сделали в банке, взяли там кредит на строительство дома и обязались в установленный банком срок рассчитаться. А рассчитаться с долгами в положенный срок не смогли. Тогда банк конфискует у вас дом и все ваше имущество. В Германии я часто вижу таких обездоленных людей, которые превратились в бомжей. Они потеряли человеческий облик и пребывают, но не живут. Они пребывают просто на природе, ночуют, где находят место. Они являются жертвами поручительства. А теперь я даю слово Вернеру Бергману, через которого Господь Иисус создал ряд миссионских собраний в Германии, Австрии и Швейцарии. Он встречался с многими верующими этих стран, и очень многие люди покаялись через него. Он рассказал нам о таком поучительном случае в его жизни веры. Это было очень давно, еще до возникновения миссионского собрания во Франкфурте на Майне. Это было в другом собрании. К Вернеру подошел брат в Господе Иисусе со слезами на глазах. Это был предприниматель одной фирмы. Вернер спросил его: «Что у тебя на сердце?» Он спросил меня: «Могу я с тобой поговорить?» В то время Вернер был еще очень молодым мужчиной. Этот брат рассказал Вернеру о том, что случилось с его фирмой. Он рассказал, что был на суде, потому что для другого предпринимателя стал поручителем. Однако этот другой предприниматель не рассказал ему о своем истинном финансовом положении, обманул этого брата. Этот другой предприниматель сказал, что он имеет такое-то количество миллионов марок. А этот предприниматель, этот брат в Господе, поверил ему и поручился за наличие этих миллионов. Это ложь, за которую этот брат в Господе поручился, что они имеются, разрушила фирму этого брата в Господе, а также того предпринимателя, за которого этот брат в Господе поручился. Оба потерпели банкрот, а банки по этому поводу ничего не заплатили. Они больше не вступились за обанкротившихся, ни одного пфеннинга не заплатили. На основании судебного решения этот брат в Господе должен был отсидеть в тюрьме около 1.5 лет. За свое необдуманное поручительство он потерял все и попал еще в тюрьму. Вернер Бергман проявил к этому брату в Господе жалость, сел на поезд и посетил его в тюрьме. Вернер сказал ему: «Дорогой брат, все это пройдет, а я хочу тебя ободрить и утешить». А этот брат снова плакал. Тогда Вернер ему сказал: «Все это произошло для твоего наставления. Знаешь ли ты, что об этом говорит Слово Божье?» При этом Вернер открыл Библию и прочитал ему кое-что из книги притчей. Тогда он говорит Вернеру: «Никогда в жизни я больше не стану поручителем и не возьму себе поручителя, кроме Христа». По прошествии 1.5 лет этот брат вышел из тюрьмы, но он больше никогда не связывался с поручительством. «Но мне, — говорит Вернер Бергман, — этот случай запал глубоко в сердце». Конец цитаты. Господь Иисус желает нас хранить от легкомысленного совершения грехов и от падений. Поэтому будем смотреть вверх к Господу Иисусу духовными глазами, полными веры. Будем смотреть вверх, где находится Спаситель наших душ. Тогда мы можем признать: «О Господь Иисус, я бесконечно благодарю Тебя за Твою любовь ко мне, ибо Ты, как поручитель, умер за мои грехи на Голгофском кресте. Ты и сегодня еще, и в вечности будешь моим поручителем, потому что Ты любишь нас вечной любовью. Моя жизнь, дорогой Господь Иисус, должна только Тебе принадлежать, потому что Ты являешься моим поручителем. Аминь».
1: В Сиэтле полночь.
2: В эфире радио «На пути».
1: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлома, штат Орегон.

Рад приветствовать вас, уважаемые наши радиослушатели, и мир, любовь и святость да умножится у каждого из нас через познание Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Сегодня мы касаемся темы, которая открывается нам со страниц Писания, записанного в первом послании Петра, в первой главе, 16 стихом. «Будьте святы, потому что Я свят». Естественно, этот призыв вызывает множество вопросов у каждого из нас. Как стать святым? Как быть святым? Как понимать, что я уже свят? Говорить о святости в отрыве от святого Бога и его Писания, конечно же, бессмысленно. И тем не менее, даже подходя к решению этого вопроса с библейской точки зрения, говорить о моей святости, о нашей святости, практически невыносимо. Может быть, именно поэтому мы и не говорим о нашей святости, как о реальности, заменив святость процессом нашего освящения, которое приобрело материальное выражение во внешнем нашем виде, а также в разговорной речи, одежде, манерах поведения и так далее. Апостол Павел, послание к евреям, пишет: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Будьте святы, потому что Я свят». Следовательно, мы святы не собственным усилием или преображением, но святы святостью Бога. Посему, друзья дорогие, припоясавши чресла ума нашего, бодствуя, совершенно будем уповать на подаваемую нам благодать в явлении Иисуса Христа. И как учит нас Слово Божие, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. О том, как достичь этого состояния и иметь святость Божию, и наша сегодняшняя программа.

Давайте вместе с вами прочитаем 1 Петра, 1 главу с 15 стиха. И здесь написано: «По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Аминь. В нашей жизни мы встречаем множество различных примеров. Примеры преследуют нас. Мы можем видеть негативные примеры, мы можем видеть положительные примеры, но в большинстве своем этот мир наполнен негативными и греховными примерами, греховными призывами. Мы можем увидеть такие мотивирующие призывы, как «я заработал миллион, и ты сможешь». И порой люди, слушая такие мотивирующие призывы, покупают книги для того, чтобы достигнуть примера этого человека. Покупают видео, обучающие уроки для того, чтобы достигнуть примера того человека, который когда-то смог получить миллион и теперь призывает научить этому других людей. Этот мир наполнен разными ложными примерами. Нам показывают красивую картинку, на которой двое людей обнимаются, красиво выглядят и проявляют любовь по отношению друг к другу. Двое мужчин или двое женщин, показывая, что это правильно сегодня. Нам показывают сегодня десятки различных примеров, которым мы можем уподобиться. Но все эти примеры являются неправильными или греховными. Благодаря Писанию мы сегодня имеем правильный пример. Множество правильных примеров для того, чтобы жить так, как нас учит Бог. Я хотел бы обратить наше внимание сегодня на один из правильных примеров. И этот пример для нас является наш Бог. Я уже читал сейчас это место, но хочу повторить. Здесь написано: «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы, святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Я хочу обратить сегодня наше внимание на эти слова: «будьте святы, потому что я свят», и подчеркнуть для нас важные принципы, которые должны быть в каждой христианской жизни. И первое, на что здесь стоит обратить внимание, на то, что Бог говорит о себе, как о святом Боге. Все Писание наполнено святостью. Все Писание наполнено словами, которые говорят о святости. Я хочу задать вам вопрос: что для вас святость? Как вы понимаете слово «святость»? В наше время люди понимают святость по-разному. Я хочу сказать, что святой Бог – это чистый Бог. Святой Бог – это безгрешный Бог, это праведный Бог, это истинный Бог, это Бог, который поступает по правде. Это и есть святой Бог. Все, что делает Бог, характеризует его двумя словами, которыми когда-то характеризовало его бытие, книга «Бытие». Весьма хорошо. Бог все делает весьма хорошо. Мы, люди, совершаем ошибки. Мы совершаем ошибки в отношении с нашими женами или мужьями. Мы совершаем ошибки в отношениях с детьми. Мы совершаем ошибки на работах. Но Бог тот, кто не совершает ошибки, потому что Он есть Бог святой. Он поступает правильно и делает это всегда. Когда-то был такой человек, которого звали Гарри Каспаров. Я думаю, кто-то из вас обязательно о нем слышал. Это был уникальный человек, уникальный тем, что он был профессиональный в своем деле, в своем хобби. Он прекрасно играл в шахматы и преуспевал в этом. На протяжении 20 лет он был чемпионом мира по шахматам, и никто не мог его победить, потому что он был прекрасный игрок. Но в определенный отрезок своей жизни он допустил ошибку, и эта ошибка привела его к поражению, в котором он лишился своего чемпионского титула. Насколько бы мы, люди, не были совершенны, уникальны или неповторимы, мы допускаем ошибки. Божья святость подразумевает за собой безошибочного Бога, Бога, в котором нет ошибок, нет неправильных решений. Он всегда поступает правильно. Его действия всегда ведут к правильному исходу. Поэтому он называется Бог святой. Бог святой подразумевает за собой отделение. Бог, он отделен от греха и не имеет влияния в своей вечной жизни грехом.
Бог, в которого я верю, является святым и правильным во всех своих поступках. Порой человек принимает решения в своей жизни и поступает так, как он хочет. И мы, глядя с вами на жизнь этого человека, можем сказать: я бы тут так не поступал. Я бы сделал по-другому. Я вижу эту ситуацию совершенно по-другому. Мы можем смотреть на других людей и на поступки других людей и ставить их под сомнение, потому что мы все разные люди. Мы можем поступать по-своему, но мы не имеем права или не имеем способности ставить под сомнение действия Бога, Его решение, Его слово, потому что Он свят, и Его решение, оно не ставится в сравнении с человеческим. Он всегда поступает правильно. Исаия 5 глава 15 стих: «И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут, а Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог святой явит святость в правде». Сегодня люди определяют сами, что есть правда. Сегодня люди устанавливают правила в этой жизни и говорят: это есть правда, а это неправда. Но мы знаем с вами, и мы должны это знать, что Бог есть источник правды, и вся правда находится только в Нем. Почему? Потому что Бог святой, и в Нем находится вся правда. Что значит быть святым Богом? Это значит ненавидеть грех и все, что с ним связано. Это значит быть чистым, как летнее небо, на котором нет ни одной тучки, и ты смотришь на него и не понимаешь, где его конец. Это значит иметь правильный план. Это значит быть справедливым и иметь справедливое решение. Это быть верным своему слову и поступать по слову и держаться своего слова. Это значит быть отделенным от греха. Быть святым Богом значит ожидать святость и славы от своих детей. В Его присутствии люди снимали обувь. В Его присутствии люди закрывали глаза. В Его присутствии люди слепли. Мы помним, как люди, опираясь на святыню, могли погибнуть. Мы вспоминаем эти примеры и понимаем, что Божья святость, она великая и прекрасная, потому что она несет за собой правду. А правда – это самое сильное оружие в наше время. Писание учит нас и раскрывает картину святости нашего Бога. Но кроме этого, она призывает нас еще к важному моменту нашей жизни. Она призывает нас к святости, как и сам Бог. Как нам приобрести святость? Разве мы можем быть подобны Богу? Разве мы можем приблизиться к святости Божьей? Бог призывает нас к святости. Но как нам это сделать? Это сделать легко. Найти правильный пример. Когда-то апостол Павел коринфянам сказал в 1 Коринфянам 4:16: «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Что сегодня зависит от нас? Сегодня зависит то от нас, что мы можем подражать правильному примеру. Мы можем выбирать сегодня правильный пример. И этим примером должен являться Иисус Христос, и никто иначе. Апостол Павел сказал: «Умоляю вас». Он не говорил: «Я прошу вас», «Я предупреждаю вас», «Я просто пишу вам, решайте, как хотите». Он говорит: «Я умоляю вас». Он показывает особую важность в правильном подражании Иисусу Христу. Что делал Иисус Христос, будучи человеком на этой земле? Он проявлял святость, поступая по правде. Иисус прощал того, кто был виновен, проявляя в этом святость. Иисус показывал важность молитвы и поста, проявляя в этом святость. Он проявлял святость терпения. Иисус видел нужды и всегда отвечал на них, проявляя в этом святость. Иисус не был двуличным, проявляя в этом святость. Он проявлял святость справедливости, он проявлял святость в правде, он проявлял святость в нелицеприятии по отношению к ропоту. Он был довольным и всегда во всем благодарил Бога, проявляя в этом святость. Друзья, можем ли мы пересмотреть свою жизнь и сказать, что сегодня по отношению к ропоту я проявляю святость? Сегодня по отношению к своему брату, ближнему, я проявляю святость? Могу ли я сегодня сказать, что я проявляю святость в правде, или я проявляю святость в терпении? Проявляю ли я сегодня святость, подражая правильному примеру Иисусу Христу? Это важно сегодня понимать, но также
Важно понять тот факт, что без признания своего греха я не смогу приблизиться к святости. И это факт. Что значит быть рожденным человеком? Многие люди ходят в церковь и так и не понимают смысл рождения свыше. Что для вас значит быть рожденным человеком? Для меня значит быть рожденным свыше – это когда каждый день ты перепроверяешь себя и находишь в себе грех. Но самое важное, ты не просто находишь в себе грех, но ты признаешь этот грех. Это значит быть рожденным свыше человеком. Когда ты видишь, что ты поступаешь здесь неправильно, и не просто идешь дальше, а ты приходишь к Божьей святости и стремишься к этой святости. Ты признаешь этот грех. Это и значит быть рожденным свыше человеком. Это не значит, что мы должны быть все идеальны. Это не значит, что мы должны быть горды. Нет. Мы должны стремиться к Иисусу Христу, падать на колени и кричать, что мы виновны, виновны во всем и не способны достигнуть Его святости без Его силы, без Его руки. Потому что только Он способен дать нам отражение Своей святости. Мартин Ллойд-Джонс как-то сказал: «Если вы не желаете быть святым, я не вижу, чтобы вы имели право думать, что вы христианин». Мы должны следовать святости Божьей. Человек по своей природе всегда будет отделен. Всегда будет от чего-то отделен. Есть два варианта отделения. Первый вариант. Человек может быть отделен от Бога по причине греха. И второй вариант. Человек может быть отделен от греха по причине Божьей святости. Дорогие друзья, от чего сегодня отделены вы? Отделены вы сегодня от греха по причине Божьей святости? Или сегодня вы отделены от Бога, потому что вы погрязли во грехах? Я не буду отвечать за каждого из вас на небесах. Я буду отвечать за себя, возможно, за свою семью. Каждый из нас будет отвечать за себя. Не ждите, что кто-то проживет вашу жизнь. Вы проживаете свою жизнь сами. Мы должны сегодня отвечать перед собой, несмотря на другого, не искать ближнего и смотреть, как он поступает. Как я сегодня живу? Живу ли я сегодня как святой человек? Уподобляюсь ли я сегодня Божьей славе или нет? В Исаии 59, 2 стихе написано: «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Все, что нас отделяет от Божьей святости, это только грех и все, что с ним связано. Гордость сердца, которое не готово признавать величие и существование Божьей святости. Истинные христиане, которые живут в ожидании явления Христа и понимают всю его важность, будут стремиться хранить себя на протяжении жизни в святости. Об этом говорит 1 Иоанна, 3 глава, 3 стих. «Всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как он чист», стремясь к чистоте. Как-то раз одна семейная пара переехала в новую квартиру. И вот когда они заехали в квартиру, первым делом, что сделала жена, подошла и открыла окна. И увидела в окне, как ее соседка развешивает белье. И говорит своему мужу: «Посмотри, какое белье он развешивает. Оно же все грязное. Как она так стирает? Неужели ей нужно пойти и научить, как правильно стирать?» На что муж не обратил внимания, потому что читал газету. Спустя время она обращала внимание, постоянно глядя в окно, что эта женщина развешивает грязное белье. И удивлялась, почему она так стирает. В один момент она проснулась утром, подошла к окну и увидела, что белье чистое. Крикнула: «Муж, наконец-то соседка научилась стирать!» На что муж ответил ей: «Я просто встал рано утром и протер окна». Дорогие друзья, нам стоит проверить сегодня окна нашей жизни. Возможно, они грязные грехом. И мы пытаемся смотреть на нашу соседку или нашего соседа. Как же живет он? Нам нужно проверить окна нашей жизни. И, возможно, протереть их от греха, потому что они могут быть загрязнены. Нам стоит обращать на свою жизнь и стремиться к святости, которая сегодня призывает нас Писание. Итак, Писание показывает нам святого Бога. Бога, в котором, возможно, многие здесь верят.
А возможно, кто-то так и не впустил его в свое сердце и искренне не уверовал. Бог, Он свят, Он чист, Он есть правда. И все, что Он делает во все времена, является правильным. Он отделен от греха. И также подобно нашему Богу, Писание призывает нас стремиться к святости. Имея такой прекрасный и правильный, истинный пример, который находится в нашей книге Библии, Иисус Христос, мы должны стремиться к святости. Но это невозможно. Невозможно без признания своего греха. Это невозможно, имея зависимость от греха. Бог свят, и Он желает, чтобы мы были святы, отражая Его святость в своей жизни. Фессалоникийцам 4:7. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Аминь.

Напоминаем, что с вами в эфире Первославянская Баптистская Церковь города Сейлом. О том, как достичь святости в нашей жизни и быть святым, и наша сегодняшняя программа. Мы благодарим вас, дорогие друзья, что вы остаетесь с нами.

Слава Богу, братья и сестры, дорогая церковь, освященные в Иисусе Христе, призванные святые. Так когда-то апостол Павел приветствовал Коринфскую церковь. Мы вместе с вами прочитаем текст, записанный в книге Откровения, 15 глава, мы прочитаем первые 4 стиха. Так, книга Откровения, 15 глава, первые 4 стиха. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И увидел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, песнь Агнца, говоря, «Велики и чудны дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь святых». Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един, свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои. Аминь. Как, наверное, все уже понимают, сегодня наша основная тема – это святость нашего Господа, того, кому мы с вами служим, кому мы с вами последуем. И наш Господь, Он не просто обладает этой святостью, эта святость, она была передана нам. Почему я не зря напомнил в самом начале эти слова, освященные во Христе, призванные святые. Братья и сестры, скажите мне, пожалуйста, последний раз, когда вы смотрели в зеркало, кого вы там видели? Вы видели там святого человека? Это вопрос сложный, правда? Это сложный вопрос. И знаете, тенденция какая у нас происходит? Когда мы с вами молоды, мы хотим иметь зеркало, которое показывает нас полный рост. Но когда приходят года, и мы с вами становимся старше, мы хотим, чтобы это зеркало стало меньше, чтобы оно было короче. И, наверное, в наших уже преклонных летах мы хотим, чтобы нам только видеть глаза наши. Нас достаточно. Мы не хотим видеть ничего другого. Мы не хотим видеть всех наших недостатков. Мы не хотим еще раз ужасаться. И вы знаете, братья и сестры, когда мы говорим о духовной жизни, когда мы говорим о нашем положении перед Богом, мы никогда не увидим в этом физическом зеркале святого человека. Есть многие христиане, которые стараются изо всех сил сделать так, чтобы один момент они подошли к этому зеркалу и увидели там святого человека. И у меня для вас плохая новость. Этого никогда не произойдет. Если хоть когда-то мы с вами подумаем, что на какой-то момент мы с вами приблизились к этому эталону, и где-то есть какие-то проблески какой-то святости в этом зеркале, братья и сестры, это будет самая большая ошибка, самое большое заблуждение. Это значит, что мы абсолютно не понимаем, что такое святость. Есть единственная личность, во всей Вселенной, которая претендует на это положение. Это Бог. Святость, как уже первый брат говорил, это безгрешность. Святость – это идеальная чистота. Святость там, где нету ничего, за что можно было уличить или за что можно было найти какое-то несовершенство, какой-то недостаток. Это абсолютная гармония. Это то, что не может быть здесь, на этой грешной земле, к сожалению. Когда-то Бог сделал совершенным этот мир. Когда-то был на земле человек, который находился в этом состоянии. Недолго, но он был. Он вкусил, что такое святость. И вы знаете, мы с вами сегодня, действительно, смотря на себя, не можем увидеть, что мы с вами святые люди. Но, братья и сестры, я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели в правильное зеркало. Потому что есть зеркало, и оно не физическое. Есть зеркало, которое может дать нам надежду. И оно хочет дать нам надежду. И это зеркало – это и Слово Божие. Только смотря в это зеркало, мы сможем увидеть образ Божий.
образ Иисуса Христа. Образ, который нам, братья и сестры, вменен, который мы с вами не заработали и никогда не заработаем. Как бы мы с вами хорошо ни старались, мы будем стараться быть прилежными в нашем служении, мы будем стараться посещать все собрания, мы будем стараться, я не знаю, еще многие вещи делать. Но будут моменты падения, и мы с вами понимаем, что всякое падение, оно не просто чуточку нас опускает перед Богом в глазах Божьих. Написано, кто согрешит в одном, тот становится виновным во всем. И кто-то хочет не согласиться с этой истиной, кому-то она противна и думает, ну, Господи, как так? Вот посмотри, 90% моей работы – такой усиленный труд, и я согрешил. Неужели все это перечеркивается? И Писание говорит, да, так оно. Вот так оно, человеческая святость или наше понимание святости. Ну, слава Богу за то, что у всех у нас есть замечательное зеркало, Слово Божие, куда мы посмотрим, и мы видим настоящую картину. И что это зеркало говорит нам? Есть очень хороший стих, очень сильный стих, записанный в послании к евреям, 10 глава. Братья и сестры, запомните этот стих. Давайте мы его заучим наизусть. Он даст нам силу для победы. Он даст нам стимул для духовной жизни. И тот, кто не знает этот стих, кто не смотрит Писание, тот постоянно падает. Тот постоянно только смотрит на свое грешное существо. И вы знаете, у того и руки опускаются, тот не хочет ничего в жизни. Потому что он понимает, что бы он ни делал, как бы он ни старался, он всегда падает, он всегда спотыкается. Но этот стих, он дает нам надежду. Евреям 10 глава, 14 стих. «Ибо Он, то есть Христос, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». То, что не может сделать человек, может сделать Бог. И вы знаете, братья и сестры, великая милость Божия, что Бог это уже сделал. Когда мы думаем о своей святости, я думаю, что у нас всегда приходят смущающие нас мысли. Нам всегда это трудно переварить. Как я уже сказал, мы смотрим на себя, и нам трудно понять, каким образом Бог может нас сделать святыми. И вы знаете, это не написано о том, что Бог сделает нас когда-то. Придет момент, когда мы облечемся в новое тело, и наконец-то мы будем святыми. Написано, что это уже произошло. Когда Павел пишет о Христе и об этой жертве, написано это в прошедшем времени. Что-то уже произошло. С чем мы с вами сегодня живем? Написано, что Он одним приношением сделал совершенными освящаемых. Так что я хочу, чтобы сегодня каждый из нас, те, кто поверили в Иисуса Христа, те, кто избрали для себя этот путь следования за Христом, друзья дорогие, не верьте физическим зеркалам, верьте Слову Божию. Христос сделал нас, освящаемых, совершенными. Но здесь есть оговорка, братья и сестры. Это то, о чем мы сегодня с вами будем размышлять. Оговорка не в том, что есть какой-то все-таки недостаток в нас. Вы знаете, если бы в нас был недостаток, если бы Христос не сделал нас совершенными, я не думаю, что мы бы сегодня собирались с вами здесь. И проповеди говорили, и самое главное, молились Богу. Как вы думаете, Господь нас слышит? На основании чего Бог нас слышит сегодня? На основании жертвы Иисуса Христа. Это единственное, что дает сегодня право нам приблизиться к Богу, войти во святое святых. Не на основании нашей праведности, не на основании всех наших стремлений быть духовными, быть святыми, только лишь из Иисуса Христа. Бог готов слушать нас,
потому что перед нами или между нами и Богом стоит Иисус Христос, который является ходатаем нашим. Всякий раз, когда мы сегодня молимся, мы сегодня будем молиться еще, мы уже молились, мы уйдем в дома наши, мы будем всякий раз, когда мы обращаемся к Богу, знаете, друзья, мы не приходим на один на аудиенцию с Богом, мы приходим с Иисусом Христом. Христос нас ждет. Он принимает нас. И Он обращается к Богу. И Он ходатайствует за нас, чтобы Бог нас слышал. Поэтому будем учиться воздавать славу Богу, будем учиться чтить нашего Бога, нашего Господа Иисуса Христа, который является нашей святостью. У нас нету святости. Христос – наша святость. Христос – наш посредник. Христос – наше упование. Но что я хочу сегодня особо еще отметить, я думаю, что вот это будет связано, наверное, больше с темой нашего служения, чтобы мы не столько говорили о нашей святости, которую действительно нам нужно научиться воспринимать, нам нужно научиться жить как святые люди. Вот эту оговорку я хотел сегодня сделать. Знаете, Христос вменил нам свою святость, Христос сделал нас святыми. Но это, братья и сестры, теперь побуждает нас жить как святые люди. Но я хотел бы сегодня больше акцент сделать все-таки на святости Божией. Потому что мы должны с вами понимать, что святость Божия значит для нас. Потому что это не просто титул, это не просто качество. Это что-то, что конкретно, практически влияет и формирует сегодня нашу жизнь. Мы сегодня ходим, подражаем Христу в Его святости. И мы должны понимать, что Божья святость, она обязательно будет какое-то в нас делать действие. Текст, который мы с вами прочитали, мы вернемся к нему. Это 15 глава Откровения. Да, мы с вами прочитали это особое событие. Конечно же, его можно разбирать, все эсхатологические моменты последнего времени, все, как будет происходить. И мы понимаем, что это одно из откровений, которое, вернее, одна из частей откровения, это третья часть уже, наказание Божие. Да, мы с вами знаем, что были печати, которые были сняты, были трубы, которые звучали. И вот здесь это третья часть, прежде чем Бог изольет семь чаш гнева на землю, на всех оставшихся на земле, для того, чтобы они переживали такие муки, которых они никогда не переживали, для того, чтобы прочувствовать, как Бог может гневаться. И вы знаете, вот Иоанн, прежде чем он перейдет к описанию всех этих язв, которые зальются на землю, Иоанн снова поднимает свой взор к небу. И Бог так устроил, вы знаете, вот книга Откровения, она уникальная в этом смысле, что Бог дает видение Иоанну земли, все, что происходит, и потом поднимает его взор на небо, чтобы он туда посмотрел, что там происходит. Вы знаете, вот на земле горе, злоба, люди скрежещут своими зубами, не хотят принять Бога, продолжают его хулить, вся эта нечистота, мерзость, и потом взгляд на небо. А на небесах совсем другая картина. А там спасенные. Тем и тем прославляют Бога, преклоняются перед Богом. И вот здесь мы с вами прочитали. Это одно из видений. Прежде чем Иоанн снова окунется на вот эту земную, можно сказать, горечь, страдание, Бог дает ему этот взгляд. Взгляд этих святых, которые стоят, держа в руках гусли Божьи. И знаете, что они, братья и сестры, делают? Они песнь поют. Они песнь поют. И если вы обратите внимание, это уникально тоже. На небесах поется песнь, которая была создана на земле. Подумайте только об этом. Написано, они поют песнь Моисея. Они поют ту песнь, которую Моисей создал, когда Бог по милости своей перевел их через Черное море. Мы с вами читаем, это 15 глава Исход. Он воспел эту песнь. Это шикарнейшая песня. Это песнь, которая не только вошла в историю, она перешла в небо. Моисей даже о себе забыл в этот момент. Он просто не перестает удивляться и поражаться и восхищаться Богом, который так велик, так славен,
который свят и явил свою святость. А в этом моменте Моисей, конечно же, мы с вами знаем, он научился чтить святость Божию. Его первая встреча с Богом, помните, в пустыне, горящий куст и голос, его зовущий. Обратите внимание, вот в том моменте Бог еще не представился, кто он для Моисея. Моисей подошел по любопытству. Он пошел посмотреть, что за феномен такой. Подошел, и прежде чем Бог сказал, что он есть Бог, он сказал что-то важное. Он сказал: знаешь что, Моисей, сними обувь. Пока ты здесь стоишь, сними обувь. Я не начну с тобой разговаривать, пока эта обувь не будет снята. Я думаю, что Моисей мог бы задать вопросы, как и многие из нас. Знаете, мы сегодня много решим оспаривать, спрашивать, и нам непонятно, мы не согласны. Господи, а что здесь такого? Ну что здесь такое происходит? И камни, острые камни. Я не зря ношу обувь, потому что не хочу поранить свои ноги. Песок, который в пустыне, мы понимаем, что там большие градусы, обжигающие ноги. Моисей мог бы поспорить, Моисей мог бы сказать: а есть какая нужда, а что такого здесь, что это, чем этот песок отличается от песка 2 фута оттуда, где здесь нету храма, здесь нету ничего такого, чтобы заставило меня снять мою обувь. Но Моисей это не делает. Да, песок был такой же, и камни там тоже острые были, но Моисей понимает, что это присутствие Божие. И там, где Бог, там должно быть какое-то действие от нас. Как я уже сказал в самом начале, братья и сестры, если мы понимаем свою святость, которой Бог нас наделил, которую Бог нам вменил, это не просто то знание, которое мы должны теперь носить с собою. И, может быть, другому в лицо говорить, когда нас кто-то попытается уличить в чем-то, а мы ему: а ты знаешь, с кем ты говоришь? Нет, братья и сестры, это не значит святая жизнь или ходить как святые. Святые – это те, которые учатся жить как святые люди, которые понимают, что эта вмененная святость, она обязывает нас определенным вещам. Та же самая, когда мы устраиваемся, может быть, на работу, ну, это не та же самая, но, по крайней мере, мы можем себе понять, что если вчера ты просто был простым работником, а сегодня тебя сделали начальником, сказали: знаешь что, мы хотим сделать тебе промоушен, мы хотим поднять тебя. С завтрашнего дня мы выделяем тебе офис, с завтрашнего дня у тебя будет другой клиренс, там и какие-то бенефиты и все прочее. С завтрашнего дня под тобой будет работать 15 человек или, может быть, больше. Братья и сестры, человек такой понимает, что если он мог себе какие-то вещи позволить, пока он был одним из простых рабочих, если он где-то мог опоздать, где-то он мог посмеяться, где-то он мог еще какие-то вещи сделать, где-то он мог прийтись не в той форме, где-то что-то нарушить мог, то он понимает, став начальником, он должен показать пример, он должен вести себя как начальник и в разговоре своем, и в отношениях, и в поведении, и во всем, он должен поменяться. Братья и сестры, когда Бог говорит, что я вменяю вам свою святость, не потому что вы этого заслужили, я так хочу, потому что я дал своего самого дорогого, дорогой, дал сына своего. Я вменяю вам эту святость, но я хочу, чтобы вы научились теперь жить, как святые люди. И вот мы с вами, братья и сестры, сегодня должны понять, что Божья святость, Божья святость, которую Бог учил Моисея, как мы говорим, мы вспоминали уже вот сейчас, и вспомните конец Моисея, вспомните, что произошло. Бог сказал: взойди на гору, и мы с вами читаем об этом во Второзаконии 32:51. Моисей слышит слова: за то, что вы согрешили против меня среди сынов Израилевых, приводов Меривы в Кадесе, в пустыне Син, за то, что вы не явили святости моей среди сынов Израилевых. Братья и сестры, Моисей не вошел в обетованную землю. Ему Бог дал возможность посмотреть на нее. Он сказал: ты не войдешь. Не войдешь за то, что вы не явили
святости моей, за то, что я сделал вас святыми. Но в какой-то момент произошел этот сбой, и вы не стали жить как святые, вы не стали поступать так, как я вас учил, как я вас просил. Мы с вами знаем много других моментов в Писании, где люди не понимали, и эта святость

Мы с вами знаем также и другую историю, когда Давид вез ковчег в свой город, хотел завести его. Мы с вами помним Оза, священник Оза, который прикоснулся, написано, который хотел поддержать, хотел сделать доброе дело, можно сказать, но не до конца понимал, что это непростая деревянная коробка, да, что это ковчег Божий, что это особый предмет, он освященный, он есть олицетворение присутствия святости Божией, нельзя прикасаться. И Господь его поразил. Есть много других моментов, которые мы можем с вами вспомнить. Но суть, которую мы можем взять для себя, она одна. Братья и сестры, сегодня действительно Бог являет нам очень много милости. Очень много. Ветхозаветные люди, наверное, имели намного меньше шансов, чем мы с вами. Сегодня мы действительно видим, что где-то мы прикасаемся к ковчегу, не думая о последствиях. Мы где-то действительно входим в присутствие Божие, и нам кажется, что «а что тут такого особенного? Ну, пришел я в собрание, ну, сижу я на телефоне во время собрания, или мечтаю о своем, да все так делают». И вы знаете, мы не понимаем, что это место свято. Бог Моисея в пустыне заставил снять обувь, в пустыне. Там не было храма, там не было скамеек, там не было каких-то визуальных атрибутов. Он говорит, просто сними обувь, чтобы почтить меня, чтобы ты понял, что я свят. И моя святость, она должна побудить тебя к какому-то особому расположению. Братья и сестры, мы сегодня имеем такую возможность с вами приходить к Богу, служить Богу, быть в таком близком общении с Богом, молиться Богу. И мы с вами сегодня иногда не думаем, насколько это ответственный момент, потому что Бог милостив, потому что Бог не поражает нас сразу, потому что Бог дает нам возможность исправиться, потому что Бог дает нам возможность, чтобы мы осмыслили, чту ли я Бога как святого Бога, каким образом святость Божия сегодня изменяет меня, как она влияет на меня, на мой характер, на мои слова, на мои дела, на то, что я делаю. Поэтому мое большое пожелание сегодня для каждого из нас, чтобы мы, вот как Моисей воспел эту песнь, да, и посмотрите, в его песне звучит этот риторический вопрос. Риторически это значит, что в этом вопросе есть и ответ. И он говорит, кто, мы прочитали 4 стих, кто не убоится тебя, Господи, и не прославит имени твоего, ибо ты един свят. Божья святость, она обязательно будет приводить нас в состояние страха и трепета, братья и сестры. Это то, что, наверное, очень сильно утратило свое значение в наше время. Мы перестали бояться. Нам эта мысль неприятна. Зачем бояться Бога? Да Он же мой папочка. Он мой лучший. Я у Него на коленках. Он меня ласкает, Он меня всем одабривает. Вы знаете, вот это тот имидж, который нам очень по душе и по сердцу, и мы хотим иметь такого Бога. Писание говорит, что Бог, Он полон любви. Но Писание ни в коем случае не опускает планку Божьей святости. Оно хочет научить нас, чтобы мы могли чтить, и не только когда мы в небо придем, чтобы здесь, на земле, мы чтили нашего святого Бога. И понимание, правильное понимание святости – это действительно страх и трепет, когда мы соприкасаемся с этим, когда мы держим в руках Слово Божие, братья и сестры, когда мы читаем Писание, мы не можем его просто взять, положить на пол. Нельзя. Когда ты приходишь в Дом Божий, я понимаю, что сегодня многие говорят, да Бог везде, мы совсем всегда, Бог в нашем сердце, Бог. Все правильно, все по Писанию. Бог всегда, Бог везде. Но есть вещи особенные. Скажите мне, когда Бог явился Моисею в пустыне, это значит, что из всей пустыни там нигде Бога не было. Бог был только в этом кусте. Я так не думаю. Я думаю,

что Бог всегда был везде. Он всегда везде, Он все наполняет. Но было что-то особенное в этом месте, куда Моисей пришел, и где у него было это соприкосновение с Богом. Вот там нужно было. Бог не сказал: слушай, сними обувь, никогда не одевай больше, ходи по земле босым, потому что я везде наполняю все. Нет, Он так не сказал. Сейчас здесь окажи это почтение. Покажи свое благоговение. Когда мы приходим в определенные моменты нашего служения, возможно, еще какие-то духовные дела мы с вами делаем, мы должны понимать, это особый момент, который требует особого нашего положения или расположения. Поэтому приходишь ты в Дом Божий, имей страх. Имей страх. Кто не убоится, имей желание прославить и прославит имени Твоего. Пусть Господь сегодня благословит нас всех, чтобы, приходя к Богу Святому, имея Божью святость, вмененную нам через Иисуса Христа, мы научились трепетать перед Богом. Мы научились чтить Его. Не бояться, что Он что-то в нас заметит, за что-то нас накажет. Нет. Уважать и принимать Его авторитет в нашей жизни. Как сказал апостол Павел, апостол Петр в первом послании Петра, и я закончу этим стихом, 15 стих, он говорит так: «Господа Бога светите в сердцах ваших».

Итак, наша радиопрограмма «Благая весть», подготовленная Славянской Баптистской Церковью города Сейлом, подходит к концу. Сегодня мы читали, слушали, рассуждали о том, как достичь святости в нашей повседневной жизни, основываясь на словах Писания «Будьте святы, потому что я свят». Напоминаю, что наши программы вы можете слушать на волне 11.30 в субботу, 7 часов вечера, и в воскресенье, 7 часов утра. Кроме этого, наше участие в сетке вещания «Радио на пути» из города Эджвуд, штат Вашингтон, по четвергам и субботам с 00 часов в расчете для дальнего зарубежья и с 10 часов утра еженедельно, а также с города Сакраменто, Калифорния, на частоте вещания 87.7 FM по субботам с 6 часов вечера. Благословенной вам жизни со Христом, дорогие друзья, и спасибо, что слушали нас.

0: В Сиэтле час ночи.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Прослушайте, пожалуйста, программу передач на этот час. Вначале выйдет ежедневная программа «Открывая Писание». Ее проведет Александр Осадчий. После нее слушайте передачу «Для всех военнослужащих», ведущий Александр Захария. И в конце часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме.
2: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: «Вышел сеятель сеять и виды почв». Эта история описана в Евангелиях Матфея, Марка и Луки. В данном случае мы сегодня будем читать с вами из Евангелия от Марка. Это история о сеятеле, которую наверняка вы знаете и уже не раз слышали. Но позвольте еще раз изучить эту тему, потому что здесь кроется очень важная деталь. Если в единственном числе и детали. Здесь очень много деталей. Итак, давайте начнем читать «Радостная весть» от Марка, 4 глава, с 3 стиха. Слушайте. «Вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, поклевали ту. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терния, и терния выросла, и заглушило семя, оно не дало плода. Иное упало на добрую почву и дало плод, который зашел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, иное 100. И сказал им, кто имеет уши, да слышит». То есть мы видим историю о сеятеле, которую рассказывает Иисус Христос. Нужно ли здесь что-то комментировать? Нет. Почему? Потому что сам Иисус Христос, Господь, дает комментарий к этим словам. То есть мало сказать притчу, что он сказал. Он еще и сам ее прокомментировал. 14 стиха, это же 4 главы «Радостная весть» от Марка. «Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их». Давайте по порядку разберем каждый пункт вот этого комментария, который дал Иисус к своей притче. Итак, сеятель слово сеет. Кто это? Кто такой сеятель? Мы видим в книге «Деяния апостолов», 17 глава, стих 30. Там сказано: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». То есть Бог повелевает всем повсюду покаяться. Это его повеление. Дальше мы видим в письме Римлянам, 10 глава, стих 17, что вера от слышания, слышания Слова Божьего. Мы сопоставляем эти места Писания. Мы видим, что Бог повелел. Он сказал, откуда берется вера. А что еще сделал Иисус Христос? «Идите и научите все народы». Он дал великое поручение. Вот этот механизм. Сеятель слово сеет. Сеятель – это тот, кто проповедует. Это Божий служитель, который проповедует и сеет это семя. Но услышанное, в какой аудитории и в каких людях оно оказывается. И вот мы видим первую ситуацию, 15 стих 4 главы «Радостная весть» от Марка. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. То есть, первая ситуация. И сразу я скажу, что все эти ситуации объединяют одно. Все эти примеры, то есть, в данном случае люди, все люди слышат слово. Все получают семя. Потому что вера от слышания. По-другому никак. Итак, вот первая ситуация. Похищает сатана. 16-17 стих. Ситуация вторая. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются или отпадают по-другому. Что мы видим? Что здесь как будто бы описывается ситуация другая, чем которая мы уже прочитали, где похитил сатана семя. Посеянное семя. Здесь-то человек, посмотрите, человек-то услышал и принял. Но 17 стих опять начинается. Но не имеет в себе корня, непостоянно. Услышал и принял. Вот здесь я хочу остановиться подробнее. Сказано ли здесь, что человек, который услышал и принял, получил спасение? В этом тексте этого нет. Услышал и принял. Принял. То есть человек принял эту информацию, которую он услышал. Он принял ее. И в отличие от первого случая, где эта информация, слово посеянное, было похищено дьяволом, этот человек удержался больше. То есть он больше времени был с этой информацией. И, возможно, он даже, мы сейчас скажем, мы сказали, что здесь не описывается, что он получил спасение. Возможно, он даже покаялся. Почему покаяться и действительно стать спасенным, это не одно и то же. Сколько примеров людей, которые со слезами выходили вперед, особенно было распространено в 90-е. А потом их днем с огнем не сыщешь. Они не ходили в собрания и возвращались к прежней жизни. Множество примеров, и не только таких. О чем это говорит? Хотя эти люди покаялись. Это не говорит, что они получили спасение и потеряли его. Это вот этот второй пример, о котором говорит Иисус. Почему? Потому что они не имеют в себе корня. Они могли покаяться со слезами, со своими эмоциями, но это не было искренне покаяние. Они не имеют в себе корня. Какой корень? Имеется в виду корень Иисус. Корень Иисус Христос. Корень основания нашей жизни. Они не имели в себе Иисуса. Когда настает скорбь, то здесь перечисляется, что может случиться с человеком. Да что угодно. И какая-то трудность, и что человек отпадает. Почему? Они не имели корня. Они приняли информацию, возможно, покаялись на эмоциях. Но они не получили спасения. Потому что спасение, чтобы получить, не нужны эмоции. Чтобы получить спасение, нужна искренность и вера в Господа. Итак, это вторая ситуация, о которой говорит Христос. Первая ситуация, пришел сатана, похитил слово. То есть эти люди недолго были теми, которые услышали слово и захотели жить по нему. Второй случай, более продолжительное время, приняли слово, но когда настали какие-то трудности, уже это слово не играло в их жизни никакой роли. Они вернулись к прошлой жизни. Есть еще одна ситуация, о которой говорит Иисус. 18-19 стих. Посеянное в тернии означает слышащих слово. То есть опять та же ситуация, слышавших слово. Но в которых заботы век этого, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них заглушают слово, оно бывает без плода. Посмотрите. Посеянное в тернии, то есть сорняки. Попробуйте, если у вас есть огород, или просто подумайте, посеять какое-то семя в сорняки. Что будет? Люди на своих огородах сорняки, наоборот, устраняют, потому что они забивают все и не дают расти. Здесь такой же пример Иисус говорит. Слышавших слово, но... И опять то самое, но. Опять люди услышали. Может быть, прилюдно покаялись. Но заботы этого мира, обольщение богатством, другие желания, опять какие-то посторонние факторы. Если до этого мы читали, они не имеют в себе корня, поэтому отпали, то здесь смысл такой же. Они не имеют в себе корня. Поэтому любые стремления к богатству, другие пожелания обогатиться, заботы мешают вере этого человека. Вере человека. И посмотрите, что здесь ключевое. Конец 19 стиха. И оно бывает без плода. Плод. Вот мы подошли к тому, что отличает человека, который действительно уверовал, и который уверовал не по-настоящему. Хоть услышал слово, но не принес никакого плода. Плод – это тема, если Бог даст, следующей передачи. А сегодня мы говорим о сеятеле видов почв. Итак, вот сколько примеров. О чем говорит Иисус? Что есть разные ситуации, когда люди слышат слово, принимают его. Либо слышат слово, сразу отметают его. Либо принимают, потом отступают. В конечном итоге все эти примеры объединяет одно. Неискреннее покаяние или слышание слова, но в твоей жизни оно было безрезультатно. Что не будет? Не будет плода. Плод отсутствует. А где он присутствует? Стих 20. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово, принимают и приносят плод. Один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. Кардинальное и основное отличие вот этих почв, этого примера. Что сеятель посеял. Что? Все слышат Слово Божье. Но одни люди по разным причинам услышат, принимают или не принимают. Но слышат все. Их объединяет, что они не приносят плода. А вот упавшие на добрую почву плод приносит. И посмотрите, какой. В 30, в 60, в 100 крат. Добрая земля. Пример доброй земли, о которой говорит Иисус. Кто это? Пример доброй земли. И добрая земля – это люди, которые услышали слово и искренне уверовали в Господа. И что подтверждает то, что они стали спасенными? Их измененная жизнь. Их измененная жизнь. Принесение плода для Господа во много-много крат. Иисус ясно сказал, по плодам их узнаете их. Что такое принесение плода? Это дела, которые мы делаем. для славы Господа. Какова наша жизнь? Она изменилась или нет? Все кроется в этих примерах. Было ли искреннее покаяние? Если оно было, слава Господу, тогда ваша жизнь должна измениться. Тогда вы должны становиться все больше и больше похожим на Иисуса. Ведь семя, слово упало на вашу добрую почву. И вы имеете корень Иисуса. Но если ваша жизнь не меняется, если все, грех властвует в жизни, задумайтесь над этими примерами. Иисус много перечислил видов почв. Но если нет плода в жизни или плода, если жизнь не изменилась, это повод задуматься. А какую почву представляем из себя мы? Дай Бог нам всем быть доброй почвой, в которой семя, посеянное Господом, принесло для Его славы много и много плодов. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу для всех военнослужащих, которую подготовил и ведет Александр Захария. После нее слушайте передачи «Момент творения» и «Капля росы».
1: Здравствуйте, дорогие друзья радиослушатели! Вы слушаете радиопередачу для всех военнослужащих. Мы готовим ее для тех, кто по долгу службы находится далеко от своих родных и близких, для солдат и матросов, для сержантов и старшин, для младших и старших офицеров, для всех тех, кто ищет духовного успокоения, и для тех, кто уже приобрел его, для людей высокообразованных и для тех, кто не имеет большого образования. Независимо, какой вы профессии или звания, какого вы возраста и национальности, для тех, кто думает не только о материальном, но и о духовном. В этой радиопрограмме вы сможете услышать, что пишут нам наши радиослушатели, их размышления и комментарии на духовные темы. Вы сможете услышать ответы на ваши вопросы, а также интервью и живые свидетельства наших дорогих радиослушателей. Слушатель, если вы решите участвовать в этой радиопрограмме для нашего общего духовного возраста, тогда мы ждем ваши комментарии, размышления, свидетельства. На ваши вопросы вам ответит ведущий радиопрограммы. С вами сегодня у микрофона Александр Захария. Итак, что же принесла нам почта, друзья? Что пишут нам военнослужащие? Что пишут вообще слушатели наши? Каковы комментарии? Сегодня, слушатели, я продолжу мои комментарии, мое размышление именно на письмо, которое мы получили из города Читы, на письмо Павла Николаевича, офицера пограничных войск. Он писал следующее. «Александр, слушал вас недавно, и мне кажется, что, слушая вас, появляется во мне какая-то вера и надежда. Мне уже скоро 40 лет, а я еще холостяк. Офицер пограничных войск. Честно говоря, в этой глуши не вижу никакого выхода для будущей жизни, чувствуя себя тонущим во грехе. Как-то я слышал из ваших радиопрограмм о прокаженном. Вы читали о нем из Нового Завета, и мне кажется, что моя душа и вся моя жизнь, как та болезнь прокаженного, вся во грехах, вся в пятнах проказы греха. Честно говоря, мне так не хочется жить. Что же делать? Пишет Павел Николаевич. Сам себя я изменить не могу. Что же говорить о том, чтобы кому-то помочь? У нас таких, как я, полным-полно. Я не один, но это меня, конечно, не радует. Я хочу помочь, особенно молодым ребятам, солдатам и офицерам, но им я чем могу помочь? Я самый несчастный человек. Я сам себе не могу помочь». Вот так писал Павел Николаевич. Друзья дорогие, в прошлой программе я именно затронул эту тему, о которой вспоминал в своем письме Павел Николаевич из города Читы, офицер пограничных войск, о проказе. Проказа в Библии, проказа символизирует грех. Хотя мы это слово не хотим сегодня употреблять, заменяем его разными другими названиями, но грех остается грехом. И сегодня я хотел бы продолжить именно эту тему. Тему о проказе, тему о грехе. Это важная тема, я бы сказал, одна из самых важных тем для того, чтобы понять, зачем человеку нужно спасение. Именно об этом мы сегодня и побеседуем, поразмышляем, друзья, вот после этой замечательной христианской песни.

Дорогие слушатели, я продолжаю нашу радиопрограмму и стараюсь ответить на письмо. Уже частично отвечал в прошлой программе. Сегодня хочу продолжить этот ответ для Павла Николаевича из города Читы, для человека, военнослужащего, пограничника, офицера. Я уже говорил о том, что мы, слушатели, живем, все мы несем в себе грех, хотя об этом и говорить не хотим, и очень часто употребляем совсем другие слова, чтобы описать грех. Но грех остается грехом, и он как проказа, символизирующая именно грех, потому что проказа – это страшная болезнь, которая была неизлечимой в прошлом и остается неизлечимой, хотя ее сейчас можно приостановить. Все же это страшная болезнь, разлагающая все наше тело. Точно так и грех разлагает всю нашу жизнь. Поэтому я хотел бы сегодня также побеседовать, продолжить эту беседу о том, что писал наш слушатель Павел Николаевич из города Читы, о проказе. Вы знаете, друзья, человек – это самое интересное творение Божье и в то же самое время самое непредсказуемое в своих решениях. С первого момента падения в грех написано, что человек стал скрываться от Бога. Сперва он сделал себе покрывало из широких листьев, поняв, что он голый перед Богом. Раньше, то есть до падения в грех, у него не было стыда, потому что не было греха. Человек был невинным существом. Позже человек стал бить животных, чтобы сделать себе одежду из шкуры, а еще позже стал делать разные заборы и загороди, насыпи, валы, убежища, преграды и даже границы. Все это из-за греха. Человек вдруг стал всего бояться. Человеку вдруг стало не по себе, страшно. Появились враги. И появились враги даже в собственной семье. Человек стал прятаться. Прятаться от всех, но особенно от Бога. Есть природные укрытия, такие как пещеры. О них и пойдет кратенько речь. В некоторых известняковых местах в результате деятельности подземных вод образовались, как вы знаете, причудливо украшенные пещеры. Здесь находятся и залы размером в кафедральный собор, дальше узкие коридоры, а там колодцы, соединяющие несколько этажей. Из-за падения и испарения капель воды в течение большущих периодов времени образовались каменные колонны с прозрачностью фарфора. Установились гигантские органы. Протянулась красная или же желтая драпировка. Появились чудные цветы. Один спелеолог, побывав в некоторых прекрасных пещерах, рассказывал своим коллегам следующее. «Побывав в пещерах Готан, я вспомнил о Давиде и то, что повествует Библия о нем. Этот человек Божий не занимался спелеологией в горах юдейских и все же достаточно хорошо знал их пещеры, чтобы искать в них убежище от преследовавших его врагов. Первый раз Давид ушел от Анхуса, царя Гевского, и убежал в пещеру Адаламскую. Мы читаем об этом в первой книге царств, в 22 главе. В другом случае, ища убежище в безопасных местах Эн-Гади, Давид и его люди скрылись в глубине другой пещеры. Об этом мы читаем в другом месте Священного Писания, это в первой книге царств, в 24 главе. Читая Псалом 141, интересно не только прочитать его,
но и услышать, как Давид выражает свой страх и свою веру, говорит этот спелеолог. Вот пример. «Я возвал к Тебе, Господи. Я сказал, Ты – прибежище мое и часть моя на земле живых». А в Псалме 56 он восклицает: «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды». Однажды Давид должен был сказать: «Один только шаг между мною и смертью». Первая книга Царств, 20 глава, 3 стих. «Да, один только шаг между мною и смертью», — говорил Давид. Эти слова, наверное, не раз приходили в мыслях каждому из нас. Не так ли, слушатели? Разговаривал ли спелеолог со своими коллегами на эту тему, зная о ее серьезности? Я не знаю, слушатели. Но этот вопрос и крик души, я думаю, все мы не раз переживали. Этот крик души – один только шаг между мною и смертью. Оставляю и для вас, слушающих радиопрограмму, друзья мои. Ужасная мысль для тех, кто еще не нашел примирения с Богом. Мысль об одном шаге между смертью и вами. Одна из самых большущих истин для каждого проживающего человека на земле. Никто не избежит смерти. Однажды человеку положено умереть, и потом суд Божий, говорит нам Священное Писание. Хотим мы этого или нет, но это реальность. Реальность для каждого из нас. И вы, и я, мы стоим на шаг от смерти. Все же для верующего этот шаг – лишь проход или же вход в обители Божьи. Об этом сам Иисус Христос сказал раскаявшемуся грешнику, разбойнику, висевшему с ним рядом на кресте распятым. «Истинно, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Читаем в Евангелии Луки в 23 главе, 43 стих. Эти слова Христос сказал человеку, который был в одном шаге от смерти. Он уже ожидал ее с минуты на минуту. Но в последний момент он понял всю реальность жизни и смерти, понял весь ужас греха и покаялся, признав Христа своим Господом, Мессией. Он был спасен. А как дело с вами, слушатели? Неужели вы думаете, что вы можете уйти от смерти? Мы все стоим в одном шаге от смерти. Мы все согрешили, написано в Священном Писании, и мы это должны понять, что мы все согрешили и лишены славы Божьей. Все мы нуждаемся в спасении Христовом. Как приобрести спасение? Как спастись навеки? Именно об этом говорит Библия. Христос сказал: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную». Евангелие Иоанна, 5 глава, 39 стих. Да, спасение человека – это один из самых важных и самых важных предметов, о котором человек должен задуматься. Вы знаете, в начале столетия большой пассажирский пароход начал тонуть у берегов Великобритании. Среди попавших на список погибших оказался один знаменитый бизнесмен Нью-Йорка. Его родные закрыли большие коммерческие предприятия и были, конечно, в глубоком трауре. Вдруг, через несколько дней, пришла телеграмма с извещением, что бизнесмен спасен, что приезжает такого-то и такого числа. Встречайте! В доме сейчас же все переменилось. Все снова ожило и на предприятиях.
Семья радостно встретила того, кого почитала погибшим. После этого потерпевший кораблекрушение вставил телеграмму в рамку и держал ее на видном месте, вспоминая, что однажды он был погибший, но ожил. Когда размышляешь над этим случаем, становится ясно, что человек попал в крушение, что каждый человек нуждается в спасении. Человек полон греха и несет в себе смерть. Ему нужен Спаситель, иначе он погибнет в водах бушующего мира. Нужен ли Спаситель человеку? Конечно, нужен. Никто сам себя не спасет. Никаким методом, никаким путем. Нужен Спаситель. Многие сегодня утверждают, что Христос был простым человеком, что Он владел большущим даром, большой силой, мог делать чудеса и так далее. Однажды один слушатель подошел к проповеднику и сказал: «Знаете, мне не нравится, что вы так смело говорите о том, что человек нуждается в Спасителе. Почему бы вам не говорить людям, чтобы они сначала научились брать у Христа пример? Последовали ли бы вы за Христом, если бы я проповедовал о нем как о примере?» – спросил проповедник слушателя. «Конечно, я пошел бы, конечно, я пошел бы по его стопам», – ответил тот. «Ну хорошо», – сказал проповедник, – «сделаем первый шаг. Вот, о Христе написано, что он не сделал никакого греха. Можете ли вы сделать этот шаг?» – спросил проповедник. Слушатель, конечно, смутился и сказал: «Конечно, нет, я ведь грешу и сознаю это». «Тогда вы сознаете, что прежде всего вы нуждаетесь в Спасителе. Именно нуждаетесь в Спасителе, а не в примере Христа», — ответил ему проповедник. «Да, друзья дорогие, радиослушатели, нам нужен Спаситель, а не просто пример. И им является Иисус Христос, Мессия. Некоторые могут спросить: а для чего нас Бог хочет спасти? Друзья, намерения Божьи благи, говорит Священное Писание. Бог желает видеть нас здесь и в вечности счастливыми. Он спасает нас, чтобы раз и навсегда освободить от грозящего, страшного Божьего суда, очистить нас от той проказы, которую носим в себе, дорогие слушатели, от проказы греха, от страшной этой болезни. Он оправдывает нас искупительной своей жертвой. Он спасает нас, чтобы затем сделать нас наследниками вечной жизни через Иисуса Христа. Здесь, на земле, мы пользуемся только совсем незначительной долей того, что нас ожидает в вечности. Господь нас спасает, чтобы мы в свое время начали служить нашим близким и приводить их к Спасителю. Говоря одной фразой, можно сказать, как сказал когда-то святой Августин: «Без Бога мы не можем, а Бог без нас не хочет быть». Да, замечательная фраза, не правда ли, друзья дорогие? «Без Бога мы не можем». И в самом деле человек без Бога не может жить и не должен жить. А Бог без нас не хочет быть. Уже тысячи лет люди стараются уйти от Бога подальше. А Он, зная, что их ожидает, все же продолжает призывать к спасению. Он никого не заставляет. Нет, Он не заставит и вас, слушатель. Он просто просит. Он хочет быть вашим спасителем. Да, Он хочет освободить вас от этой страшной проказы греха. Друзья, радиослушатели, не напрасно пролилась кровь Христа.
В свое время, если вы не примете Спасителя, вам придется дать отчет перед Богом. Без жертвенной крови нет и Спасителя. Своей кровью Он искупил каждого верующего в Него, каждого приходящего в раскаяние к Нему. Сын Божий пошел добровольно на смерть и в тяжкой, мученической агонии пролил искупительную кровь. В Гефсимании его пот был, как крупные капли крови. Во дворе Пилата он истекал кровью после бичевания. Стекала кровь также и тогда, когда одели терновый венок ему, а затем Иисус истекал последними каплями крови на кресте. И это все было сделано за тебя и за меня, чтобы раз и навсегда оплатить нашу вину перед Богом. Его кровь стала искупительной для каждого, кто верит в Него. Через нее верующие имеют жизнь вечную. Через эту искупительную кровь Господь очищает нашу проказу, грех. Друзья дорогие, Бог стал человеком, чтобы стать жертвой, потому что только таким образом Он смог стать Спасителем. Его миссия для спасения человека окончена, но нужно сказать, что все любящие Его ожидают Его второе пришествие, и когда Он придет, Он уже придет как Царь царей, и Он будет судить, но все те, кто приняли Его, на суд не приходят, говорит Священное Писание. Именно сегодня у вас есть возможность примириться с Ним. Без примирения вы будете продолжать ваше восстание против Бога, и вы не сможете сами себя спасти никаким образом. Поэтому поступите мудро. Примиритесь с вашим Спасителем, как тот разбойник на кресте, который взмолился и был прощен.

Друзья дорогие, как вы видите, наше время улетело, но наша встреча может продолжиться в следующих наших программах в это же время и на этой же волне. У микрофона с вами был Александр Захария. Если вы решите нам писать, пожалуйста, пишите на адрес радиостанции или же лично мне, Александр Захария, Московская область, город Мытищи. Абонентский ящик 65, почтовый индекс 141 000. Друзья дорогие, всего вам прекрасного. До свидания.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Лягушки и вода. Словно для того, чтобы заставить эволюционистов задуматься и пересмотреть свои взгляды, Творец создал множество чудесных и неповторимых природных механизмов. Некоторые из них так сложны, что никаких миллионов лет не хватило бы для их эволюции. Рассмотрим несколько примеров из жизни лягушек. Как известно, лягушки мечут икру только в воду. Головастикам жизненно необходима вода, и лягушки знают разные способы добывания воды. У венесуэльской сумчатой квакши есть карман, как у кенгуру, только не на животе, а на спине. В этот карман мама квакша складывает икринки. Там достаточно влаги для того, чтобы детки чувствовали себя уютно. Когда же они вырастают, карман расстегивается, и малыши числом до 20 выпрыгивают наружу. Бразильская древесная лягушка использует совершенно иной подход. Она сооружает из ила маленький бассейн неподалеку от пруда и мечет туда икру. Причем бассейн этот строится с таким расчетом, чтобы время появления головастиков пришлось на момент начала тропических ливней, которые смоют бассейн вместе с малышами прямиком в пруд. В книге Иова, 38 главе, 36 стихе, Господь вопрошает Иова: «Кто дал смысл разуму?» Нам с вами очевидно, что только Господь, Создатель земли и небес, мог наделить лягушек разумом и способностями. Утверждать же, что и сами лягушки, и их способности случайно возникли сами по себе в ходе эволюции, совершенно бессмысленно.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капли росы», посвященную последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. Сегодня с Божьей помощью мы продолжим изучение послания апостола Павла Ефесянам. Откройте послание Ефесянам, главу 2, будем читать 2 стиха, 4 и 5. Ефесянам, глава 2, стихи 4 и 5. «Бог богат милостью по Своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». Слава Богу за эту Его такую великую любовь к падшему человеку. Когда спасенные Христом дети Божии оглянутся назад на свою прежнюю греховную жизнь, на то болото, из которого вызволил или вывел их Христос. У человека грешника, в его сердце рождается гимн хвалы, гимн прославления Бога. Да, мы все как один были мертвыми для Бога по грехам и преступлениям. Если бы было сказано, что люди больны или искалечены, или с недостатками, то была бы надежда на их исправление, но они мертвы. Мертвы для Бога, мертвы для духовной жизни, и притом мертвы все как один. Конечно, это мрачная картина, но это истинная картина, это божественная фотография мира, в котором мы живем. Мы все потерянные грешники. Но наш текст сегодня говорит, что Бог богат милостью по Своей великой любви нас, мертвых по преступлениям и грехам, оживотворился Христом, спас благодатью. Друзья мои, разве это не чудесная весть? Конечно, слава Богу за это. Аллилуйя! В послании апостола Павла Титу мы читаем: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Титу 2 глава, стих 11. Если Писание говорит, что благодать Божия во Христе Иисусе явилась для всех человеков, то это значит, что в слово «всех» включены и вы, дорогой слушатель. Кладбище может превратиться в живой дом. Могучая сила Творца, создавшая физическую жизнь человека, дарует ему и духовную жизнь. Бог через Иисуса Христа пробуждает людей к новой жизни, и нет такой силы, которая могла бы ему воспрепятствовать в этом. Пробуждение Бог начинает милостью, богатым милостью Бог. Милость – это сочувствие в делах к тому, кто слаб, кто нуждается в помощи. Бог неизмеримо богат милостью. Он явил свою милость через Иисуса Христа. Любовь Бога больше, чем любовь друга, больше, чем любовь матери. Действующая сила милости – это любовь. Бог есть любовь, так говорит Писание. Что же включает в себя любовь Бога к своему народу? Мы видим содержание любви Божией на примере израильского народа. Любовь и благословение в период послушания и поклонения перемещаются.

0: Сливаются с тяжелым наказанием, голодом, жаждой, болезнями в периоды непослушания. Но и в периоды наказания Бог посылал им пророков для напоминания о Его великой любви. И, наконец, Он посылает Сына Своего, Единородного, на мучительную смерть за грешников. Истинная любовь не может оставаться пассивной перед злом. Она не уступает злу во имя любви. Мы постоянно должны быть поборниками любви. Любовь к людям, желание донести до них благую весть о спасении во Христе сделали апостола Павла величайшим миссионером человечества. Эти же самые чувства и желания двигают и нами. И когда мы возвещаем благую весть Христа по радио сегодня, здесь двигательная сила – не человек, любовь Божия. Результат Божьей любви – это жизнь. И нас оживотворился Христом. Жизнь – это то, в чем нуждается мертвый мир. А каждый, получивший жизнь, стремится к ее полноте. Вся живая природа стремится к полноте жизни. Это биологический закон, и он же переходит в духовный мир. А если этого нет, то можно опасаться. Возможно, душа еще мертвая. Возможно, душа еще не оживотворена Христом. Духовно мертвый человек всегда доволен собой, всегда доволен своими познаниями. Через Христа грешник соединяется с Богом, примиряется с Ним, получает вечную жизнь. Жизнь вступает на путь постепенного возрастания. Теперь апостол Павел переходит к своей большой теме «Благодатью вы спасены». Благодать для апостола Павла была такой же вестью, о которой он мог говорить и говорил все снова и снова. Новая жизнь приходит к грешнику, покаявшемуся по благодати, и делает человека она новой тварью, как мы читаем во втором послании к Коринфянам, 5 глава, стих 17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. К новой жизни зовет Господь вас, дорогой слушатель. Если вы все еще не приняли эту жизнь, возможность перед вами открыта. Сегодня, в этот час, да поможет вам Господь в этом. Дорогие друзья, вы слушали радиобеседу «Капли росы». Вел беседу Николай Водневский. До свидания, друзья, до новой встречи в эфире.
1: В Сиэтле 2 часа утра.
2: Говорит радио «На пути».
1: В течение этого часа мы предложим вам, дорогие наши радиослушатели, послушать разбор Слова Божьего, записанный в церкви Голгофа в городе Харьков.

0: Amen. Well, Exodus chapter 10.
1: Аминь. Исход 10 глава.
0: We continue to go through this section of the 10 plagues here in Exodus.
1: Вот мы сейчас проходим через раздел с 10 казнями.
0: Chapter 10 covers plagues number 8 and number 9.
1: Увидим 8 и 9 казни.
0: And after
1: на Египет. И после этого
0: after today, there will only be one plague left.
1: Останется всего лишь одна последняя казнь.
0: That is, Lord willing, if we make it through the chapter.
1: Вот, если только мы пройдем сегодня ту главу, тогда в следующий раз нам останется одна казнь.
0: We'll try.
1: Мы попробуем.
0: All right, verse 1 of chapter 10.
1: Первый стих 10 главы.
0: The Lord said unto Moses, Go in unto Pharaoh, for I have hardened his heart and the heart of his servants, that I might show these my signs before him.
1: И сказал Господь Моисею, Войди к Фараону, ибо я отягощил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сии знамения мои.
0: That you may tell in the ears of your sons and your sons' son what things I have wrought in Egypt and my signs which I have done among them, that you may know how that I am the Lord.
1: И чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь.
0: Now here the Lord continues
1: так здесь Господь
0: to give,
1: продолжает
0: reason behind everything that's going on. He is giving Moses a glimpse, an explanation for why the things are happening the way they're happening.
1: Вот к тому, что ну почему все так происходит именно так, как оно происходит.
0: Why the seven plagues up to this point? Why are there three more on the way?
1: Еще три казни будут.
0: I mean, after all, God is God.
1: То есть, да, в конце концов, Бог, Он Бог.
0: And if God wanted to,
1: Бог,
0: before
1: того,
0: the very
1: то,
0: first plague, He could have just flicked the switch and that would have been it. It would have been lights out for Pharaoh and the gang.
1: Вот, как бы самой первой казни Бог, мол, там, Бог щелкнуть пальцем и все, и все фараоны, и все его поддатные не погибли бы. Вот, просто так.
0: And
1: сразу.
0: Moses and the Israelites could have just walked right out of Egypt.
1: И сразу же, как бы, Моисей и израильтяне, они ушли бы из Египта, и никто бы их не остановил. Потому что Господь поразил бы Египет.
0: So we look at everything that's going on, and we say, well, what's the plan that God has? Why is God doing all this, going through the trouble to do all of this?
1: Ну, Бог, как бы, все вот эти вот проблемы делает для египтян, чтобы сделать всего одну вещь, вывести израильтян
0: из Египта. We've seen glimpses last week.
1: Подсказки на прошлой неделе мы говорили о некоторых причинах, почему Господь это делает.
0: So that the Lord can show His power.
1: Господь мог показать свою
0: which what the Lord is trying to do is trying to communicate to His people that He's different from all the other gods that they've seen while they've been in Egypt.
1: Его народу, что он отличается от всех тех богов, которых они видели в Египте.
0: Egypt was a place where
1: местом,
0: gods came by the dozen, where there were
1: боги
0: hundreds of gods
1: сотнях,
0: to worship.
1: Сотни...
0: You can take your pick and choose which gods you want to worship.
1: Вы могли бы выбрать Бога на свой вкус, цвет, запах и так далее.
0: And so God is communicating to His people that I am greater than any of these false gods that you've seen while you've been in Egypt.
1: Боги, которые вы видели в Египте к этому моменту уже.
0: Chapter 9, God also says, I've done this so that the whole world can hear about me. So that they have the opportunity to come to know me.
1: Могли прийти и познать меня.
0: And we'll see in probably a couple years when we get to the book of Joshua.
1: Наверное, когда книги Иисус Навин дойдем.
0: That there was a woman in Jericho.
1: Женщина.
0: Who, all she did was hear
1: все, что она сделала, она,
0: what
1: она
0: had happened in Egypt
1: о том, что произошло
0: 40
1: в Египте.
0: Years ago.
1: Спустя 40 лет,
0: and she heard it, she said, that's the God that I believe in, that's the God that I want to worship.
1: Которому я хочу поклоняться, которого я верю.
0: And it just so happens that from that woman
1: would come женщины,
0: King David
1: в конце концов, произошел
0: and
1: царь
0: the Messiah eventually.
1: Вот, и в конце концов, Мессия.
0: So God has His reasons
1: поэтому
0: for
1: Бог
0: going through all the trouble,
1: причины,
0: going through all
1: чтобы...
0: these plagues
1: one after another, in
0: judgment of Pharaoh and Pharaoh's people.
1: Фараона и людей фараона.
0: But here in chapter 10, verses 1 and 2, we get three more reasons why God is taking the time and the trouble to do all of this.
1: Время, почему он процесс затягивает и казни посылает.
0: One is so that he can show Pharaoh,
1: он мог показать фараону
0: his power,
1: его силу,
0: and these signs.
1: И через эти знамения.
0: You remember when Moses first came to Pharaoh, back in towards the beginning of the book of Exodus,
1: еще в начале книги
0: and he says, Pharaoh, God says, let my people go.
1: Бог сказал, отпусти мой народ.
0: And Pharaoh, what was his response? Ответил. Says, who is the Lord? Who is he? Don't know him. Never heard about him.
1: Я не знаю его, никогда не слышал, так что давай отваливай.
0: Lord says, one of the reasons I'm doing this is so that Pharaoh can now know who I am.
1: И теперь, как бы Бог говорит, что одна из причин, вот почему я это делаю, чтобы фараон он познал, кто я.
0: He'll have no excuse.
1: Чтобы у него не было объяснений, не было оправданий.
0: Lord also says, this is so that you can know.
1: Вы могли знать,
0: beyond the shadow of a doubt, that I am the Lord, Jehovah, the Almighty God, the Creator of the universe. But he also says in verse 2, I'm doing this so that you, Moses, and your people, the children of Israel, can experience me, can see my power. And then he says, so that, for this reason, so that you can tell your children about it.
1: Вы могли рассказывать своим детям о том, что вы.
0: And so that you can tell your children's children about it.
1: Чтобы детям детей своих ты мог рассказывать.
0: I'm doing this so you have the opportunity to share with others your experience that you've had with the Lord.
1: Вашим опытом, вашими переживаниями с Богом, с другими людьми.
0: Years from now, 40 years from now, when you're on the border there, getting ready to cross the Jordan River into the Promised Land.
1: 40 лет спустя, когда вы будете находиться перед рекой Иордан, перед входом в обетованную землю вашу.
0: Those men who weren't in Egypt, who were born in the wilderness, who are getting ready to cross the Jordan into a land full of giants and walled cities.
1: Готовы были войти в эту обетованную землю, где были большие высокие стены. И где были гиганты,
0: you'll be able to sit down and you'll be able to tell them all about what God did for you while you were in Egypt. The experience that you had with the Lord. How the Lord fought for you. How the Lord delivered you from the king of Egypt, from
1: Pharaoh.
0: And you'll be able to share your experience that you had with the Lord with your children.
1: Опытом, что у вас было с Богом, с теми детьми, которые там не были, у которых не было этого переживания.
0: Иудеи,
1: они делают это вплоть до сего
0: дня. Однажды в год, Passover,
1: во время Пасхи,
0: the Jews hold a feast, a meal. They call it a Seder dinner.
1: У евреев, у них есть вечеря такая предпаскальная, они называют ее, знаешь, как
0: something...
1: сидр или что-то такое. Ну, не сидр, но... Седар.
0: Something like Седар. What Jesus did with his disciples there at the Last Supper.
1: Это то, что Иисус сделал со своими учениками, это вот эта вечеря.
0: And this whole entire meal, this Passover meal, is a reminder.
1: Это напоминание
0: to the parents and to the kids.
1: Родителям и напоминание детям
0: about the God that they worship, about the God that we worship. And what he did for his people in Egypt.
1: К кому Богу они поклонялись.
0: Now, if you ever have the opportunity to go to a Seder dinner or have one with your own family,
1: в Израиль, чтобы поужинать этот седр, или как там он называется, с евреями. Или если у вас знакомые евреи есть, то скажите, что пригласи меня на седар.
0: There are different aspects of this dinner.
1: То вы увидите, как бы, то есть разные аспекты этого ужина.
0: I won't try and explain all of them, but just maybe a couple highlights. There at the head of the table, there's a big round plate, a platter.
1: У главы стола, как бы, есть такая большая тарелка стоит.
0: And there are different things in different sections of this plate.
1: На этой большой тарелке круглой, там есть разные блюда как бы по-разному...
0: Different food, things of food.
1: По-разному разложены в разных частях этой тарелки.
0: And they all represent and have to do with the story here in Exodus.
1: И все они представляют и относятся к истории, которую мы сейчас читаем в Исходе.
0: For example, one
1: Например,
0: of the things is they have
1: того,
0: bitter herbs.
1: Что лежало на этой тарелке, это кто? Горькие травы.
0: And like horseradish. Or,
1: вот, например, редиска.
0: Or the kind of mustard that when you eat it makes you cry.
1: Или горчица.
0: Something
1: такая,
0: really bitter, spicy.
1: То есть что-то очень горькое и очень.
0: Which that when they eat it, they their eyes water and tears form.
1: Поэтому когда они ели, то их нос прочищался, сопли текли, слезы тоже текли.
0: And it's a reminder.
1: И это было напоминание им.
0: A reminder of the bitterness that the children of Israel experienced while they were in Egypt.
1: Они имели, когда дети израильтяне были в Египте, когда они были рабами, что это было тяжело, это было трудно. Вот
0: and now the people they eat that to
1: и теперь люди, которые кушают это, которые также плачут, они могут как бы понять,
0: to remember the tears that were shed in Egypt.
1: Вот были пролиты в земле египетской.
0: There's also this thing called kerosis.
1: Есть такая вещь, которая называется
0: where they'll take apples, they chop up the apples.
1: Керосис или что-то такое, блюдо так называется. Они берут яблоко, разрезают яблоко,
0: and they take honey.
1: Кто? Walnuts?
0: Walnuts, nuts.
1: Орехи. Вот. И потом мед добавляют. Яблоки, орехи и мед. И они смешивают все
0: like
1: это вместе.
0: And it represents
1: становится
0: the mortar.
1: Цельная такая, как паста какая-то.
0: Like the cement between the
1: вот.
0: Bricks.
1: И это на них представляло, как вот это как цемент между камнями. Знаете, такое есть?
0: And then on one of the parts they have a bone.
1: Вот. И
0: a
1: потом
0: piece of, the leg
1: в другой части
0: lamb.
1: Тарелки лежала кость.
0: And that bone represents
1: от Агнеса, которого они заколовили.
0: The outstretched arm of the
1: она представляла простянутую
0: the mighty hand of God.
1: Божью.
0: And how
1: руку Божью, и то,
0: the mighty
1: она,
0: hand of God delivered them
1: Божья,
0: from Egypt.
1: Она избавила их из Египта.
0: Now there are other things, and we won't go into all of them.
1: Другие,
0: all these things that are on this plate.
1: На этом столе, на этой тарелке. Мы их всех не будем сейчас изучать.
0: But there are also four cups
1: вот.
0: That are part of this meal, part of this
1: чаши.
0: Dinner.
1: Четыре чаши на этой вечере.
0: They're filled with wine.
1: All of them?
0: Yeah.
1: Все они наполнены вином.
0: Or sometimes just one cup that they fill four times.
1: Вот, или это может быть одна чаша, но ее четыре раза наполняют.
0: And there are different points of the meal where they drink from these cups.
1: Вот, и есть разные как бы моменты.
0: And each time they drink, it represents and means something different.
1: И каждый раз, когда они пьют, то это представляет что-то. Ну, новое, что-то другое.
0: But reminds them of this story.
1: Вот, какой-то аспект, напоминающий их об этой
0: the first
1: истории,
0: cup they drink,
1: что мы читаем.
0: The Lord says,
1: например, в первой чаше, которую они пьют, Господь говорит, что я выведу вас из Египта.
0: The second cup that they drink later on in the meal is the cup that says, I'm going to deliver you from
1: чаша,
0: bondage.
1: Которая говорит, я избавлю вас из рабства.
0: And then the third cup, I will redeem you with an outstretched arm.
1: Говорит, что я искуплю вас моей простертой рукой.
0: And the last cup that they drink
1: и последняя чаша, которую они пьют,
0: is a declaration that they that God says, I will make you my
1: говорит,
0: people.
1: Я сделаю вас своим народом.
0: And so this whole meal, and there's a lot
1: поэтому
0: more to it than
1: вечеря,
0: that.
1: Вся эта вечеря, которая стоит на самом деле из многих вещей.
0: But it's all to give the people a reminder.
1: Вот служит напоминанием для людей.
0: God says part of the reason why I'm doing all that I'm doing here
1: здесь
0: in Egypt.
1: Здесь Бог говорит часть из причины, почему я делаю то, что я делаю в Египте.
0: So that
1: это чтобы
0: 6,000 years from now,
1: 6,000 лет спустя,
0: my people will still remember how powerful I am, how awesome I am, how I redeemed them, how I rescued them,
1: как я избавил точнее их и как я продолжил. Продолжу все это делать для них сейчас.
0: And so part of the reason Lord is saying is so that this story, this experience can be passed on from generation to generation.
1: Передавалась из поколения в поколение.
0: And it is, it's still passed on.
1: И так и есть. До сих пор она передается с поколения в поколение.
0: But one more thing I want to just try and draw from that.
1: Вынести.
0: is sometimes there are things that go on in our lives.
1: Иногда есть вещи, которые происходят в нашей
0: And we ask
1: жизни,
0: ourselves, why is this happening?
1: Себя, почему это происходит с нами?
0: Why is the Lord doing
1: почему
0: this? Why
1: Бог
0: is the Lord allowing
1: это?
0: This?
1: Почему Бог допускает это?
0: And we wonder.
1: И мы удивляемся.
0: But could it be so that you will experience the Lord?
1: Чтобы вы пережили Бога.
0: So that He can show Himself faithful on your behalf. Or maybe you're in a situation where you feel stuck, you can't get out of it.
1: Чувствуете, что вы застряли, вы не можете.
0: But the Lord wants to take you from that situation and rescue you.
1: И вытащить, избавить вас из этой
0: ситуации. And allow you to experience Him.
1: Вы могли пережить
0: in His power,
1: его
0: His strength, in His providing for you, in His rescuing you from impossible situation, in Him enabling you to do things that you never thought you could do, or whatever the case may be.
1: Вот, и так далее.
0: And then that's so that someday you'll be able to share that same experience with somebody
1: того,
0: else.
1: Чтобы когда-то вы могли поделиться тем, через что вы пришли с Богом.
0: So that when you have kids,
1: чтобы у вас когда появятся дети,
0: you'll be able to share with them.
1: Вы могли делиться с ними.
0: That, well, back in the day, I was in this situation, but the Lord delivered me. The Lord came through. He provided, and He did this, and He did that. That's the experience that I had with the Lord. And you can expect the same thing you can say to your kids.
1: И вы можете рассказывать это вашим детям.
0: And they'll hear the stories about how awesome your God is.
1: Какой потрясающий ваш Бог.
0: And they'll say, I want to worship your God too. Я хочу поклоняться вашему Богу
1: также. Я хочу поклоняться этому Богу.
0: And then when they have kids, when your kids have kids, you have grandkids,
1: когда у вас будут
0: внуки,
1: you're
0: old,
1: когда вы будете старые,
0: and little kids are running around.
1: Вот,
0: like, back in my day, when I was a young whippersnapper,
1: скажете, когда я еще был молодой, когда я старше ходил, у меня такое ощущение с Богом, я бегал с Богом и так далее.
0: And I said, "Wow, Grandpa, that's amazing."
1: Да, бабушка, ты бегал, да, когда это было?
0: So I want to know that. I want to know your God too.
1: Вот, я тоже хочу Бога твоего знать тоже.
0: So if you ever find yourself in hard situations,
1: в общем, если вы себя обнаружите в трудной ситуации,
0: don't worry about it.
1: То не волнуйтесь об этом.
0: Just trust the Lord.
1: Просто доверяйте Богу.
0: And take from that experience everything that the Lord wants you to take from that experience.
1: Вот, и, ну, исчерпайте из этого переживания, из этой ситуации с Богом, который у вас будет, все, что вы сможете, чтобы
0: Because
1: передать это далее
0: He'll use it to
1: своим
0: encourage
1: поколениям,
0: somebody
1: потому что
0: in the future.
1: Он может использовать это, чтобы ободрить кого-нибудь другого.
0: All right, verse 3.
1: Третий стих.
0: Moses and Aaron came in to Pharaoh and said to him, Thus says the Lord God of the Hebrews, How long will you refuse to humble yourself before me? Let my people go, that they may serve me.
1: Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему, Так говорит Господь, Бог евреев, Долго ли ты не смиришься передо мною? Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение.
0: Or else, if you refuse to let my people go, behold, tomorrow I will bring locusts into your coast.
1: А если не отпустишь народа моего, то вот завтра я наведу саранчу на твою область.
0: They shall cover the face of the earth, that no one can be able to see the earth, and they shall eat the residue of that which escaped, that which remains from the hail, and they shall eat every tree that grows for you out of the field.
1: Она покроет лице земли так, что нельзя будет видеть земли, и поест у вас оставшиеся, уцелевшие от града. Объест также все деревья, растущие у вас в поле.
0: They're going to fill the houses and the houses of your servants and the houses of all the Egyptians, which neither your fathers nor your fathers' fathers have seen since the day that they were upon the earth unto this day. And he turned himself and went out from Pharaoh.
1: И наполнит домы твои, домы всех рабов твоих и домы всех египтян, чего не видели отцы твои, ни отцы отцов твоих со дня, как живут на земле, даже до сего дня. Моисей обратился и вышел от фараона.
0: Pharaoh's servants said to him, How long shall this man be a snare to us? Let the men go, that they may serve the Lord their God. Knowest thou not yet that Egypt is destroyed?
1: Тогда рабы фараоновы сказали ему, Долго ли он будет мучить нас? Отпусти сих людей, пусть они совершат служение Господу Богу своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?
0: So Moses comes in now, and he says, Pharaoh, if you don't let the people go, there's an eighth plague that's coming, and it's going to be a plague of locusts.
1: Фараон, если не отпустишь людей, народ израильский, то следующая казнь грядет, и это будет саранча.
0: And then it says that Pharaoh's,
1: говорит, что фараон,
0: Pharaoh's servants came to him and said, Pharaoh, let them go.
1: Фараон уже пришли к фараону и сказали, фараон, отпусти этих
0: людей. Just give in already.
1: То есть, сдайся уже, хватит тебе. То есть,
0: everything that Moses says happens just like he says it.
1: Сказал, оно произошло так, как он это сказал.
0: Now he's talking about his God's going to bring locusts to destroy all the crops and all the trees.
1: Придет, принесет саранчу, которая уничтожит все, всю зелень на нашей земле, все деревья.
0: And they're saying, Pharaoh, just let them go.
1: И они говорят, фараон, ну отпусти их уже.
0: What does Pharaoh say?
1: Что ж фараон говорит?
0: Verse
1: 8. 8 стих.
0: Moses and Aaron were brought again to Pharaoh, and he said to them, Go, serve the Lord your God. But who are they that shall go?
1: И возвратили Моисея и Аарона к фараону, и фараон сказал им, Пойдите, совершите служение Господу, Богу вашему. Кто же и кто пойдет?
0: Moses said, we'll go with our young and with our old, with our sons, with our daughters, and with our flock, and with our herds.
1: И сказал Моисей, пойдем с малолетними нашими, и стариками нашими, с сыновьями нашими, и дочерями нашими, и с овцами нашими, и с волами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу.
0: And he said to them, let the Lord be so with you as I will let you go and your little ones. Look to it, for evil is before you.
1: Фараон сказал им, пусть будет так, Господь с вами. Я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение.
0: Not so. Go now, you that are men, and serve the Lord that you, as you desire. That they, and they were driven out from Pharaoh's presence.
1: Нет. Фараон говорит, пойдите, одни мужчины, и совершите служение Господу, так как вы сего просили, и выгнали их от фараона.
0: So Pharaoh, he says, okay, fine.
1: Фараон говорит, хорошо.
0: Go ahead.
1: Идите.
0: Go, serve the Lord.
1: Идите, служите Богу.
0: He says, but who's going to go with you?
1: Кто пойдет с вами?
0: Who's going to be involved in this?
1: Кто будет вовлечен во все это поклонение Богу?
0: Моисей
1: говорит, ну,
0: everyone.
1: Все.
0: Us, our families, all the men,
1: наши,
0: all the women,
1: наши,
0: all the children.
1: Женщины, дети,
0: and Pharaoh says, no.
1: Не,
0: you can go.
1: Ты можешь идти.
0: But you can't take anybody else with you.
1: Но другого никого с собой
0: you
1: не
0: and your men,
1: мужчины. Только
0: you and your men who want to worship the Lord, fine. You guys go do that.
1: Идите, это сделайте.
0: But you're not taking anybody else with you. You
1: все.
0: Leave your family
1: другого
0: behind. You leave the women behind.
1: Собой,
0: you leave the children behind.
1: Свои семьи вы оставляете. Детей оставляете и... также свое наследие волов, козлов и
0: Pharaoh,
1: так далее.
0: We've seen him.
1: Фараон.
0: He's been trying to hold
1: мы
0: on
1: уже видели несколько раз, как он пытается удержать
0: to the Israelites,
1: израильтян
0: to keep them
1: на земле,
0: in Egypt.
1: В Египте.
0: The first time Moses came to Pharaoh, he says, Pharaoh, the Lord says, let my people go.
1: То есть первый раз, когда Моисей пришел к фараону, сказал, фараон, отпусти людей.
0: We want to worship him.
1: Мы хотим поклониться ему.
0: Pharaoh says, "Who?"
1: Фараон сказал, кому?
0: Never heard of him.
1: Не слышал о нем.
0: I'm not sure that kind of God exists here in Egypt.
1: То есть я даже не уверен, что у нас в Египте такой Бог есть.
0: And he tries to deny whether this God even exists.
1: Вообще отвергнуть существование.
0: But then Moses says,
1: "No." Говорит,
0: the Lord says, "Let my people go. We're going to go and we're going to worship
1: народ,
0: the Lord."
1: И мы пойдем, поклонимся Богу.
0: So then Pharaoh says, okay, fine,
1: говорит,
0: if you're going to worship
1: хорошо,
0: the Lord, that's fine,
1: Богу,
0: but stay in Egypt.
1: Хорошо, но остайтесь в Египте, поклонитесь Богу.
0: So I can't keep you from worshiping the Lord, and you're
1: going
0: to do that anyways. Fine, do it, but stay here.
1: То есть вы все равно будете поклоняться, но сделай это в Египте, как бы, ну, поклонитесь в Египте, и все.
0: Moses says, no,
1: говорит,
0: we're not going to stay here, we're going to leave.
1: Здесь,
0: we're going to leave Egypt and go into the wilderness.
1: Мы из Египта в пустыню.
0: So Pharaoh says, okay, fine, you're going to worship the Lord,
1: хорошо,
0: and you're going to leave Egypt. Fine. But when you leave, don't go very far.
1: Когда вы уходите, то не ходите далеко очень.
0: Just stop right on the other side of the border there. You'll be in the wilderness, but you'll be close to Egypt still.
1: Пустыня там очень недалеко от Египта.
0: And Moses says,
1: no.
0: We're going to worship the Lord.
1: Мы поклонимся Богу.
0: We're going to leave Egypt.
1: Мы оставим Египет.
0: And we're going to go all the way.
1: Полностью туда, куда Бог нам показал.
0: Pharaoh says, okay, fine. You're going to worship the Lord.
1: Хорошо,
0: you're going to leave
1: Богу,
0: Egypt. You're going to go all the way.
1: До конца, куда Бог вам сказал.
0: But don't take anybody else
1: но
0: with you.
1: Не берите с собой никого.
0: You leave the family behind.
1: Идете, а семьи оставьте ваши.
0: Now we've seen what
1: compromise
0: does, how Pharaoh's trying to compromise,
1: how
0: the enemy that we deal with tries to get us to compromise.
1: Он пытается заставить нас компрометировать.
0: We know in our hearts that we can't.
1: We
0: gotta obey the Lord. We gotta obey what His word says. Compromise is not an option.
1: Потому что компромисс это не выход.
0: Here's one more thing that you can add to the list of what happens when you compromise.
1: И вот вам еще одно, что вы можете добавить.
0: When someone compromises with the enemy.
1: We've already seen that
0: death is a result of compromise.
1: Результат компромисса — это смерть.
0: And that's not a physical death. It's not that you're going to have a heart attack and die or something like that.
1: У вас не будет сердечный приступ, и вы умрете.
0: It just means your relationship with the Lord and your fellowship and communion with the Lord is going to be affected by compromise.
1: Компромисс повлияет на него.
0: Now, blindness also happens.
1: Слепота также происходит.
0: Bondage.
1: От компромисса.
0: A failure to glorify God.
1: Вот, и то, что вы не сможете прославить Бога.
0: And now leaving others
1: через компромисс.
0: Behind.
1: Вот, и теперь это то, что вы оставите других людей позади.
0: And this is just like the enemy.
1: То есть это точь-в-точь наш враг сегодня.
0: When he realizes
1: когда он осознает,
0: he's losing his grip on our lives.
1: Как бы влияние свое на наши жизни.
0: Where we've said, I'm
1: когда мы сказали, нет, я
0: God.
1: Буду поклоняться Богу.
0: And I'm going to leave Egypt. I'm going to leave the world behind.
1: Из этого мира я оставлю все в этом мире позади.
0: And I'm going to go all the way with the Lord. I'm not going to hold anything back.
1: Ничего не буду удерживать.
0: Whatever He wants from me, all I can say is, "Here I am, Lord, send me."
1: Сделаю все, что я могу сказать. Да, Господь, вот я, пошли меня.
0: Then the enemy says, "Okay, fine."
1: И враг говорит, ну хорошо.
0: If you're determined to go all the way with the Lord,
1: whatever
0: it takes, okay, all right.
1: Хорошо, пускай.
0: Но don't take anybody else with you.
1: Собой.
0: Don't tell anybody else about the Lord.
1: Другому,
0: don't try and
1: не
0: put that trip on somebody else and try and make them or get them to know your God or worship your God. If
1: Богу,
0: you want to go all
1: нет.
0: The way, fine, you
1: иди,
0: do that,
1: иди,
0: but you leave everybody else out of it.
1: Позади.
0: We need to take everybody with us.
1: Нужно взять всех, кого
0: Moses says, there's
1: собой.
0: No way. If
1: Моисей
0: we go,
1: говорит, что
0: everybody goes.
1: Так не пойдет. Если мы идем, то идут
0: and
1: все.
0: That's the same attitude
1: наши семьи
0: we need
1: и все.
0: To have.
1: И то же самое отношение
0: we're
1: у нас должно
0: heaven.
1: Быть.
0: We're
1: мы
0: going
1: знаем,
0: all
1: что
0: the
1: мы
0: way.
1: Идем на небеса. Мы
0: but
1: знаем,
0: there are a lot of people out there
1: путь,
0: that are stuck in Egypt.
1: Людей, которые застряли
0: and we
1: gotta
0: say, I know I can't save everyone. I can't tell everybody about the Lord.
1: И вы должны для себя решить, что
0: we can't take everybody with us.
1: Вы должны для себя понять, что всех с собой мы не уведем.
0: But we can take as many people.
1: Но нам нужно стараться забрать как можно больше людей с собой.
0: And we can tell as many people.
1: И как можно большему числу людей рассказать.
0: And so now the enemy.
1: О том, куда мы идем. И теперь
0: he's saying,
1: враг, он говорит,
0: don't share that with anybody else.
1: Не делись.
0: Man, the Lord has saved you. He's rescued you. He's blessed you.
1: Господь спас тебя, Господь тебя хорошо.
0: Don't try and tell other people about it.
1: Оставь это при себе. Не рассказывай другим людям.
0: Don't tell your teachers in school.
1: Не рассказывай своим учителям в школе.
0: Don't tell your classmates. Don't tell your roommates.
1: В школе или в общаге.
0: You worship your God.
1: Поклоняйся своему Богу.
0: You let them worship their God.
1: Их оставь. Пускай они поклоняются ихнему Богу, и все будет хорошо. Они пойдут в ад и в рай, нормально. Тихо.
0: Don't tell anyone.
1: Не говори никому.
0: It's a tactic of the enemy.
1: Вот вам тактика врага.
0: It's what Pharaoh's trying to do here with Moses.
1: Это то, что Фараон пытается сделать здесь с Моисеем.
0: And the Israelites.
1: Израильтянами.
0: The other thing is that Pharaoh knew.
1: Второе это то, что Фараон.
0: And the enemy knows.
1: Он знал и враг он знал.
0: How important family is.
1: Насколько важна иметь семью.
0: He knew that if he could get Moses
1: знал,
0: and the Israelites to leave their families in Egypt,
1: сделать так, что Моисей и все мужчины не оставят свои семьи.
0: No matter how far they went,
1: неважно как далеко они идут.
0: No matter how far they got away from Egypt,
1: от Египта, неважно как далеко.
0: No matter how long they spent worshiping the Lord,
1: они будут там поклоняться Богу.
0: They were coming back.
1: Они все равно вернутся.
0: They'd be back for their families.
1: Они вернутся за своими
0: because families are important.
1: Потому что семьи для них
0: важны. And so with that, I can just encourage almost everyone here.
1: Я хотел бы, ободрить почти всех здесь.
0: Don't marry a non-believer.
1: выходите замуж или не женитесь за неверующего человека.
0: I hope that Почему? Everybody gets to experience marriage someday in this room.
1: Все из нас когда-нибудь женятся или выйдут
0: But
1: замуж.
0: Paul says, don't be unequally yoked with a non-believer.
1: Будьте под одним и под ярмо с неверующими людьми. То есть не становитесь под одно ярмо с ними.
0: Look, if you've left Egypt,
1: если вы ушли из Египта,
0: if you've entered into a relationship with the Lord, if you've been delivered from sin,
1: если вы были избавлены из греха,
0: praise the Lord.
1: Слава Богу.
0: But don't marry someone who's still in Egypt. Don't marry someone who hasn't been delivered yet, who's still in the world, who doesn't believe in the Lord. Because no matter how far you've gone, no matter how spiritual you are, at some point, you're going to end up back in Egypt.
1: And
0: if you don't believe me,
1: верите,
0: well, I suppose you'll find out.
1: Жаль, то,
0: and if I'm wrong, fine.
1: Знаете, то, если я не прав, то...
0: But I wouldn't risk it.
1: Но я бы не рисковал.
0: I wouldn't risk it.
1: Я бы не рисковал.
0: Paul also makes the same allusion when
1: Павел
0: it comes to kids.
1: Самое, говорит, когда касается
0: when he talks about
1: детей,
0: men and women that want to serve the Lord. They want to be in ministry.
1: Мужчина и женщина, они хотят служить Богу.
0: He says, make sure your kids are in order.
1: Вот.
0: Make sure your kids are following the Lord too.
1: Для таких людей, он говорит, что убедитесь, что ваши дети, они находятся в послушании.
0: Because if your kids are back in Egypt,
1: вот, они, у них все в порядке,
0: if
1: они
0: your
1: с
0: kids
1: Богом,
0: are
1: потому что
0: off
1: если ваши дети, они еще в Египте,
0: doing
1: если
0: whatever
1: ваши дети,
0: the world does, it's going to be a distraction to you. It's
1: все,
0: distraction in worship,
1: делает,
0: a distraction in ministry
1: это будет
0: to the Lord.
1: Отвлечение для вас, это будет отвлечение вашего поклонения с Богом и отвлечение вообще вас от Бога.
0: So families,
1: поэтому семьи,
0: future families,
1: будущие семьи,
0: take your family with you.
1: Забирайте с собой
0: take them all the way.
1: Всех членов
0: take
1: вашей
0: them with you.
1: Семьи. Забирайте
0: don't
1: с
0: leave,
1: собой.
0: Don't leave your wives behind. Don't leave your kids behind. Make sure they're
1: детей.
0: Right there with you, worshiping the Lord and serving the Lord
1: with you. Сделайте все необходимое, чтобы они были с вами, чтобы они служили Богу вместе с вами.
0: Right, verse 12.
1: 12 стих.
0: The Lord said to Moses, "Stretch out your hand over the land of Egypt for the locusts, that they may come up upon the land of Egypt and eat every herb of the land, even all that the hail had left."
1: Тогда Господь сказал Моисею: «Простри руку твою на землю египетскую, и пусть попадет саранча на землю египетскую, и поесть всю траву зеленую и все, что уцелело от града».
0: Moses stretched forth his rod over the land of Egypt, and the Lord brought an east wind upon all the land that day and all that night, and when it was morning, the east wind brought the locusts.
1: И простер Моисей жезл свой на землю египетскую, и Господь навел на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу.
0: The locusts went up over all the land of Egypt and rested in all the coast of Egypt. Very grievous were they before them. There were no such locusts as they, neither after them shall be such.
1: И напала саранча на всю землю египетскую и легла по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после сего не будет такой.
0: For they covered the face of the whole earth. So that the land was darkened, and that they did eat every herb of the land, and all the fruit of the trees, which as the hail had left, and there remained not any green thing in the trees or in the herbs of the field throughout all the land of Egypt.
1: Она покрыла лице всей земли так, что земли самой не было видно, и поела всю траву земную и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревах, ни на траве полевой во всей земле египетской.
0: So this is the eighth plague that
1: это восьмая
0: God sends
1: казнь,
0: on nation
1: которую
0: Egypt.
1: Бог посылает на народ египетский.
0: Locusts.
1: Саранча.
0: The worst attack of locusts that the planet has ever seen.
1: Вот самое ужасное вообще нападение саранчи, вот которое видела вся планета.
0: Now, locusts are very common in northern Africa.
1: И саранча, она очень как бы, ну,
0: in fact, the major
1: полно, общем,
0: breeding ground for these this type of locust, this type of
1: Африке.
0: Desert locust is in northeastern Sudan.
1: Вот и самое такое место, где копится вот суется саранча, это запада Восточный Судан.
0: On the coast of the Red Sea.
1: То есть на берегу Красного моря, Западно-Восточный Судан.
0: And so, I guess the way these bugs work is they hatch and they're about this big, this long or so.
1: This big?
0: Yes.
1: Mm-hmm. Something like that. В общем, и такая саранча, это типа как кузнечики, только так на порядок больше. Вот. В Крыму у нас такие вот летают, летают.
0: And then they're a green color.
1: Вот, они зеленые.
0: And they just hang out. Wherever they hatch, wherever they were born, they just stay there. They're green and just hanging out.
1: Вот, и где бы они ни родились, как бы они остаются в той области, вот в том месте, как бы и там прыгают вокруг и поедают по чуть-чуть все вокруг.
0: But then when the time is right.
1: Но в правильное время.
0: They turn from a green to a brownish yellow.
1: Вот из зеленых они превращаются
0: and
1: в
0: they all get together,
1: коричнево-голубые,
0: and
1: ой, коричнево-желтые. Вот они собираются все
0: pretty
1: вместе
0: much the wind will take them.
1: Летят, летят куда бы ветер их не понес.
0: And these things, they can fly far.
1: И эти вот штучки зеленые,
0: they've been even known to fly across the Atlantic Ocean,
1: они летят
0: into the Caribbean islands.
1: Очень далеко, и есть такие факты, что они перелетали Атлантический океан на Карибские острова.
0: And they can cover anywhere from 5 to 8 square kilometers.
1: Вот, и они могут покрыть от 5 to 8 квадратных километров земли.
0: And even within 1 square kilometer, you can have anywhere from 40 to 80 million of
1: вот,
0: these bugs.
1: И в одном квадратном километре вот может быть от 40 до 80 миллионов этих тварей.
0: And so they take off.
1: Саранчи.
0: 8 square kilometers,
1: поэтому
0: billions of bugs,
1: представьте, 8 квадратных
0: and they just eat everything
1: километров
0: in sight.
1: Вот, миллиарды жуков садятся и все поедают.
0: And this is, I mean, this is a problem today in America, in Africa.
1: В Америке и в Африке это проблема сегодня, это саранча.
0: One of the most recent major attacks of locusts was in 2004 in Western Africa.
1: Вот в Западной Африке вот буквально недавно, в 2004 году было нападение этой саранчи.
0: And these locusts consumed,
1: и эти саранчи, они поглотили
0: $2.5 billion dollars worth of crops.
1: Вот, 2,8 миллиарда долларов в зелени, в злаках.
0: And caused a famine.
1: Столько они ущерба нанесли, и через это произошел
0: so, very devastating insects.
1: Очень разрушающие насекомые.
0: But yet this attack of these insects,
1: но тем не менее, вот эта атака в 2004 году,
0: says that it's the worst ever.
1: Она как бы
0: the world
1: не попадает с той, которую
0: an attack of
1: Бог послал на Египет.
0: Ever, like the one, like this one. Completely wiping out all the crops in Egypt.
1: Полностью всю зелень в Египте эта саранча съела.
0: So now you know something about
1: теперь вы знаете, что такое
0: bugs.
1: Саранча, жуки.
0: They don't teach you that in school, probably.
1: В школе вас этому многому не научат.
0: Well, where are we? Verse 16.
1: 16 стих.
0: Pharaoh called for Moses and Aaron in haste and said, I have sinned against the Lord your God and against you. Now therefore forgive, I pray you, my sin only this once and entreat the Lord your God that he may take away from me this death only.
1: Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал, согрешил я перед Господом, Богом вашим и перед вами. А теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня сию смерть.
0: And he went out from Pharaoh and entreated the Lord.
1: Моисей вышел от фараона и помолился Господу.
0: So after all this, all these bugs are attacking Egypt, Pharaoh says, "Bring Moses and Aaron back here." They come in, and Pharaoh says, "Please pray for me."
1: Так фараон посылает людей, приводит Моисея и Аарона, говорит им, помолитесь за меня, покаялся.
0: Pray for you.
1: Помолиться за тебя.
0: You want Moses to pray for you?
1: Ты хочешь, чтобы Моисей за тебя помолился?
0: You're his enemy.
1: Ты его враг вообще-то.
0: Pray for me.
1: А он говорит, помолись за меня.
0: So what does Moses do?
1: Что же Моисей делает?
0: For his enemy.
1: За своего врага.
0: He goes out.
1: Он идет.
0: And he prays.
1: И он молится.
0: He prays to the Lord.
1: Он молится Богу.
0: You know, and you can
1: и вы знаете, вы можете сделать себе пометки,
0: that we should pray for our enemies
1: нам
0: too.
1: Также нужно молиться за своих врагов.
0: You say, I do pray for my enemies.
1: Скажете, да, я молюсь за своих врагов.
0: I say, Lord, send out and pray that the Lord would take away this issue, this problem from Pharaoh's life.
1: Он пошел, он помолился, чтобы Бог забрал эту проблему.
0: Regardless of whether or not Pharaoh would harden his heart, or would let the people go, it didn't matter. Moses said, "Okay, I'll pray for you."
1: Моисей сказал, хорошо, я помолюсь за вас.
0: And so let's pray for our enemies.
1: Поэтому молитесь за своих врагов.
0: Good things, blessings.
1: Благословляй их, то есть, ну, в хорошем смысле молитесь.
0: Verse 19.
1: 19 стих.
0: The Lord turned a mighty strong west wind, which took away the locusts and cast them into the Red Sea, and there remained not one locust in all the coast of Egypt. But the Lord hardened Pharaoh's heart, so that he would not let the children of Israel go.
1: И воздвигнул Господь с противной стороны западной весьма сильный ветер, и он понес саранчу и бросил ее в Черное море, и не осталось ни одной саранчи на всей, во всей стране египетской. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых.
0: The Lord said to Moses, stretch out your hand towards heaven, that there may be darkness over the land of Egypt, even darkness which may be felt.
1: И сказал Господь Моисею, простри руку твою к небу, и будет тьма на всей земле египетской.
0: Moses stretched forth his hand towards heaven, and there was a thick darkness in all the land of Egypt 3 days.
1: Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня.
0: They saw not one another, neither rose any from his place for 3 days, but all the children of Israel had light in their dwellings.
1: Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их.
0: So the ninth plague that God sent upon
1: Egypt and upon
0: Pharaoh,
1: darkness.
0: But yet a darkness that's so dark that it can be felt, it says.
1: Она была такая темное, что ее можно было почувствовать.
0: You know, and it's almost as if the Lord is saying to Pharaoh, you want to live in darkness? Fine, here you go.
1: Это буквально Бог говорит фараону, фараон, ты хочешь во тьме жить, да? Пожалуйста, живи. Вот тебе тьма.
0: Here's a taste of what you want. In you,
1: того,
0: in your continual rejection, time after time after time, making a declaration that I love darkness rather than light. The Lord says, okay, here you go.
1: Говорит, вот.
0: But even in that, I see the mercy of God.
1: Но, знаете, даже в этом я вижу милость Бога.
0: Where God allows Pharaoh to experience darkness for 3 days, where you can't even see the hand in front of your face.
1: Увидеть и почувствовать тьму, когда он даже не может увидеть руку свою.
0: Where it's so dark that you can feel it.
1: Так тяжело, так темно, точнее, что вы чувствуете эту тьму.

0: Сиэтле 3 часа утра.
1: Говорит радио на пути. По следам Иисуса.
0: На волне радио на пути вы услышите в течение этого часа две получасовые передачи: проповедь Александра Васильевича Карева и программу «Поворотный момент», ведущий Давид Джеремая.
2: Дорогие братья и сестры, я вас всех приветствую самым дорогим для всех нас собранием. Собранием, которое посвящено исполнению заповеди нашего Господа, заповеди хлеба преломления. Приветствую вас. Сегодня мы прочтем из книги Иисуса Навина, из 2 главы, с 17 по 21 стихи. «И сказали ей те люди: мы свободны будем от твоей клятвы, которую ты нас закляла, если не сделаешь так. Вот, когда мы придем в эту землю, ты привяжи червленную веревку к окну, через которое ты нас спустила, а отца твоего и матерь твою и братьев твоих, все семейство отца твоего, собери к себе в дом твой. И если кто-нибудь выйдет из дверей твоего дома, вон того кровь на голове его, а мы свободны будем от всей клятвы твоей. А кто будет с тобою в твоем доме, того кровь на голове нашей, если чья рука коснется его. Если же ты откроешь сие наше дело, то мы также свободны будем от клятвы твоей, которую ты нас закляла. Она сказала: да будет по словам вашим, и отпустила их, и они пошли, а она привязала к окну червленную веревку. На острове Патмосе апостолу Иоанну был задан вопрос: сии облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли? Присматриваясь, дорогие братья и сестры, к этому великому множеству людей, которых видел апостол Иоанн во время пребывания на острове Патмосе, к этому великому множеству людей в белых одеждах и с палевыми ветвями в руках своих, мы не можем не обратить внимание на двух человек из всего этого бесчисленного множества искупленных, на двух человек, которые являются особыми трофеями благодати Божией. Кто же эти два человека, белая одежда которых особенно ярко сияет на фоне их прежней страшной греховной жизни? Кто эти два человека? Это Раав, блудница, и разбойник, покаявшийся на Голгофе. Я бы хотел, братья и сестры, из всего этого множества в белых одеждах и с палевыми ветвями в своих руках, которых видел апостол Иоанн в своем видении, вот выделить этих двух трофеев благодати Божьей, этих великих грешников в свое время, вот эту Раав с одной стороны и разбойника с другой стороны. Но разбойники мы часто слышим на наших богослужебных собраниях, и много гимнов воспевают его, ту благодать, вот, которая спасла такого великого грешника, как этот разбойник. Поэтому сегодня я не думаю говорить снова о разбойнике, но вот как мы мало знаем о великой ветхозаветной грешнице Рааве, которая во имя Голгофской жертвы Христа, и только во имя Голгофской жертвы Христа, так же, как и разбойник, занимает место среди великого множества людей в белых одеждах. Нам необходимо, братья и сестры, познакомиться несколько и с ней, с этой великой-великой грешницей. Тем более, что ее имя теперь значится и на страницах Нового Завета. Мы читаем в послании к евреям в 11 главе в 31 стихе: «Верою Раав-блудница, с миром принявшая соглядатаев и проводившая их другим путем, не погибла с неверными, не погибла». Так кто же это Раав? Она жительница ханаанской земли, значит, хананеянка. А мы знаем, братья и сестры, что Господь Иисус Христос однажды высоко превознес веру другой хананеянки, которая пришла к Нему со своей великой нуждой относительно своей несчастной больной дочери. И вот Христос похвалил пред всеми своими апостолами и другими, может быть, учениками ее веру. Но все же в массе своей, в большинстве своем подавляющем, хананеи всегда были язычниками, темными язычниками, идолопоклонниками. Живого Бога они не знали, но идолов мертвых имели немало. Раав не только была хананеянкой, не только была такой темной язычницей, идолопоклонницей, но она с самых юных лет вступила на широкий путь греха и порока. Об этом Слово Божие не скрывает. Она пила грех как воду, и чтобы свободнее грешить, она ушла из родительского дома, братья и сестры, и поселилась, назовем это комнатой или каким-то жильем, которое находилось в городской стене, окружавшей город Ерихон. Вот ушла из родительского дома, чтобы свободнее грешить, и поселилась в таком вот месте, в городской стене. Как же эта язычница и такая великая грешница обрела веру, о которой возвещает даже вот Евангелие, и с которой мы с вами должны познакомиться в это воскресное утро? Слово Божие говорит очень ясно и определенно, где источник всякой веры. Слово Божие говорит в послании к римлянам в 10 главе, в 17 стихе: «Вера от слышания». Вера от слышания. Но от кого могла слышать вот эта язычница и рабыня своего ужасного порока весть о живом Боге? А что она и другие жители ханаанской земли слышали о живом Боге? Слышали. Об этом сама Раав говорит посланцам Иисуса Навина, которые пришли к ней в дом. Вот послушаем, что она им говорит. «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу». «Мы слышали», — говорит Раав. Но от каких вестников? Вот это остается неизвестности, братья и сестры. Растения, живые растения, можно встретить в таких местах, где их нельзя ожидать. Мы с вами прекрасно знаем, что на железных крышах домов вдруг появляются растения, появляется трава, дорогие мои. Или на мертвых камнях скал вдруг появляется жизнь. Вырастают растения и даже деревья. Но кто их насадил там? Ветер или птица? Но кто-то насадил, братья и сестры. Кто они, эти неведомые сеятели жизни, как физической, так вот и духовной? «Мы слышали», — говорит Раав, И при этом она упоминает имя Господа, то есть живого Бога. Кто эти неведомые вестники, которые насадили веру в живого Бога в сердце Раавы и других жителей ее земли? Слово Божие об этом нам ничего не говорит. Над Иерихоном, где жила Раав, нависла гроза. И жители этого города были обречены на смерть. Страшное ожидание наполняло сердца всех жителей этого города, когда так недалеко, только за рекой Иорданом, появилась армия вражеская, которая готова перейти в любой час наступления. Но двое юношей, посланцы Иисуса Навина, указали Рааве, этой великой грешнице, путь спасения. Каков же этот путь спасения, братья и сестры? Вот об этом сегодня, в день хлебопреломления, хочется особенно сказать всем нам, детям Господним. Они, эти посланцы Иисуса Навина, говорят Рааве: вот когда мы придем в эту землю, ты привяжи червленную веревку к окну, через которое ты нас пустила. Она сказала: да будет по словам вашим. И отпустила их, и они пошли, а она привязала к окну червленную веревку. Как хорошо, что Раав проявила такое послушание. Медлить нельзя было ни часа, дорогие мои, потому что гроза была так близка. И она ухватилась за предложенный путь спасения. И тут же привязала поспешно к окну своему червленную веревку. Червленную, что это значит, братья и сестры? Все мы должны знать. Что это такое за выражение? Это очень старинное русское слово. И означает особый цвет. Цвет крови. Но кто из нас не знает цвета крови, братья и сестры? Все мы знакомы с этим цветом. А вот как могла Раав окрасить веревку в такой цвет? Причем в таком спешном порядке. Очень просто, дорогие. Она окрасила ее в крови закланного агнца. И вот прикрепила эту веревку цвета крови к своему окну. И в результате простая веревка, которая, может быть, валялась где-то, и на нее ни сама Раав, ни другие, которые к ней приходили, не обращали внимания. Теперь она превратилась в самое драгоценное сокровище, потому что от ее наличия в окне зависела вся судьба Раавы в день грозы над Иерихоном. Вот эта червленная веревка была единственным средством для спасения Раавы от смерти. Другого пути не было, братья и сестры. Мы с вами живем в домах, снабженных так называемыми громоотводами. Но кто из нас, дорогие, их замечает? Брат мой, сестра моя, скажи, где в твоем доме, где ты живешь, находится громоотвод? Ты, наверное, мне сегодня скажешь, а я и не знаю. Живу несколько лет в своем доме, а где этот громоотвод? Долженствующий в дни грозы отводить опасность от моего дома, я, откровенно говорю, не знаю. Да, мы не знаем, где находятся громоотводы наших домов. Мы начинаем о них думать тогда, когда вот гроза начинает греметь, и молнии ослепительные сверкают над нашими головами. Вот тогда мы думаем: ах, ведь у нас должен быть громоотвод. И мы можем быть спокойнее, что все-таки молния по этому громоотводу уйдет в землю и не поразит нас в голову. Да, мысль о громоотводе приходит, но когда? Когда вот начинает греметь гром и сверкают молнии. Далеко в Палестине, около Иерусалима, есть небольшой холм, когда-то никому неизвестный, и который только, может быть, как какое-то страшное место представал перед преступниками, которых вели туда на казнь. И больше ни с какой стороны этот холм никому не был известен. Теперь этот холм – известнейшее место на всем земном шаре, наши братья и сестры. Кто не знает Голгофы, кто не слышал этого названия Голгофа, вот название этого маленького невзрачного холма. Но здесь, на Голгофе, нашим Господом Иисусом Христом, слушайте, была пролита драгоценная кровь, которая является единственным средством для нашего вечного спасения. Нет другого средства, нет другого пути, как только кровь, пролитая Христом Иисусом, Агнцем Божьим, на Голгофском кресте. Снова хочется эту знакомую нам истину повторить и еще раз ее пережить в это воскресное утро. В жизни каждого из нас, да, твердо говорю, в жизни каждого из нас были дни, когда мы ничего не знали об этой крови, ничего не знали. А если что-то и слышали о ней, о том, что был распят там Христос на Голгофе, то мы не понимали значения этой крови, не понимали, братья и сестры. Вспомните, пожалуйста, это время печальное, безрадостное, когда мы жили без Христа, а следовательно и без веры в эту его драгоценную кровь. Но когда мы с вами оценили кровь Христа, когда оценили? Я вам сказал о громоотводах, которых мы не знаем, где даже они находятся, и вспоминаем о них только во время грозы. Вот мы тогда стали думать о крови Христа и уразумели ее значение тогда, когда уразумели, знаете, какие слова Священного Писания? Я их вам сейчас прочту. Послание к евреям, 9 глава, 27 стих. Человеком положено однажды умереть, а потом, что? Суд. Человеком положено однажды умереть, а потом суд. Но никто не спорит в отношении слов, что человеком положено однажды умереть. Нет такого человека, который сказал бы, а я в это не верю, что всем положено умереть. Все знают, что положено всем умереть. А вот не все придают значение словам, что после смерти будет суд Божий, и что каждый человек будет судим по делам своим. И мы с вами, братья и сестры, придем хотя на другой суд, пред судилище Христово, а все-таки будем на этом судилище тоже с вами судимы по нашим делам. Вот. Но это уже другой вопрос. И мы имеем в Слове Божьем очень яркое описание вот этого суда. Для незнающих Господа людей суда. Мы прочтем об этом суде, ярко описанном в Откровении Иоанна 6 глава 15 и 16 стихи. Слушайте, как описывается здесь вот этот суд, который ожидает каждого после смерти. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, но и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Я при этих словах, братья и сестры, вспоминаю дни войны, когда мы с вами, помните, прерывали здесь собрание наше. Это тогда, когда раздавалась эта страшная сирена, возвещавшая о том, что вражеские самолеты прилетели и кружатся над городом. Мы в середине собрания покидали этот молитвенный дом и шли сюда, Солянка, дом один, этот большой серый дом, где были наши убежища, куда мы все сотни здесь находившихся шли и там ожидали своей судьбы. Дорогие мои, мы помним эти дни, кто был в то время здесь. Я их хорошо припоминаю. Вот вам картина, когда Господь придет как судья. Смотрите, пошли скрываться в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Но горы и камни не закроют наших грехов, братья и сестры, от всевидящего и всезнающего нашего Бога. Не закроют, братья и сестры. Слово Божие говорит о другом пути спасения, не о спасении в убежищах, как это можно было спасаться в дни войны от этих страшных бомб, но от суда Божьего укрыться нельзя ни в каком убежище. Но Слово Божье, о радость, указывает другой путь спасения через кровь Христа, пролитую на кресте Голгофы. Для нас, верующих в слова Писания, что человеком положено однажды умереть, а потом суд, кровь Иисуса Христа, пролитая там, на Голгофе, является самым дорогим сокровищем. Правда, братья и сестры? Самым дорогим сокровищем. И единственной надеждой на спасение от вечного осуждения. Наша сестра в Господе, позвольте мне назвать Раав, хотя она была такой прежде страшной грешницей, блудницей, но она вот после того, как испытала милость Божию, благодать Его, и через веру в кровь Голгофы была спасена, я ее теперь называю, и думаю, что и вы согласитесь, сестрой нашей в Господе. Вот эта сестра наша в Господе Раав, с того дня, как она с верою прикрепила к своему окну червленную веревку, то есть кровь закланного Агнца. Фактически она прикрепила к окну свою кровь закланного Агнца. И вот, дорогие мои, она с этого момента ощущала глубокий мир в своем сердце. Да, вот эта кровь Агнца, которой была окрашена веревка, дала ей такой глубокий мир. Гроза приближалась с каждым днем и с каждым часом, но она, Раав, не пугалась при мысли вот этой грозы, которая вот-вот разразится. Она ее не страшила и не нарушала ее душевного покоя. Она собрала своих родителей, братьев, сестер в свой дом, как ей было сказано, под защиту крови Агнца. Собрала всех своих родных. И когда грянула гроза, все они были спасены от смерти. Мы знаем, братья и сестры, что с каждым днем все ближе наша встреча с Богом. Но это не должно нас страшить. Потому что мы непоколебимо верим, что кровь Христа – защита наша, единственная, но и надежная защита наша от справедливого возмездия за наши грехи. Уповая на кровь Христа, слушайте, уповая на кровь Христа, мы ощущаем всегда самый глубокий мир в наших сердцах. И не только этот глубокий мир ощущаем, уповая на кровь, только на кровь Иисуса Христа, но мы ощущаем и неизменную радость спасения, братья и сестры. Да, глубокий мир и неизменную радость спасения дала нам кровь Христа, в которой мы уверовали и стремимся быть всегда под ее защитой. Остается нам от всего сердца поблагодарить Господа за этот путь спасения, и простой, и вместе с тем такой надежный и единственный, братья и сестры, это вера, пролитую на кресте Голгофе кровь нашего Спасителя Иисуса Христа. Поблагодарим Его от всего нашего сердца за эту драгоценную кровь.

Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать передачу «Поворотный момент». Ее автор и ведущий – известный пастор и богослов Дэвид Джеремайя.

У вас кончились силы? У вас нет сил, чтобы строить свою судьбу, строить будущее нации, вашу карьеру, создавать капитал и даже прожить один день. Мы ведем духовную битву за свое сердце и ум. И порой у нас нет сил, чтобы одержать победу. Сегодня я расскажу вам о том, кто может дать силы победить эмоциональный, физический и духовный хаос в нашей жизни. Я расскажу вам о том, кто дает силу стать не просто победителем, чемпионом и героем, а настоящим триумфатором. Бог оценивает нас, триумфаторов, не испытаниями, а победами. Триумфатор, наденьте Божьи доспехи, которые защитят вас от врага и дадут вам силу побеждать самые сложные обстоятельства. Господь призвал нас побеждать. Мы призваны жить в победе, мире, силе и любви. Когда я спрашиваю, как дела, люди отвечают, судя по обстоятельствам, нормально. Но мы не должны водиться обстоятельствами, мы принадлежим другому миру. Мы не в проигрыше, мы победители. Аминь. Пользуйтесь неудержимой силой, непоколебимой верой и невероятной мощью. Узнайте о том, как вы можете стать триумфатором. А теперь откройте наставление святого апостола Павла Ефесиным, где он убеждает их надеть броню праведности. Броня римского рядового была элементом доспехов, ее делали из нескольких слоев кожи. Броню офицера покрывали металлическими пластинами. Эта надежная броня покрывала солдат, защищая жизненно важные органы. Воин без брони был уязвимым и сам себя подвергал опасности от врага. В своем послании Павел Тарсянин упомянул малую броню, которая защищала сердце солдата Римской империи. Наставник эфесской общины использовал ее как метафору. Праведность действует как броня для защиты нашего духовного сердца, для защиты духовного центра нашей с вами жизни. Бог присвоил нам праведность Иисуса Христа, Его нравственное совершенство и Его безгрешную жизнь. И если при этом мы живем праведно, то мы способны победить зло, которое в нас, и зло, которое вокруг нас. Но как это сделать? Примечательно то, что когда мы думаем о победе добра над злом, сразу на память приходит зло, которое вокруг нас. И вот, друзья мои, одна немаловажная подробность, о которой нам говорит Священное Писание. «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного». Вы скажете, «Ну, пастор Джеремайя, я не верю в это». Я вам вот что скажу. Верите или нет, но это правда. Мы не создаем правду своей верой или неверием. Это правда из Библии, которая говорит, что мы рождаемся и наследуем природу греха от родителей. Так вот, эта природа греха растет, как дикий цветок. И мы, движимые ей, идем по жизненному пути. Один из грандиозных сюрпризов, которые мы встречаем на пути, это когда люди, которых мы считаем безупречными, попадают в большие грехи и нечестие. Потому что люди смотрят на внешность, а Господь взирает на сердце. Вот самый опасный образ мысли, возникающий у христиан. «Я бы никогда так не поступил». Такие помыслы говорят о наивности нашей души и опасности угодить в грех, ибо апостол Павел и Соломон предупреждают, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Погибели предшествует гордость, а падению — надменность. Плохая весть в том, что в каждом из нас есть зло, а хорошая весть в том, что Иисус Христос по своей доброте и милости победил это зло своей смертью на кресте и предлагает нам свою совершенную праведность. Если вы не слышали эту весть, то я объясню вам ее смысл вкратце.
А вот что произошло, когда Иисус пошел на крест. Это самая главная весть Библии. Святой апостол Павел написал нам сообщение из 18 слов в 5 главе 2 послания к Коринфянам. «Ибо не знавшего греха Христа, Бог сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Когда Иисус умер на кресте, Он взял на Себя наше греховное естество, и когда мы поверили в Него, мы приняли Его естество, праведного, святого, Божьего Сына. Благодаря этому невероятному событию на кресте Иисус Христос стал грехом за нас, и, простив наш грех, Он даровал нам Свою праведность. Я понимаю, что вам тяжело понять эту идею, и поэтому я расскажу вам историю. Если вы поймете эту историю, то никогда не забудете то, что я совсем недавно объяснил вам. Американский пастор и писатель Эрвин Люцер призывает нас представить себе книгу о жизни и эпохе Господа и Спасителя Иисуса Христа. В книге повествуется о всех совершенных деяниях нашего Бога Иисуса, о Его послушании, чистоте и мотивах. Воистину прекрасная книга. Теперь представьте себе другое издание «Жизнь и время читателя» этой книги. Допустим, книгу под названием «Жизнь и время» Дэвида Джеремая. В этой книге все мои грехи, обещания, невыполненные мной, случаи, когда я предавал, грешил в мыслях, имел нечистые мотивы и бунтовал. А теперь представьте, как Господь Иисус Христос берет обе книги и отрывает их обложки. Потом Спаситель берет все страницы своей книги и вкладывает их в обложку вашей книги. Я беру книгу, а на обложке другое название. «Жизнь и время» Дэвида Джеремая. Открываем книгу, листаем, и там ни одного греха, ни единого. Мы видим лишь список совершенных дел, послушания, чистоты и совершенной любви. Книга настолько прекрасна, что и Бог восхищен ею. А потом открываете книгу, на обложке которой имя Христа, и в ней все наши грехи и беззаконие. Господь Иисус поменял обложки на этих книгах. Поэтому, когда я приду на небо, в моей книге не будет перечня грехов моих, но лишь праведные дела Христа. Это великая истина. Аллилуйя. Приняв веру и Христову праведность, мы теперь начинаем практиковаться в праведности. То есть надо жить праведной жизнью. Если мы так живем, то на сердце легко, и именно такое сердце способно победить зло. Как же победить зло, которое внутри нас? «Отдай его Христу, признай свой грех перед Богом и отдай его Христу». Иисус возьмет его, и благодаря тому, что Спаситель совершил на кресте, Он даст тебе в дар свою праведность. Иисус поменяет обложку книги. Слава Богу за тех, кто сделал это, а те из вас, кто не отдал жизнь Иисусу, должен сменить обложку своей книги, потому что она некрасивая. Бог желает дать вам свою праведность, забрать ваш грех и простить вас. Просите, и Он это сделает. Молитесь так: «Иисус, я знаю, что я грешник, и что моя книга жизни — хаос. Мне нужна Твоя праведность. Прости мне мой грех и дай свою праведность». Бог исполнит это. Никого из просивших Он не подвел. Это самое главное. И сейчас я открою вам самый важный секрет. Теперь вы спасены, и праведность Господа Иисуса Христа покрыла ваше сердце. Но, к сожалению, зло все еще в нашей душе, это правда. Ты поверил в Бога, но не думай, что твоя старая натура вдруг исчезла. Если вы верите, что она исчезла, то спросите супругу, есть ли тому подтверждение. Я люблю цитировать эти глубокомысленные строки. В моей душе два естества. Первое — грех, второе — святость.
«Борюсь с грехом, люблю второе, мной правит то, которое кормлю». У каждого из нас две природы. Бог вас спас, а теперь в вас новая природа, но и старая не ушла. После того, как вы стали христианином и получили новую обложку для книги, вы продолжаете бороться со злом. Поэтому обольщаться насчет земной жизни не стоит. Да, мы стали христианами, но нас все равно подначивает платить злом за зло. В последние минуты проповеди мы поговорим о том, как побеждать зло, которое вокруг, как одолеть зло, причиняемое людьми, как побеждать. Вы причиняли зло другим? Люди платят злом за зло, и, кажется, случаи учащаются. Каждый из нас борется с искушением отреагировать на зло по-мирски, рассчитаться. Библия недвусмысленно направляет нас на путь победы добра над злом. Есть главный стих об этом. Мне нравится читать такие вещи. В Библии есть стихи упоминания, а есть основные отрывки, где изложены самые важные истины. Если вы боретесь с желанием отомстить или причинить боль своему обидчику, то прочитайте послание к Римлянам, 12 главу, с 17 по 21 стих. Обведите фрагмент, говорящий о мести. «Никому не воздавайте злом за зло, а делайте только доброе перед всеми людьми. Братья и сестры, если возможно, с вашей стороны, живите в мире со всеми. Друзья мои, не мстите за себя, лучше оставьте место для гнева Божьего. Ведь написано: «Предоставьте месть мне, я воздам», — говорит Господь. Напротив, если враг твой голоден, накорми его. Если он хочет пить, дай ему напиться. Поступая так, ты соберешь горящие угли ему на голову. Возлюбленные, не будьте побеждены злом, но побеждайте зло с помощью добра. Я снова прочту последнее. Не будьте побеждены злом, но побеждайте зло с помощью добра. Друзья, превратитесь в слух. Я дам вам 6 принципов, которые помогут вам научиться побеждать зло добром. Если кто-то где-то, когда-то сделает вам зло, то вот совет о том, как последователю Христа реагировать на плохое отношение. Всякое в жизни бывает. Возможно, у вас разрушены отношения в браке, и ваш супруг поливает вас грязью. Все проходят через времена и сезоны, когда зло входит в судьбу. Что делать, когда ты стал христианином, и зло вошло в твой дом? Вот выводы из этого местописания. Первое. Отдай свою месть Господу Богу, ведь сказано: «Никому не воздавайте злом». Друзья мои, не мстите за себя, ведь написано: «Предоставьте месть мне, я воздам», — говорит Господь. Вы замечали, как люди говорят о мести? Мы говорим, что мы хотим расплатиться. Например, расплачиваются, когда выдают жалование работнику согласно ведомости. Мы хотим, чтобы человек, который сделал нам зло, пережил такое же зло от нас. Мы никому не позволяем превзойти нас в совершении зла. Мы отплачиваем, сводим счета. Это наши мысли. Но что говорит Библия? Послушайте, это интересно. Она говорит: «Не воздавайте злом за зло, ведь написано: «Предоставьте месть мне, я воздам». Не мстите». Когда мы мстим другому человеку, тем самым, друзья, мы берем на себя роль самого Господа Бога. А Бог сказал: «Отмщение мне». Это не наша роль, и нет у нас власти делать то, что делает Бог. Библия ясно говорит о том, что делать, и вот развернутый ответ. Книга Левит, 19 глава. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Выполняя работу Бога, мы проиграем. Бог защищает свой народ в нужное время, и мы должны терпеть. Позволить Слову Бога исполнить Его замысел. Отдай всю свою месть Господу Богу. Это сложно, но возможно. И вот второй принцип. Учись планировать. Римлянам 12 глава 17 стих.
«Делайте только доброе перед людьми». Павел все время дает меткие примеры. «Братья, смотрите, чтобы никто никому не воздавал злом за зло, и всегда стремитесь к доброму ради своего блага и блага всех». Когда разговор заходит о преодолении зла, большинство из нас реагирует на него, то есть, когда что-то происходит с нами, мы откликаемся. Павел же зовет нас стать дальновидными, то есть мы должны планировать поступать хорошо, а не реагировать злом на зло. В жизни всякого из нас есть то, что раздражает. В каких-то случаях из нас изливаются злость, гнев и ярость. И Павел призывает: «Будь готов делать добро даже в неприятных ситуациях. Задание таково. Пойми, как в следующий раз поступить лучше в обстоятельствах, которые сводят тебя с ума. Отдай месть Богу. Научись планировать и проложи путь к успеху. Планируешь ли ты или нет? Испытания все равно придут, а когда придут, нам решать, как реагировать. Дорогой триумфатор, знай, что тебе не удастся все исправить сразу. Есть гора проблем, которую не можешь сдвинуть. Реши одну проблему. Не переживай, что не все решены. Начни с насущной. Бог покажет тебе ее. Молись. «Господи Боже, я не знаю, как ее решить, но с одной проблемой я справлюсь. Покажи, что делать сейчас, а потом делай новый шаг». И что же? Когда вы поступите правильно, то будете знать, что же делать дальше. Мы не справляемся. Проблема сковывает нас, держит в тисках. Ты не знаешь, что делать дальше. Бездействие. И мы стоим. Нельзя стоять. Отдай месть Богу. Научись планировать, продумай правильную реакцию на будущее, и к тому же живи в мире со всеми людьми. Это послание к Римлянам, 12 глава, 18 стих. А вот совет, что дороже злата, серебра и драгоценных камней. Если возможно с вашей стороны, живите в мире со всеми. Это важное утверждение. Я, как и вы, глубоко убежден, что в разгневанном сердце происходят ужасные вещи, и гневные люди есть везде. В газетах пишут о соперничестве среди знаменитостей. Радость от победы над недругом напоминает о злобных зверях. Вчера я включил телевизор, а тут же выключил, ведь до того, как я разобрал, кто о чем сказал, я увидел уродство греха. При просмотре развлекательных передач, сериалов, комедий в наши уши вливается грязь оскорблений, клеветы и уничижения. Слова ненависти услышишь и в школе, хотя раньше эти слова были табу. Таких лекторов не допускали за кафедру университета. Новый Завет запрещает верующим в Иисуса Христа вести себя так. Когда мы смотрим на это на веб-сайтах, то какое бы оправдание ни приводили, мы должны говорить: «Они поступают плохо». Вы можете верить в то, во что верят они, но то, что они делают и как они поступают, не совпадает с волей Бога. А вот что сказал наш Бог: «Счастливы миротворцы, потому что Бог назовет их своими сынами. Стремитесь иметь мир и святость, без которой никто из нас не увидит Господа. Когда мы побеждаем зло добром, зло подавляется. У него не остается сил для вражды и мрака, чтобы жить. Разумеется, мы не способны контролировать реакцию людей. Но Бог сказал, насколько это зависит от вас. Иногда мир не зависит от нас. Ты поступаешь правильно, а люди продолжают злиться, ругаться и говорить всякие гадости. Если это происходит, то ты не в ответе за их дела. Насколько это зависит от тебя? Если возможно с твоей стороны, живи в мире со всеми. Не говори: «Мы враждуем, потому что я не примирился». Помирись с Богом, и Он поможет помириться с людьми. Если они не отвечают, хорошо, что ты поступил правильно. Идем дальше. Вот самая главная истина всей моей проповеди. Необходимо позволить добру победить зло. Снова послушайте 12 главу, 20 стих. Послушайте, это интересно. «Если враг твой голоден,
накорми его. Если он хочет пить, дай ему. Поступая так, ты соберешь горящие угли своему врагу на голову. Братья мои и сестры, не будьте побеждены злом, но побеждайте зло добром. Вот история из моей жизни. Радиопередачу нашего служения транслируют 2200 станций каждый день. В эфире поворотный момент более 6000 раз в день. Нас вещают много станций, с директорами которых мы конфликтуем редко. Но однажды мне позвонил сотрудник радиостанции в Южной Калифорнии. Этот сотрудник, а именно директор, сказал, что убирает нас с эфира. Хорошая станция, большая зона вещания и лавина отзывов. Я удивился и спросил, почему вы нас убираете? Он объяснил, что появились новые владельцы, и что я оказался в числе тех, кого они не хотели слышать на своем радио. При всем при этом я знал того человека, которому они хотели предоставить эфирное время вместо меня. А что же случилось потом? Меня это зацепило. Я целых два дня ходил, рычал, ворчал и возмущался. Это неправильно. Вот возьму и пошлю письмо своим слушателям и расскажу, что он натворил. Вы смеетесь так, будто сами были очевидцами. Бог воспитывал меня. Это было в середине месяца. Мы вносили помесячную оплату за эфир, а я еще собирался это сделать. Итак, с учетом перемен, осталось внести половину. Я подумал, да и написал письмо на радио. «Здравствуйте, директор, я не знаю, почему вы это сделали, но я внесу оплату за весь месяц, и, пожалуйста, полсуммы отдайте в помощь вещателю, который займет мое место в эфире». Минуту? Нет, я не свят, конечно. Я сделал это, чтобы победить свой ужасный изъян и порок. Вот так все и было. Дорогие мои, вещатель получил письмо. Он написал мне ответ. Полгода спустя звонит директор и говорит: «Для вас есть новое время эфира. Это время было лучше прежнего. Мы успешно вещаем по новому эфирному времени. А теперь давайте сделаем вывод об этом поступке. Я просто победил зло добром. Я не хотел это делать». Послушайте, в своем сердце не хотел. Но я знал этот принцип. Если я одержу победу над злом с помощью добра, то мой Господь Бог уберет все это зло. Обратите внимание, вот один из лучших советов из полученных мною реакции на зло. Когда кто-то бьет себя, чтобы причинить боль, не проклинай обидчика, не вспоминай об этом, не таи зло и сделай добро. Итак, драгоценные, давайте-ка повторим все это. Не проклинай обидчика, не вспоминая о сделанном зле, не таи обиду и делай добро. Обратите внимание. Запомните, сделанное вами добро победит мрак и зло. Иисус говорит, как нам победить зло добром. Вы слышали, что сказано? Око за око и зуб за зуб. А я говорю, не протився злом, но кто ударит тебя в правую щеку, обрати другую. И кто захочет судиться и взять у тебя рубашку, отдай ему и плащ. А Петр написал так, не воздавайте злом за зло. Или ругательством за ругательством. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. И вот вам наше финальное напутствие. Мы возвращаемся к одному стиху. «Отдай месть Богу». Научись планировать и проложи путь к успеху. Позволь добру победить зло и люби своего врага. Вот это да! Вспомните фразу, использованную Павлом. «Поступая так, ты соберешь горящие угли ему на голову». Я не понимал значения стиха, пока не изучил его глубоко. Вот что это означает. В Древнем Египте собирание углей на голову означало публичное раскаяние. Человек возлагал на свою голову чашку с горящими углями, чтобы показать окружающим жгучую боль его стыда и вины. Суть вот в чем. Когда мы любим врага,
и стремимся восполнить его нужды, мы пристыжаем его за ненависть, мы повергаем его в стыд за проступок, но как? «Сделай добро врагу». Кто-то сказал, когда мы сводим счеты с врагом, мы уподобляемся ему, платя злом за зло, мы подражаем сатане. Используя методы врага, ты становишься как он. Платя добром за зло, мы последуем Богу. Мы побеждаем врага, проявляя к нему любовь. Любите врагов, благословляйте тех, кто проклинает вас, благотворите ненавидящим и молитесь за обидчиков. Любите, благословляйте, благотворите и молитесь. Именно таким образом вы победите зло добром. Это невоображаемая победа, это единственная преображающая сила. Только христиане могут пользоваться ею. Если ты не с Богом, ты не можешь творить добро. Вот смысл всего нашего урока — побеждай зло добром. Мы всегда будем сталкиваться со злом в мире. И пока мы не войдем в рай, мы не сможем освободиться от зла, которое мы совершаем. Возлюбленные, в нас и в мире есть единственная сила, которая может победить зло и грехи. И эта сила — доброта Господа Бога. Запомните, праведность — это благость Бога на практике. Если мы будем защищать сердце от внешнего и внутреннего зла, мы должны это делать с праведностью Иисуса Христа. Иисус всегда, всю свою жизнь, побеждал зло добром и пообещал нам дать способность поступать так же, если мы доверим свою жизнь Ему. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 9 стих. «Не со своей праведностью от закона, но с тою, что через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Теперь, уважаемые зрители, послушайте послание Павла к Галатам, 6 главу. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Я вышел сюда, чтобы сказать вам, если вы таите злобу, то вы делаете это на свой страх и риск. Тот, на кого вы дуетесь, возможно, и не знает об этом. Ваша обида убивает вас. Друг, пожалуйста, поверьте Богу на слово и примите решение, что с этого момента по Его благодати вы будете побеждать зло добром. Помните, вы призваны быть триумфатором. Зритель, вы призваны жить в победе, силе и любви. Вот первый и самый важный шаг к этому — поверьте в Триумфатора Иисуса Христа. Вера и близкое общение с Богом наделят вас силой и смелостью побеждать в любых испытаниях. Если вы не каялись перед Богом и не приняли Его Господом и Спасителем, то, пожалуйста, сделайте это сейчас. Потом расскажите об этом другим христианам и станьте частью церкви в вашем населенном пункте и продолжайте расти в вашей вере. Пусть Бог благословит вас, и я жду вас в следующий раз в передаче «Поворотный момент».

0: Тихоокеанское время 4 часа утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать краткую проповедь Чарльза Сперджина. После этого прозвучит короткий рассказ, затем получасовая программа «Читаем христианскую литературу» и за 15 минут до окончания часа проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
2: Невидимое. Второе послание к Коринфянам. 4 глава, 18 стих.

Хорошо, когда в нашем христианском странствовании мы преимущественно смотрим вперед. Впереди венец и впереди цель. Будь то для надежды, для радости, для утешения или для возрастания в любви, будущее должно стать величественным объектом для глаза веры нашей. Глядя в будущее, мы видим грех поверженным, тело греха и смерти упраздненным, душу совершенной и уготованной стать соучастницей наследия святых во свете. Заглядывая еще дальше, просвещенный глаз верующего может увидеть предстоящий переход через реку смерти, переправу через мрачный поток и восхождение на горы света, на которых стоит град небесный. Он видит себя, входящего в жемчужные врата, осыпаемого почестями, как преодолевшего, увенчанного рукой Христа, заключенного в объятия Иисуса, прославленного с Ним и усаженного вместе с Ним на Его престоле, подобно тому, как и Он победил и воссел с Отцом Своим на престоле Его. Мысль о таком будущем прекрасно развеет тьму прошлого и мрак настоящего. Небесные радости восполняют земные печали. Тише, страхи. Этот мир — узкая полоса, и ты скоро минуешь ее. Тише, тише, сомнения. Смерть — всего лишь узкий ручей, и ты скоро перейдешь через него. Время — как оно быстротечно! Вечность, как она продолжительна! Смерть, как она мгновенна! Бессмертие, как оно бесконечно! Мне кажется, что я уже сейчас вкушаю от виноградных кистей Эсхола и пью из источника, что лежит за вратами. Путь так недолог, так недолог! Скоро я буду там. Когда мир тоску наводит, мое сердце в клочья рвет, мысль моя на небо всходит, отдохнуть там от забот. Веры свет меня поддержит, ведь я только странник здесь. Он меня в беде утешит, скоро дома буду весь».

Любовь не завидует. Одиннадцатилетняя Люда жила в крупном шумном городе, в большой семье. Ее родители любили Господа Иисуса и хотели воспитать своих детей искренними христианами, которые всем сердцем полюбили бы Бога и посвятили Ему всю свою жизнь. Люда была старшей. В конце каждого дня семья собиралась на вечернюю молитву. Однажды отец пришел со спевки, когда все дети еще сидели в зале. Мама только что закончила читать им рассказ. Перед молитвой отец сказал: «Дети, Иисус Христос хочет, чтобы мы были похожи на Него, любили своих ближних, не обманывали, старались жить так, как в Евангелии написано. А вы хотите этого?» «Да», — ответили старшие дети. «Вы запомнили, в чем выражается наша любовь к Иисусу?» — спросил отец, желая проверить, как дети слушали рассказ, который читала мама. «Конечно», — кивнула Элла. «В нашем отношении к людям», — сказал ее старший брат. «Правильно». Отцу нравилось, что дети начинают понимать духовные вопросы и знают, что именно приятно Богу. Он посмотрел на малышей и добавил: «Если кто-то из вас любит свою машинку, куклу, бантики или конфеты больше, чем братиков и сестричек, тот еще не любит Иисуса. Вы знаете, как можно научиться на деле любить Господа?» Малыши внимательно посмотрели отцу в глаза, и он поспешил сам ответить на свой вопрос. «Никогда не надо жадничать. Например, Олежка попросил у Ромы машинку. Рома и сам хотел бы поиграть, но лучше, если он уступит братику и даст ему игрушку. А Люду, например, кто-то угостил конфетами. Она может и сама их съесть, но если любит своих братиков и сестричек, она обязательно поделится с ними. Так мы учимся проявлять нашу любовь к Иисусу на деле». Когда вся семья преклонила колени, чтобы помолиться, Люда попросила Иисуса, чтобы он сделал ее сердце чистым и научил по-настоящему любить Бога и ближних.

0: На следующее утро Люда проснулась в приподнятом настроении. «Как хорошо, что сегодня суббота и не надо идти в школу», — подумала она. Выглянув в окно, Люда невольно улыбнулась. «Какой чудесный день! На голубом небе ни облачка. От яркого солнца весело искрился снег. Легкий ветерок сдувал с деревьев пушистые снежинки». После завтрака мама напомнила Люде о том, что она должна навести порядок в комнатах, и ушла в магазин. Мама давно уже хотела купить детям необходимую одежду к весне. «Купи мне какую-нибудь кофточку!» — крикнула Люда вслед уходящей матери. Закрыв дверь, девочка тут же принялась за уборку. Она вытерла пыль на подоконниках, полила цветы, убрала ненужные вещи с письменного стола, сложила книги на полке. Работая, она все время думала о кофточке, которую купит ей мама. «Обязательно надену ее завтра на собрание», — мечтала она. «Интересно, какого цвета она будет? С пуговицами или с кнопками?» Вскоре все комнаты были прибраны, пол чисто вымыт. Люда села в детской на диван и стала наблюдать за игрой малышей. Мама, как и обещала, не задержалась. Она пришла еще до обеда, слегка уставшая, но довольная. Дети один за другим получали подарки. Все оживленно рассматривали и примеряли обновки. Люда молча стояла в стороне. «Мама, а мне ты купила что-нибудь?» — спросила она, заметив, что мамина сумка уже почти пустая. «Нет, доченька, в этот раз тебе ничего не купила. У тебя есть все необходимое». Обида горьким комком подкатила к горлу. Мама еще что-то объясняла, но Люда уже ничего не слышала. Убежав в соседнюю комнату, она бросилась под кровать, забилась в угол и зарыдала. «Почему мама всем что-то купила, а мне ничего? Почему? Она меня не любит. Почему я родилась в этой семье? Если бы я была одна, родители любили бы только меня и покупали все, что только захочу». Пришла бабушка. Дети встретили ее с большой радостью. Только Люда сидела в своем укрытии и даже не откликнулась на бабушкино приветствие. «Меня никто не любит», — приговаривала Люда, громко всхлипывая. «А может, я чужой ребенок?» «Люда!» — услышала она тихий голос бабушки. «Ты что там говоришь? Тебя все любят, и ты вовсе не чужая. Ты говоришь неправду и огорчаешь этим Иисуса. Он дал тебе верующих родителей. Он каждый день посылает все необходимое, чтобы ты была счастливой и радостной девочкой. А ты...» Люда перестала плакать. «Не слушай дьявола, который нашептывает тебе нехорошие мысли», — продолжала бабушка. «Он прилагает все усилия, чтобы сделать тебя недовольной, капризной, самолюбивой, непослушной. Вылезай из-под кровати, иди ко мне».
1: «Нет, не вылезу», — шмыгнула Люда носом.
0: Правда, ей в какой-то момент очень захотелось броситься бабушке на шею, попросить за все прощение и снова быть радостной. Но что-то мешало.
1: «Меня никто не любит», — упрямо повторила она. «Я полежу на холодном полу, простыну и умру. Тогда поплачете».
0: Бабушка долго уговаривала внучку вылезти из-под кровати, но та не поддавалась никаким уговорам, крепко держась за металлическую ножку. Тяжело вздохнув, бабушка вышла из комнаты. «Боже, помоги Людочке понять, как плохо она поступает», — Преклонив колени, молилась бабушка со слезами: «Помоги ей прислушиваться к твоему голосу и покоряться ему. Помоги уже сейчас научиться смирению». Долго еще Люда лежала на полу, пытаясь понять, отчего все так получилось. Осуждающие мысли тревожили ее, обвиняли в том, что она позавидовала своим сестричкам, ведь им мама купила обновки, а ей не купила. Вспомнился Люде вчерашний вечер и слова папы: «Из-за какой-то кофты она потеряла мир. Сатана захотел искусить ее, и она не устояла. Своим поведением она испортила весь день и себе, и домашним. Она огорчила Иисуса и причинила боль бабушке, маме». «Господи, прости меня», – прошептала она. «Помоги мне больше любить своих братиков и сестричек и не завидовать». Уставшие от напряжения пальцы сами собой разжались. Люда вылезла из-под кровати и медленно направилась в кухню к маме и бабушке.

0: В эфире «Радио на пути». Ежедневно в это время на нашей волне чтение христианской литературы. Через полчаса слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Однажды вечером Боб развлекал своих коллег по работе в баре. Рано вечером он позвонил и сказал, что задержится еще немного и затем вернется домой. Но он не позвонил еще раз и не вернулся домой. Я знала все, что будет дальше. Он, конечно же, не остановится на одной рюмке. Мой гнев все более возрастал, когда стрелки часов стали показывать за полночь. Боб все еще домой не явился. Наконец я легла в кровать, уткнула голову в подушку и помолилась. «Господи, я больше этого не вынесу. Ты же можешь что-то сделать». Боб в тот вечер все-таки добрался до дому, избежав аварии и ареста. Тогда у нас была самая крупная ссора за все время нашего брака. Однажды вечером зазвонил телефон. Это была мама Боба. Она сказала Бобу, что его отец заболел раком. Он находился в клинике и только что перенес операцию, во время которой у него удалили часть горла. Это была тяжелая новость. Отец Боба был замечательным человеком, честным и глубоко нравственным. Наверное, он был единственным человеком на земле, которого по-настоящему любил Боб. Боб сразу же вылетел в Индиану, чтобы увидеться с отцом. Когда он возвратился, то рассказал несколько печальных подробностей. Боб рассказывал, что когда он приехал и вошел в их прекрасный дом, отец стоял посреди гостиной. Он весил всего около 40 килограммов, и вид у него был поистине жалким. Утирая слезы, они приветствовали друг друга и стали обсуждать сложившееся положение. Позднее, тем вечером, его отец сказал, коверкая слова: «Боб, я всю свою жизнь работал для того, чтобы есть то, что захочу. Теперь у меня есть деньги, но я не могу есть». Боб говорил мне: «У меня сердце замерло, когда я услышал эти слова». Он в первый раз рыдал от отчаяния.

Как и в первые дни нашего знакомства, Боб начал открывать свое сердце и говорить о том, что лежало у него на душе. Он также рассказал о том, что он чувствовал, когда летел из Лос-Анджелеса к отцу. «Когда наш самолет взлетел, я посмотрел в иллюминатор. Я знал, что лечу домой, чтобы увидеться с отцом, который умирает от рака. Внизу я мог видеть весь Лос-Анджелес, как на ладони. Он мне показался таким незначительным. Где-то внизу было мое предприятие, которым я очень гордился. Я мог видеть его с самолета, и оно казалось тоже незначительным. Это заставило меня подумать». До этого Боб отказывался обсуждать тему смерти. Теперь же он начал думать о жизни и ее смысле. Был ли ответом на вопрос успех в бизнесе, деньги или собственность? Для чего живет человек? Все эти вопросы будоражили его сознание, когда он видел, как ухудшается здоровье отца. Через несколько дней Боб позвонил мне, сказав, что выпьет стаканчик со своим другом Фредом. «Не забудь, мама здесь», — сказала я. «Пожалуйста, приди домой к 7 часам, чтобы мы все вместе могли поужинать». Боб пообещал, что придет. До того, как Боб пришел домой, позвонил Фред и спросил, дома ли Боб. «Я думала, что он сейчас с тобой», — ответила я. «Нет, я целый день его не видел», — ответил Фред. «После того, как я повесила трубку, я не знала, что и подумать. Все это доставляло мне боль». Когда Боб пришел домой, я спросила, «С кем ты сегодня пропустил стаканчик?» «Я же сказал тебе, с Фредом», — ответил Боб. «У меня тряслись руки, когда я открывала коробку с макаронами. Я не могла поверить, что Боб может смотреть мне в глаза и говорить откровенную ложь. Я так и не смогла открыть коробку и в полном отчаянии запустила ее в Боба. Я промахнулась, и коробка врезалась в стену. Макароны рассыпались по всему полу. Боб, не веря своим глазам и разинув рот, смотрел на меня. Я взорвалась. «Что с тобой случилось? Как ты можешь думать о том, чтобы сходить куда-то и пропустить стаканчик, когда твой отец умирает?» Не зная, что еще сказать, я повернулась и выскочила из кухни. Мама сидела в гостиной. Она мягко сказала: «Не горячись, дорогая. Все не так уж и плохо». «Посмотри на него!» — отвечала я. «Он же лжец!» «Да посмотри на него!» — постаралась она смягчить ситуацию. «Мне жаль, что он попался на лжи. Это видно по его лицу. Он знает, что виноват. Не будь с ним жестока». «Как я могу простить его?» «Во-первых, тебе надо успокоиться. Почему бы вам вдвоем не прогуляться, а я останусь с детьми? Не торопитесь». Ее слова смягчили меня. Мы отправились на прогулку и некоторое время не говорили ничего. Наконец Боб первым разбил лед молчания. Он взял меня за руку, и я не стала сопротивляться. Медленно, с трудом он постарался выразить глубоко сидевшие в нем мысли. «Иногда у меня возникает такое чувство, что все в жизни не имеет никакого смысла. Встаешь утром, работаешь до изнеможения ради денег. Возвращаешься домой, чтобы лечь в кровать и обратно проснуться на следующее утро. Не знаю, чувствовал ли я себя когда-либо хуже, чем сейчас. Позволь мне объяснить, что случилось со мной сегодня». Боб рассказал, что в тот вечер в первый раз в жизни он отправился в бар один. «Я сидел там и пил в одиночестве. Я всегда говорил, что никогда этого не буду делать. Но вот, я сидел и пил в одиночестве и никогда не чувствовал себя так плохо. Пока я сидел там, я задавал себе вопрос: почему внутри себя я ощущаю такую пустоту?
У меня есть все, что могло бы сделать меня счастливым. У меня есть свое собственное дело. Через несколько лет я могу стать миллионером. Я знаю и разговариваю на «ты» со многими звездами, известными людьми в Калифорнии. У меня есть черный линкольн с откидным верхом. У меня есть дом с бассейном среди холмов Южной Калифорнии. Почему же внутри меня такая пустота? Он на минуту остановился, затем сказал: «Дорогая, мне не надо было лгать тебе, но мне было так стыдно, я находился в таком подавленном состоянии, что у меня это вышло само собой. Я не мог бы и пожелать себе лучшей жены и более прекрасных детей. С точки зрения мира, у меня есть все, что только можно пожелать. Но я хочу честно сказать тебе, что не знаю, в чем состоит смысл жизни. Мой гнев улетучился, и сердце мое снова было вместе с Бобом. Если ты так плохо себя чувствуешь, то почему не поговоришь со мной? Знаешь, дорогая, думаю, что мне надо по-настоящему поговорить с Богом».

В тот уикенд мы, переключая телевизионные каналы, наткнулись на одну необычную программу. Мы слушали о том, как группа молодых людей рассказывала о своих личных взаимоотношениях с Иисусом Христом. Мы могли сразу же сказать, что их жизнь была намного лучше нашей. На Боба особенно произвел впечатление молодой человек, только что выигравший олимпийскую медаль по тяжелой атлетике. Он сказал, что всю свою жизнь стремился к силе и нашел ее в личности Иисуса Христа. Эти люди говорили не о религии, они говорили о взаимоотношениях. В конце программы приглашалось написать в адрес передачи, чтобы получить бесплатную книгу. Что-то шевельнулось внутри нас. Мы никогда никуда не писали, чтобы нам присылали какую-либо вещь. Но на следующий день я набросала коротенькую записку с просьбой прислать эту книгу. Через несколько недель мы получили приглашение на встречу, организованную руководителями той программы. Меня это не слишком заинтересовало, но Боб объявил, что он хочет туда пойти. Меня ободрило то, что Боб хотел пойти новым путем, но я не представляла себе, как это может помочь разрешить наши личные проблемы. Встреча проходила на стадионе под открытым небом, и собралось там несколько сотен человек. Боб внимательно слушал говорившего, впитывая каждое слово. Проповедник практически повторял то, что мы слышали по телевидению. В конце выступления Боб устремился вперед, чтобы поговорить с ведущим. «Я достаточно далеко находилась от того места и не могла слышать всего, о чем они говорили. Через несколько минут я увидела, как Боб заплакал, склонил голову и, по всей видимости, начал молиться. Затем они еще поговорили о чем-то. Боб взял человека за руку и представил его мне. «Эмми, познакомься, это доктор Билл Брайт». Билл улыбнулся, пожал мне руку и заговорил со мной. «Эмми, ваш муж только что принял Христа в свое сердце, как своего Господа и Спасителя. Вы когда-нибудь молились и просили Иисуса войти в ваше сердце?» Я пожала плечами. «Думаю, что да, но я не уверена». «Не хотите ли вы сделать это, чтобы быть в этом уверены?» «Да, мне хотелось бы этого». После этих слов мы молились о моих взаимоотношениях со Христом. После того, как мы совершили молитву, Билл еще немного поговорил с нами и сказал, чтобы мы с Бобом вместе начали читать Библию, ежедневно молились и делились тем, о чем сами узнали с другими людьми. По пути домой Боб воскликнул: «Я чувствую себя так, как будто меня отскребли дочисто щеткой с жестким ворсом».

На протяжении следующих 2 лет мы с Бобом погрузились в изучение Библии, и Христос стал центром нашей жизни и нашего брака. Все начало изменяться. Однажды мне вдруг пришло в голову, что Бог ответил на мою молитву, ответил на то, о чем я просила в то время, когда Боб сидел в баре. В тот вечер я просила Бога, чтобы Боба арестовали. Бог ответил «нет». Затем я просила Бога, чтобы Боб попал в какую-нибудь аварию, чтобы встряхнуть его немного. И снова Бог ответил «нет». Затем я сказала: «Господи, у Тебя должен быть для меня другой мужчина». И на это Бог ответил «да». Но я не ожидала того, что этим мужчиной окажется мой муж. Боб стал говорить о Христе со всеми, с кем он встречался. Но его отец продолжал висеть на его сердце тяжелым камнем. Когда отец Боба навещал свою дочь в Остине, ему стало совсем плохо. Боб сразу же вылетел к нему. До этого Боб послал отцу книги о Христе и разговаривал с ним по телефону много раз об этом. Несмотря на открытость в их взаимоотношениях, он не знал, есть ли у отца личные взаимоотношения со Христом. Отец позвонил Бобу и его брату Дику и сказал: «Все, что считаешь таким важным в жизни, становится абсолютно бессмысленным, когда лежишь в постели, умирая от рака. Единственное, что важно для человека, это взаимоотношения со Христом». Отец затем посмотрел на Боба и сказал: «Боб, я прочитал те книги, которые ты мне послал, и там написано все правильно». В тот вечер Боб не проливал слез у постели отца и уехал, зная, что, может быть, он его более не увидит на земле. К тому времени, когда Боб возвратился домой, зазвонил телефон. Это звонила сестра и сообщила, что отец умер, отправившись к Господу. Первые слова, которые произнес Боб, были: «За все благодарите, ибо в этом воля Божия, а вас во Христе Иисусе». Пережитый опыт окончательно укрепил в наших сердцах желание остаток своей жизни посвятить тому, чтобы говорить всем, кто пожелает слушать, благую весть об Иисусе Христе.

Глава 19. Неожиданный звонок. Лето. 1970 год. Однажды я сидела в комнате и тихо молилась. Я изливала самое сокровенное Богу и снова почувствовала ту теплоту, которую ощущала я, маленькая девочка, разговаривая с отцом в один вечер и с Иисусом в другой, чтобы не обидеть их. Я сказала: «Боже, я знаю, что здесь на земле мне нельзя увидеться с отцом, но если это возможно, позволишь ли ты мне увидеть его на небе? Пожалуйста, пошли к нему кого-нибудь, кто рассказал бы ему о любви Иисуса Христа». Мы с Бобом много раз молились за спасение моего отца. В сердце у меня стало расти огромное желание написать отцу. Я никогда ему не писала, но сейчас посчитала, что настало то время. Довольно долго я сидела за столом перед чистым листом бумаги. Как мне представиться отцу? Что мне сказать человеку, которого я не видела с младенческих лет? Другие члены семьи переписывались с ним. В основном мама с сестрой. Мы получали от него известия 1-2 раза в год. Без сомнения, многие письма просто не доходили. И каждое письмо, которое отправлялось отсюда или приходило сюда, подвергалось цензуре. Было опасно говорить слишком много. Невинные предложения могли быть с легкостью неверно истолкованы цензорами и принести проблемы отцу. Я держала перед глазами его последнее письмо моей сестре от 6 марта 1970 года. «Дорогая Гануся, я живу хорошо. Смерть в этот раз прошла мимо меня. Я до сих пор кашляю, и иногда трудно бывает дышать. Хорошо, что я никогда не пил и не курил. За всю свою жизнь я не выкурил и одной сигареты. Дорогая Ганусенька, у меня есть к тебе небольшая просьба. Может быть, вы все вместе смогли бы приобрести мне пару ботинок без шнурков и с мягкими подметками? Я не могу наклониться, чтобы завязать шнурки, и если кто-нибудь и надевает мне ботинки, то мне приходится ждать, пока их снимут. Однажды вы выслали мне пару ботинок, но они также были со шнурками, да и давно уже износились. Посоветуйтесь друг с другом. И, пожалуйста, помогите, так как обуви здесь никакой нет. Всем привет, ваш тато и дедушка Федор». Я попыталась представить себе человека, написавшего эти строки. Что пришлось пережить ему с тех пор, как 30 лет тому назад его оторвали от семьи? Какие страдания пришлось ему претерпеть? Страдания не только физические. В каком состоянии находилась его душа? Какие чувства он испытывал, вспоминая свою жену и детей? Нашел ли он кого-нибудь, кто смог бы утешить его и стать спутником жизни на протяжении всех этих лет? На глазах у меня появились слезы от размышления о жестокости властей, разлучивших мать с отцом. На протяжении нескольких лет он совершенно ничего не знал, что происходило с его семьей. Наверное, он думал, что мы все погибли. Затем он узнал, что мы живы. Что он ощутил, когда понял, что мы живы, но он никогда не сможет нас снова увидеть? Конечно, ему не хватало своих близких. В своих письмах он постоянно повторял о своем желании увидеться с нами. В своем первом письме, когда он узнал, что мы живы, он выражал надежду, что мы когда-нибудь соединимся. Это стало целью его жизни, и он сделал все, что только можно было сделать, чтобы попытаться нас увидеть. Советское правительство не давало ему разрешения выехать из страны.
Даже думать было нечего о том, чтобы разрешить человеку с сомнительным прошлым отправиться за рубеж. Он слишком много знал. Власти не хотели, чтобы он рассказал на Западе о жизни в Сибири, о том, как его преследовали. А мы, без сомнения, не могли поехать в Советский Союз, чтобы увидеться с ним. Нас разделяла непреодолимая пропасть. Нас разделяли 15 тысяч километров, которые казались целым миллионом. Было бесполезно даже надеяться. Увидеть отца было невозможно, как если бы он жил на Луне.

0: Говорит радио «На пути».
1: В эфире «Радио на пути» звучит проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
2: Когда Неемия вместе с жителями Иерусалима перестраивали городские стены, они прилагали особые усилия на то, чтобы сделать крепкими ворота города. Каждая из, по крайней мере, 12 ведущих в Иерусалим ворот представляли собой возможную угрозу безопасности семей, живущих внутри городских стен. В третьей главе книги Неемии мы читаем о том, как чинили одни из ворот. А ворота навозные чинил Малхия, сын Рехава, начальник Бевкаремского округа. Он построил их и вставил двери их, замки их и засовы их. Навозные ворота были на том месте, где выносили из города мусор. Жители Иерусалима не просто заметали свой мусор в угол или аккуратно складывали его в кучи. Зная о потенциальном риске для здоровья от накопившегося мусора, жители выносили его из города через навозные ворота. Это помогало предотвратить опасность распространения болезней. В нашей личной жизни и в наших взаимоотношениях тоже должно быть место, где можно заняться уборкой накопившейся грязи. Мусор и грязь, тут я именно ссылаюсь на непрощенные грехи, на мусор, который часто заметают в угол, чтобы заняться им позже, почти всегда приводит к трудностям. Точно так, как жители Иерусалима выметали всю свою грязь через навозные ворота, так и мы должны взять в руки метлу прощения и вымести все те непрощенные грехи, которые мы разрешили осесть в наших сердцах. Мы продолжаем разбор серии программ о христианской семье, основанной на книге Неемии под названием «Сражение за семью». Сегодня мы хотели бы обсудить вопрос о том, как важно принять решительные меры в отношении непрощенных грехов, которые накапливаются в нас подобно мусору. Мы увидим, как прощение помогает восстановить гармонию и чистоту в наших семейных взаимоотношениях.
3: Некто сказал, что хороший брак состоит из двух людей, научившихся прощать. Можно добавить, что хорошая семья — это семья, все члены которой научились прощать друг друга. В здоровой семье, несомненно, будет предоставлено множество возможностей, как на практике применять прощение уже в раннем возрасте. Мы начинаем применять этот обычай, уже будучи детьми, учась прощать нашим родителям. Возможно, тебе, как и мне, приходилось учиться прощать свою маму за то, что она заставляла тебя есть пищу, которая тебе не нравилась. Только позже мы поняли, что именно та пища, которая нам не нравилась, была полезной и нужной для нас. Или, возможно, тебе приходилось прощать своих родителей за то, что они не уделяли тебе столько внимания, сколько, по твоему мнению, ты заслуживал. Некоторым пришлось прощать своих родителей за более серьезные вещи, как, например, физическое и эмоциональное оскорбление. К сожалению, некоторые из вас, возможно, носят еще следы от пренебрежительного отношения или просто плохого обращения со стороны родителей. Да, семья является очень подходящим местом, где на практике можно учиться прощать. Вступив в брак, необходимо научиться прощать своей супруге или супругу за раздражающие нас плохие привычки, которые мы обнаруживаем, сблизившись друг с другом. В брачной жизни многих людей дело доходит до серьезных конфликтов только из-за того, что супругов раздражают нехорошие привычки друг друга. Привычки, которые они не замечали раньше до того, как поженились. Потом когда в семье появятся дети, мы, вероятно, обнаружим, что надо заново учиться прощать. Только это уже будет прощением иного рода. Нам придется прощать своим детям за то, что они отнимают у нас столько времени, будят нас посреди ночи и плачут в наиболее неподходящее для нас время. И потом, по мере того, как дети будут подрастать, прибавится еще больше, за что нам нужно будет им прощать. Еще, как будто недостаточно хлопот с собственной семьей, нам также нужно учиться прощать теще, зятю и всевозможным родственникам, близким и дальним. Все это необходимо для гармоничной семейной жизни. Хорошую семью характеризует готовность ее членов прощать друг другу. Конечно, прощать или не прощать – это личный вопрос каждого человека, и некоторые предпочитают не прощать. Но семья, которая любит Господа Иисуса Христа, примет ясное и определенное решение прощать. Когда мы начнем сознавать, какой ценой простил нас Бог, мы также будем готовы прощать другим.
2: Иисус Христос сказал: «Прощайте, и прощены будете». Христиане, истинные последователи Иисуса Христа, прощают. Но что же мы прощаем? Когда Иисус сказал «прощайте, и прощены будете», Он обращался к Своим ученикам, которым Он знал, придется еще много прощать, прежде чем они попадут на небо. Он знал, что Петра ожидала смерть мученика. Он знал, что Иоанну предстоит провести последние годы своей жизни в ссылке на острове Патмос, изгнанным и забытым. Иисус знал, что всем, кроме Иуды, придется пострадать за свою веру. И тем не менее, Он призвал их и нас прощать за все, без исключения. Кори Тен Бум была молодой женщиной, когда во время Второй мировой войны ее арестовали нацисты и поместили в концентрационный лагерь. Кори, голландская христианка, видела, как убивали ее семью. И по всем человеческим стандартам она страдала больше, чем большинство других людей. Мы хотели бы поделиться с вами ее рассказом о том, как после войны она встретилась с бывшим фашистским офицером. Этот офицер особенно жестоко относился к ней и ее сестре Бетси в лагере. Мы цитируем ее слова.
4: Это случилось во время богослужения в Мюнхене. Я увидела его, бывшего фашистского надзирателя, когда-то служившего в концентрационном лагере Равенсбрук. В моей памяти всплыла картина прошлого. Комната, полная издевающихся мужчин, выражение боли на лице моей сестры Бетси. Когда церковь опустела, он подошел ко мне, широко улыбаясь и кланяясь. «Как я благодарен за ваше свидетельство, фройлен», — сказал он. «Подумать только, по вашим словам, Иисус Христос омыл все мои грехи». Он протягивал руку, чтобы пожать мою. А я, так часто свидетельствовавшая о необходимости прощать, держала руку при себе. Тогда как внутри меня поднималась злоба и в голове мелькали мысли о мести, я сознавала, что грешу. Иисус Христос отдал свою жизнь за этого человека. Разве я имела право требовать большего? «Господи Боже», — молилась я, — «прости мне и помоги простить этому человеку». Я пыталась улыбнуться, хотела поднять руку и не смогла. Я не испытывала ни малейшего расположения к этому человеку. В сердце не было ни самой маленькой искры теплоты или сострадания. Тогда я снова помолилась про себя. «Иисус, я не могу простить ему. Дай мне Твое прощение». Когда я на этот раз протянула ему руку, случилось невероятное. Через меня, от самого плеча, по руке и через пальцы, как будто прошел горячий поток к стоящему передо мной человеку. И в то же время в моем сердце родилась к нему любовь. Это меня просто ошеломило. И так я обнаружила, что спасение мира зависит не от нашего прощения, а от Божьего. Когда Он говорит, чтобы мы любили своих врагов, Он вместе с этим повелением дает и саму любовь.
2: Кори Тен Бум — замечательная женщина-христианка, можно сказать, один из духовных столпов веры нашего времени. Но она убедилась, что даже она не была в состоянии простить в своей силе. Ей нужно было просить о том, чтобы Божье прощение струилось через нее, чтобы она, в свою очередь, могла прощать своим врагам. Библия учит, что мы должны прощать друг другу, как Бог во Христе Иисусе простил нам. Божье прощение побуждает нас прощать друг другу. Но каким именно образом прощает Бог? Во-первых, Бог прощает даром, не ставя абсолютно никаких условий. Он не требует, чтобы мы платили за это прощение, ведь Он знает, что у нас все равно нет, чем уплатить за него. Библия говорит, что мы грешники и заслуживаем смерть. Но Иисус дал, Он дал безвозмездно вечную жизнь тем, кто ее примет. Таким образом, и нам не следует требовать от других, чтобы они платили за свои согрешения против нас. Нам следует прощать безвозмездно, подобно тому, как делает это Бог. Прощение бесценно, и поэтому не может быть куплено. Оно должно быть дано. И во-вторых, Бог прощает всецело, в такой мере, что Он даже забывает наши согрешения. В послании к Евреям 10:17 сказано: «И грехов ваших, и беззаконий не воспомяну более». Эти слова говорит всемогущий и всеведущий Бог. Но что касается наших грехов, Бог вдруг лишается памяти. Разве ты не благодарен, что Господь не напоминает нам постоянно о наших прежних грехах? Это так важно — прощать и забывать. И только Бог может помочь нам в этом. Я уверен, что у каждого из нас есть воспоминания, которые мы не сможем изгладить из памяти, пока не будем на небе с нашим Господом. Но мы можем прилагать усилия к тому, чтобы не сосредотачиваться на нанесенных нам ранах. Мы можем перестать ворошить в памяти ссор горьких воспоминаний. Для этого мы должны делать то, что советует нам апостол Павел — принять всякое помышление в послушание Христу. Другими словами, мы можем сложить горечь и боль у ног Христа, предоставляя Ему справиться с тем, к чему мы не способны. И затем мы можем начать молиться за человека, обидевшего нас. Просто поразительно, как молитва может изменить отношения и положить конец неприятным воспоминаниям. В заключение я хотел бы спросить тебя, намерен ли ты прощать? Простишь ли ты того человека, который обидел и оскорбил тебя? Пойдешь ли ты к члену твоей семьи, к другу или врагу, чтобы сказать ему, что ты по Божьей благодати простишь ему? Бог ожидает от нас этого. Это не легкое задание, но так гласит Божье повеление каждому из нас. За что тебе надо прощать? За все. Кому прощать? Всем. Когда следует прощать? Всегда. До 70 раз, сказал Иисус Петру. Как надо прощать? Даром прощать.

0: Тихоокеанское время 5 часов утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: Вы находитесь на волне радио «На пути». Русский библейский институт по радио, так называется передача, которая выйдет в эфир сейчас, а через полчаса слушайте молодежную программу «Пит-стоп».

Русский библейский институт по радио представляет книгу всемирно известного христианского проповедника Билли Грэма «Мир с Богом». Автор глубоко убежден в том, что обычный человек изголодался душой и разумом и жаждет мира с Богом.

Время бежит. Секундная стрелка отсчитывает секунды, продвигаясь к полуночи. Человечество зашло в тупик. Какой же путь ему избрать? Остался ли у нас какой-либо авторитет? Есть ли путь, по которому мы можем идти? Есть ли свет, проникающий в эту кромешную тьму? Сможем ли мы найти ключ к разгадке наших вопросов? Имеется ли какой-либо авторитет, к которому мы можем обратиться? Или нас просто бросил в этот мир какой-то неизвестный создатель или сила, без всякого указания на то, откуда мы пришли сюда, почему мы здесь и куда мы идем? На все эти вопросы есть только один ответ. У нас есть ключ к разгадке. У нас есть авторитетный источник. Этот источник заключен в древней и исторической книге, которую мы называем Библией. Эта книга дошла до нас сквозь толщу веков. Она прошла через бесчисленное количество рук, появилась во многих формах и выдержала нападки любого рода. Ни варварский вандализм, ни цивилизованная ученость не смогли коснуться ее. Ни огнем, ни скептическим смехом не удалось добиться ее уничтожения. Сияющий ореол ее обетований остался неизменным в течение многих смутных времен человечества. Теперь, когда мы приближаемся к новому решительному часу всемирной истории, обратимся снова к этой непоколебимой книге мудрости и пророчеств. Постараемся найти ту причину, благодаря которой именно эта книга вынесла все испытания и всегда служила человеку неопровержимым источником веры и духовных сил. Есть люди, считающие Библию главным образом истории израильского народа. Другие признают, что она проповедует самую здравую этику, которая когда-либо провозглашалась. Но как бы это ни было важно, все это только побочные добавления к главной теме Библии, являющейся историей божественного спасения в лице Иисуса Христа. Те, кто читают Ветхий Завет как великолепный образец литературы, как захватывающую поэму или историю, не замечая в то же время, что это история спасения человечества, от тех ускользает подлинный смысл и благая весть, заключенные в Библии. Библия написана по соизволению Божию для того, чтобы открыть человеку божественный план спасения. Она написана для того, чтобы его детям стали ясны его незыблемые законы, чтобы они могли руководиться его великой мудростью, а его величайшая любовь могла быть утешением на их жизненном пути. Ибо без Библии мир воистину стал бы кромешной тьмой, полной ужаса, не имея спасительного маяка. Библию легко определить как единственную книгу, в которой содержится божественное откровение. Есть много книг различных религий. Есть Коран Магомета, священные книги буддистов, Зендавеста, Заратустры и Веды Браминов. Все они стали доступны нам в достоверных переводах, и мы можем судить о их ценности. Но вскоре же стало ясно, что все эти нехристианские Библии развиваются в ложном направлении. Все они, если и начинаются с проблесков истинного света, то заканчиваются в кромешной тьме. Даже самый поверхностный наблюдатель вскоре обнаружит, что Библия коренным образом отличается от них, что она — единственная книга, дающая человеку спасение и указывающая путь к разрешению его вопросов. Понадобилось 16 столетий, чтобы составить Библию. Над ней работало свыше 30 авторов. Каждый из них был летописцем Бога. Эти люди, жившие часто на много поколений друг от друга, не просто записали то, что они думали и на что надеялись. Они были орудиями, заносившими на свитки то, что им внушалось Богом. Они писали, но Он руководил ими. Благодаря божественному вдохновению они были способны увидеть великие и непреложные истины и запечатлеть их для того, чтобы и все последующие люди также смогли увидеть и познать их. В течение этих 16 столетий было написано 66 книг Библии на разных языках, людьми, жившими в разное время и в различных странах, но все они передавали одно и то же повествование. Бог говорил каждому человеку на его родном языке в его время. Но сущность его возвещения в каждом случае оставалась той же самой. Когда великие ученые собрали воедино множество древних манускриптов, написанных на еврейском, арамейском и греческом языках,
и перевели их на современный язык, то они обнаружили, что обетования Бога оставались неизменными, и Его благовестие человеку не менялось. Когда же мы сегодня читаем эти вечные слова, то мы видим, что правила жизни, установленные древними летописцами, так же свежи и полны смысла и для нашего поколения, какими они были для людей и при жизни Христа. Неудивительно поэтому, что Библия была всегда самой распространенной книгой в мире. Ни одна другая книга не может сравниться с ней по глубине ее мудрости, ее поэтических красот, точности ее истории и пророчеств. Те критики, которые заявляют, что в Библии содержатся подделки, фантастические утверждения и неисполненные обетования, доказывают только, что вина заключается в них самих, а не в Библии. Более тщательные исследования показывают, что кажущиеся противоречия возникли вследствие неправильного перевода, а не вследствие несостоятельности проведения. Человек нуждается в поправках, но не Библия. И все-таки во многих домах и среди так называемых образованных людей стало модным подшучивать над Библией и смотреть на нее как на книгу, которой предназначено пылиться на полке, а не быть живым Словом Божиим. Когда священник спросил одну маленькую девочку, знает ли она, что находится в Библии, она, не задумываясь, ответила, что знает, и тут же перечислила. Фотографическая карточка друга сестры, рецепт маминого любимого крема для рук, локон младшего брата и квитанция на папины часы. Это все, что она знала о содержании семейной Библии. Слишком много людей привыкли считать Библию надежным местом для сохранения старых писем и засушенных цветов, и совершенно не обращает внимания на ту помощь и уверенность, которую по божественному замыслу эта книга хотела бы им дать. В наше время это отношение к Библии меняется, и меняется быстро. Жизнь сбрасывает все искусственное, все лишенное смысла. Ложные обещания, даваемые человеком человеку, обнаруживаются теперь в полном смысле как заблуждение. Когда же мы с испугом оглядываемся кругом в поисках незыблемых истин, то мы снова обращаемся к этой древней книге, дававшей утешение и обещавшей спасение миллионам людей в течение прошлых веков. Да, люди снова открывают Библию. Они смахивают пыль со своих старых экземпляров и покупают новые. Они находят в них знакомые, но почти уже забытые слова, звучащие таким смыслом, как будто они написаны были только вчера. Ибо Библия содержит в себе все то знание, в котором нуждается человек, чтобы заполнить свою душу и разрешить все свои вопросы. Ибо Библия — это план Божественного Строителя, и только следуя ее руководству, можем мы построить себе эту жизнь, которую мы ищем. У нас в Америке имеется еще один величайший документ, который мы уважаем и ценим. Он был написан почти 150 лет тому назад несколькими людьми, долго работавшими и еще дольше спорившими о его положениях, и, наконец, представившими его 13 федеральным штатам для ратификации. Эти люди, выработавшие нашу Конституцию, знали, что они создают документальную основу правления свободных людей. Они отдавали себе отчет, что люди могут жить свободно и независимо только тогда, когда каждый из них будет знать и понимать законы, будет знать свои права, привилегии и их границы. Они должны быть равны перед судом, ибо судья также связан тем же самым законом и должен разбирать каждый отдельный случай соответственно условиям. В то время как весь остальной мир наблюдал за этим великим человеческим экспериментом, люди обнаружили, что если они знают законы и придерживаются их, то они могут быть поистине свободны. Человек нашел, наконец, свое место. У него были конституционные права и также его конституционные обязанности. Если он пренебрегал одним, то от того страдало и другое. И сколько было небрежных избирателей при выборах, не исполнивших своих гражданских обязанностей, которым впоследствии пришлось убедиться, что правительство наложило на них известные тягости, которые им совсем не были по вкусу. Так же, как Америка росла и процветала в рамках своей Конституции, так же процветало и распространялось христианство, согласно законам, установленным в Библии. Так же, как Конституция предназначается и применяется в равной степени ко всем людям, живущим в сфере ее влияния,
без особого преимущества или толкования, точно так же и Библия является верховной конституцией для всего человечества, и ее законы равны для всех без исключения или особого объяснения. Так же, как Конституция является высшим законом страны, так и Библия представляет собой высший божественный закон. Ибо в Библии Бог установил свои законы, в Библии Бог дал своим извечные обетования, в Библии Бог раскрывает план спасения человечества. В чудесах природы мы видим действие божественных законов. Кто не любовался когда-либо звездами на безоблачном ночном небе, проникаясь благоговением перед творением Божьих рук? Кто не ощущал подъема в своем сердце в весеннее время, видя, как все живущее наливается новой жизнью и силой? В красоте и изобилии окружающем нас мы видим многообразие божественной силы и бесконечную продуманность плана Создателя. Но природа ничего не говорит нам о любви и милости Бога. В природе мы не находим обетования для нашего личного спасения. Наша совесть в глубине нашей души говорит нам о существовании Бога и о разнице между добром и злом, но это только отголоски благовести, и они не так понятны и ясны, как поучения Библии. Только на ее страницах находим мы ясное и безошибочное возвещение того, на чем основано все подлинное христианство. Все доктрины христианства установлены в Библии, и подлинный христианин не отрицает ничего в ней так же, как не предпринимает никаких попыток прибавить что-либо к божественному слову. В то время как Конституция Соединенных Штатов может время от времени подвергаться изменениям и дополнениям, Библия не нуждается ни в каких дополнениях. Мы воистину верим в то, что рукой людей, писавших Библию, водил Дух Святой, и по его наитию они выражали свои мысли и выбирали слова. Как сказал апостол Петр: «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Апостол Павел говорит нам: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Передавая свои правдивые послания, составители Библии никогда не старались прекрасить действительной жизни. Они свободно признавали грехи, как великие, так и малые, признавая слабость человеческой природы, и повествовали о той жизни, которой жили люди в библейские времена. Самое удивительное — это то, что жизнь их и побудительные причины, которыми руководились эти люди, жившие в такие отдаленные времена, кажутся нам вполне современными. Когда мы читаем Библию, то на ее страницах отражаются наши умы и сердца, наша гордость и предрассудки, наши собственные неудачи и унижения, наши грехи и заботы. Истина вне времени. Истина в одном столетии не отличается от другого. Она не зависит ни от народа, ни от географического положения. Отличиться одна от другой могут только человеческие идеи. Меняться могут только человеческие обычаи, нравственные уставы людей, но великие, превосходящие все истины, вечны на все времена. Явление Иисуса Христа, нашего Спасителя, есть повествование всей Библии, весть спасения. Глубоко изучавшие Библию люди проследили пророчество об Иисусе Христе с самого начала Ветхого Завета, ибо история о нем — это истинная тема как Ветхого, так и Нового Завета. Он является в книге Бытия как семя жены. В книге Исход он пасхальный агнец. В книге Левит он жертва искупления. В книге Чисел он скала, дающая воду. Во Второзаконии он пророк. В книге Иисуса Навина он вождь воинства Господня. В книге Судей Израилевых он избавитель. В книге Руфь он небесный покровитель. В четырех книгах царств и двух паралипоменон он обетованный царь. В книге Неемии он восстановитель народа израильского. В книге Эсфири он защитник.
В книге Иова он мой искупитель. В Псалтыре он для меня все и вся. В книге притчей Соломоновых он для меня пример. В книге Экклезиаста он моя цель. В книге песней песней он моя отрада. В книге пророков он грядущий царь мира. В Евангелиях он Христос, пришедший, дабы взыскать и спасти погибшее. В деяниях апостолов он воскресший Христос. В посланиях он Христос, одесную Бога Отца. В откровении он Христос, грядущий и воцарившийся. Это вечное послание Библии. Это повествование о жизни, мире, вечности и небе. В Библии нет скрытых намерений. Она не нуждается в особом толковании. В ней содержится ясное, смелое послание ко всякому живому существу, благовествование о Христе и его призыве к миру с Богом. Однажды Иисус сидел на горе близ Капернаума со своими учениками. Они собрались вокруг него. Может быть, Петр сидел по одну сторону его, а Иоанн — по другую. Иисус мог смотреть спокойно и ласково на своих преданных ему учеников, как любящий отец смотрит на членов своей семьи, любя каждого ребенка в отдельности, любя каждого в силу особых причин, любя их так, что каждый ребенок чувствует себя выделенным и отдельно заключенным в объятия. Так Иисус должен был любить своих учеников. Под его величественным и любящим взглядом эта маленькая группа должна была задуматься. Они должны были притихнуть, чувствуя, что сейчас должно быть произнесено что-то великое, что-то, что они должны запомнить, что-то, что они должны будут передать другим, всем людям в мире, которым не выпало на долю каким слышать эти слова из уст Учителя. Ибо там, на горе, стоя, быть может, под серебристыми, серо-зелеными листьями оливкового дерева, Иисус произнес величайшую проповедь, когда-либо достигшую человеческого слуха, объяснив сущность христианского бытия. Когда он кончил, священный трепет охватил народ. Он дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Воистину, он учил как власть имеющий, имеющий власть от самого Бога, и установленные им законы, законы самого Бога, которым должен следовать каждый христианин, имеющий в своем сердце надежду на спасение. Если в вашем доме нет Библии, пойдите и возьмите ее сейчас же. Возьмите ту книгу, которая вам больше всего нравится, самого удобного для вас формата, самого удобочитаемого текста, и тогда сядьте и попробуйте сами выяснить, почему эта единственная книга пережила века. Выясните сами для себя, почему она отвечает на все человеческие нужды, почему поддерживает ту веру и силу, которые движут человечество вперед. Если вы давно не соприкасались с Библией, то для возобновления знакомства с ней вам полезно будет перечитать Евангелие от Иоанна. Наряду с тем, что оно считается одной из глубочайших книг Библии, оно также самое ясное и наиболее доступное пониманию. Оно было написано именно с целью показать, как и почему должно произойти спасение человека, и потому оно удовлетворяет всем запросам ума и чаяния сердца. Прочтя Евангелие от Иоанна, вы можете ознакомиться с Евангелиями от Марка, Луки и Матфея, отмечая, как эти люди с совершенно различными индивидуальностями и стилем письма продолжают известное благовествование о спасении через Христа. Вы убедитесь тогда в могучей, всемирной истине, являющейся основой всего евангельского учения, и проникнетесь смыслом того, что подразумевал апостол Павел, говоря: «Иисус Христос вчера и сегодня, и вовеки тот же». Когда вы прочтете каждое из Евангелий в отдельности, начните читать Новый Завет с самого начала и прочтите все книги подряд. Когда же вы это сделаете,
то вы обнаружите, что вы уже охотно читаете Библию и нашли в ней такой источник вдохновения, такого практического советника и руководителя, такую сокровищницу разумных советов, что чтение Библии станет частью ежедневного обихода вашей жизни. Знание Библии необходимо для богатой и насыщенной смыслом жизни, ибо слова в этой книге имеют свойство заполнять пробелы, перекидывать мосты через бездны, превращать поблекшие краски нашей жизни в сверкающие драгоценные каменья. Научитесь обращаться со всеми вашими вопросами к Библии. На ее страницах вы найдете на все правильный ответ. Но прежде всего, Библия открывает вам сущность Бога. На протяжении столетий философы боролись с проблемой высшего существа. Кто он? Что он? Где он? Если же такая личность существует, то питает ли он интерес ко мне? Если так, то как могу я познать его? На подобные и тысячи других вопросов о Боге дается ответ в священной книге, которую мы называем Библией.

наша программа подошла к концу. Ее продолжение вы сможете услышать на наших волнах в это же время, ровно через неделю. Текст читал Евгений Платонов, за операторским пультом Андрей Штиль. Пишите нам по адресу: Россия, 121-019, Москва, абонентский ящик 106, Радио Церковь, программа «Русский библейский институт» по радио.

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Сейчас выйдет в эфир молодежная передача «Пит-стоп».
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Это вновь программа «Пит-стоп», это вновь наш гараж, куда заехали сегодня вы, наши зрители, и также Богдан, Наташа, Лена и Сергей. Тема сегодняшней программы – любовь или привязанность.
2: Женятся некоторые из-за этого страха. Особенно в возрасте такая проблема. То, что вот я шел один, она шла одна, давай пойдем вместе, раз уж мы одни.
4: Просто, не знаю, может быть даже, может воспитание, может и в его семье так же было. И это просто какая-то традиция такая, что все, жена варит борщ и никуда не ходит.
5: А любовь, это когда они вместе идут, но за руки, и они там идут и могут там, я не знаю.
4: Если она захочет, то может пойти гуляться и вернуться.
3: Сразу же первый вопрос к вам, ребята. Богдан, Наташа, Лена, скажите, что такое привязанность, как вы думаете?
2: Это зависимость, это некая привычка к человеку или к чему-то.
4: Угу. Так. Я считаю, что привязанность – это вот просто вот есть любовь, и вот это как кусочек привязанности, это как кусочек любви просто. Это то, что ты, ну, испытываешь к человеку, то, что ты, ну, как бы, не знаю, да, согласен отчасти, что это привычка, потому что вы живете вместе, например, вы там семья, и у вас не можешь без этого человека.
3: Это неплохо. Без привязанности
4: невозможно. Привязанность – это неплохо, да, это, говорю, это часть любви.
3: Часть любви – это привычка, зависимость, часть любви. Алина, рассудишь?
2: Это плохо.
3: 2-1, Богдан, ты проиграл. Прости.
2: Это плохо, это что-то нездоровое. Есть ты, есть другой человек, есть что-то обоюдное, но у вас у каждого все равно своя жизнь. Ты не должен быть привязан. Угу. Ну, должно быть такое чувство, что, ну, как бы, ты можешь уйти, ты свободный человек, ты не должен... Это как...
4: Да,
2: ну, у меня ассоциируется это с клеткой. Да, если это тяготит тебя, ты должен уйти из семьи. Если тебя это тяготит.
3: Ребенок родился, он какает, писает. Это меня тяготит, я не хочу этим заниматься.
2: Нет, мы не про это говорим. Нет.
4: Вот так вот.
3: Давайте.
2: Если там эмоциональное давление в семье, допустим. А ты привязан. И ты не уйдешь тогда.
4: Давайте не про семью говорить. Давайте тогда говорить про отношения.
3: Про отношения парень-девушка, допустим. Да, но мы просто сейчас как-то обо всем. Вообще, в принципе,
4: ну, например, вот в отношениях что ты считаешь, как тяготит привязанность?
2: Ты постоянно мыслями с этим человеком, ты не можешь расслабиться, у тебя пропадают твои собственные интересы, твой собственный мир, ты полностью поглощен этим человеком, и ты просто, ну, у тебя вот это тотальное чувство, то, что тебе надо его контролировать, тебе надо знать, где он, еще что-то.
4: А, то есть ты говоришь про вред, про вред привязанности именно к тому, кто испытывает привязанность.
2: Да.
5: Ну, привязанность, она может быть же и хорошей, может быть и плохой.
3: Ну, давайте тогда поймем, что такое плохое.
4: Я думаю, вот ты сказала, это уже даже не то, чтобы привязанность, это как-то вот человек растворился в человеке.
2: Да, это и есть привязанность.
3: Привязанность плохая.
4: Это
3: когда ты теряешь свою личность вот в этих отношениях с другим человеком. Это ты полностью в нем растворился.
4: Фанатичная маньячесть.
2: Да, это и есть. Ну, вот в моей голове это и есть, ну, привязанность, что это как маньяк человек становится.
3: Хорошо, а какая привязанность тогда может быть хорошая?
5: Ну, если ты, ну, все равно люди, они привязываются друг к другу. Если вы не будете привязаны друг к другу хоть как-то, вы же не будете одним целым.
3: Так.
5: Вот, там ребенок привязан к матери, парень привязан к девушке, девушка к парню. Ну,
3: в принципе, любовь просто не может быть без привязанности.
5: Конечно, это как бы ее...
3: Тебе хочется быть человеком, тебе хочется ему позвонить, что-то вас тянет друг к другу, это уже есть вот эти отношения.
5: Это хорошо, а бывает так, что привязанность есть, а любви нет.
3: Угу.
5: Вот, в этом проблема. И поэтому есть отличие от любви и привязанности.
3: Хорошо, давайте тогда мы сейчас будем говорить больше о именно той негативной привязанности, которая без любви. Как понять, что у вас уже нет любви, а у вас осталась только привязанность? Какие вообще симптомы?
2: Ну, вот то, что сказал Богдан, то, что человек становится как маньяк. Ну, реальный маньяк. Ну, прям вот ему надо чуть ли не расписание.
4: Но я не считаю, что это привязанность. Это просто человек может быть просто привязан как бы к человеку, но вот именно то, что вот эта вот маниакальность, это просто, это независимо от этого. То есть это какой-то сдвиг в голове.
2: Ну, человек очень сильно привязался настолько, что ему нужен тотальный контроль. Нет?
4: это так?
2: Ну, в моей голове это так. Ну, то, что человек настолько привязан, что он считает, что этот человек его собственность. Угу. Все. Ну, как бы, как кукла какая-то.
4: А может, а вот это, мне кажется, как раз-таки непривязанность. Это просто, не знаю, может быть, даже, может, воспитание, может, и в его семье так же было, и это просто какая-то традиция такая, что все, жена варит борщ и никуда не ходит.
5: Традиция, не традиция, но собственности тут не надо, пожалуйста.
3: Так, да. Если жена, допустим, на это согласна, если она согласна на такую манеру, да, жизни, когда я, скажем, полностью подчиняюсь тебе, муж, ты руководи всем финансами, ты мне говоришь, что куда делать, я просто буду слушаться. Наверное, у них как бы их это устроит. И, может быть, это тогда будет нормально, любовь, да? А если жена против этого, а муж все равно свою, этот, Катя, да, бочку, но все равно он говорит, что так будет, все, пожалуйста. Вы согласны так жить, девушки?
4: Ну, если девушка не согласна, не выходи замуж выходи за него, замуж. И все.
2: А если поздно уже, если это проявилось, когда уже поженились?
4: Это уже очень
2: грустно. Вот тогда можно разрывать?
3: Надо вопрос, сколько времени они дружили, встречались, и как она, с какими глазами она смотрела на него. Не может быть.
2: Влюбленными.
3: Влюбленными.
4: Нет, все это должно обговариваться, на самом деле. И, ну,
3: так вот как, вот мы сегодня, зачем поставили этот вопрос, друзья? У многих ребят, молодых людей, девушек всегда случаются отношения. Это нормально. Но как понять, что наши отношения не переросли в обычную привязанность, там, где уже любви нет? И стоит ли эти отношения расторгать, как сказать, разъединять, разрывать? Да. Или вам стоит это пересмотреть, и, может быть, все будет хорошо?
5: Я могу сказать на личном опыте, это, конечно, сейчас не касается отношений между девушкой и парнем, это дружеские отношения, да, у меня есть подруга, и, ну, так случилось...
3: Фу, сказал некоторые, это не так.
5: Ну, и так случалось, что мы очень часто плохо общались в последнее время, вот, но, ну, как бы, раньше мы очень сильно хорошо общались, почти каждый день, целый год, наверное, или даже больше, наверное. И, ну, естественно, мы полюбили друг друга как, ну, настоящий друг и подруга, и друг и подруга.
3: Как друзья.
5: Друзья, да. Вот. И так случилось, что мы стали, ну, меньше видеться спустя время, может, даже чуть ли не разорвали там наши отношения. Вот. Но я поняла, что, ну, как бы время не показывало, сколько бы мы, допустим, не разрывали наше вот это общение, все равно мы возвращались к одному и тому же, мы возвращались друг к другу, как друзья. Вот, и я считаю, что это любовь, а не привязанность, потому что если друзья привязаны друг к другу, и через время, какое-то время они просто, ну, разошлись, и они больше не сошлись, то это, значит, была просто обычная привязанность, а любовь, она не перестает, как говорит Библия.
3: Да, Библия говорит хорошие слова, что любовь никогда не перестает. Привязанность же, получается, как Наташа говорит, может закончиться, если ее разорвать.
5: Она может вообще поддерживаться физическими связями.
3: То есть, получается, ты рекомендуешь ребятам, парням, девушкам, если определить привязанность у них или нет, расстаться на какое-то время. Если они вдруг захотят опять встретиться, если они не смогут друг без друга, значит, это все-таки была любовь.
4: Ну, знаете, любовь, это же тоже, мы же уже говорили с вами, то, что любовь, она может возникнуть только через десятилетия семейной жизни.
2: Я в это не верю.
3: Так, тебя не было на той программе.
2: А я не верю, что она появится.
4: А ты хочешь сказать, любовь появляется прямо вот сразу, моментально?
2: Не сразу, но не через десятилетия.
4: Ну и, может быть, не через 2 года даже?
3: Друзья, давайте вернемся к теме привязанности и любви. Значит, любовь, она действительно не появляется здесь и сейчас, она не бывает с первого взгляда. Хотя, я не знаю, опять Лена, может, и не верит.
2: Вы такие красивые.
3: Мы не романтичные, простите. То есть привязанность... Она может быть, так скажем, это временное явление, да, когда любовь пропала. Как еще определить, что у вас нет любви, осталась только привязанность?
4: Ну вот я все-таки не считаю, что это как-то, ну, отделяется. Я считаю, что любовь и привязанность, это, ну, они друг без друга никак не могут. И...
3: Богдан, мы уже вначале разделили привязанность положительную, о которой ты говоришь, как часть любви. Которая, как привязанность ребенка к матери,
4: ну, хорошо,
3: привязанность близких человека. Зависимость. Давай тогда скажем привязанность, вот эта негативная зависимость от человека. То есть любви, вот живут парень с девушкой, друг с другом вместе общаются, встречаются, и какое-то время появилась некая зависимость, да? То есть она не может без него, он без нее, или только один друг от друга зависим, от другого зависим. Как определить, что это так? Именно ту негативную привязанность, которую надо
2: определить. Мне кажется, что они не считают друг друга, они не говорят «мы». Они все еще один на один, когда они привязаны, но они все еще заботятся о своих чувствах. То, что вот ты ушел, там постоянно такие, ну, мне кажется, они постоянно какие-то, ну, предъявы кидают, то, что вот ты ушел, оставил меня, я тут сижу, ла-ла-ла. Когда есть отношения, в которых нету привязанности, он возвращается, она говорит, как хорошо, что ты вернулся.
3: Давай так.
2: Да, нету зависимости, как хорошо, что ты вернулся, я по тебе скучала, но, как, ну, как бы,
3: но
2: не, здоровая.
3: Но нету таких возмущений,
2: да.
3: Предъяв, как ты говоришь. Так, то есть это отношение любви, это любовь бескорыстная,
2: да.
3: это именно не эгоизм, не эгоистическая любовь, там, где, а мне, там, где я, там, мне время, будь со мной время, со мной и так далее. Там, где ты готов принять, если человека нет с тобой, ты его любишь.
2: Ты даешь ему свободу.
3: Да, интересы есть.
2: Да.
3: Хорошо. И Наташа.
5: Ну, вообще слово привязанность, очень... вот это... Я почему-то представляю сразу веревку. Вот,
3: то есть тебе не нравится
5: или
3: это слово?
5: Или клетку. Веревку, и когда люди, они идут рядом, и они вообще привязаны друг к другу прям так сильно-сильно, и они по факту не дают ни себе, ни тебе.
3: Ни себе, ни людям.
5: Да, и в общем...
4: А двое одной плотью стали, так они вообще не то, что веревки.
5: Нет,
4: они вообще...
5: а любовь — это когда они вместе которые... идут, но за руки. И они там идут и могут там, я не знаю...
4: Если она захочет, то может пойти гуляться и вернуться.
5: Они независимы друг от друга, они идут вместе по своему желанию. Они для друг друга готовы что-то делать.
2: Да.
5: Ну, они... типа, ты же доверяю друг другу.
2: Ты же не будешь... Ну, если вот так вот рука и другая ее держит, она про это говорит. Это две руки, которые держатся.
5: А если их связать, это другое.
4: А если, да. Это хорошо, мы вот идем, держатся, например, они. И просто вот, ну, захотел я пойти, отпустить, значит, походить.
2: Нет,
4: и вернуться.
2: Вы распускаете руки, когда перед вами, допустим, гора, и вы распускаете руки, чтобы по ней оба забраться. Мы говорим вот про такую ситуацию. Ну, если очень схематично.
3: Было хорошо, да, скажем, такая аллегория. Хорошо.
2: Ну, вы поняли, о чем я? Ну, как
3: да,
2: бы.
3: То есть иногда приходится распустить, ну, руки.
4: Это, то есть гора
3: друг
4: это проблема, что ли?
3: Для того, чтобы...
2: А не для того, чтобы ты ушел. Если ты отпустишь... Это понятно, что ты отпустишь руку, чтобы человек ушел совсем.
3: Угу.
2: Это понятно. Тогда не возвращайся. Вообще не возвращайся.
3: Серьезно.
5: А если бы ты ее отпускаешь, чтобы ее протянуть, ну, чтобы забраться там повыше и протянуть ее,
2: да.
5: Там, чтобы удобно было забраться.
3: Ребят, давайте я прочитаю несколько тезисов, которые предлагают нам психологи. Основные признаки привязанности. Вот теперь очень важно. Слушайте. Это именно той привязанности, плохой, негативной, которая может мешать отношениям. Тяготение к человеку. Влечение человека лишь к физической близости. То есть, когда человек такой хочет только физической близости, и когда другой партнер ему не дает этого, то у него начинается требование, возмущение, почему ты мне не даешь это. Желание обладать человеком. Обладать человеком. Возникновение привычки. Страх одиночества. Тоже, кстати, мы вот не обсудили, но это я знаю много своих друзей, которые вот, друзей девочек, да, знакомых мы, которые просто из-за страха одиночества готовы были быть с кем угодно.
2: Только даже женятся некоторые из-за этого страха. Особенно в возрасте такая проблема. То, что вот я шел один, она шла одна. Давай пойдем вместе, раз уж мы одни.
3: Да. Ну и последнее – это без человека пустота. То есть ты привязан к человеку.
4: Ты
3: плохой, зависимый
4: от него. Не видишь никого, кроме
3: когда,
4: меня.
3: Когда его нет, и все, и ты потерялся. То есть
5: ты
3: тебя нет.
5: Неполноценный
3: ты
5: человек.
3: Ты неполноценный без него. Вот. Имеется в виду не то полноценное, да, то, что Бог говорит, да, что двое одна плоть и станут полноценными.
5: Просто это не личность какая-то. Да. Тебе хочется, чтобы тебя...
2: Ты заполнил человеком пустоту, потому что, ну, у тебя есть эта дыра, она же от чего-то появилась, правильно? Ее либо не заполнили, либо она, ну, как бы, либо появилась от чего-то. И ты запихнул туда вот этого человека, и у тебя вот это вот, ну, и он уходит.
3: Как получается нам сохранить отношения с человеком и избежать вот этой негативной привязанности и зависимости? Вот чтобы к нему... Чтобы не теряться в нем, чтобы не терять свою личность, чтобы не заполнять пустоту внутри только этим человеком. Что вы предлагаете, как вы думаете?
4: Ну, нужно просто, не знаю, жить и делать то, что ты делал до этого человека.
3: Но с другой стороны, также не потерять все-таки связь с этим человеком. Совсем его не отбросить. Здесь две крайности, может быть. Я не хочу быть привязан к тебе. Отойди от меня, да, чтобы я был свободный.
4: Надо просто держать какие-то границы, наверное. Делаешь то, что ты делаешь, ну и просто, не знаю, не становишься навязчивым.
5: Если вы друг друга любите, вы же не уйдете друг от друга.
4: Ну да.
2: Вы поддерживаете друг друга. чем бы вы ни занимались.
4: Например, когда захочет, вернется, а так можешь просто себе заниматься своими делами и все.
5: Не, ну не то чтобы я прям забила на него, а она приходит, уходит, приходит, уходит. Это же тоже не то. Это как бы что-то сильнее этого. Просто ты уверен в этом человеке, что, может быть, он куда-то ушел, может, он не ушел, там, не знаю, сделать мне приятное хочет, он ушел, чтобы купить мне подарок. Или, ну, зачем мне постоянно его контролировать? Или она работает там допоздна, ну, он работает допоздна, чтобы там потом тоже что-то...
6: Он приходит домой, а она делает ему ужин.
5: Да.
6: Это
5: забота.
6: Деньги,
5: которые купил на деньги, за которые он сидел там допоздна.
6: Да.
3: Знаете, для меня, спасибо за ваши ответы, для меня самое большое такое, вот сейчас я вспомнил пример из Библии, который, как мне кажется, характеризует истинную любовь, а не привязанность, это притча о блудном сыне. Вспомните, когда отец отпускал своего сына, он знал, куда сын идет, он знал, что с ним будет, он знал, что сыну будет плохо, но сын хотел этого. Если бы отец был привязан, так скажем, зависим от сына, он бы подумал о себе, а как же, сын уйдет, а кто мне будет помогать, а кто мне будет это, а мне будет без него плохо, а мне. Обычно люди так мы говорим, да, даже когда люди теряют близкого, они чаще думают не об этом, а о себе, как мне будет плохо без него. Так вот, этот отец отпускает сына, потому что он его любит, и он принимает его решение, он принимает его как личность. Он его отпускает, чтобы тот ушел, но что отец делает? Ай, катись как куда хочешь, да, хоть на три стороны. Нет, он говорит, иди, но я буду тебя ждать здесь. И он его ждал каждый день, желая, чтобы он пришел, он его с любовью ожидал. И когда тот приходит, наломав дров, да, там, растратив все имение свое, все деньги, он приходит ни с чем к отцу, и отец не просто отвечает его, я тебе говорил, вот я тебе, я же тебе говорил, что будет так-то, так-то, ах ты такой, все, давай, приходи, будешь работать, мне пахать опять. Нет, он его встречает распростертыми объятиями, потому что он действительно его любит, вот, и показывает эту любовь. Как мне кажется, вот в отношениях у нас примерно то же самое должно быть. Вот эта любовь, которая бескорыстная, не просто когда ты любишь себя, а когда ты любишь этого человека. И не то, что допускаешь ему любую, там, да, его, там, и нет последствий. Есть последствия любого поступка, и они должны быть, так скажем, должны быть. Но вот любовь, а не привязанность, именно то, что сделает этот отец. Ну что, будем заканчивать нашу программу. Я думаю, на этом достаточно. Мы много сегодня уже сказали. Спасибо, что вы были с нами, Наташа, Лена, Богдан. Это была программа «Питстоп». Мы сегодня говорили о том, чем отличается привязанность, как зависимость от любви. Мы желаем вам быть искренне любимыми и любить, чтобы вам Господь в этом помог и благословил. Всех благ, пока.
4: Пока.
3: Пока.

0: программе передач этого часа вы услышите программу «События через призму Писания», ведущий Александр Осадчий. После этого из поэтической тетради «Христианское хоровое пение» и в конце часа проповедь Андрея Рудыка.
1: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Легенды спорта. Мало ли в спорте легенд? Их предостаточно. Но выделяются какие-то определенные личности. Например, кто? Например, 23-кратный победитель Олимпийских игр Майкл Фелпс. Никто и никогда больше золота Олимпиад не выигрывал. Вот Фелпс на одной из фотографий, его засняли, он стоит во всех этих своих медалях. 23 олимпийских золота. Вообще невероятно. Но знаете, что интересно? Что все награды, легенды носят исключительно физический характер. Ведь что такое золото?

Это физическое. Это физический материал. Драгоценный материал. Но есть физическое, а есть духовное. Вечность – это то, что духовное. Вечность – это про духовность. В вечности верующим в Иисуса Христа обещано то, что затмит любое достижение на земле. Даже затмит 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса. Что обещал Бог? Во-первых, жизнь вечная. Во-вторых, это награды, которые будут распределены Богом на основании труда святых. Об этом сказано первое письмо Коринфянам, 3 глава, с 10 по 15 стих. О чем это все для нас? Друзья, никогда не завидуйте никому в этой жизни. Ни спортсменам, добившимся высоких результатов, ни каким-то бизнесменам, ни олигархам, ни политикам. Никому не завидуйте. Потому что в вечности Бог для своего народа приготовил то, что в этом мире не видел ни один глаз и не слышало никакое ухо, что приготовил Бог любящим его. 1 Коринфянам, 2 глава, 9 стих. Путь Саида Абдо начался с его обращения в христианство в 2008 году в Йемене. Столкнувшись с жестокими преследованиями, включая трагическую гибель его первой жены в результате поджога и угрозы его безопасности, он бежал в Египет со своими детьми в поисках убежища. Но и там христианин не получил должной безопасности, потому что он вел группу в Facebook по помощи новообращенным христианам из ислама. После своего ареста вместе с другим братом, без предъявления ордена на арест, он провел заключение более 2,5 лет. Его обвинили в вероотступничестве, неуважении к исламу и почти приравняли к террористам. Он объявлял частичную голодовку, чтобы привлечь внимание к своей проблеме и незаконному лишению свободы. Этой проблемой уже заинтересовались многие правозащитники, написавшие письмо президенту Египта с просьбой освободить верующего. Луки, 9 глава, 23 стих. «Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною». Личный крест у всех христиан разный. Есть те, кто страдает больше других. Молитесь за таковых. Помогайте таковым. Всем тем, чем вы можете. Письмо Галатам, 6 глава, 10 стих. Знаменитая фраза «Кто не хочет работать, тот и не ешь». Она взята из Библии, 2 Солоникийцам, 3 глава, 10 стих. Труд, он бывает совершенно разный. Например, один человек делает всю жизнь суши. Вы любите суши, но кто-то их любит, кто-то нет, не в этом дело. Дело в том, что человек делает свою работу. Он делает суши. Можно привести кого-то другого, пекарь, всю жизнь, допустим, какой-то печет хлеб. Множество различных вариантов. Человек делает суши всю жизнь, потому что ему это нравится. Но статистика показывает, что большинство людей свою работу, мягко говоря, недолюбливают. И работают только потому, что в кавычках «надо». Так было не всегда. До грехопадения было иначе, чем сегодня. Что представляет из себя работа сегодня? Кто она? Благословение или проклятие? Что делать, если работа кажется проклятием? Разбор этой темы в нашем YouTube-канале «Открывая Писание». Одна из христианских аналитических организаций провела опрос среди верующих, попросив назвать их любимую историю из Ветхого Завета. 13% назвали книгу «Исход» и ее фокус на Моисея. История Ноя Ковчега оказала старую популярность. 11% опрошенных сказали о ней. Другие книги истории, которые христиане считают любимыми частями Ветхого Завета, включают книгу «Бытие» 10%, историю Давида и Голиафа 8%, историю Адама и Евы 5%, историю Иова 4%, историю Руфи 4%, историю Иосифа 3, историю Ионы 3, историю Даниила 3, историю Исфири 2, историю Давида 2%. То есть мы сейчас сказали, сколько в процентах людей называют любимую историю, связанную с героями или персонажами Библии. Теперь
самое интересное. Что было в этом исследовании? Чтобы проверить некоторые библейские знания опрошенных, дополнительно их спросили об истории Ромула и Рема, якобы об основателях Рима. Но не сказать, что это основатели Рима, да, в легенде. Им просто предложили, а что вы думаете насчет Ромула и Рема? Только 39% из опрошенных признали, что такой истории в Библии не существует. Остальные сомневались. 16% были готовы дать краткий обзор истории, а один даже что-то пытался пересказать наизусть. Неважное знание библейского текста приводит к тому, что выдумку можно принять за правду. Поэтому и нужно Библию изучать на регулярной основе, чтобы не быть обманутым никем и ничем. Друзья, а какая ваша любимая история из Ветхого Завета? И что вы можете сказать об истории Ромула и Рема? Пишите ваши комментарии в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». На сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Возвысьте хвалу. Псалом 47, 11 стих. «Хвала Твоя до концов земли». Обычно вы можете сказать, где была нарисована карта, если посмотрите, что находится в ее середине. Мы склонны считать свой дом центром мира, поэтому ставим точку в середине и начинаем рисовать от нее. Близлежащие города могут находиться в 50 километрах к северу или полдня езды к югу, но все равно это будет представлено по отношению к тому месту, где мы находимся. Ветхозаветные псалмопевцы рисовали свои карты, начиная с Божьего дома, поэтому центр библейской географии – Иерусалим. 47-й псалом – один из многих псалмов, которые прославляют Иерусалим. Этот город – Бога нашего на святой горе его, прекрасная возвышенность, радость всей земли. Поскольку Бог в жилищах его, то Он утвердит его навеки. Божья слава начинается в Иерусалимском храме и распространяется до концов земли. Если только вы не читаете эту статью, находясь в Иерусалиме, то ваш дом не центр библейского мира. Однако и ваш регион чрезвычайно важен, поскольку Бог не успокоится, пока Его хвала не достигнет концов земли. Вы хотите, чтобы Он употребил вас для достижения своей цели. Поклоняйтесь Ему каждую неделю вместе с Божьим народом, и каждый день живите для Его славы. Божья хвала простирается до конца земли, когда мы посвящаем все, что у нас есть, и самих себя Ему. Как вы распространяли Божью славу на этой неделе? Что еще вы могли бы сделать? Небесный Отец, употреби меня, чтобы распространять Твою славу до концов земли. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать программы из поэтической тетради, затем христианское хоровое пение и проповедь Андрея Рудыка.
1: «Меня Бог выбрал не случайно, Он полюбил меня давно. Благодарю Его за это, я полюбил теперь Его. И страшно вспомнить мне теперь, как раньше я без Бога жил, Его не знал и не искал, ведь я не жил, существовал. И жизнь моя вся изменилась, когда я Господа нашел, ведь я узнал, что Бог прощает, ведь я узнал, что Бог — любовь. Представьте, счастлив я теперь, ведь Господу открыл я дверь, и в свою жизнь я пригласил, и Богу жизнь я посвятил, и я счастливый в жизни этой. Меня счастливей в мире нет, ведь Бога я нашел на свете, и Бог возьмет меня к себе». Саша Алексеев, город Ладейное поле Ленинградской области.
2: Ты — премудрость, ты — создатель, архитектор и ваятель. Ты — плавильщик, ты — горшечник, жизнь и радость, мир и вечность. Терпеливый, милосердный, как тебе стремится сердце, под крылом твоим укрыться и живой воды напиться, чтоб вовеки не возжаждать. Славят птицы день твой каждый, и хвалу поют дубравы Богу силы, Богу славы. Ручейки звенят, и горы благодарным эхом вторя, и плескаются утята, славя день творенья пятый. Солнце дарит всем сегодня полноту любви Господней, и дожди Господь, конечно, шлет для праведных и грешных. Путь спасения проложен Иисусом, Агнцем Божьим. Путь греха отвергнуть надо, чтоб спастись от бездны ада. Он Господь и наш Спаситель. Сердцем Бога воззовите.
1: Благодарю. Благодарю, Господь, Тебя за жизнь, дарованную свыше, за то, что Ты, любя меня, все просьбы и молитвы слышишь, за то, что Ты в сиянье дня шлешь свет душе моей нетленной, любовью вечную горя хранишь меня во всей вселенной. Благодарю от всей души за жизни чудные рассветы, за то, что Ты в ночной тиши даешь мне дивные советы, за то, что я Тобой дышу, Ты помышления сердца знаешь, и даже если я грешу, Ты, как Отец, меня прощаешь. О, продолжай со мной идти по этой жизненной долине, не дай с дороги мне сойти, не дай погибнуть мне в пустыне. Я знаю, лишь Твоя рука благословит меня всецело, не доведет до тупика и в небо доведет умело. Вера Савченко.
3: Протяну свои руки к небу, где спокойно плывут облака. И в какой стороне бы я ни был, надо мною Господня рука. Протяну свои руки к небу, с Иисусом в молитве сольюсь. Никогда мой Господь не дремлет, и я с Ним ничего не боюсь. Протяну свои руки к небу, и напьюсь я воды живой, напитаюсь небесным хлебом, получу в свое сердце покой. протянул свои руки к небу. К нам оттуда пришла любовь. Сына Бог нам послал на землю. Здесь Он пролил за нас свою кровь. Протянул свои руки к небу. Я стремлюсь туда всей душой. В обещание Господне верю. В небесах есть мой дом родной.
4: Когда беда врывается без стука, и помощи не ждешь ни от кого, я знаю, мой Господь протянет руку, Он милости и силы торжество. В Его руке мое дыхание жизни, Он сотворил высоты и моря, я с Ним иду в небесную отчизну за множество щедрот благодаря. Прекрасен путь в присутствии Господнем. Пусть в окнах облака сулят грозу, но если я глаза к Иисусу поднял, невзгоды мира я перенесу. Когда беда врывается, как ветер, и некого о помощи просить, я верую в того, кто мне ответит, кто из любой беды готов спасти. Олег Ильин.
3: Мой Иисус, Ты пришел ко мне темной, холодной ночью. Хотя грешной душой я к Тебе не тянулся тогда. Небеса распахнулись, и Тебя я увидел воочию. Я узнал Тебя сразу, узнал, полюбил навсегда. Я увидел Тебя, но не в царской порфире на троне, и не скипетр держал Ты в могучей деснице своей. Ты явился, как Сын Человеческий, в тканом хитоне, и на грешную землю с глубокою скорбью смотрел. Ты смотрел на меня не суровым, карающим взглядом. Хорошо я запомнил печаль Твоих любящих глаз. Не пугал Ты меня ни судом, ни страшилищем адом. Звал поверить в Тебя и пойти за Тобою тот час. С той поры мы шагаем по жизни так дружно с Тобою. Не стыжусь я сказать, Иисус, так люблю я Тебя. Хоть подобно Петру оступаюсь в пути я порою, но всем сердцем я верю, что Ты не покинешь меня. Виктор Чернышов.
5: Много есть на земле христианских течений. Люди славят Христа, но живут для себя. А Христос в своей верности без изменений. Он сегодня все тот же, как был и вчера. Если ты обратился к Христу за прощением всех грехов, что соделал ты здесь на земле, то проверь, друг, сегодня, в каком отношении перед Богом стоишь, что Он скажет тебе. Почему ты сегодня не хочешь отдаться, посвятив свою жизнь Иисусу Христу? Почему ты не хочешь сейчас пробудиться, как должно отрезвиться, мой друг? Почему? Для чего ты живешь? Пред тобою предстали я, семья, удовольствие, бизнес, друзья. Что-то может закрыть нам небесные дали. Для чего ты живешь, друг мой, брат и сестра? Для меня жизнь Христос. Кто сегодня повторит за апостолом Павлом вот эти слова? Тот, кто любит Иисуса, в нем силу находит побеждающим быть, удаляться от зла.
1: Ослабли руки, дрожь в ногах, в глазах я вижу смерти страх. Померкло солнце, свет погас, тебя зову в последний раз. Оставим миру суету и перейдем за ту черту, где светит солнце, свет лучист. Там каждый сердцем всегда чист, а горне мысль у него. Иисуса славит жизнь его. Плодов он много соберет, его награда в небе ждет. Скорее, брат, пойдем туда, откроем узкие врата. Там наш Спаситель, сам Христос, с тобой нас за руки возьмет и поведет в небесный град, и будет он нам очень рад, и проведет нас по тропе, поддержит в скользкой суете, не даст упасть и соскользнуть. Один он знает этот путь. Вперед, друзья, да будет так, оставим миру его страх и силой победим креста любые замыслы врага. Забурцева Галина.
6: В огромном и прекрасном мире, где главное для всех любовь, живут стихи в любой квартире, звучат стихи в душе любой. И если там кому-то грустно или звенит веселый смех, стихами выражают чувства, они понятнее для всех. Зачем владеют рифмы нами? Не знаю я, не знаешь ты. Давайте думать, что стихами мы прибавляем доброты.
3: Не ропщи. Не ропщи, человек, что ты мал и незнатен, что твой прожитый век для людей непонятен. Он назначен тебе тем, кто жребий служения раздает на земле, то его назначение. Не ропщи, беднота, без угла и без хлеба. Знай, твоя тягота — дар особенный неба. Не ропщи ты, больной долголетним недугом, через крест тот святой будешь Господу другом. Не ропщи, что хула твою жизнь отравляет. Знай, земли похвала мзду небес уменьшает. Не ропщи, что друзья тебя бросили в горе. Бог не бросит тебя в этом жизненном море. Бедность, зло и недуг все закроет могила. Сбереги чистым дух, в этом истины сила. Верь, надейся, терпи чашу бед без сомнений, и спасешь душу ты для небесных селений. Отец Николай Гурьянов.
1: Желаю тебе драгоценной награды за чистое сердце, за свет и любовь. Грустить о несбывшемся право не надо. Звездою лучистой мечта вспыхнет вновь. Желаю тебе оставаться счастливой, идти не страшась по тернистой тропе, быть мудрой, спокойной, всегда справедливой, быть маленькой лодкой на Божьей реке. Алена Варфоломеева.

В эфире радио «На пути». Приглашаем вас послушать христианское хоровое пение. После него слушайте проповедь Андрея Рудыка –

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь Андрея Рудыка.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о иных наименованиях для церкви. В прошлой беседе было говорено о церкви и какими именами ее называли. В период своего земного служения Христос два раза называл церковь греческим словом «екклезия», что означало «призванная из мира сего». В Священном Писании также назывались группы верующих церковью, когда они собирались для общих молитв, цитирую. «Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу» Деяния апостольские 12:5. То есть молились о Петре собранные верующие люди, и этих собранных верующих людей святой евангелист Лука называет церковью. Мы также говорили о домашних церквях. Что же означает такое наименование? В апостольский период это означало, когда верующие члены семьи собирались в своем доме для совместных молитв и прославления Господа. Кроме семейных церквей были местные или локальные церкви, когда верующие села или города собирались для совместных молитв и богослужений. Сегодня я упомяну о начальном периоде Вселенской Церкви, цитирую. «Итак, церковь по всей Иудее, Галилее и Самарии имела мир». Конец цитирования. То есть она находилась в покое. Никто ее не беспокоил. Цитирую дальше. «Назидаясь и ходя в страхе Господнем, и утешаемая Святым Духом умножалась». Деяния апостольские 9:31. Конец цитирования. Такой церковью в Иудее, Галилее и Самарии была первоначальная апостольская церковь, принципы которой заключались в апостольских словах и учении, весьма внушительных и важных. Итак, эта церковь находилась в мире, как в иных переводах слово «мир» переведено словом «находилось в покое». И это означало, что в это время ее не преследовали. Дальше эта церковь находилась в страхе Господнем, и потому Господь благословлял и утешал их Святым Духом, так что она скоро увеличивалась. И эти провинциальные церкви, которые находились в городах и селах, не были ни деноминациями, ни организациями в нашем понимании этого слова. Про них можно сказать с большим уважением, что они были действительными учениками Христовыми, верующими, возрожденными от Духа Святого. Иные библейские наименования, подчеркивающие особенности церкви. Первое наименование – «Тело Христово». В наше время некоторые люди относят это наименование, называя его как фигуративное для новозаветной церкви, которая, как они говорят, есть управляющим или экзекутивным органом духовной власти. Но в таком их определении эта метафора не выдерживает критики, потому что когда Господь говорил о церкви, что она есть Его телом, то Он сказал, что Он является главой этого тела, то есть церкви. Поэтому тело Христово, церковь без главы Христа не может быть и экзекутивным органом. Это равнялось бы тому, что тело управляло бы головой, а не голова телом, как написано в Священном Писании, что Он есть главой церкви, которую Он создал и возлюбил, и наблюдает за нею, цитирую. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Откровение 2.1. Поэтому Христос признает только такую церковь, которой Он управляет, и которая Ему повинуется как главе. Но наименование или определение тела Христова не только относится к семейным и местным церквам, но и к Вселенской Церкви, и ко всякой церкви спасенных Его благодатью и возрожденных от Духа Святого людей, которые находятся в этой церкви, цитирую, «которой есть тело Его, полнота наполняющего все во всем», Ефесянам 1.23. Цитирую дальше. «И Он есть глава церкви, Он начаток, первенец из мертвых, чтобы Ему иметь во всем первенство», Колоссянам 1.18. Цитирую дальше. «И вы тело Христово, а порость члены», 1 Коринфянам 12.27. Второе библейское наименование церкви. «Вы есть храм». Цитирую. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» 1 Коринфянам 3.16. В этом стихе святой апостол Павел дает библейское определение, чем есть верующий Коринфской церкви и всякой церкви вообще. Когда Бог сказал Моисею построить в Синайской пустыне скинию, то главным Божьим желанием было то, что Он хотел обитать среди их, и устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их. Исход 25.8. В этой определенной ветхозаветной диспенсации Бог хотел жить среди Своего народа. В новозаветной диспенсации, когда Иисус Христос создает Свою Церковь, то Он не только хотел пребывать среди них, но Он хотел пребывать в них, чтобы их сердце сделать жилищем Святого Духа. Это уже несравненно лучше, нежели только пребывать среди них. Поэтому вполне понятно, что для такого Божьего откровения относительно Церкви должна была быть и иная структура, и строение, и цель, и назначение. Поэтому апостол Павел восклицает: «Какое богатство славы сей в тайне для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы» Колоссянам 1.27. Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы представить ее себе славную Церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Ефесянам 5.25-27. И это есть тем условием, в котором Дух Святой и Христос может пребывать в храме нашей души. Третье наименование Церкви. Вышний Иерусалим, Новый Иерусалим, или же Небесный Иерусалим. Святой апостол Павел проводит аналогию между двумя сыновьями Авраама, Измаилом от Агары и Исааком от Сары, и он говорит: «В этом есть иносказание. Это два завета, один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агар, ибо Агар означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве, а Вышний Иерусалим свободен, он мать всем нам». Галатам 4.24-25. Конец цитирования. Цитирую дальше. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, и небесному Иерусалиму, и к неисчислимому числу ангелов, к горе Сиону, но не к горе Синаю, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцов, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева, «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего». Евреям 12:22-25. Святий апостол Іоанн пише: «І я, Іоанн, увидел святий город Иерусалим, новий, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как украшенная невеста для мужа своего». Откровение 21:2. Четвертое наименование для Церкви Христовой. Святой апостол Павел пишет послание к своему молодому другу и сотруднику Тимофею, чтобы он знал, как ему нужно поступать в Доме Божьем.

0: Тихоокеанское время 7 часов утра.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Радио «На пути» приглашает вас послушать 15 минут пения прошлых лет. Это записи христианского пения, сохраненные в наших архивах. Через 15 минут выйдут в эфир две краткие передачи «Момент творения» и «Утро с Библией». Во второй половине этого часа ежедневная проповедь Романа Рейнхарта.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Можно ли доверять методу датирования углерод-14? Многие сторонники теории сотворения – христиане, которые интересуются также древней историей и любят читать о последних археологических открытиях. Но их беспокоит тот факт, что, к примеру, возраст некоторых древних находок, датированных с помощью метода углерод-14, исчисляется 40 или даже 50 тысячами лет. Согласно Библии, всему творению не более 10 тысяч лет. Так что же верующему человеку делать с подобной информацией? Чтобы разобраться в этом, нужно приподнять секретную завесу над методом датирования углерод-14. Уиллард Либби изобрел этот метод в 1947 году. Это было таким важным событием, что через несколько лет он получил за свое открытие Нобелевскую премию. Но, как и другие методы датирования, углерод-14 нужно было испробовать на предметах, чей исторический возраст был известен. Либби использовал деревянные крышки гробов, а для оценки более древних предметов тот был вынужден исследовать уже исторически датированный материал из Египта. В своем отчете в сноске Либби отметил, что специалист-египтолог признал датировку египетских предметов завышенной примерно на 5 столетий. Эта одна, единственная крошечная сноска говорит о том, что если бы датировка египетских находок была честной, то она подтверждала бы истинность библейской книги Исхода. Кроме того, все, что старше 5000 лет, не поддается исторической стандартизации. Отсюда вывод. Метод углерод-14 не лишен изъянов и дает неверные результаты при датировании предметов старше 2000 лет.
2: Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Мир вам, дорогие друзья! Господь подарил нам еще одну встречу, и мы продолжаем размышления о псалмах. И вот 77-й псалом, псалом Асафа, где он говорит с 35 стиха. «И вспоминали, что Бог их прибежище, Бог Всевышний, Избавитель их». Это народ израильский вспоминал, когда Бог благословлял, благословлял. И как только малейшие испытания, друзья, Бог всегда чередует благословения с испытаниями, чтобы проверить, насколько благодарны. И вот он провел весь этот анализ, Асав, и говорит, сколько Богу надо было терпения. И вот когда трудности окончательно, они вспоминали, а где же наш Бог-избавитель? И льстили ему устами своими, языком своим лгали пред ним. Сердце же их было неправо пред ним, и они не были верны завету его. Но он милостивый прощал грехи и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал все ярости свои. Он помнил, что они плоть и дыхание, которое уходит и не возвращается. Друзья, когда Асав вспоминал о всех чудесах, о силах явленных по отношению к народу израильскому, то, конечно, он здесь подводит к тому, что когда все плохо, они вспоминают, где же наша защита? Но, как правило, Бог оставлял, и войны были, и унижение, и рассеяние. И вот, друзья, беда всегда ведет к Богу, но не всегда желает потом оставаться с Богом, признавать Его верность, потому что Бог есть прибежище. И когда действительно мы прибегаем к Нему, мы должны быть чисты и искренни. Здесь автор говорит, ложь и неверность – две сестры. Там, где допускается ложь, где нет верности, там ложь. Где есть ложь, не может быть верности. И вот эти две сестры, друзья, они всегда одно из другого вытекает, два крыла, которые унесут не туда, куда хочет Господь. И вот он, когда все это подытоживает, он говорит о милосердии Бога. И говорит, но он, Бог, милостивый, прощал грехи и не истреблял их. То есть он всегда делал скидку, снисхождение, потому что он знает, что мы плоть, то есть по-другому прах, а мы об этом забываем. Нам кажется, как будто у нас жизнь длинная, многое успеем сделать, натворить, исправить. А Господь, друзья, ведет к тому, чтобы мы действительно явили Его лицо, образ Его, свет, чтобы мы были похожи на нашего Бога, были милостивы, снисходительны. И вот Господь говорит, что не во всей ярости Он наказывает народ свой, Он исправляет и заботится. Поэтому будем, друзья, помнить о том, что мы прах, плоть, будем помнить о милосердии Божьем. И не будем его искушать, потому что мы, друзья, плоть, и как Он говорит о том, что уходит и не возвращается. Нам Господь дал в Иисусе надежду, что мы были вместе с Ним в вечности. Аминь.

хорошо сказано: «Дома, где гости бывают нечасто, нередко посещают несчастье». Разве солнце виновато в том, что сова подслеповата днем? Кто не рожал детей, счастья не знал, кто не терял детей, горе не знал. Кто часто клясться норовит, тот редко правду говорит. И сердце, как кувшин болгарских кустарей, расколешь раз один, потом попробуй, склей.

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поразмыслим с вами сегодня о высотах, на которых, как мы с вами знаем, израильтяне приносили своим идолам курения и жертвы, как и окружающие их язычники. Поэтому за наш главный текст возьмем из третьей книги царств, из главы 3, стих 3. «И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего, но жертвы и курения он приносил на высотах». Рассмотрим этот факт, который Святой Дух показывает нам в этом месте Писания. А именно, что Соломон, можно сказать, одновременно любил две вещи. С одной стороны, он возлюбил Господа, а с другой стороны, жертвы и курения он приносил на высотах. Что это означает, нести это двойное служение, мы рассмотрим на нас. В этом тексте мы не читаем, что возлюбил Соломон Господа и сидел сложа руки, но мы читаем: «И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего». В этом мы что-то большее видим. По этому поводу Господь Иисус говорит в Евангелии от Иоанна в главе 14, стих 21. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». А теперь мы приходим к этому «но». Но жертвы и курения он приносил на высотах. В этих высотах мы видим языческие жертвенники, которые израильтяне переняли у язычников. На этих высотах, на этих языческих жертвенниках, язычники приносили даже людей в жертву, а впоследствии приносили также животных в жертву. Такого рода жертвенники называли на еврейском языке «рама», а во множественном числе «рамов», что, соответственно, означает «высота» и «высоты». На этих высотах язычники совершали жертвы и курения. И израильтяне совершали эти грехи мерзости вплоть до вавилонского плена. Но это еще не все и не самое ужасное. На этих высотах израильтяне приносили Молоху, даже своих детей, во всесожжение. Поэтому над израильтянами разразился Божий гнев, и Бог увел свой народ на 70 лет в вавилонский плен. В общем, израильтяне вначале жертвовали на этих высотах во славу чужих богов животных, хотя в соответствии с Божьим законом это было запрещено. По поводу этих высот мы читаем в книге «Числа» в главе 33, стих 52. Бог говорит: «То прогоните от себя всех жителей земли и истребите все изображения их и всех литых идолов их, истребите и все высоты их разорите». А в книге Второзакония Бог еще более жестко и строго подходит к этому вопросу и говорит во Второзаконии в главе 12, стих 2 и 3. «Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом, и разрушьте жертвенники их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя их от места того». И дальше в стихах 13 и 14 читаем. «Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь, но на том только месте, которое изберет Господь в одном из колен твоих. Приноси всесожжения твои и делай все, что заповедую тебе». Но Соломон, вопреки этому предупреждению Бога Израилева, «Хотя и возлюбил Соломон Господа, ходя по уставам Давида, отца своего, но жертвы и курения он приносил на высотах». Но, тем не менее, Соломон был царем в соответствии с Божьей волей. Соломон был помазан царем над Израилем, и это царство было укреплено в его руках, как читаем в третьей книге царств в главе 2 стих 46. «И повелел царь Ванее, сыну Иодаеву, и он пошел и поразил Семея, и тот умер, и царство было укреплено в руке Соломона». Вторую часть этого стиха переводчики русской Библии не сочли нужным написать. До этого момента, как царство было укреплено в руке Соломона, все выглядит хорошо. Но теперь Соломон начинает проявлять по отношению к Богу непослушание, которое показывает нам кое-что о действительном состоянии сердца Соломона. Поэтому Бог желает нам сообщить и о состоянии наших сердец в отношении этих вещей. Это начальное состояние сердца Соломона, которое Святой Дух нам теперь показывает, имеет ужасные последствия. По этому поводу мы читаем в книге Левит в главе 20 стих 24. «И сказал я вам, вы владеете землею их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь, Бог ваш, который отделил вас от всех народов». Здесь мы читаем о том, что Бог отделил израильтян от всех народов. А в третьей книге царств, в главе 3 стих 1 читаем следующее. Соломон породнился с фараоном, царем египетским, и взял за себя дочь фараона и ввел ее в город Давидов. Но этот факт является еще мелочью по сравнению с тем, что мы дальше узнаем негативное в отношении Соломона. Падение Соломона началось с малого. После Вавилонского плена Ездра и все собрание вместе смиряются из-за смешения израильского народа с язычниками, как читаем в книге Ездры в главе 9, стихи с 1 по 6. «По окончании сего подошли ко мне начальствующие и сказали, народ Израилев и священники и левиты не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их, от хананеев, хетеев, ферезеев и евусеев, аммонитян, моавитян, египтян и амореев». «Потому что взяли дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешалось семя святое с народами иноплеменными, и притом рука знатнейших и главнейших была в всем беззаконии первою. Услышав это слово, я разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою и рвал волосы на голове моей и на бороде моей и сидел печальный. Тогда собрались ко мне все, убоявшиеся слов Бога Израилева по причине преступления переселенцев, И я сидел в печали до вечерней жертвы, а во время вечерней жертвы я встал с места сетования моего и в разодранной нижней и верхней одежде пал на колени мои и простер руки мои к Господу Богу моему и сказал: «Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес». И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего. Но жертвы и курения он приносил на высотах. Как видим, Соломон имел раздвоенное сердце. В этом мы видим прообраз Церкви Иисуса в настоящее время. В этом мы видим прообраз на нас, детей Божиих, которые многое имеют в своих сердцах, кроме Господа Иисуса. Это состояние Церкви Иисуса подтверждает Писание в послании Римлянам в главе 15 стих 4. «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Этого Бог прежде всего желает. Слово Божие, наша Библия, является самой актуальной книгой в настоящее время. В последние дни перед пришествием Господа Иисуса за Своей Церковью. Все книги мира сего имеют единственное право приводить людей к книге книг, к Библии. А Святое Писание в своем задании приводить людей к Иисусу является единственной в своем роде книгой. В огромном напряжении мы находим в этой книге увещевание и ободрение, и силу нести, и обличение, и утешение. Все же как нищенски бедны люди сегодняшнего времени, которые еще не пришли к распятому Сыну Божьему, Господу Иисусу. За неимением Святого Духа глубокие познания Слова Божьего им остаются недоступными, потому что так написано в первом послании Иоанна в главе 5 стих 6. «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом, не водою только, но водою и кровью, и дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина». Высотами в нашей жизни являются все те вещи, которые мы любим, кроме Господа Иисуса. Или больше любим. Заметим себе это предложение. Это все те вещи, кроме Иисуса, которые мы делаем, которые мы любим, которым мы служим. Но единственным нашим разумным служением в соответствии с посланием Римлянам 12 стих 1 является единая любовь к Богу. Читаю этот текст. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Мы не можем одновременно служить двум господам. Это не пойдет. Приношение жертв и каждение является одновременным служением. В этом мы видим одновременное посвящение времени. Это происходит при богослужении от легкого изменения формы, но для Бога это нежелательно. Это происходит до духовных жертв животных и вплоть до самых ужасных грехов зависимости, которые мы любим, духовное приношение жертв детей Молоху. У Соломона это началось с малого. Он породнился с фараоном. А в стихе 5 и 6 нашего главного текста Соломону приснился сон, в котором он мог у Бога кое-что попросить. Третья книга Царств, глава 3, стихи 5 и 6. «В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью, и сказал Бог, проси, что дать тебе. И сказал Соломон, ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость, и за то, что он ходил пред тобою в истине и правде, и с искренним сердцем пред тобою, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне». В стихе 9 мы дальше читаем об этом желании Соломона. «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» У Бога Соломон просит даровать ему сердце разумное и мудрое. А о Давиде, отце Соломона, мы читаем, что он ходил пред Богом в правоте сердца своего. Теперь у нас возникает хороший и логичный вопрос. Почему Соломон не просит у Бога подарить ему неразделенное правое сердце? Даже Давид просил Бога подарить его сыну Соломону сердце неразделенное в первой книге Паралипоменон, глава 29, стих 19. «Соломону же, сыну моему, дай сердце правое, то есть прямое, неразделенное, чтобы соблюдать заповеди твои, откровения твои и уставы твои, и исполнить все это и построить здание, для которого я сделал приготовление». Повторяю, почему Соломон сам не пожелал иметь неразделенное правое сердце? На этот вопрос мы можем теперь дать хороший ответ, потому что мы знаем, какой будет конец, какой будет исход. После того, как Бог разрешил Соломону попросить желаемое, в стихе 9 нашего главного текста «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло, ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» На эту просьбу Соломона Бог отвечает ему в стихе 10. «И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого». Благоугодно было Господу. Ниже мы с вами поймем, что Бог одобрил это желание Соломона пророчески, с дальним прицелом на тысячелетнее мирное царство. Слово Соломона было добрым в глазах Бога. А мы не хотим становиться выше Бога и осуждать его заключение. Нет-нет, и если бы я должен был просить у Бога об одном желании, то попросил бы у него неразделенное и прямолинейное сердце, как Давид. А мы можем у Господа Иисуса просить, как он сказал, «Просите, и дано будет вам». Когда Бог явился Соломону во сне, то он был в Гаваоне. А в стихе 4 читаем о том, что там находилась самая большая высота или самый главный жертвенник. Читаю этот стих. «И пошел царь Соломон в Гаваон, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник». 1000 всесожжений вознес Соломон на том жертвеннике. Следует признаться, что при чтении Библии мы проявляем мощное заблуждение, вместо того, чтобы осознанно возразить, а именно в следующем. Если на основании действий какого-нибудь человека Бог ничего не говорит, то это еще далеко не значит, что Бог согласен с тем, что этот человек делает. Я думаю, что вы понимаете, что я хочу сказать. В нашем главном тексте мы читаем в третьей книге Царств, в главе 3, стихи 3 и 4. «И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего, но и он приносил жертвы и курения на высотах, но и он... И пошел царь в Гаваон, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник из всех других, устроенных на высотах. Тысячу всесожжений вознес Соломон на том жертвеннике. Здесь же, в Гаваоне, Бог явился Соломону во сне и разрешил ему изъявить желание, как мы выше читали в стихах 5 и 6». Но повторю, в Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог: «Проси, что дать тебе». И сказал Соломон: «Ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость, и за то, что он ходил пред тобою в истине и правде и с искренним сердцем пред тобою, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне». Исполнение прошения Соломона мы находим в стихах 8 и 9. «И раб твой среди народа твоего, который избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» Теперь у нас возникают два правомерных вопроса. Во-первых, почему Богу было благоугодно, что Соломон просил этого, просил только разумное сердце, как мы читаем в стихе 10 нашего главного текста? А ведь он должен был просить у Бога также нераздвоенное, прямое сердце, но он этого не просил. Поэтому против Божьей воли он приносит в стихе 4 «тысячу всесожжений вознес Соломон на том главном жертвеннике». А ведь выше мы отметили во Второзаконии в главе 12 стих 2 «Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим на высоких горах и на холмах и под всяким ветвистым деревом». Не от Бога ли это повеление исходило? Что же это значит? Не противоречит ли Бог сам себе? Для лучшего понимания этого вопроса повторю вышесказанное по этому поводу предложение. Если на основании действий какого-нибудь человека, даже если это действие негативно, как у Соломона, Бог ничего не говорит, то это еще далеко не значит, что Бог согласен с тем, что этот человек делает. Если Бог в этом случае не сразу применяет по отношению к Соломону наказание за приношение жертв на этой главной высоте, но даже одобряет прошение Соломона, когда он спал, и благоугодно было Господу, что Соломон просил этого, стих 10, то это обстоятельство, тем не менее, не дает нам права сказать: с этими приношениями жертв на высотах все было в порядке. Нет, и еще раз нет. В действительности это только кажется, что здесь все в порядке. Там, в Гаваоне, где Соломон приносит эту тысячу жертв на высоте, находился ковчег, скиния, собрание, жилище Бога. А из первой книги Паралипоменон, главы 16, стихи 38 и 40, мы познаем о действиях Давида в этой местности. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: В течение этого часа вы услышите передачи «Церковь и реформация», «Горизонт» и детская программа «Смотрите, радуга».
1: Церковь и реформация. Соли Део Глория. Одному Богу слава.

Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Церковь и реформация», и с вами ее ведущий пастор Максим Фокин. Сегодня мы обратимся к статье Джоба Хэптона «Поощрение измученному служителю», в надежде, что этот труд послужит ободрением для многих христиан, проходящих дни испытаний. Откуда, мой дорогой брат, это изобилие горя? Здесь есть что-то странное или необычное? Не считайте чем-то странным огненное искушение, постигшее вас. Это все та же горькая чаша в ваших руках, которой ныне пьют сотни ваших братьев. И вы оказались в той же печи, которую тысячи прошли перед вами. Утрите же слезы и подумайте. Во-первых, есть тот, кто ходит спокойным на крыльях ветра, кто может словом, кивком или даже взглядом во мгновение ока усмирить суровую бурю, подавить самый яростный дух, усмирить любой спор и погрузить дикий шум в сон. Когда он говорит миру сему «перестань», все повинуются его словам. До тех пор, брат мой, вы должны подождать. До тех пор все человеческие усилия будут напрасны. Покойтесь в Господе и надейтесь на Него. Чем более терпеливо и покорно вы ждете, тем более вы будете чтить Бога и заграждать уста врагу, который поднял бурю в Дом Божий.

и вызвал беззаконие некоторых, и как ветер носит вас, чтобы ослабить ваши руки и удержать ваше сердце от труда и служения. Но не бойтесь. Во-вторых, у вас и волосы на голове все сочтены, и ни один из них не упадет иначе, как по воле небес. Те вещи, которые большинство считает бедствиями, находятся сейчас под божественным управлением. Ничто болезненное или доброе и приятное не происходит случайно. Процветание и невзгоды одинаково суть предметы указов, связанных с безграничной любовью, обрамленных бесконечной мудростью и основанных на абсолютном суверенитете того, кто производит все вещи по совету воли своей и говорит: «Мой совет состоится, и все, что замышлял, я сделаю», чью руку никто не остановит, ни люди, ни ангелы, и не спросит: «Что ты делаешь?» Все сущее находится в руке того, кто создал и поддерживает его. И это универсальный порядок, кто управляет нашими судьбами и отмеряет нам добро и зло. Ибо Он призвал нас в бытие, и в Нем бесконечное добро и бесконечное понимание едины. О, если бы мы стояли на месте, если бы радостно, познавая Его волю, могли признать Его право на царство и на то, чтобы по Своему благоволению в каждой части обширной вселенной влиять на людей, удерживать и дозволять по Своей высочайшей воле, не предоставляя нам или другим тварям никакой другой причины своих действий, кроме той, что Ему предоставляется угодной, ибо Его воля, безусловно, должна быть наилучшей для нас и в горе, и в радости. Но разве дело обстоит не так, что Его воля в том, чтобы могло случиться, чтобы все священное было опозорено, и Его дело, будучи правым, подвергалось поношению и презрению? Если же нет, то где Его независимость и превосходство? Независимо от вторичных причин, Его воля производит свои результаты, и в той же мере ее можно рассматривать как высшую власть, перед которой все народы, как капля из ведра и мелкая пыль под ногами, и в чьих глазах все творение меньше, чем ничто, так что никто не вправе господствовать и тщеславиться, ибо что может произойти в любой части огромного царства без его дозволения? Хотя возвышенная святость его природы такова, что он не может одобрять никаких низменных вещей, тем не менее нет ничего более определенного, чем то, что он дозволяет совершаться даже самым гнусным и извращенным вещам по своему собственному суверенному замыслу, не менее славному и святому, чем глубокому и таинственному, ибо он сам пострадал от всего нравственного зла, войдя в наш мир. Обращая род человеческий, Он оставляет избранных Своих до их возрождения жить в грехе. И некоторые из них окунаются весьма глубоко в Его нечистую бездну, как и все, кто рожден от женщины. И Он не искореняет грех из их природы, хотя и мог бы по благодати Своей, но позволяет Ему оставаться и действовать в них во все время их существования в этом мире. И Он позволяет также во множестве случаев тем, кто истинно верит в Иисуса, падать через искушение сатаны и пребывать какое-то время во грехе и даже самых позорных преступлениях. И эта истина слишком очевидна, чтобы ее можно было отвергнуть. Это часть его дивного устроения причины, которые никогда не могут быть учтены на любом другом основании, чем его вечное и неизменное благоволение и его абсолютный и праведный суверенитет, та слава, которой он никогда не даст другому, но сохраняет ее неприкосновенной, как основу своего трона и самую яркую жемчужину своего венца среди всего ропота людей и ярости и зависти всех бесов. В-третьих, если таким образом поведение, которое наводит упрек на нашу религию, открывая уста нечестивых, ужасно богохульствовать на благое имя того, к кому мы призваны, и церковь, израненная и сокрушенная, преследуется теми, кто в этом заинтересован, и если мы при этом испытываем святую ненависть к нечестию, подвергающему осуждению верность, то мы можем полностью согласиться с тем, что воля Божия состоялась и в этом. Как бы мы ни ненавидели грех,
и скорбели о бесчестии, наносимом божественному имени, исповедуя нашу религию, мы должны относительно преступлений против нас знать, что Бог позволил это, и мы должны пасть пред Ним в священном трепете и благоговении и сказать вместе с Павлом: «Ты прав в суде своем». Если мы не одобряем Его воли, даже в самых ужасающих и внушающих трепет делах Его святого провидения, среди которых дозволение греха в Его Церкви, мы впадаем в безумие, и, отвергая Его суверенитет, мы бесчестим Его и причиняем Ему недовольство, может быть, не меньшее, чем те, чье поведение мы справедливо осуждаем и о чьих преступлениях скорбим. В-четвертых, нет ничего более определенного, чем то, что Всемогущий прославлен во всех делах Его воли и Его власти, и что те мучительные события, которые заставляют вас тайно вздыхать, рано или поздно, так или иначе, возвысят славу Его великого имени ко благу израненной Церкви и ее безутешных пастырей. Мы стоим на слове, которое есть неоспоримый факт, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Если сегодня вы, дорогой брат, сеете с плачем, вы, несомненно, в свое время пожнете обильный урожай с радостью. Мрак полуночи сменится великолепием дня, и зимняя тоска – великолепием весны. Хотя бы некоторые, кто заслуживал наибольшего уважения в наших глазах, с которыми был наш лучший совет и кому наши имена были подобны драгоценному бальзаму, отступили на свои кривые пути, и Господь ведет их по пути беззакония или к тяжкому исправлению, или к окончательной погибели, мир остается над Израилем. И если отступники изобилуют справа и слева, и беззаконный народ уносится ветром, все же основание Божие стоит. Имея печать свою, познал Господь своих. Как не страдает бедный Сион, безутешный и бросаемый бурей. Его камни по-прежнему сияют, его основа сапфир, его окна агат, его стены драгоценные камни, и все дети церкви остаются наученными Господом, и великий мир пребывает среди нее. И в самый разгар смущения и мук она может сказать: «Господь не оставил меня, и Бог мой не забыл меня, Господь помнит ее, имя ее на руках у него, стены ее постоянно пред его взором, дети ее рядом, и возрождение возрастает». Это действительно правда, что Всевышний пролагает свой путь в вихре и в буре, ибо дела его провидения неисповедимы. И если бы мы могли исследовать бесконечное прошлое, скрывающееся от глаз смертных глубины его совета, то все возможности твари не позволят постичь некоторые из его дел, ибо он скрывает себя и часть происходящего во святилище за густой завесой непроницаемой тайны, и все же он всегда есть Бог Израилев и Спаситель. В-пятых, это не редкость для Господа вести свои дивные замыслы и продвигать их в интересах своего народа своим путем, ужасным и болезненным с человеческой точки зрения, и препятствующим целям, которые намеревались достичь люди. Именно благодаря ненависти, злобе, коварству и жестокости своих братьев, жалкому рабству, искушениям и ложным обвинениям блудницы и мрачным ужасам темницы, Иосиф возвысился в Египте, ибо эти события привели его к исполнению его пророческих снов, предсказание которых сбылось, и мудрый и милостивый указ небес связан со спасением его и дома отца его в земле египетской, исполнился на нем в точности. Когда Иосиф должен был быть уже мертв, и голод был в земле Ханаанской, и Вениамин должен был идти в Египет, Иаков в горечи своего сердца воскликнул: «Все это против меня». Но как противоположно было это восклицание истине! События доказали, что те вещи, которые причиняли ему наибольшее страдание, больше всего послужили в его пользу. Ибо в тот момент, когда они были облечены в самые мрачные и мучительные одежды и пронзали его душу острыми муками, они как сговорились продвигать его интерес и обеспечивать его будущее счастье. Князь жизни,
позволил силам ада и смерти вести его в плен на суд и заставить нести крест, чтобы он мог привести рабство и смерть на суд и в плен и поднять на развалинах их империи славное знамя триумфа, которое не заставили пасть ни время, ни вечность. И через смерть он уничтожил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, отликовал о смерти Спасителя, когда его безутешная церковь плакала над ним, затаив дыхание, но вскоре ад обнаружил, что причина его триумфа была средством его смерти и разрушения, и то, что заставило церковь рыдать, стало причиной ее ликования. Жестокое преследование Стефана рассеяло учеников Христовых, чтобы они могли проповедовать Евангелие не только по всей Иудее, но и в языческом мире, от Финикии до Кипра и Антиохии. Павел и Сила должны были жестоко преследоваться и попасть в тюрьму, чтобы обратить тюремщика и его дом. Таким образом, Всевышний по его суверенной мудрости и любви осуществляет свою славную работу и способствует интересам своего царства, с помощью которого он свергает то, что препятствует ему, рушит ограды ада, посрамляет мудрость мира, наставляет свой народ и возвеличивает славу своего имени. Мне нет нужды призывать вас молиться, ибо я знаю, что вы человек молитвы. Призовите же Господа в день скорби вашей, и Он избавит вас, чтобы вы прославили Его. Если вам пообещал Бог, который не может лгать, то вы можете пребывать в безопасности, и потому доверяйте Ему. Скорее небо и земля погрузятся в вечный хаос, чем хотя бы одно из Его обещаний потерпит провал. То, что вы должны делать в вашей нынешней ситуации, Святой Дух выражает так: «Ожидайте Господа, мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, уповайте же на Господа». Вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Фокин. Пишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, с пометкой для передачи «Церковь и реформация». Храни вас Господь!

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую передачу «Горизонт» и после нее слушайте детскую программу «Смотрите, радуга».
1: Горизонт. Наши дни с точки зрения вечности.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Андреа Спац. Сегодня 8 июня, суббота. Мы с вами, как всегда, попытаемся коснуться некоторых событий прошедшей недели и затем обратим свой взор вперед, в сторону горизонта. Афоризм, выбранный для этой недели, звучит так. Мы познаем человека не потому, что он знает, а потому, чему он радуется. Слова принадлежат индийскому писателю Рабиндранату Тагору. Очень меткая фраза, кстати, актуальная для любого христианина. На что откликается наше сердце радостью? Помните, чему радовался царь Давид? «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень», — говорит он. Итак, события прошедшей недели, привлекшие мое внимание. 1 июня мир в очередной раз отметил День защиты детей. В этот день президент России по традиции поздравил и наградил многодетные семьи. Также, наверное, уже по традиции или по факту, в этом мероприятии участвовали христианские семьи. Я сейчас имею в виду евангельских христиан. Их легко можно было узнать на видеозаписи, хотя бы по газовым косыночкам на головах женщин. Ну и еще язык. Знаменитый, как его называют, баптистский сленг. Он, кажется, на этот раз пленил даже президента. Послушайте.
3: Такие люди, как вы, достояние и благословение нашей страны.
2: Когда еще услышишь в Кремле такие слова? И по какому поводу? Ваши семьи – благословение для нашей страны. Но и это еще не все. В ответ на речь отца-христианина о том, что дети – награда от Господа, Владимир Путин сказал.
3: Все это действительно от Господа, понимаете? От вашей души, от вашего сердца. Вот вы и есть те самые главные люди, которые определяют жизнь нашей страны.
2: К сожалению, далеко не все россияне принимают детей как награду от Господа. Только за один прошедший 2018 год и только в роддомах россиянки оставили 3000 детей, будущих, ну и фактически настоящих сирот. Страшная статистика, на самом деле. Еще одно событие, касающееся детей. На этот раз речь об Украине. Аккурат в День защиты детей новый президент Владимир Зеленский утвердил в должности уполномоченного при президенте Украины по правам ребенка. Он оставил на этом посту бывшего уполномоченного, то есть Николая Кулебу, который, кстати говоря, является евангельским христианином, евангельским верующим. Поскольку я с ним знаком лично, то, пользуясь случаем, хочу засвидетельствовать, что Николай Николаевич является очень богобоязненным и ответственным христианином. Остается пожелать ему только благословений. Ну, мы идем дальше. На прошедшей неделе в Москве в президент-отеле прошла так называемая международная научно-практическая конференция. Называлась она так «Нарушение прав верующих на Украине». Правда, чуть позже предлог «на» был заменен «в» заголовке. То есть «в Украине». Ну, неважно. Важно, что в конференции участвовали представители евангельских церквей, которые очень переживают о каких-то гонениях в или на Украине. Епископ ХВЕ Риховский, например.
4: Для меня нет разницы, кто страдает. Мой православный брат, католик или же протестант, евангелист. Нет разницы. Мы все христиане. Мы единая церковь Христа. У нас мы разные члены этой церкви. И если один член церкви страдает, так говорит Священное Писание, страдает все тело. И я точно так же страдаю, как страдают мои братья-украинцы.
2: Уж не знаю, кто нападает на украинских братьев Сергея Васильевича и в какой именно области Украины нарушаются права верующих, но вот в Новосибирске, по всей видимости, они точно нарушаются. Мы говорили о том, что там дом молитвы адвентистов седьмого дня долгое время хотели снести. Так вот его все-таки снесли. на этой неделе сравняли с землей бульдозерами и экскаваторами. Камня на камне не оставили. Адвентисты до последнего надеялись, что этого не случится. Мы выступаем за здоровый диалог с властью и стремимся быть законопослушными гражданами, говорили они. Мы уповаем на милость Бога, что власти Новосибирска отменят решение о сносе здания. Но ни власти, ни, по всей видимости, Сергей Риховский, озадаченные нарушениями прав верующих в Украине, жителей Новосибирска так и не услышали. А жаль. Наконец, еще одна новость, обратившая на себя наше внимание. Папа Римский внес изменения в молитву «Отче наш». Такими заголовками пестрили на этой неделе новостные ленты. Павел Бегичев, лютеранский священник из Москвы, тут же возмутился. Нет, не тем, что сделал папа, а тем, как подали новость светские СМИ. «Глупо было бы ожидать от журналистов богословской образованности», – пишет он в Фейсбуке. Но, кажется, даже они могли бы сообразить, что Папа Римский никогда бы не рискнул внести изменения в библейский текст. «Папа Римский не изменил текст молитвы «Отче наш», – заступается далее за папу лютеранин, – «а лишь утвердил новый вариант перевода оригинального греческого текста Евангелия». Изменения коснулись перевода фразы из 13 стиха. Вместо «не введи нас во искушение» теперь перевели «не дай нам поддаться искушению», что грамматически вполне оправдано. И этот новый вариант перевода, подчеркивает Бегичев, теперь будет использоваться в католической мессе. Конец цитат. Что ж, сложно не согласиться и в том, и в другом с Павлом Бегичевым. Равно как и признать, что не суть важно, какими именно словами мы просим у Господа сохранить нас от искушений. Гораздо важнее, чтобы мы в них не впадали, ну, или им не поддавались, согласно новому переводу.

0: Любовь. А теперь пребывают эти три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 13 стих. Любовь из них больше. Приоритет любви настолько велик, что отсутствие ее делает бессмысленным обладание первыми двумя качествами, о которых мы с вами говорили в прошлые разы. Если имею всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто, говорит апостол. В настоящее время понятие любви искажено, чтобы не сказать большего, обезображено. То, что сегодня вкладывается в смысл любви, чаще всего ничего общего с ней не имеют. В греческом тексте Библии понятие «любовь» передано тремя различными словами. Богословы, изучающие эволюцию понятий, связанных с греческими словами «филия», «агапы» и «эрос», считают, что у греков все они первоначально имели почти тождественное значение. Первое изменение состоялось во времена Платона, который дал слову «эрос» новое значение. Любовь как прославление человеческого бытия или существования. Впоследствии люди не упустили возможности внести дальнейшие коррективы. И теперь для современника любовь эрос является ничем иным, как действием физическим. Кому сегодня незнакомо расхожее выражение «заниматься любовью»? С приходом христианства слова «филия» и «агапы» также эволюционировали. Теперь первое из них употребляется тогда, когда речь идет о родственных чувствах, например, любви родителей к своим детям, близких, дружеских, бескорыстных отношений между товарищами и тому подобное. Понятие же агапы имеет самый возвышенный смысл. Это вершина чувства любви в наилучшем ее проявлении. На такую оценку любви претендует прежде всего отношение Бога, Бога-Творца, к человеку. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Слово «агапе» означает отнюдь не линию поведения какую-то, не мораль и даже не религию. Если говорить о проявлении этого качества в человеке, то это не что иное, как состояние души, результат глубокого изменения в природе человека. Это любовь всеобъемлющая, она жертвенна, всепрощающая. Поэтому Бог и ставит ее в исключительное положение, предлагая свой эталон, образец, пример для подражания. Для Творца это естественное состояние, когда Он любит. Это Его природа. Мы читаем «Бог есть любовь». Обратите внимание, это не одно из качеств Бога. Не сказано, что Бог обладает любовью, нет. Определение гораздо более сильное. Он есть эта самая любовь. В размышлениях о надежде мы с вами говорили, что суть христианства не в том, чтобы максимально что-то получать, а в том, чтобы максимально отдавать. Спаситель Иисус обозначил эталон такой любви. «Нет больше той любви, — говорит Он, — как если кто положит душу свою за друзей своих». Вот планка. Вот жертвенность, отдача, вот та высота, на которую Бог предлагает подняться в Его любви. Именно такой любви Он и ожидает от Своих детей. Он дал нам пример, и совершенно не случайно первая и наибольшая заповедь гласит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всем разумением твоим». Вторая же подобная ей, говорит он, «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Это не просто рядовая какая-то, проходящая цель. Для всякого стремящегося познать Бога человека это необходимость. К «Кто не любит, утверждает апостол Иоанн, тот не познал Бога». Таким образом, любовь в жизни христианина проявляется в трех переживаниях, в трех сферах жизни, если хотите. Во-первых, Господь являет ему свою любовь. В Сыне Божьем грешный человек, раскаивающийся, обретает прощение. Во-вторых, тот, кто пережил на себе прикосновение любви Божией, становится способным любить сам. Он любит ближнего своего, как самого себя. А если не любит, то, Слово Божье говорит, он и Бога не познал. Наконец, в-третьих, любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как он. Послушайте, в день суда будет дана правдивая оценка нашему упованию и вере, и надежде нашим. Но интересно, что делаться это все будет на основе любви, которая достигает в нас совершенства. Она достигнет нас совершенства, потому что увидим его, как он есть. Потрясающе. Вы не находите? Итак, эти три пребывают – вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше.
1: Что еще?
0: Многие евангельские церкви в прошедшее воскресенье совершили святое водное крещение. В нашей церкви, в маленьком городке, где мы живем, заключили завет с Господом четыре души. Еще один молодой человек был крещен в марте в Иордане, в Израиле, и таким образом Господь приложил пять новых душ, спасенных к своей церкви. Мы этому очень рады, пользуясь случаем, я хочу их поздравить, сердечно поздравляем Аннету, Игоря, Ильяса, Семена и Лукаса. Ну и анонс в заключение. 19 июня во Второй Московской Церкви Евангельских Христиан-Баптистов состоится творческий вечер. Посвящен он будет Владимиру Попову, автору 14 уже опубликованных книг. Все они связаны с богословием, историей и религиоведением. Кстати говоря, Владимир Попов является постоянным автором нашей газеты, то есть международной христианской газеты. В программе вечера вокальная и инструментальная музыка, линия творчества Владимира Попова и презентация его новых книг. Интересное событие, на наш взгляд. На этом все. Прощаюсь с вами до следующей субботы. Чтобы не пропускать свежие подкасты, подписывайтесь на них на всех доступных ресурсах. Берегите себя и храни вас Господь. Искренне ваш Андреас Пац.

0: На наших волнах звучит детская передача «Смотрите, радуга», подготовленная Трансмировым радио.
1: Смотрите, радуга!

0: Привет, кабанчик! Ой, а чего ты такой грустный? Кабанчик, тебя никто не обидел? Или ты заболел? Кабанчик, признайся, неужели ты все-таки съел третью корзину желудей? Но я же предупреждала тебя, что твой животик не резиновый.
1: Да я съел только две корзинки. И вообще, Белочка, ты задаешь сегодня слишком много вопросов. Да, не обращай на меня внимания. У меня сегодня плохое настроение.
0: Но почему, кабанчик?
1: Ну как ты не понимаешь, Белочка? Ну потому что я кабанчик. Кабанчик.
0: Ну и что?
1: Ну как же ты не можешь понять? Вот ты давно на мой пятачок смотрела, а? Ну разве можно жить с такой физиономией? А, тебе-то хорошо. Ты вон какая красавица. А я?
0: Ах, вот ты о чем. По-моему, ты совсем неплохо выглядишь. Да ты самый красивый кабанчик из всех, кого я знаю.
1: Она еще издевается. Вот смотри на свой хвостик. Вот посмотри, она мой. Ну, разницу почувствовала? Это же не хвост, это какое-то недоразумение. А уши? Уши мои, видела уши? Они же похожи на две грязные тряпочки.
0: Ну, кабанчик.
1: А вот бы мне такие, как у тебя, с кисточками на концах.
0: Кабанчик, тебе совсем не нужны мои уши, да и хвост тоже. Но только представь себя серенького да полосатенького, с рыжим пушистым хвостом. Ой, даже подумать страшно.
1: Ой, а ты права, Белочка. Ой, а я как-то раньше не подумал. И твои ушки с кисточками тоже мне по цвету не подходят. Вообще, я же говорю, у меня плохое настроение.
0: Мне кажется, кабанчик, я знаю, как нам твое настроение улучшить. Кабанчик, а ты сегодня завтракал?
2: Нет, я даже никакой травинки во рту не держал. Да, в общем, я еще не проголодался, а все-таки две корзинки с желудями.
0: Ах, кабанчик, пойдем-ка ко мне. Я тебя чаем из ромашки угощу, да пирожками с земляникой. Они еще тепленькие.
2: Пирожки? Белочка, да что ж мы сидим? Ну побежали скорее тебе пирожки кушать. Какой чай у тебя, Белочка, вкуснющий. А пирожки? Я уже все крошки пятачком подобрал.
0: Ой, я так рада, кабанчик, что тебе понравилось мое угощение. А как настроение у тебя? Лучше не стало?
2: Ой, Белочка, стало. Ну ты же знаешь, для меня самое главное — это накормить чем-нибудь вкусненьким. И тогда все грустные мысли сами куда-то исчезают. Ну там про ушки, там про хвостик. Ну ты понимаешь.
0: Я-то знаю. А чего бы тебе, кабанчик, еще хотелось? Ну, да ты, наверное, и сам не знаешь.
2: Я? Нет уж, знаю. Знаешь, я вот сказку какую-нибудь хочу послушать. Или там историю веселую. Вот что это у тебя там на полочке, на книжной зеленеет? Наверное, какая-нибудь книжка новенькая.
0: Ах, это книга рассказов для детей украинской писательницы Елены Микулы. Почему не летают лягушки?
2: Почему лягушки не летают? Я и без книжки знаю. У них же крыльев нету. Они и ножками неплохо быстро передвигаются. Зачем им крылья-то? Белочка, а рассказы-то интересные.
0: Очень. Хочешь послушать один?
2: Хочу, и один, а все.
0: Ну, все сразу не получится. Давай сегодня один, а в следующий раз другой. Можно и наших радиослушателей пригласить послушать рассказы. Ну, как считаешь, кабанчик?
2: Ой, это ты неплохо придумала, Белочка. Ну, просто какая-то литературная гостиная получается.
0: Ой, как это красиво звучит, кабанчик. Литературная гостиная.
2: Присаживайтесь поудобнее, мальчики и девочки. Начинается радиопередача «Литературная гостиная».
0: Итак, первый рассказ Елены Микулы «Я дивно устроен». Я думаю, тебе, кабанчик, как раз его сегодня послушать нужно. В субботу мы с Сережкой ходили в зоопарк. И кого там только нет. И олени, и медведи, и тигры.
3: Бежим скорее к бассейну, где плавают тюлени.
0: На берегу они кажутся такими неповоротливыми и неуклюжими. Зато в воде они быстрые и ловкие.
3: Смотри, у тюленя вместо ног и хвоста ласты.
4: Поэтому он так хорошо плавает.
0: Конечно, подумал я. Если бы мне такие ласты, я бы тоже плавал не хуже тюленя.
3: А потом мы пошли смотреть на слона. Представляете, у него вместо носа хобот.
4: Мы видели, как он брал хоботом еду из кормушки и отправлял ее прямо в рот. А потом он набрал из ведра воды и стал поливать себя, как из душа.
0: Ой, вот здорово, подумал я. Если бы мне такой хобот, я бы из него поливал клубнику на бабушкином огороде. Красота! Набрал воды и ходи себе поливай. Ни ведра не надо за собой носить, ни лейки.
4: А потом мы пошли к вольеру, где были обезьяны. Ой, смешные это создания! Они проворно лазали по клетке, прыгали и бегали друг за другом. О, смотри, одна обезьяна ухватилась хвостом за перекладину и повисла на ней. А при этом руки у нее остались свободными. Она обеими руками чистит банан и с аппетитом его уплетает.
0: Вот здорово! Подумал я, ведь у обезьяны хвост как дополнительная рука. Если бы мне такой хвост, я бы залез на бабушкину вишню, уцепился бы хвостом за ветку и двумя руками рвал бы вишни и ел их.
3: А потом мы пошли дальше и увидели в террариуме черепаху. Она медленно ползла среди камней. Такая была спокойная и невозмутимая.
0: Конечно, подумал я. Если бы мне на голову такой крепкий панцирь, я бы тоже был спокойным. Ничего бы не боялся. Даже Сережкиных подзатыльников. Мы еще долго бродили с Сергеем по зоопарку и рассматривали разных-разных зверей. Видели львов, жирафов, смешных гуанака, неповоротливых носорогов. Многих животных я видел впервые и даже их названия не запомнил. Фух, домой мы вернулись только к обеду. Мы очень устали от долгой ходьбы, ай, и впечатлений.
3: Наконец-то вы вернулись, мои родные. Устали-то как?
0: Мама не стала слушать мои рассказы, а сразу после обеда отправила меня спать. Я почти не сопротивлялся. Ой, лег в кровать и сразу же уснул. И мне приснился странный и страшный сон. Снится мне, что я ловко ныряю в бассейне, а вместо рук и ног у меня ласты, а вместо носа хобот. Я набираю им воду и поливаю свою голову. Брызги в разные стороны, ведь на голове у меня панцирь, как у черепахи. Я подплываю к краю бассейна, вылезаю из него и запрыгиваю на пальму. Я цепляюсь хвостом за ветку и всеми четырьмя ластами рву с пальмы вишню и ем ее. От ужаса я проснулся, вскочил с кровати и побежал к зеркалу. Ой, фу, на меня смотрело мое собственное перепуганное лицо. Панциря на голове не было, руки и ноги были обычные, без ласт. Нос тоже человеческий, в веснушках, и хвоста тоже не было. Я облегченно вздохнул. Это был просто сон. А вечером, когда папа читал Библию, он прочитал из псалтыря такой стих:
5: «Славлю тебя, потому что я дивно, удивительно устроен».
0: И я подумал, как же в самом деле я удивительно устроен. У меня есть руки, которыми я могу писать. У меня есть ноги, и я умею ходить. У меня есть замечательный нос, который очень хорошо чует, когда мама на кухне готовит что-то вкусненькое. У меня есть глаза, которыми я вижу весь этот прекрасный мир. А самое чудесное, у меня есть сердце, которое умеет любить маму, папу, Сережку и Господа, который создал и любит меня. Славлю тебя, Господи, потому что я дивно устроен.
2: Белочка, как же я рад, что у меня серые ушки и хвостик. Ой, теперь он мне не кажется таким облезлым. Да и вообще, как считаешь, еще ничего?
0: Я же говорила тебе, кабанчик, ты самый красивый из всех кабанчиков на свете. Ведь Господь, когда творил всех кабанчиков, делал это с любовью и желанием создать совершенное.
2: Ой, Белочка, как мне приятно.
0: Я рада, кабанчик, что ты это понял. Ну, давай посмотрим на часы. Время нашего эфира уже истекло. А жаль.
2: До свидания, ребята. До новых встреч в радиопередаче. Смотрите, радуга. Белочка, пойдем на главной площади заповедника, повесим мой портрет с надписью «Самый обаятельный и привлекательный». Ой!

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, приглашаем к радиоприемникам наших маленьких друзей. Для вас звучит библейский урок для детей. После этого прозвучат передачи «Голос друга» и «Во свете Писания».
2: Всем привет, мои маленькие друзья! Вы, конечно, помните, как меня зовут, и я уверен, что вам не нужно расшифровывать мое имя. Но посмотрите, сколько у меня еще есть друзей, и они не знают, как расшифровывается оно. Давайте мы сделаем это для них. Давайте вместе. Живи, развивайся, фантазируй, изучай книгу. Мы решили устроить чаепитие, но вот чего-то не хватает. Точно! Не хватает же торта! А давайте мы его вместе с вами приготовим. Где же моя кулинарная книга? Вот же она! Смотрите, какая интересная история. Однажды, в 1956 году, на киевской кондитерской фабрике впервые сделали киевский торт. И есть легенда о том, как он был придуман. Однажды кондитеры забыли убрать в холодильник взбитые яичные белки, а утром, посмотрев на засохшие коржи, решили сделать из этого торт. Получилось удивительно вкусное безе с орешками и шоколадным кремом. Как же вкусно! А давайте мы тоже попробуем сделать свой киевский торт. Для нашего торта нам понадобится мука,

0: сахар, молоко и яйца. Итак, давайте вначале добавим, немножко сахара. Сахар делается таким вкусным, таким сладким. Так, вот, насыпали. Много не нужно. Нам понадобится мука. Дальше мы добавим молоко. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. И добавляем яйца. Ой-ой-ой, ребята, посмотрите, яйцо испорчено. Что же нам делать с нашим тортом? Такие хорошие ингредиенты, и все испортилось. Как? Что нам теперь делать? Как мы будем теперь пить чай? А ведь так же и в жизни. Так много сладких и вкусных событий, а какой-то грех может все это испортить. Поэтому будьте внимательны, и вы ведите себя хорошо, чтобы никакой грех не мог испортить нам жизнь. Но все-таки, с чем мы будем пить чай? Весь наш торт испорчен.
1: Привет, Зилас.
0: Привет, Полинка.
1: Ты чего плачешь?
0: Представляешь, Полинка, у меня не получилось испечь тортик.
1: Смотри, какой я тебе принесла тортик.
0: Это мне? Спасибо, Полинка. Иди сюда.
2: Добрый вечер, дорогие девочки, мальчики, ребята. Сегодня мы с вами снова заглянем в Библию и посмотрим еще одну историю. История, которую мы сегодня будем с вами рассказывать, записана в самой первой книге Библии. Какая-то книга? Книга Бытия. Совершенно верно. Господь посмотрел на землю и сотворил Адама и Еву. И эти два человека жили в Эдемском саду. В то время, когда они жили, не было греха, не было непослушания, все было хорошо. И однажды, когда Ева прогуливалась по Эдемскому саду, каким-то образом там оказался змей, враг души человека. И он спросил у Евы: а понял ли Бог вам сказал не есть от всякого дерева? Ева начала говорить, объяснять, что нет, только древо жизни, познание добра и зла. И тогда этот враг говорит: неправду Бог сказал. Если вы вкусите от этого плода, от древа, то будете знать, что такое добро и зло, потому что зла не было. И Ева из любопытства протянула руку и кусила этот плод. Потом Адам подошел, и ему она дала этот плод. И когда они вкусили этот плод, они оба стали на один, стало стыдно. И Господь пришел, как раньше, чтобы иметь с ними встречу, но они уже спрятались, потому что было стыдно. Они сорвали листья деревьев, сделали себе одежды, но это не спрятало их непослушание. Дорогие ребята, что мы можем сказать и для себя взять какой урок из этой библейской истории? Непослушание, или, можно так сказать, грех, он разделяет человека с Богом. Это неприятно в глазах Бога. И также это неприятно, если мы непослушны или как-то ведем себя неправильно с родителями, с другими ребятами. Господь хочет, чтобы мы были послушны, особенно Его Слову. Я хочу вам рассказать еще одну интересную историю. Она записана в одной из книжек. Вот. Как выглядит грех? Что он собой показывает? Вот представьте, что ты на улице в очень жаркий летний день. Протягиваешь руку за стаканом холодной кристально чистой воды. Но вдруг случается нечто ужасное. С неба в твой стакан булькает птичий помет. Что ты будешь делать? Наверное, воду уже пить не будешь. Не так ли? Грех очень похож на это. Даже если он кажется маленьким, он все равно все испортит. И Бог, он не признает греха, ни маленького, ни большого. Он хочет, чтобы мы были послушны ему и его слову. Были послушны родителям, церкви, учителям, всем-всем. Потому что послушание, оно ценно в глазах Бога. Пусть Бог благословит вас, детки. Аминь. Детки, ну а сейчас с вами помолимся. Закроем глазки и обратимся к Богу. Дорогой Господь, спасибо Тебе, что Ты оставил нам чудесные библейские истории, которые учат нас, как нам правильно жить. В этой истории про Адама и Еву мы научились тому, что нельзя быть непослушным. Непослушание ведет ко греху и приносит много-много проблем. Господи, прости нас, там, где мы были непослушны, где мы согрешали, мы верим в Твою любовь. И помоги нам жить правильно, чтобы нам быть приятными Тебе, родителям, друзьям и всем окружающим. Тебе да будет за все славно. И Бог, Отец, и Дух Святой. Аминь.
0: Я устал. Иду к покою, Боже, глазки мне закрой, и с любовью будь со мной, будь хранитель верный мой. И сегодня, без сомнения, я виновен пред тобой. Дай мне всех грехов прощения, телу сон, душе покой. Аминь. Спокойной ночи, ребята.

В эфире «Радио на пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас послушать 15-минутную передачу «Голос друга» и затем программа «Во свете Писания».

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем разбирать Слово Божие, как нам об этом, также нас об этом учит Писание, чтобы мы вникали в учение и в Писание, и чтобы занимались этим постоянно. И во время того, когда мы читаем Библию, возможно, вы прочитали целую главу или даже какой-то определенный отрывок или определенный стих, и вас, возможно, вводит что-то в замешательство, и возникает очень много вопросов. И это нормально. И, знаете, часто я замечаю, христиане даже обижаются, дети Божьи, когда служитель определенный или какой-то пастор не может дать ответ на какие-то вопросы. Мы должны понимать, что мы с вами люди, а на все вопросы ответов у нас нет, не было, наверное, и не будет никогда. До тех пор, пока мы там лицом к лицу с нашим Господом не встретимся, и тогда мы сможем дать определенные и четкие ответы, точнее не ответы, а будет определенное и четкое ясное понимание того, что Господь предопределил для нас, какова Его воля была в нашей жизни, которая часто кажется нам непонятной, а может быть даже несправедливой. И мы начинаем на этом, по этой причине очень много роптать, жаловаться, и что выливается в не очень хорошее состояние наше духовное с вами. Но есть места Писания, есть понимание такое, как библейские принципы и предпочтения, личные предпочтения. Библейские принципы, они несут с собой истину. На библейских принципах необходимо стоять твердо, не бояться мнения людей и говорить о каких-то истинах очень четко и твердо. Я понимаю, что истина одна, но я имею в виду истины, именно определенные, скажем, аспекты истины. Но когда мы говорим с вами о личных предпочтениях, там уже немного другая складывается картина. И часто мы берем инициативу, чтобы как-то навязать насильно именно личные предпочтения на людей, что становится часто причиной конфликтов. Но, тем не менее, мы должны стоять твердо на Слове Божьем и, не стесняясь, проповедовать библейскую истину, истина, которая во Христе Иисусе, истина, которая производит плоды в нашей жизни и кардинально ее изменяет, потому что нам необходимо ходить в обновленной жизни. Мы говорили в прошлый раз о том, из Евангелия от Луки мы рассуждали над отрывком. Это Евангелие от Луки, 1 глава, с 1 по 4 стихи. Мы продолжаем говорить и рассуждать над этим отрывком. Я бы хотел полностью его опять зачитать, чтобы виден был контекст. С 1 стиха. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне под тщательным исследованием всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Мы не знаем, кто были эти авторы, о которых говорит Лука, как уже многие начали составлять повествования, то есть, возможно, только некоторых из них, как мы уже говорили, среди них могли быть Матфей и Марк, которые написали свои Евангелия чуть раньше, чем это сделал Лука. Поэтому вполне вероятно, что он также основывался на их Евангелиях, на их повествованиях. Однако известно, что Лука был лично знаком со многими свидетелями и очевидцами событий, учения и дел Иисуса Христа, и жизни Иисуса Христа. И он писал позднее, поэтому навряд ли это был Иоанн, я имею в виду как письменный источник. Но Лука также опирался на устные предания, как мы об этом прочитали. Это уже второй стих.
на котором бы я хотел остановиться. Это как передали нам, то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова. Мы немного уже поговорили об этом. Я остановился на параллельном месте Писания. Это первое послание Иоанна в 1 главе с 1 по 4 стихи, где сам Иоанн пишет о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Друзья, я думаю, каждый из нас испытывает эту потребность прикоснуться к Господу, испытать Его в своей жизни, понять, что Он несет, какое учение Он несет в нашу жизнь. Порой впадают даже христиане в депрессию, дети Божьи, потому что, возможно, они не настолько ознакомились со своим Господом. Может быть, их увлечение христианской, особенно христианской религией, подчеркну, что их жизнь становится просто мертвой. Или, может быть, воспитанные в определенных рамках учения той или иной деноминации, они не могли выходить за эти рамки. И читая Слово Божие, они понимали, что что-то им недостает. Этой живой воды, которая оживляет их дух, оживляет их веру, оживляет их последовательность за Христом. И поэтому я могу сказать, что в какой-то мере завидую тем людям, которые, тем ученикам, которые и людям, и тем, которым он явился, 500 там, человеком, людям, которые могли именно видеть, осязать, могли рассматривать. И здесь Иоанн называет его словом жизни. В этом отрывке, который мы прочитали, мы читаем о слове, о необходимости Слова Божьего в нашей жизни. Если мы будем только питаться с того, о чем говорят нам сегодня телевизионные проповедники, евангелисты или даже служители вашей личной поместной церкви, этого будет недостаточно, потому что это одно. Но нас также ведет с вами Дух Святой, Дух Божий. Мы, настоящие сыны Божьи и дочери Божьи, должны быть ведомы Духом Божьим, чтобы быть настоящими последователями. А для этого также необходимо все сверять, все испытывать на основании Слова Божьего. Но здесь написано, что сам Христос, который говорил эти слова, который проповедовал нам Слово Божие, красной нитью о Христе пронизан весь Ветхий Завет. То, что в нем исполнилось, и уже даровав нам Новый Завет, мы читаем, мы поглощаем это Слово, но это Слово дает жизнь. Недавно мы имели возможность вспоминать воскресение Иисуса Христа, то есть смерть была побеждена, стала жизнь. Он есть Слово жизни. Это слово, которое не просто остается теологически в нашем разуме. Это не просто, когда мы обретаем познание о Боге, но когда мы познаем самого Бога. Когда Бог становится нашей жизнью. Слово, которое приносит жизнь. Где ты уже видишь плоды, изменения в своей жизни. Мой характер уже не прежний. Мои мысли уже не прежние. Мое поведение не прежнее. Так как я говорю, как я общаюсь, мое окружение даже, окружающие меня друзья, именно настоящие друзья, мы не можем выйти из этого мира, у нас могут быть знакомые с этого мира, но друзья, близкие, они должны быть в Господе, потому что они какое-то на нас оказывают влияние. И написано, что худые сообщества развращают добрые нравы, они приносят смерть. Поэтому мы должны быть очень внимательны к тому, чтобы это стало слово нашей жизнью. И во втором стихе Иоанн пишет, «Ибо жизнь явилась». То есть он называет Христа самой жизнью. Христос даже должен стать самой жизнью для нас. Неважно, физической ли жизнью мы пока живем, или уже наша жизнь подходит к концу. Он все равно остается нашей жизнью, потому что он также жизнь вечная. Живем ли мы жизнью Иисуса Христа? И далее Иоанн говорит здесь, и мы видели и свидетельствуем.
и возвещаем вам сию вечную жизнь. Во Христе есть вечная жизнь. Возвещаем ли мы, так как делали это они, возвещаем ли мы об этой вечной жизни, которая была у Отца, и здесь он пишет, и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами. Видите, это приносит нам общение. Это, когда мы познаем это, когда мы возвещаем, мы можем иметь общение только на основании Слова Божьего. Если мы верим в одно и то же, мы имеем с вами общение. А наше общение, Иоанн продолжает, с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершена. Дорогой друг, есть ли у тебя это общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом? И для того, чтобы радость, она была совершена. Потому что радость, которую мы испытываем здесь, она несовершенна. Но радость может быть совершена именно в общении с Отцом и Сыном Его. И вот таким образом Лука переживал о том, чтобы основы христианской веры, как мы уже прочитали, как нам передали то, чтобы эти основы христианской веры были не искаженно и в целом переданы следующему поколению. Друзья, как насчет наших детей? Заботимся ли мы о том, чтобы передать живую веру следующему поколению? Сегодня очень часто родители надеются, что это сделает за них церковь, это сделает за них сделают за них служителя, но не сами мы. Мы слишком заняты для этого. Ребенок подходит, и, возможно, он что-то нарисовал. Может быть, он хочет о чем-то поделиться. Может быть, знаете, не просто сделать это пассивно, когда ребенок просто слушает то, что вы читаете ему, даже если вы читаете, потому что многие даже не читают Слово Божие детям своим, не передают, как передали нам апостолы, как передали нам праотцы наши, но дать им возможность поучаствовать, сделать их заинтересованными, сказать: «Сынок, ты уже довольно взрослый парень, не хочешь ли нам сегодня в семье попроповедовать?» Вы увидите, эта ответственность, которую вы даете ему, она его как-то вдохновляет на то, чтобы больше познавать. Но на нас, родителей, лежит большая ответственность передать это. Мы видим это даже в Ветхом Завете, во Второзаконии, 11 глава, с 18 по 20 стихи. «Итак, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу». Видите, не в разум просто положить эти слова, но в сердце и в душу. И навяжите их знак на руку свою. Даже если у нас какие-то магнитики существуют, пусть это будет знаком, но чтобы этот знак стал для нас живым в сердце и душе. И да будут они повязкой над глазами вашими. И вот далее 19 стих, как мы должны это передать. «И учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем». И когда идешь дорогою или едешь дорогою в нашем современном мире, и когда ложишься, даже будучи уже в постели, и когда встаешь, просыпаешься, утром отправляешь их в школу, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Итак, они названы здесь также служителями Слова, и мы также являемся служителями Слова, и родители, также и вы являете большую ответственность. Но мы не должны провоцировать наших детей также на гнев, как написано, «не раздражайте детей ваших». Там именно заложен тот смысл, чтобы, проповедуя Слово другим, многие даже сегодня не говорят или не читают своим детям, не передают это. Но даже если вы это передаете, Слово, то оно должно жить в вас. Потому что дети, в виде нашего лицемерия, как мы живем дома, они не будут иметь это свидетельство, что это живое Слово, что это Слово жизни. Поэтому пусть наше слово станет жизнью. Но также здесь названы те, которые передали, это были служители слова. У нас также есть сегодня служители слова. Служители слова должны проводить время в тайной комнате, чтобы знать, что Господь именно должен донести своей пастве, что Он хочет сказать, на какое место Писания нужно сегодня мне обратиться к народу моему.
И Слову отдается особое предпочтение, как мы видим из этого отрывка. Самое главное служение – это распространение Евангелия, благой вести, которые основаны на Слове Божьем. Пусть каждый из нас, друзья, станут этими людьми, каналами, через которые передается Слово Божие не только нашим детям, но и окружающим людям и даже на основании нашей жизни. Всего вам доброго. Благословения.

На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлома, штат Орегон.

Рад приветствовать вас, уважаемые наши радиослушатели, и мир, любовь и святость да умножатся у каждого из нас через познание Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Сегодня мы касаемся темы, которая открывается нам со страниц Писания, записанного в первом послании Петра, в первой главе, 16 стихом. «Будьте святы, потому что Я свят». Естественно, этот призыв вызывает множество вопросов у каждого из нас. Как стать святым? Как быть святым? Как понимать, что я уже свят? Говорить о святости в отрыве от святого Бога и его Писания, конечно же, бессмысленно. И тем не менее, даже подходя к решению этого вопроса с библейской точки зрения, говорить о моей святости, о нашей святости, практически невыносимо. Может быть, именно поэтому мы и не говорим о нашей святости,

реальности, заменив святость процессом нашего освящения, которое приобрело материальное выражение во внешнем нашем виде, а также в разговорной речи, одежде, манерах поведения и так далее. Апостол Павел, посланник евреям, пишет: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Будьте святы, потому что Я свят». Следовательно, мы святы не собственным усилием или преображением, но святы святостью Бога. Посему, друзья дорогие, препоясавши чресла ума нашего, бодствуя, совершенно будем уповать на подаваемую нам благодать в явлении Иисуса Христа, и, как учит нас Слово Божие, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. О том, как достичь этого состояния и иметь святость Божию, и наша сегодняшняя программа.

Давайте вместе с вами прочитаем 1 Петра, 1 главу с 15 стиха. И здесь написано: «По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Аминь. В нашей жизни мы встречаем множество различных примеров. Примеры преследуют нас. Мы можем видеть негативные примеры, мы можем видеть положительные примеры, но в большинстве своем этот мир наполнен негативными и греховными примерами, греховными призывами. Мы можем увидеть такие мотивирующие призывы, как «я заработал миллион, и ты сможешь». И порой люди, слушая такие мотивирующие призывы, покупают книги для того, чтобы достигнуть примера этого человека. Покупают видео, обучающие уроки для того, чтобы достигнуть примера того человека, который когда-то смог получить миллион и теперь призывает научить этому других людей. Этот мир наполнен разными ложными примерами. Нам показывают красивую картинку, на которой двое людей обнимаются, красиво выглядят и проявляют любовь по отношению друг к другу. Двое мужчин или двое женщин, показывая, что это правильно сегодня. Нам показывают сегодня десятки различных примеров, которым мы можем уподобиться. Но все эти примеры являются неправильными или греховными. Благодаря Писанию мы сегодня имеем правильный пример. Множество правильных примеров для того, чтобы жить так, как нас учит Бог. Я хотел бы обратить наше внимание сегодня на один из правильных примеров. И этот пример для нас является наш Бог. Я уже читал сейчас это место, но хочу повторить. Здесь написано: «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы». Святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят. Я хочу обратить сегодня наше внимание на эти слова: будьте святы, потому что я свят, и подчеркнуть для нас важные принципы, которые должны быть в каждой христианской жизни. И первое, на что здесь стоит обратить внимание, на то, что Бог говорит о себе как о святом Боге. Все Писание наполнено святостью. Все Писание наполнено словами, которые говорят о святости. Я хочу задать вам вопрос. Что для вас святость? Как вы понимаете слово «святость»? В наше время люди понимают святость по-разному. Я хочу сказать, что святой Бог – это чистый Бог. Святой Бог – это безгрешный Бог, это праведный Бог, это истинный Бог, это Бог, который поступает по правде. Это и есть святой Бог. Все, что делает Бог, характеризует его двумя словами, которыми когда-то характеризовало его бытие, книга «Бытие». Весьма хорошо. Бог все делает весьма хорошо. Мы, люди, совершаем ошибки. Мы совершаем ошибки в отношении с нашими женами или мужьями. Мы совершаем ошибки в отношениях с детьми. Мы совершаем ошибки на работах. Но Бог тот, кто не совершает ошибки, потому что Он есть Бог святой. Он поступает правильно и делает это всегда. Когда-то был такой человек, которого звали Гарри Каспаров. Я думаю, кто-то из вас обязательно о нем слышал. Это был уникальный человек, уникальный тем, что он был профессиональный в своем деле, в своем хобби. Он прекрасно играл в шахматы и преуспевал в этом. На протяжении 20 лет он был чемпионом мира по шахматам. И никто не мог его победить, потому что он был прекрасный игрок. Но в определенный отрезок своей жизни он допустил ошибку. И эта ошибка привела его к поражению, в котором он лишился своего чемпионского титула. Насколько бы мы, люди, не были совершенны, уникальны или неповторимы, мы допускаем ошибки. Божья святость подразумевает за собой безошибочного Бога, Бога, в котором нет ошибок, нет неправильных решений. Он всегда поступает правильно. Его действия всегда ведут к правильному исходу. Поэтому он называется Бог святой. Бог святой подразумевает за собой отделение. Бог, он отделен от греха и не имеет влияния в своей вечной жизни грехом.
Бог, в которого я верю, является святым и правильным во всех своих поступках. Порой человек принимает решения в своей жизни и поступает так, как он хочет. И мы, глядя с вами на жизнь этого человека, можем сказать: я бы тут так не поступал. Я бы сделал по-другому. Я вижу эту ситуацию совершенно по-другому. Мы можем смотреть на других людей и на поступки других людей и ставить их под сомнение, потому что мы все разные люди. Мы можем поступать по-своему, но мы не имеем права или не имеем способности ставить под сомнение действия Бога, Его решение, Его слово, потому что Он свят, и Его решение, оно не ставится в сравнении с человеческим. Он всегда поступает правильно. Исаия 5 глава 15 стих: «И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут, а Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог святой явит святость в правде». Сегодня люди определяют сами, что есть правда. Сегодня люди устанавливают правила в этой жизни и говорят: это есть правда, а это неправда. Но мы знаем с вами, и мы должны это знать, что Бог есть источник правды. И вся правда находится только в Нем. Почему? Потому что Бог святой. И в Нем находится вся правда. Что значит быть святым Богом? Это значит ненавидеть грех и все, что с ним связано. Это значит быть чистым, как летнее небо, на котором нет ни одной тучки. И ты смотришь на него и не понимаешь, где его конец. Это значит иметь правильный план. Это значит быть справедливым и иметь справедливое решение. Это быть верным своему слову и поступать по слову и держаться своего слова. Это значит быть отделенным от греха. Быть святым Богом значит ожидать святость и славы от своих детей. В Его присутствии люди снимали обувь. В Его присутствии люди закрывали глаза. В Его присутствии люди слепли. Мы помним, как люди, опираясь на святыню, могли погибнуть. Мы вспоминаем эти примеры и понимаем, что Божья святость, она великая и прекрасная, потому что она несет за собой правду. А правда – это самое сильное оружие в наше время. Писание учит нас и раскрывает картину святости нашего Бога. Но кроме этого, она призывает нас еще к важному моменту нашей жизни. Она призывает нас к святости, как и сам Бог. Как нам приобрести святость? Разве мы можем быть подобны Богу? Разве мы можем приблизиться к святости Божьей? Бог призывает нас к святости. Но как нам это сделать? Это сделать легко. Найти правильный пример. Когда-то апостол Павел коринфянам сказал в 1 Коринфянам 4:16: «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Что сегодня зависит от нас? Сегодня зависит то от нас, что мы можем подражать правильному примеру. Мы можем выбирать сегодня правильный пример. И этим примером должен являться Иисус Христос, и никто иначе. Апостол Павел сказал: «Умоляю вас». Он не говорил: «Я прошу вас», «Я предупреждаю вас», «Я просто пишу вам, решайте, как хотите». Он говорит: «Я умоляю вас». Он показывает особую важность в правильном подражании Иисусу Христу. Что делал Иисус Христос, будучи человеком на этой земле? Он проявлял святость, поступая по правде. Иисус прощал того, кто был виновен, проявляя в этом святость. Иисус показывал важность молитвы и поста, проявляя в этом святость. Он проявлял святость терпения. Иисус видел нужды и всегда отвечал на них, проявляя в этом святость. Иисус не был двуличным, проявляя в этом святость. Он проявлял святость справедливости, Он проявлял святость в правде, Он проявлял святость в нелицеприятии по отношению к ропоту. Он был довольным и всегда во всем благодарил Бога, проявляя в этом святость. Друзья, можем ли мы пересмотреть свою жизнь и сказать, что сегодня по отношению к ропоту я проявляю святость? Сегодня по отношению к своему брату, ближнему, я проявляю святость? Могу ли я сегодня сказать, что я проявляю святость в правде, или я проявляю святость в терпении? Проявляю ли я сегодня святость, подражая правильному примеру Иисусу Христу? Это важно сегодня понимать, но также
важно понять тот факт, что без признания своего греха я не смогу приблизиться к святости. И это факт. Что значит быть рожденным человеком? Многие люди ходят в церковь и так и не понимают смысл рождения свыше. Что для вас значит быть рожденным смыслом человеком? Для меня значит быть рожденным свыше – это когда каждый день ты перепроверяешь себя и находишь в себе грех. Но самое важное, ты не просто находишь в себе грех, но ты признаешь этот грех. Это значит быть рожденным свыше человеком. Когда ты видишь, что ты поступаешь здесь неправильно, и не просто идешь дальше, а ты приходишь к Божьей святости и стремишься к этой святости. Ты признаешь этот грех. Это и значит быть рожденным свыше человеком. Это не значит, что мы должны быть все идеальны. Это не значит, что мы должны быть горды. Нет. Мы должны стремиться к Иисусу Христу, падать на колени и кричать, что мы виновны, виновны во всем и не способны достигнуть Его святости без Его силы, без Его руки. Потому что только Он способен дать нам отражение Своей святости. Мартин Ллойд-Джонс как-то сказал: «Если вы не желаете быть святым, я не вижу, чтобы вы имели право думать, что вы христианин». Мы должны следовать святости Божьей. Человек по своей природе всегда будет отделен. Всегда будет от чего-то отделен. Есть два варианта отделения. Первый вариант. Человек может быть отделен от Бога по причине греха. И второй вариант. Человек может быть отделен от греха по причине Божьей святости. Дорогие друзья, от чего сегодня отделены вы? Отделены вы сегодня от греха по причине Божьей святости? Или сегодня вы отделены от Бога, потому что вы погрязли во грехах? Я не буду отвечать за каждого из вас на небесах. Я буду отвечать за себя, возможно, за свою семью. Каждый из нас будет отвечать за себя. Не ждите, что кто-то проживет вашу жизнь. Вы проживаете свою жизнь сами. Мы должны сегодня отвечать перед собой, несмотря на другого, не искать ближнего и смотреть, как он поступает, как я сегодня живу. Живу ли я сегодня как святой человек? Уподобляюсь ли я сегодня Божьей славе или нет? В Исаии 59, 2 стихе написано: «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Все, что нас отделяет от Божьей святости, это только грех и все, что с ним связано. Гордость сердца, которое не готово признавать величие и существование Божьей святости. Истинные христиане, которые живут в ожидании явления Христа и понимают всю его важность, будут стремиться хранить себя на протяжении жизни в святости. Об этом говорит 1 Иоанна, 3 глава, 3 стих. «Всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как он чист», стремясь к чистоте. Как-то раз одна семейная пара переехала в новую квартиру. И вот когда они заехали в квартиру, первым делом, что сделала жена, подошла и открыла окна. И увидела в окне, как ее соседка развешивает белье. И говорит своему мужу: «Посмотри, какое белье он развешивает. Оно же все грязное. Как она так стирает? Неужели ей нужно пойти и научить, как правильно стирать?» На что муж не обратил внимания, потому что читал газету. Спустя время она обращала внимание, постоянно глядя в окно, что эта женщина развешивает грязное белье. И удивлялась, почему она так стирает. В один момент она проснулась утром, подошла к окну и увидела, что белье чистое. Крикнула: «Муж, наконец-то соседка научилась стирать!» На что муж ответил ей: «Я просто встал рано утром и протер окна». Дорогие друзья, нам стоит проверить сегодня окна нашей жизни. Возможно, они грязные грехом. И мы пытаемся смотреть на нашу соседку или нашего соседа. Как же живет он? Нам нужно проверить окна нашей жизни. И, возможно, протереть их от греха. Потому что они могут быть загрязнены. Нам стоит обращать на свою жизнь и стремиться к святости, которая сегодня призывает нас Писание. Итак, Писание показывает нам святого Бога. Бога, в котором, возможно, многие здесь верят.
А возможно, кто-то так и не впустил его в свое сердце и искренне не уверовал. Бог, Он свят, Он чист, Он есть правда, и все, что Он делает во все времена, является правильным. Он отделен от греха. И также, подобно нашему Богу, Писание призывает нас стремиться к святости. Имея такой прекрасный и правильный, истинный пример, который находится в нашей книге Библии, Иисус Христос, мы должны стремиться к святости. Но это невозможно. Невозможно без признания своего греха. Это невозможно, имея зависимость от греха. Бог свят, и Он желает, чтобы мы были святы, отражая Его святость в своей жизни. Фессалоникийцам 4:7. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Аминь.

Напоминаем, что с вами в эфире Первославянская Баптистская Церковь города Сейлом. О том, как достичь святости в нашей жизни и быть святым, и наша сегодняшняя программа. Мы благодарим вас, дорогие друзья, что вы остаетесь с нами.

0: Слава Богу, братья и сестры, дорогая церковь, освященные в Иисусе Христе, призванные святые, так когда-то апостол Павел приветствовал Коринфскую церковь. Мы вместе с вами прочитаем текст, записанный в книге Откровения, 15 глава, мы прочитаем первые 4 стиха. Так, книга Откровения, 15 глава, первые 4 стиха. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, 7 ангелов, имеющих 7 последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И увидел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, песнь Агнца, говоря, «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже, Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь святых». Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един, свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои. Аминь. Как, наверное, все уже понимают, сегодня наша основная тема – это святость нашего Господа, того, кому мы с вами служим, кому мы с вами последуем. И наш Господь, Он не просто обладает этой святостью, эта святость, она была передана нам. Почему я не зря напомнил в самом начале эти слова, освященные во Христе, призванные святые. Братья и сестры, скажите мне, пожалуйста, последний раз, когда вы смотрели в зеркало, кого вы там видели? Вы видели там святого человека? Это вопрос сложный, правда? Это сложный вопрос. И знаете, тенденция какая у нас происходит? Когда мы с вами молоды, мы хотим иметь зеркало, которое показывает нас полный рост. Но когда приходят года, и мы с вами становимся старше, мы хотим, чтобы это зеркало стало меньше, чтобы оно было короче. И, наверное, в наших уже преклонных летах мы хотим, чтобы нам только видеть глаза наши. Нас достаточно. Мы не хотим видеть ничего другого. Мы не хотим видеть всех наших недостатков. Мы не хотим еще раз ужасаться. И вы знаете, братья и сестры, когда мы говорим о духовной жизни, когда мы говорим о нашем положении перед Богом, мы никогда не увидим в этом физическом зеркале святого человека. Есть многие христиане, которые стараются изо всех сил сделать так, чтобы один момент они подошли к этому зеркалу и увидели там святого человека. И у меня для вас плохая новость. Этого никогда не произойдет. Если хоть когда-то мы с вами подумаем, что на какой-то момент мы с вами приблизились к этому эталону, и где-то есть какие-то проблески какой-то святости в этом зеркале, братья и сестры, это будет самая большая ошибка, самое большое заблуждение. Это значит, что мы абсолютно не понимаем, что такое святость. Есть единственный личность, единственная личность во всей Вселенной, которая претендует на это положение. Это Бог. Святость, как уже первый брат говорил, это безгрешность. Святость – это идеальная чистота. Святость там, где нету ничего, за что можно было уличить или за что можно было найти какое-то несовершенство, какой-то недостаток – это абсолютная гармония. Это то, что не может быть здесь, на этой грешной земле, к сожалению. Когда-то Бог сделал совершенным этот мир. Когда-то был на земле человек, который находился в этом состоянии. Недолго, но он был. Он вкусил, что такое святость. И вы знаете, мы с вами сегодня, действительно, смотря на себя, не можем увидеть, что мы с вами святые люди. Но, братья и сестры, я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели в правильное зеркало. Потому что есть зеркало, и оно не физическое. Есть зеркало, которое может дать нам надежду. И оно хочет дать нам надежду. И это зеркало – это и Слово Божие. Только смотря в это зеркало, мы сможем увидеть образ Божий. образ Иисуса Христа. Образ, который нам, братья и сестры, вменен, который мы с вами не заработали и никогда не заработаем. Как бы мы с вами хорошо ни старались, мы будем стараться быть прилежными в нашем служении, мы будем стараться посещать все собрания, мы будем стараться, я не знаю, еще многие вещи делать. Но будут моменты падения, и мы с вами понимаем, что всякое падение, оно не просто чуточку нас опускает перед Богом в глазах Божьих. Написано, кто согрешит в одном, тот становится виновным во всем. И кто-то хочет не согласиться с этой истиной, кому-то она противна и думает, ну, Господи, как так? Вот посмотри, 90% моей работы – такой усиленный труд, и я согрешил. Неужели все это перечеркивается? И Писание говорит, да, так оно. Вот так оно, человеческая святость или наше понимание святости. Ну, слава Богу за то, что у всех у нас есть замечательное зеркало, Слово Божие, куда мы посмотрим, и мы видим настоящую картину. И что это зеркало говорит нам? Есть очень хороший стих, очень сильный стих, записанный в послании к евреям, 10 глава. Братья и сестры, запомните этот стих. Давайте мы его заучим наизусть. Он даст нам силу для победы. Он даст нам стимул для духовной жизни. И тот, кто не знает этот стих, кто не смотрит Писание, тот постоянно падает, тот постоянно только смотрит на свое грешное существо. И вы знаете, у того и руки опускаются, тот не хочет ничего в жизни, потому что он понимает, что бы он ни делал, как бы он ни старался, он всегда падает, он всегда спотыкается. Но этот стих, он дает нам надежду. Евреям 10 глава, 14 стих. «Ибо Он, то есть Христос, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». То, что не может сделать человек, может сделать Бог. И вы знаете, братья и сестры, великая милость Божия, что Бог это уже сделал. Когда мы думаем о своей святости, я думаю, что у нас всегда приходят смущающие нас мысли. Нам всегда это трудно переварить. Как я уже сказал, мы смотрим на себя, и нам трудно понять, каким образом Бог может нас сделать святыми. И вы знаете, это не написано о том, что Бог сделает нас когда-то. Придет момент, когда мы облечемся в новое тело, и наконец-то мы будем святыми. Написано, что это уже произошло. Когда Павел пишет о Христе и об этой жертве, написано это в прошедшем времени. Что-то уже произошло. С чем мы с вами сегодня живем? Написано, что Он одним приношением сделал совершенными освящаемых. Так что я хочу, чтобы сегодня каждый из нас, те, кто поверили в Иисуса Христа, те, кто избрали для себя этот путь следования за Христом, друзья дорогие, не верьте физическим зеркалам, верьте Слову Божию. Христос сделал нас освящаемых совершенными. Но здесь есть оговорка, братья и сестры. Это то, о чем мы сегодня с вами будем размышлять. Оговорка не в том, что есть какой-то все-таки недостаток в нас. Вы знаете, если бы в нас был недостаток, если бы Христос не сделал нас совершенными, я не думаю, что мы бы сегодня собирались с вами здесь. И проповеди говорили, и самое главное, молились Богу. Как вы думаете, Господь нас слышит? На основании чего Бог нас слышит сегодня? На основании жертвы Иисуса Христа. Это единственное, что дает сегодня право нам приблизиться к Богу, войти во святое святых. Не на основании нашей праведности, не на основании всех наших стремлений быть духовными, быть святыми, только лишь из Иисуса Христа. Бог готов слушать нас, потому что перед нами или между нами и Богом стоит Иисус Христос, который является ходатаем нашим. Всякий раз, когда мы сегодня молимся, мы сегодня будем молиться еще, мы уже молились, мы уйдем в дома наши, мы будем всякий раз, когда мы обращаемся к Богу, знаете, друзья, мы не приходим на один на аудиенцию с Богом, мы приходим с Иисусом Христом. Христос нас ждет. Он принимает нас. И Он обращается к Богу. И Он ходатайствует за нас, чтобы Бог нас слышал. Поэтому будем учиться воздавать славу Богу. Будем учиться чтить нашего Бога, нашего Господа Иисуса Христа, который является нашей святостью. У нас нету святости. Христос – наша святость. Христос – наш посредник. Христос – наше упование. Но что я хочу сегодня особо еще отметить, я думаю, что вот это будет связано, наверное, больше с темой нашего служения, чтобы мы не столько говорили о нашей святости, которую действительно нам нужно научиться воспринимать, нам нужно научиться жить как святые люди. Вот эту оговорку я хотел сегодня сделать. Знаете, Христос вменил нам свою святость. Христос сделал нас святыми. Но это, братья и сестры, теперь побуждает нас жить как святые люди. Но я хотел бы сегодня больше акцент сделать все-таки на святости Божией. Потому что мы должны с вами понимать, что святость Божия значит для нас. Потому что это не просто титул, это не просто качество. Это что-то, что конкретно, практически влияет и формирует сегодня нашу жизнь. Мы сегодня ходим, подражаем Христу в Его святости. И мы должны понимать, что Божья святость, она обязательно будет какое-то в нас делать действие. Текст, который мы с вами прочитали, мы вернемся к нему. Это 15 глава Откровения. Да, мы с вами прочитали это особое событие. Конечно же, его можно разбирать, все эсхатологические моменты последнего времени, все, как будет происходить. И мы понимаем, что это одно из откровений, которое, вернее, одна из частей откровений, это третья часть уже, наказание Божие. Да, мы с вами знаем, что были печати, которые были сняты, были трубы, которые звучали. И вот здесь это третья часть, прежде чем Бог изольет семь чаш гнева на землю, на всех оставшихся на земле, для того, чтобы они переживали такие муки, которых они никогда не переживали, для того, чтобы прочувствовать, как Бог может гневаться. И вы знаете, вот Иоанн, прежде чем он перейдет к описанию всех этих язв, которые зальются на землю, Иоанн снова поднимает свой взор к небу. И Бог так устроил, вы знаете, вот книга Откровения, она уникальная в этом смысле, что Бог дает видение Иоанну земли, все, что происходит, и потом поднимает его взор на небо, чтобы он туда посмотрел, что там происходит. Вы знаете, вот на земле горе, злоба, люди скрежещут своими зубами, не хотят принять Бога, продолжают его хулить, вся эта нечистота, мерзость, и потом взгляд на небо, а на небесах совсем другая картина. А там спасенные, тьмы тем, прославляют Бога, преклоняются перед Богом. И вот здесь мы с вами прочитали, это одно из видений. Прежде чем Иоанн снова окунется на вот эту земную, можно сказать, горечь, страдание, Бог дает ему этот взгляд, взгляд этих святых, которые стоят, держа в руках гусли Божьи. И знаете, что они, братья и сестры, делают? Они песнь поют. Они песнь поют. И если вы обратите внимание, это уникально тоже. На небесах поется песнь, которая была создана на земле. Подумайте только об этом. Написано, они поют песнь Моисея. Они поют ту песнь, которую Моисей создал, когда Бог по милости своей перевел их через Черное море. Мы с вами читаем, это 15 глава «Исход». Он воспел эту песнь. Это шикарнейшая песня. Это песня, которая не только вошла в историю, она перешла в небо. Моисей даже о себе забыл в этот момент. Он просто не перестает удивляться и поражаться, и восхищаться Богом, который так велик, так славен,
1: который свят и явил свою святость. А в этом моменте Моисей, конечно же, мы с вами знаем, он научился чтить святость Божию. Его первая встреча с Богом, помните, в пустыне, горящий куст и голос, его зовущий. Обратите внимание, вот в том моменте Бог еще не представился, кто он для Моисея. Моисей подошел по любопытству. Он пошел посмотреть, что за феномен такой. Подошел, и прежде чем Бог сказал, что он есть Бог, он сказал что-то важное. Он сказал: знаешь что, Моисей, сними обувь. Пока ты здесь стоишь, сними обувь. Я не начну с тобой разговаривать, пока эта обувь не будет снята. Я думаю, что Моисей мог бы задать вопросы, как и многие из нас. Знаете, мы сегодня много решим оспаривать, спрашивать, и нам непонятно, мы не согласны. Господи, а что здесь такого? Ну что здесь такое происходит? И камни, острые камни. Я не зря ношу обувь, потому что не хочу поранить свои ноги. Песок, который в пустыне, мы понимаем, что там большие градусы, обжигающие ноги. Моисей мог бы поспорить, Моисей мог бы сказать: а есть какая нужда, а что такого здесь, что это, чем этот песок отличается от песка 2 фута оттуда, где здесь нету храма, здесь нету ничего такого, чтобы заставило меня снять мою обувь. Но Моисей это не делает. Да, песок был такой же, и камни там тоже острые были, но Моисей понимает, что это присутствие Божие. И там, где Бог, там должно быть какое-то действие от нас. Как я уже сказал в самом начале, братья и сестры, если мы понимаем свою святость, которой Бог нас наделил, которую Бог нам вменил, это не просто то знание, которое мы должны теперь носить с собою и, может быть, другому в лицо говорить, когда нас кто-то попытается уличить в чем-то, а мы ему: а ты знаешь, с кем ты говоришь? Нет, братья и сестры, это не значит святая жизнь или ходить как святые. Святые – это те, которые учатся жить как святые люди, которые понимают, что эта вмененная святость, она обязывает нас определенным вещам. То же самое, когда мы устраиваемся, может быть, на работу, ну, это не то же самое, но, по крайней мере, мы можем себе понять, что если вчера ты просто был простым работником, а сегодня тебя сделали начальником, сказали: знаешь что, мы хотим сделать тебе промоушен, мы хотим поднять тебя. С завтрашнего дня мы выделяем тебе офис, с завтрашнего дня у тебя будет другой клиренс, там и какие-то бенефиты и все прочее. С завтрашнего дня под тобой будет работать 15 человек или, может быть, больше. Братья и сестры, человек такой понимает, что если он мог себе какие-то вещи позволить, пока он был одним из простых рабочих, если он где-то мог опоздать, где-то он мог посмеяться, где-то он мог еще какие-то вещи сделать, где-то он мог прийтись не в той форме, где-то что-то нарушить мог, то он понимает, став начальником, он должен показать пример, он должен вести себя как начальник и в разговоре своем, и в отношениях, и в поведении, и во всем, он должен поменяться. Братья и сестры, когда Бог говорит, что я вменяю вам свою святость, не потому что вы этого заслужили, я так хочу, потому что я дал своего самого дорогого, сына своего. Я вменяю вам эту святость, но я хочу, чтобы вы научились теперь жить, как святые люди. И вот мы с вами, братья и сестры, сегодня должны понять, что Божья святость – Божья святость, которую Бог учил Моисея, как мы говорим, мы вспоминали уже вот сейчас, и вспомните конец Моисея, вспомните, что произошло. Бог сказал: взойди на гору, и мы с вами читаем об этом во Второзаконии 32:51. Моисей слышит слова: «За то, что вы согрешили против меня среди сынов Израилевых, приводов Меривы в Кадесе, в пустыне Син, за то, что вы не явили святости моей среди сынов Израилевых». Братья и сестры, Моисей не вошел в обетованную землю. Ему Бог дал возможность посмотреть на нее. Он сказал: ты не войдешь. Не войдешь за то, что вы не явили святости моей, за то, что я сделал вас святыми. Но в какой-то момент произошел этот сбой, и вы не стали жить как святые, вы не стали поступать так, как я вас учил, как я вас просил. Мы с вами знаем много других моментов в Писании, где люди не понимали, и эта святость, она не влияла на них так, как она должна была влиять, не производила то действие. Сыны Аарона, Надав и Авиуд, принесли чуждый огонь. Мы с вами знаем эту историю. Бог поражает их. Несмотря на праздник, на все это торжество, знаете, святость Божия, с ней нельзя договориться. С ней нельзя пойти на компромисс. Бог никогда не скажет, знаешь что, ну ладно, я понимаю твою немощь. Святость Божия, она без каких-либо компромиссов. Мы с вами знаем также и другую историю, когда Давид вез ковчег в свой город, хотел завести его. Мы с вами помним Оза, священник Оза, который прикоснулся, написано, который хотел поддержать, хотел сделать доброе дело, можно сказать, но не до конца понимал, что это непростая деревянная коробка, да, что это ковчег Божий, что это особый предмет, он освященный, он есть олицетворение присутствия святости Божией, нельзя прикасаться. И Господь его поразил. Есть много других моментов, которые мы можем с вами вспомнить, но суть, которую мы можем взять для себя, она одна. Братья и сестры, сегодня действительно Бог являет нам очень много милости, очень много. Ветхозаветные люди, наверное, имели намного меньше шансов, чем мы с вами. Сегодня мы действительно видим, что где-то мы прикасаемся к ковчегу, не думая о последствиях. Мы где-то действительно входим в присутствие Божие, и нам кажется, что «а что тут такого особенного?» Ну, пришел я в собрание. Ну, сижу я на телефоне во время собрания. Или мечтаю о своем. Да все так делают. И вы знаете, мы не понимаем, что это место свято. Бог Моисея в пустыне заставил снять обувь. В пустыне. Там не было храма, там не было скамеек, там не было каких-то визуальных атрибутов. Он говорит, просто сними обувь, чтобы почтить меня. Чтобы ты понял, что я свят, и моя святость, она должна побудить тебя к какому-то особому расположению. Братья и сестры, мы сегодня имеем такую возможность с вами приходить к Богу, служить Богу, быть в таком близком общении с Богом, молиться Богу. И мы с вами сегодня иногда не думаем, насколько это ответственный момент. Потому что Бог милостив, потому что Бог не поражает нас сразу, потому что Бог дает нам возможность исправиться, потому что Бог дает нам возможность, чтобы мы осмыслили, чту ли я Бога как святого Бога, каким образом святость Божия сегодня изменяет меня, как она влияет на меня, на мой характер, на мои слова, на мои дела, на то, что я делаю. Поэтому мое большое пожелание сегодня для каждого из нас, чтобы мы, вот как Моисей воспел эту песнь, да, и посмотрите, в его песне звучит этот риторический вопрос. Риторический – это значит, что в этом вопросе есть и ответ. И он говорит, кто, мы прочитали 4 стих, кто не убоится тебя, Господи, и не прославит имени твоего, ибо ты един свят. Божья святость, она обязательно будет приводить нас в состояние страха и трепета, братья и сестры. Это то, что, наверное, очень сильно утратило свое значение в наше время. Мы перестали бояться. Нам эта мысль неприятна. Зачем бояться Бога? Да Он же мой папочка. Он мой лучший. Я у Него на коленках. Он меня ласкает, Он меня всем одобрит. Вы знаете, вот это тот имидж, который нам очень по душе и по сердцу, и мы хотим иметь такого Бога. Писание говорит, что Бог, Он полон любви. Но Писание ни в коем случае не опускает планку Божьей святости. Оно хочет научить нас, чтобы мы могли чтить, и не только когда мы в небо придем, чтобы здесь, на земле, мы чтили нашего святого Бога. И понимание, правильное понимание святости – это действительно страх и трепет, когда мы соприкасаемся с этим, когда мы держим в руках Слово Божие, братья и сестры, когда мы читаем Писание. Мы не можем его просто взять, положить на пол. Нельзя. Когда ты приходишь в Дом Божий, я понимаю, что сегодня многие говорят, да Бог везде, мы совсем всегда, Бог в нашем сердце, Бог. Все правильно, все по Писанию. Бог всегда, Бог везде. Но есть вещи особенные. Скажите мне, когда Бог явился Моисею в пустыне, это значит, что из всей пустыни там нигде Бога не было. Бог был только в этом кусте. Я так не думаю. Я думаю, что Бог всегда был везде. Он всегда везде, Он все наполняет. Но было что-то особенное в этом месте, куда Моисей пришел, и где у него было это соприкосновение с Богом. Вот там нужно было. Бог не сказал, слушай, сними обувь, никогда не одевай больше, ходи по земле босым, потому что я везде наполняю все. Нет, он так не сказал. Сейчас здесь окажи это почтение. Покажи свое благоговение. Когда мы приходим в определенные моменты нашего служения, возможно, возможно, еще какие-то духовные дела мы с вами делаем. Мы должны понимать, это особый момент, который требует особого нашего положения или расположения. Поэтому приходишь ты в Дом Божий, имей страх. Имей страх. Кто не убоится, имей желание прославить и прославит имени Твоего. Пусть Господь сегодня благословит нас всех, чтобы, приходя к Богу Святому, имея Божью святость, вмененную нам через Иисуса Христа, мы научились трепетать перед Богом. Мы научились чтить Его. Не бояться, что Он что-то в нас заметит, за что-то нас накажет. Нет. Уважать и принимать Его авторитет в нашей жизни. Как сказал апостол Павел, апостол Петр в первом послании Петра, и я закончу этим стихом, 15 стих, он говорит так: «Господа Бога светите в сердцах ваших».

Итак, наша радиопрограмма «Благая весть», подготовленная Славянской Баптистской Церковью города Сейлом, подходит к концу. Сегодня мы читали, слушали, рассуждали о том, как достичь святости в нашей повседневной жизни, основываясь на словах Писания «Будьте святы, потому что я свят». Напоминаю, что наши программы вы можете слушать на волне 11.30 в субботу, 7 часов вечера, и в воскресенье, 7 часов утра. Кроме этого, наше участие в сетке вещания «Радио на пути» из города Эджвуд, штат Вашингтон, по четвергам и субботам с 00 часов в расчете для дальнего зарубежья и с 10 часов утра еженедельно. А также с города Сакраменто, Калифорния, на частоте вещания 87.7 FM по субботам с 6 часов вечера. Благословенной вам жизни со Христом, дорогие друзья, и спасибо, что слушали нас.

В течение этого часа вы услышите программы «Путь новой жизни», затем «Христианское пение», и во второй половине часа выйдет в эфир передача «Надежда сегодня».

Дорогие радиослушатели, пришло время нашей очередной встречи, и я рад снова быть с вами. И сегодня мы поговорим о Боге живом. Я сейчас прочитаю начало Псалма 41-го, и потом мы порассуждаем. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лице Божие». Итак, Бог живой. В каком смысле Он живой? Он живой в буквальном смысле. И как в Деянии апостолов написано, когда апостол Павел свидетельствует перед жителями Афин, он говорит такие слова. Деяния апостолов 17:24. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все». Бог не только живой, но и начальник жизни. Но мы, дорогие радиослушатели, иногда употребляем слово «живой» в другом смысле. Энергичный, активный, там, живо интересующийся какими-то проблемами. Вот именно такой наш Бог. Он живо интересуется всем, что происходит на земле, все контролирует и живо интересуется нашей жизнью, нашим духовным состоянием и хочет проникать во все наши дела, чтобы быть нам помощником, утешителем. И вот здесь, в этом псалме 41-м, который мы начали читать, говорится 4 стих: «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: где Бог

Ой, какое огорчение человеку, когда его упрекает: ну где же Бог твой, чего он тебе не помогает в твоих бедствиях, в твоих нуждах, почему он не отвечает на молитвы твои? Может быть, и у вас было такое, а может быть, было такое и внутри. Но дальше говорится: что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Господа, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. И дальше такой замечательный стих, стих 9. «Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь Ему у меня, молитва к Богу жизни моей». Как красиво сказано: Бог жизни моей. Это значит, что Он и Творец жизни моей. Имеется в виду не только жизни, преданной от отцов, но и новой жизни, которую мы имеем. И властелин жизни моей. И направляющий меня в жизнь вечную. Исаия, 40 глава, с 28 стиха. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Вот опять же участие Бога в нашей жизни. Бывало ли у вас, что вы лишались вот духовных сил, а бывало, что лишались, может, и физических? И тоже, может быть, кто-то из вас был молодым и энергичным человеком и думал: я и это могу, и на то способен, и вдруг лишился всех сил. И как хорошо, если вы нашли эти силы у Господа, как хорошо, если Он восстановил вас, как хорошо, если Он исцелил вашу, может быть, даже тяжелую физическую болезнь, а уж тем паче духовную болезнь, восставил ваши силы, и вы опять полны решимости прославлять Господа, служить Ему и возвещать спасение Его, и дивную милость, и любовь, и все чудные дела Его, которые Он совершает для сынов человеческих. Давайте прочитаем то, что говорится об Иисусе Христе, Евангелие от Луки, глава 24, стих 5. «И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человека у грешников и быть распяту и в третий день воскреснуть». И в Писании говорится, что Иисус Христос, воскресший, уже не умирает, и Он всегда жив, чтобы спасать. И вот что говорится в первом послании апостола Петра, стих 3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». И здесь мы видим живое участие Бога в нашей жизни, силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Здесь имеется в виду уже полное спасение, когда мы завершим свое спасение на небесах. Сейчас мы обрели спасение и должны в страхе и трепете совершать свое спасение.
и должны дойти до конца, завершить свое спасение. Но все это мы делаем силою Божию и силою Иисуса Христа воскресшего. Во втором послании к Коринфянам, глава 6, стих 16. «Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». И здесь же в главе 5 говорится так, стих 14. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Итак, Бог хочет жить и действовать в нас, а мы, чтобы жили для Него и для Сына Его Иисуса Христа. Эта же мысль подтверждается и в послании к Галатам, конец 2 главы. 19 стих. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Жизнь Христова через нас должна проявляться в церкви, о чем говорится в 1 Коринфянам 12, стих 12. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи ли, эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих». И также в конце главы написано, что все члены тела должны одинаково заботиться друг о друге, дабы не было разделения в теле, и все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдают с ним и все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы – тело Христово, а порознь – члены. Апостол Петр говорит нам, стих 10, глава 4, послание 1. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, чтобы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь».

Дорогие радиослушатели, я еще прочитаю вам стих из главы Евреям, глава 10, стих 19. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистившей сердца от порочной совести и омывшей тело водою чистою. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного». Дорогие радиослушатели, дорогие братья и сестры, сейчас такой период времени, когда Господь говорит: «Се стою у двери и стучу, и надо открыть дверь, чтобы верою вселиться Христу в сердца наши». И сейчас я прочитаю еще место из Ефесянам, глава 3, стих 14. «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. А тому, кто действующую в вас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь».

Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать христианское пение. Через 15 минут выйдет в эфир передача «Надежда сегодня».

0: Вы слушаете «Радио на пути». Приглашаем вас послушать программу «Надежда сегодня».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Церковь», и вы слушаете христианскую передачу «Надежда сегодня».

Наш Буковинский край, что на западе Украины, действительно прекрасен и благословен Богом. Эти великолепные зеленые деревья лесов, чистые реки, этот плодовитый чернозем с золотыми волнами спелой пшеницы, синий шатер неба и, самое главное, приятные люди. Мы ехали дорогой к приднестровскому селу Рухатин, и я размышляла о богатстве и Божьем благословении моей земли и благодарила Бога за жизнь, за надежду, за мир, за семью, за благодать Христа. Подъехав поближе к селу, меня тревожила мысль о встрече с Ириной. Где она живет? С кем? Как чувствует себя? Мы с друзьями спросили, где дом Ирины, и нас направили на самую опушку леса, старого леса, который сторожем внимательно приглядывал за его спокойствием. И вдруг я увидела, по тропинке к дому шел отец Ирины и на руках нес дочь. Я увидела ее глаза. Глаза, полные радости и абсолютной уверенности в счастье от встречи Иисуса Христа и нас. И в тот момент я еще раз в душе благодарила Бога за мою встречу с Ириной, ибо это было для меня благословением неба.

Моя вся жизнь была печальной тенью, пока в нее не постучался Бог и не согрел нежную любовью. Он счастье и спасение мне принес. Я спотыкалась в огромном мире, никто не мог ни в горести помочь. Но Божий Сын и это все предвидел. Пришел Иисус, и тьма бежала прочь. Когда металась я, не находя ответа на то, как жить и для чего мне жить. Он мое сердце светил чудесным светом, дал мне возможность верить и любить. Его любовь меня освободила и много радости с собой принесла. Не знаю, как сегодня дальше жила, если б не знала я Спасителя Христа.

0: Уважаемые друзья, вы уже знакомы с Ириной, так как однажды вы слышали репортаж о фестивале, который «Созвездие надежды», который проходил в городе Черновцы, и вы имели возможность уже слушать наше общение с Ириной. Но сегодня Бог благословил так этот день, что мы приехали к Ирине в село, и мы снова имеем с ней встречу. И я передаю ей микрофон. Она, наверное, с вами поздоровается, друзья. А далее вы будете иметь возможность слушать наш разговор.
1: Здравствуйте. Я тоже очень рада снова вас приветствовать. И действительно, как Люда сказала, что большая радость была в моих глазах, потому что в прошлый раз, когда мы встретились, это действительно была большая радость, то, что я могу такому количеству людей рассказать о Христе, о том, что Он сделал для меня, и большая радость для меня была встреча с ней. И теперь, когда я ее увидела снова, действительно очень обрадовалась и той возможности, что у меня сейчас есть, что я могу снова говорить с вами, снова рассказывать вам о силе Божией, о Его любви, которую Он проявил ко мне и продолжает проявлять. Я вас всех приветствую.
0: Вы знаете, прекрасное ощущение. Первое, что человек выразил, я могу говорить вам о любви Божьей. Дорогие друзья, как часто вы говорите о любви Божьей в вашей жизни? А как об этом говорить? Давайте мы послушаем свидетельство Иринки. Послушаем, возможно, прочитаем вот те страницы ее жизни. Возможно, пройдемся по тем путям ее жизни. Послушайте, пожалуйста, Иринкине свидетельство. Послушайте о ее жизни. Иришка, расскажи нам немножко о своей детстве, о своих школьных годах, о своей юности сейчас, пожалуйста. А потом немножечко расскажешь нашим слушателям твою встречу с Иисусом. Расскажем об этом моменте, о дне покаяния твоего. Что привело к тебе к этому? Почему ты решила, что тебе надо обязательно каяться? Что тебе просто нужно общение с Богом. Пожалуйста, Иринка, тебе слово.
1: Спасибо. Ну, начнем с детства. Ну, детство у меня было, ну, хорошее. Мы много путешествовали, можно сказать, потому что ездили в разные больницы. Вообще было интересно. Так, а потом... Если начать еще сказать о Христе, то я скажу, что еще с детства у меня такая мысль была всегда, вот умирает человек, и нету его. И мне страшно ставало, вот живу-живу я, и умру, и нет у меня. Вот там меня положат, я буду там всегда лежать, никто меня не увидит, никто меня оттуда уже не вымет. Ну, может, это по-детски так, но меня это пугало. А потом я пошла в школу, первый класс. Сначала я где-то до седьмого класса, я ходила в школу только на первый и на последний звонок. Потом мои одноклассники решили, что сделали для меня возможным, что я могу ходить в школу, хотя дорога туда плохая, но все равно они постарались. И с седьмого класса, вот уже до одиннадцатого, у меня была возможность ходить в школу, общаться с друзьями, с моими одноклассниками, вообще сидеть за партой, учиться обычным образом, как все. И, конечно, им очень благодарна. Я много, конечно, слышала, ходила в православную церковь, много о Боге. Я много молилась, такими заученными молитвами. Бог вообще много значил для меня, но я говорила с Ним, но я Его не слышала. Я вообще не знала такой возможности, что Бог может говорить и с человеком, не только человек может обращаться к Богу. И вот я искала этого верного пути и не находила.
0: Иришка, а что именно подталкивало в жизни, что хотелось общения с Богом? Какие ощущения? Что переживала душа? Что чувствовало сердце в те моменты?
1: Ну, я знала как-то в глубине души, что Бог — это какое-то такое существо, такое живое, в котором нуждается каждый человек. Ну, я просто... Я действительно нуждалась очень в этом. То, что я ходила в церковь, меня это очень, поддерживало. Вообще, это, такие разные там жизни, не знаю, развлечения, такие меня не очень интересовали. Я все больше стремилась вот сюда. Но Бог видел мою жизнь, мое желание, и Он решил идти мне навстречу. И просто вот как я ходила сюда в церковь, у меня еще вот оставалось вот это место пустое в душе какое-то. Я не знала, чем его заполнить. Я пыталась многим, но все равно вот, например, были какие-то тяжелые дни, какие-то минуты отчаяния. Вот, когда было очень тяжело, но... И тогда я обращалась к Богу, хотя я еще не знала, что, ну, не была еще верующей, но именно не покаялась, но я обращалась к Нему и видела Его помощь, видела Его заботу. Он выходил мне навстречу. Просто не знала. Я думала, что я верно служу Ему, этого достаточно, то, что я хожу в церковь, то, что я там читаю еще церкви. Ну, я просто считала, что я чуть-чуть лучше, чем другие. Но Бог показал мне обратную сторону всего этого.

0: И вот однажды к нам в село приехали американцы. Была евангелизация, они пели, проповедовали. И потом они приехали сюда, в соседнюю церковь, в собрание, к нам в село Полян, где сейчас члены церкви. И потом этот американец написал письмо, в котором просил, чтобы посетили меня. Он там видел на евангелизации девочку на коляске и хотел, чтобы ее посетили. Вот к нам пришла молодежь с соседнего села, с руководителем. Ну, мы общались очень много. Конечно, не было чего-то такого, что меня переубеждали или как. Я не знаю, я просто сама видела, что есть у этих людей что-то, чего не достает мне, чего нет у меня. Какая-то радость, действительно, свет, любви в глазах, как говорила Люда. И я просто, мне хотелось это иметь. Но чтобы мне тогда казалось, что кто-то бы начал меня переубеждать или что-то, меня бы трудно было переубедить, потому что я так была уверена в том, что я правильно иду, за Богом следую. И даже когда однажды один брат посетил нас и начал говорить о том, что мы говорили насчет образа. Он говорил, что это не Бог. У него есть уши, он не слышит, у него есть глаза, он не видит. Вот что дает это общение? Действительно, общение с живым Богом дает большую радость, и ты действительно общаешься как с живым. Но в то время меня это даже чуть-чуть обидело, что это он обижает моего Бога. У него есть глаза, он не видит, что-то меня чуть-чуть это задело. Но потом я думала, действительно, Бог есть живой, и он хочет этого общения. Мне кажется, что сейчас я даже верю, что сатана просто употребляет это как обман, чтобы закрыть от людей истинного Бога, закрыть его от них, чтобы они не обратились. Пусть они ходят в церковь, пусть они молятся, но пусть они не знают этого живого общения, потому что все равно конец их жизни — погибель. И вот, ну, после долгого общения с моими друзьями, я просто увидела, что я нуждаюсь в нем, в Иисусе Христе. У меня был такой период, 2 недели, когда я, можно сказать, как бы над какой-то пропастью ходила. Я не знала, что мне делать или мне. Я просто думала, или я сейчас чего-то не решу, или я не решу, не покаюсь, не приду к Христу, или останусь так с этой тяжестью, какая-то ужасная тяжесть. Это сознание собственной греховности, ничтожности перед Богом. Сознание того, что ты нуждаешься в Нем, заставляет задуматься. Просто присмотрение своей жизни, своих поступков. Я видела, что я совсем не так служу, как Богу этого хочется. Бог не требует от меня ничего, он, наоборот, хочет дать мне. И когда я это увидела, это так освободило меня. Это очень меня обрадовало. И я просто как раз в тот день я сидела, размышляла над этим. Я говорила: Господь, укажи мне этот верный путь. Я хочу идти за Тобой, пусть. Просто, конечно, были сомнения, просто какие-то страхи перед знакомыми, перед соседями. Но все равно, я говорила: мне все равно, только скажи мне, что мне делать дальше. И вот я вот так сижу, над этим размышляю. И как раз... еще перед этим я сказала так чуть-чуть об этом моей маме. Мама говорит, что... Ну, как хочешь, говорит. Я не знаю. Но у меня были такие планы, что в воскресенье я пойду в собрание, и я покаюсь. Это была среда, но мне не пришлось ждать воскресенье. Как раз когда я сидела, размышляла над этим, к нам подъехал наш регент. Он, можно сказать, случайно приехал он, но все-таки я вижу в этом волю Божию и Божью помощь, его ответ. Может быть, ничего я бы ему не сказала, но мама говорит, что она мне сегодня сказала такую новость. Он говорит: какую? Он говорит: ну, вы посидите, поговорите, а я пока пойду. Он мне говорит: ну, какую новость? Ну, начал так, шутя. Мне казалось, это так просто ему будет сказать, но я не могла так сразу. Он уже потом понял, уже тогда начал так меня более спрашивать. Ну, я сказала ему, и тогда мы вместе помолились. И с тех пор, с того дня, я увидела это, ощутила это, что Иисус Христос живой, что Он любит, что Он отвечает. И на следующий день мы поехали на фестиваль. Вот на этот же «Созвездие надежды». Так это, я просто стала новым человеком. Я везде себя чувствовала по-новому. Везде. И было очень хорошо. Иисус освободил меня от греха, можно просто, знаете, есть такие выражения, что «что ты такого наделала? В чем ты такого согрешила, что тебе просить прощения?» Но именно то, что человек непримиренный с Богом, именно то, что он уже рожден грешником, и он не знает Бога, именно это является препятствием общения с Богом. И когда ты видишь эту проблему, ты приходишь ко Христу и просишь Его разрешить, войти в твою жизнь. И тогда Христос приносит свой мир и свою радость во всех ситуациях. С тех пор, как Бог со мной, Он не оставлял меня никогда, ни на минуту. Бывали моменты, когда я оставляла Его, потому что наша натура, так сказать, склонна грешить, поступать неправильно. Но Бог сильный, и Его любовь безмерна. И Он еще сказал в Своем Слове, что воля Отца есть та, чтобы из того, что Он дал Ему, Иисусу Христу, то есть из тех, кто пришли к Нему, ничего не погубить, но все-то воскресить в последний день. Эти слова особенно мне дороги, потому что они всегда поддерживают меня. И я знаю, что могу прийти к Богу, попросить у Него прощения. Знаю, что могу жить с Ним, радоваться с Ним, ощущать в жизни Его присутствие. И вообще я не знаю, как бы жила сейчас, если бы не Иисус был со мной. Он приносит в мою жизнь много друзей, много радости, много всяких таких обстоятельств прекрасных. Конечно, кажется на первый взгляд, что мне только сидеть нужно и скучать, или, не знаю, из-за своей или болезни.
1: И плакать.
0: Да. Но я просто... Мне наоборот жалко тех людей, которые говорят об этом, потому что я смотрю, из-за чего у них проблемы, то им было бы намного легче, если бы они были с Христом. И я сейчас, я не говорю, что я не хочу ходить, но я просто могу сказать сейчас, что это не основная моя проблема. Главное для меня — это быть с Христом. Я просто знаю, что в вечности я буду с Богом.

0: Сегодня на этой же встрече с нами приехала, настолько я знаю, лучшая подруга Иринки. Кто именно? Какова была их первая встреча? Что так сроднило этих двух молодых девушек, которые когда-то были совсем чужие и далекие люди? Но что-то их сроднило, как-то встреча эта произошла. И я передаю мой микрофон подруге Иринке, а вы, уважаемые слушатели, послушайте, пожалуйста, этот разговор, эту беседу.
1: Меня зовут Регина. Бог устроил встречи такие, общения. И вы знаете, вот это было 3 года назад. Мне тогда было 35 лет, а Ире было 14. И вот тогда, в то время, я узнала, что Ира была первым христианином в своем селе. Она первая пришла к Богу. И когда я с ней беседовала, Господь просто наполнял меня. Вы знаете, были такие ситуации, когда я уже, можно сказать, по сравнению с ней в зрелом возрасте, мне столько лет, сколько ее маме. Бог говорил через нее к моему сердцу. Потом были еще встречи после этого семинара. Я приезжала к ним домой, мы очень подружились. Ира приезжала ко мне. Один раз даже почти месяц она была у меня на рождественские праздники. Это были чудесные времена. Очень часто мне было трудно, и я делилась с Ирой. Вы знаете, я даже не думала о том, что я настолько старше. Я могла поделиться со любыми своими проблемами. Ира их понимала и могла посоветовать. И мне становилось легче. А ее желание за меня молиться давало мне такие силы. Я очень благодарна Богу за такого друга. Ирине я бы пожелала быть всегда такой, как она есть. Она любит Господа, и поэтому я хочу ей пожелать всегда Его любить, всегда быть с Ним. Это самый лучший друг, лучше, чем всякий человек, чтобы она это помнила. А молодежи я хочу пожелать: идите к Богу. У вас есть такая прекрасная возможность. Вам кажется, все у вас есть. Вы ничем не ограничены. Вы можете жить в этой жизни так, как хочется вам. Но это мир, это не Бог, это не счастье, это не любовь, это не радость. Поймите, что рано или поздно это кончается. И есть вечность. Что вы выберете для себя? То, что выбрала Ирочка, или то, что выбирает дьявол? Подумайте об этом. Придите к Господу, придите к Иисусу. Он любит вас.
2: Уважаемые друзья, девочка, которая все 17 лет своей земной жизни провела в инвалидной коляске, нашла смысл своей нелегкой жизни в Иисусе Христе. И сегодня Ирина имеет для вас, дорогие друзья, пожелание.
3: Я бы пожелала, во-первых, вот этой радости, вот этого счастья, иметь общение с Богом. Потому что у каждого человека есть в душе место, которое предназначено для Бога, и которого заполнить кроме Бога никто и ничто не может. Пусть сейчас это кажется, не знаю, может быть, сейчас многие еще не все испробовали, потому думают, что это не так. Но потом, когда все-таки придут годы старости, вы увидите, что Бог — это то, чему вы нуждались всю жизнь. Это то, что вы искали всю жизнь. То есть, не там искали, где нужно. Пусть Он вас благословит и откроется вам. Ищите Бога. Если вы будете искать Его, Он откроется вам. Он тоже ищет общение с вами. Я говорю, потому что если бы я не искала, это просто Он дал такое желание. Если бы я не искала Его, я бы, может, дальше так и продолжала жить без Него. Но Но он открылся мне, и я очень ему благодарна. И сейчас мой путь определен. Я знаю, для чего я живу. Я знаю, как мне жить. И я так благодарна Христу, что он рядом. И у каждого из вас может быть эта надежда.

Уважаемые друзья, прощаясь с вами, оставляем адрес Иринки. Пишите ей, она ждет, она нуждается в ваших письмах. Адрес: Украина, Черновицкая область, Хотинский район, село Рухотин, Терлецкой Ирине. А также пишите, пожалуйста, к нам на студию 274-021, Украина, город Черновцы, улица Рылеева, 1, передача «Надежда сегодня». Подготовила эту передачу для вас Людмила Поли. Бог любит вас!

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам вначале получасовую проповедь Ярла Николаевича Пейсти, затем краткую проповедь Чарльза Сперджина, страничку «Хлеб наш насущный», и в конце часа слушайте ежедневную программу «Злачные пажити».
2: Задумывались ли вы когда-нибудь, к чему Иисус Христос призывал своих учеников? Из Библии мы знаем, что Он часто призывал их к интенсивному раздумью. Иногда Он говорил им такие вещи, которых они еще не могли понять. И поняли они их только позже, когда они приняли Духа Святого. Но Христос говорил много того, что было вполне понятно ученикам. Как, например, эти два призыва, выше которых нет ничего, и которых часто называют «великая заповедь» и «великое поручение». В Евангелии от Матфея, в 22 главе, сказаны такие слова Иисуса Христа. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Именно это мы и называем великой заповедью – любить Бога и любить людей. Затем в том же Евангелии, 28 главе, мы читаем такие слова. «Итак, идите, научите все народы». Слово «научите» в греческом подлиннике значит «делать учениками». То есть Христос велел умножать число Его учеников среди всех народов земли. Это мы называем великим поручением. Это то задание, которое Иисус дал Своим ученикам непосредственно перед тем, как Он их покинул. И великая заповедь, и великое поручение тесно связаны между собой. Как можем мы любить Бога и не выполнять порученное им? Или как можем мы выполнить поручение, если нашей движущей силой не будет любовь? Как сказал однажды апостол Павел, любовь Христова объемлет или побуждает нас. И если Христос придавал этому такое большое значение, приобретению новых Его учеников по всему миру, то не следует ли нам прежде всего выяснить, что же именно Он имел в виду под словом «ученик»? Кого можно считать учеником Христовым? Или какими качествами должен обладать ученик Иисуса Христа? Об этом-то мы сегодня и поговорим с вами. Нам надо будет выяснить, какими качествами следует обладать ученику. Затем мы подумаем, как стать учеником Христовым. И, наконец, дадим несколько практических советов. Прежде чем коснуться этих вопросов, позвольте мне поделиться с вами тем, что меня волнует. Думаю, что часто наши взаимоотношения с людьми в обыденной жизни могут многому нас научить. Предположим, на работе ваш начальник дает вам задание. – Если вы собираетесь его выполнить, то вам совершенно необходимо отнестись к этому заданию серьезно. Так ли серьезно мы относимся к заданию Иисуса Христа? Или вот другой пример. В спортивную команду высокого класса приходит новый тренер. Команда поистину становится частью его жизни. Он обязан знать, что из себя представляет эта команда. Он обязан знать, какой он эту команду хочет видеть. Он обязан знать, как этого добиться. Он обязан знать, что команда состоит из личностей со своими способностями у каждого. Он обязан развить эти индивидуальные способности. Он также должен воспитать в команде волю к победе. Он обязан внушить участникам команды чувство дисциплины, чтобы игроки вовремя приходили на тренировки и, как говорится, выкладывались, а не просто развлекали спортом. Тренер обязан уметь заставить игроков выполнять его волю,

Словом, перед тренером стоит четкая цель, и достижение этой цели дается нелегким трудом. А теперь сравним это с тем, что обязан делать каждый верующий. Иисус велел нам создавать учеников. Но сколько знаем мы о том, каким должен быть ученик? Беда в том, что мы редко задумываемся, что значит ученик Иисуса Христа. Как хорошо было бы, если мы, верующие, могли бы узнать, что значит быть учеником и как создать учеников. Точно так же, как тренер знает, как поступать со своей командой. А ведь это наше задание гораздо ответственнее, чем воспитание спортивной команды. Я хочу сегодня предложить вам обсудить 5 качеств ученика Христова и особенное внимание уделить 5-му из них. Первое качество ученика – это его связь, тесное общение с Иисусом Христом. У Марка в 3 главе мы читаем, что Иисус поставил 12 учеников, чтобы с ним были, как сказано в 14 стихе. То есть с этого момента почти все свое время они проводили с ним. У них была чудная возможность быть с Иисусом, когда Он учил, творил чудеса, молился, открывал им волю Божию. Римский философ Сенека однажды сказал: «Долгим путем ведет наставление, а личный пример – коротким и прямым». Ученики Иисуса Христа видели Его своими глазами. Они видели, как Он живет и что Он делает. Он сам был для них живым примером. Конечно, следовать за Христом значит принять важное и ответственное решение. Те 12 учеников должны были твердо принять такое решение. Вот что пишет евангелист Лука, это в 14 главе. «Кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Мы знаем, что Иисус хочет стоять в нашей жизни на первом месте. Он не терпит никакого соперничества. В той же 14 главе Евангелия от Луки Иисус сказал притчу, как один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти и посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 пар волов, иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес о сём господину своему. И далее Христос говорит: «Сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина». Иисусу не нужны наши извинения о том, что у нас много работы в огороде или за письменным столом, или где угодно. Он не хочет, чтобы что-то нам преграждало путь к Нему. Нельзя, чтобы на первом месте стоял у нас наш дом, или даже семья, или жена, или муж. Первое место принадлежит только Иисусу Христу. Ученики это знали. Они оставили все, чтобы следовать за Ним. В их жизни и деятельности Христос стал на первом месте. Однажды в самом начале их служения Иисус сказал им: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Давайте взглянем сейчас на нашу жизнь, дорогие друзья. Обладаем ли мы этим качеством ученика Иисуса Христа? Следуем ли мы Его примеру, Его учению? Ищем ли Его волю, когда надо принимать решение? Или мы идем своей дорогой, выбирая то, что выгодно для нас самих? Будем ли мы поступать правильно? Будет ли наша жизнь полной смысла и правды? Зависит только от того, следуем ли мы за Иисусом Христом. Второе качество ученика – это любовь. Иоанн записал слова Иисуса Христа в 13 главе, и гласят они так: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Заметьте интересную вещь. Иисус не говорит здесь о любви к Богу Отцу, а о любви друг к другу. Не бывает ли это гораздо труднее?
по-настоящему полюбить ближнего со всеми его недостатками и ошибками. Вы, вероятно, заметили, что нам порой бывает очень трудно полюбить того или иного человека. Порой наша собственная жизнь кажется нам настолько значительной, что кто-то другой может в ней быть только на втором месте. Это верный признак того, что в нашей любви что-то не в порядке. Помню, как кто-то однажды сказал: «Я очень люблю человечество, но вот отдельных людей просто не выношу». Но когда Бог говорит, что возлюбил мир настолько, что не пожалел своего единственного Сына, то это значит, что Он действительно возлюбил людей, всех людей. Итак, как у нас насчет любви? И к брату нашему, и ко всем другим. Ответить на этот вопрос, возможно, нелегко. Я попробую поставить тот же вопрос по-другому, более практически. Когда мы последний раз сделали что-то как знак любви к нашему ближнему? Можем ли мы это припомнить? Эти два первых качества, названных нами, показывают порядок, какой должен существовать в нашей жизни. Во-первых, Христос, во-вторых, люди, в-третьих, я. Третье качество ученика Иисуса Христа – это повиновение Его Слову. Иисус сказал: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». И апостолы прекрасно понимали, что все, что говорил им Иисус, было первостепенной важности. Это были слова, которым, разумеется, следовало и верить, и повиноваться. Однажды в критический момент Петр сказал Господу: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Ученик – это не просто юный верующий, переполненный счастьем и энтузиазмом, что он теперь спасен. Нет, ученик – это тот, кто углубляется в Слово Божие самостоятельно, кто любит его читать и умеет это делать и повиноваться ему. Как Давид однажды сказал: «Как люблю я закон твой, целый день размышляю о нем». Ученик – это тот, кто знает, что сказал учитель, и верит этим словам. Ежедневно он изучает это слово. Он заучивает это наизусть. Ведь это так естественно для ученика. Но что важнее всего, он применяет это слово к своей жизни. А как обстоит дело с этим у нас, дорогие друзья? Достаточно ли времени мы уделяем изучению вечных ценностей, или наше время занято временным, приходящим? Христос утверждал, что Писание свидетельствует о Нем. Поэтому, чем больше времени мы уделяем чтению Библии, тем глубже мы познаем Иисуса Христа, тем теснее наше с Ним общение. Четвертое качество ученика – это то, что его жизнь приносит плод. Плодоносной становится и его собственная жизнь, и жизнь других людей. У Иоанна в 15 главе сказано: «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». Говоря о Своих учениках, Иисус часто использовал для сравнения примеры из природы. Например, в 7 главе Евангелия от Матфея сказано: «По плодам их узнаете их». Собирает ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Все добрые качества и дела ученика происходят от Иисуса Христа. Плод дерева – это результат жизни этого дерева. Так должно происходить и в жизни ученика Иисуса Христа. Что же это за плоды, которых ожидает от нас Иисус? Апостол Павел в своем послании Галатам в 5 главе дает прекрасное описание, какими эти плоды должны быть. Он говорит: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Все это качества, которыми обладал сам Иисус Христос. Но поскольку в ученике живет Дух Иисуса Христа, то Христос вправе ожидать от нас тех же самых плодов. Есть и другой плод. Он относится уже не к нашей внутренней жизни.
Иисус однажды пояснил, с какой целью Он набирает учеников. Он сказал: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Тут Иисус обещал ученикам, что их плодом станет жизнь других людей, тех, кого они приведут к Нему. И ученики имели эти плоды. Обученные Христом и получившие Духа Святого, они привели ко Христу множество людей. Число учеников возросло до 1000 и до 10 000. Горит ли в нас это желание приводить других к Иисусу Христу? Готовимся ли мы, молимся ли мы об этом плоде? Что может быть плодотворнее и благороднее, чем приводить души к Иисусу Христу? Помогать им найти нашего любящего Спасителя. Какая это слава для Господа! Какая радость бывает на небесах, когда кается грешник! 5 качество ученика – это постоянная учеба. Да, и это вовсе не странно. Ученик обязан учиться, учиться у Иисуса Христа. Интересно отметить, что своих учеников Иисус набирал в основном из простых деревенских людей. Среди них 4 были простыми рыбаками. И вот эта группа обычных, необразованных, простых людей получила свое образование от самого Господа Иисуса Христа. Для них Он сам стал учителем и наставником. За 3 года Он обучил их божественным истинам жизни. В книге «Деяния апостолов» в 4 главе мы читаем, какое впечатление они произвели на книжников и на политических и религиозных лидеров. Вот 13 стих. «Видя смелость Петра и Иоанна, и приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом». Научившись от самого Иисуса Христа, апостолы, конечно, обладали влиянием на окружающих. А мы, пользуемся ли мы этой честью учиться у Иисуса Христа, читать Библию, слушать Слово, которое проповедуется в собрании или по радио, и размышлять о прочитанном и о услышанном? За несколько веков до того времени в Греции жили знаменитые наставники. Они известны и сейчас. Их имена – Аристотель и Платон. Оба они основали в Афинах свои школы. На современную школу это не было похоже. Они занимались с учениками в саду строго индивидуально, иногда небольшими группами. Для греческих юношей попасть в такую школу было большой честью. Родители изо всех сил старались определить туда своих детей. Апостол Павел позже свидетельствовал, что он очень много научился от знаменитого фарисея по имени Гамалиил. Но какая же это честь и радость для нас иметь индивидуальные занятия самим Иисусом Христом с помощью Духа Святого? И знаете, почему Иисус так хочет стать нашим учителем? Не потому, что нам необходимо углубиться в теории учения о Боге, а потому, что Он знает наши нужды, Он знает наше сердце, Он заботится о нас. Вот почему Он хочет учить нас. В Евангелии от Матфея, в 11 главе, сказано такие слова. Это говорит Христос. «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо иго Мое благо и бремя Мое легко». Учиться у Иисуса значит узнавать о Боге, встречаться с Ним, стремиться к Нему, понимать Его, жить с Ним. Испытать на своем опыте Его прощение, Его благодать и вечную жизнь, которую Он дает нам. Именно это и называется успокоением для наших душ. Иисус не имеет в виду учебу ради самой учебы. У Него всегда есть высшая цель. В чем же заключается цель нашей учебы? Нас должны побуждать к учебе, во-первых, стремление глубже познать самого Бога. Во-вторых, получить хорошую подготовку для выполнения великого поручения, которое нам дал Иисус Христос. Мы знаем, что Иисус хочет, чтобы каждый из нас свидетельствовал миру о Нем. В 28 главе Евангелия от Матфея, когда Христос дает ученикам это поручение, Он говорит: «Уча их соблюдать все, что Я повелел вам». То есть все, чему мы научились от Иисуса, мы обязаны передавать другим.
Значит, ученик – это последователь Иисуса Христа. Это первое. Ему присуща любовь к своим братьям. Он знает слово учителя и повинуется ему. Его жизнь приносит плоды. И самое главное, он постоянно и радостно учится у Иисуса Христа. Теперь, что надо для того, чтобы стать учеником Иисуса Христа? Прежде всего, необходимо принять Христа как Спасителя и Господа. Кто не ответил на призыв Христа, не может стать Его последователем. Те 12 учеников, когда Иисус их позвал, бросили все и, уверовав, пошли за Ним. Если вы этого еще не сделали, еще не поздно, дорогие друзья, уверовать во Христа сегодня, сейчас, прямо сейчас, отдать Ему свою жизнь. Во-вторых, нужно принять четкое решение отдаться Христу, сказать Ему, что хочешь стать Его учеником. Многие выдающиеся мужи веры, чья жизнь была использована Богом чудным образом, пережили такой момент, когда они полностью посвятили себя Иисусу Христу, сказав Ему: «Господи, я хочу стать Твоим учеником, чего бы мне это ни стоило». Иисус сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». И если я стал не просто верующим, но отдал свою жизнь Иисусу всецело, стал Его учеником, тогда мне нужно сделать третий шаг. Чтобы приносить плод, от меня теперь требуется работа. Мы обязаны с помощью Духа Святого работать, чтобы все 5 качеств ученика стали бы знакомы в нашей жизни. Позвольте мне дать вам несколько практических советов, как можно все это успешно осуществить. Во-первых, серьезно приняться за Слово Божие. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Что значит «пребудьте»? Задумайтесь над этим. Составьте личный план изучения Библии. Может быть, вы выделите один вечер в неделю или будете читать Библию каждое утро и размышлять над ней. Познавая Слово Божие, вы будете познавать Бога. Во-вторых, ищите любую возможность общаться с братьями и сестрами во Христе. Очень многому мы можем научиться друг от друга. Учитесь любить. Учитесь служить. Мы уже говорили, что любовь друг к другу – это верный признак учеников. И это привлекает к ним людей. В-третьих, свидетельствуйте о Христе открыто, помня о постоянном общении с Ним. Учитесь свидетельствовать, как говорить о Христе другим. Когда у вас на сердце появляется желание сказать кому-нибудь о Христе, непременно скажите, и вы убедитесь, что Святой Дух даст вам силу и смелость, как это обещано в книге «Деяния апостолов» в 1 главе 8 стихе. В-четвертых, постоянно молитесь. Просите у Бога наедине, чтобы Он помог вам обрести все 5 качеств ученика Христа. Молитесь, чтобы Господь не только дал их вам, но и помог развить. Иисус сказал: «И если чего попросите во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я сделаю». Точно так же, как Иисус призвал, обучил и подготовил 12 первых учеников, так же Он поступает и с нами сегодня. Так же Он хочет сделать ученика из тебя, дорогой друг. Итак, Слово Божие, общение с верующими, свидетельство неверующим и молитва – вот практические шаги к тому, чтобы стать истинным учеником Иисуса Христа. Конечно, это не делается мгновенно. Иисус потратил немало времени на то, чтобы из галилейских мужей сделать апостолов. И для нас, конечно, тоже потребуется время. День за днем, неделя за неделей. Но даже в процессе этой учебы Бог уже будет использовать нас для Своей славы, потому что мы принадлежим Ему. Не надо ждать, пока придет зрелость или старость, или лучшие времена. Начать надо сегодня, сейчас. Мне хочется в заключение предложить вам 2 вещи. Прежде всего, серьезно подумайте о вашей отдаче Христу. Молитесь об этом. Поведайте Христу о своем решении. И затем посоветуйтесь с кем-нибудь из братьев или сестер. Видны ли в вашей жизни все 5 качеств, о которых мы говорили сегодня? Подумайте вместе, какому из них надо уделить особое внимание.
Возможно, что плод вашей жизни явно недостаточен, или в ней еще не заняло должного места Слово Божье. Сосредоточьте свое внимание на этом остающем участке. И на наступающей неделе молитесь конкретно, чтобы Бог помог вам именно в этой области. Попросите у Бога изменить вашу жизнь. Он изменит ее. Пусть Господь обильно благословит вас, когда вы возьмете крест и последуете за Ним. Закончить я хочу словами ободрения, с которыми апостол Павел обращается к Тимофею. Он говорит о наградах, обещанных Христом его ученикам. Это во втором послании Тимофею в 4 главе. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Значит, это относится и к нам с вами, дорогие мои братья и сестры.

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити» Русский библейский институт по радио.
1: Невидимое. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 18 стих. Хорошо, когда в нашем христианском странствовании мы преимущественно смотрим вперед. Впереди венец и впереди цель. Будь то для надежды, для радости, для утешения или для возрастания в любви, будущее должно стать величественным объектом для глаза веры нашей. Глядя в будущее, мы видим грех поверженным, тело греха и смерти упраздненным, душу совершенной и уготованной стать соучастницей наследия святых во свете. Заглядывая еще дальше, просвещенный глаз верующего может увидеть предстоящий переход через реку смерти, переправу через мрачный поток и восхождение на горы света, на которых стоит град небесный. Он видит себя, входящего в жемчужные врата, осыпаемого почестями, как преодолевшего, увенчанного рукой Христа, заключенного в объятия Иисуса, прославленного с Ним и усаженного вместе с Ним на Его престоле, подобно тому, как и Он победил и воссел с Отцом Своим на престоле Его. Мысль о таком будущем прекрасно развеет тьму прошлого и мрак настоящего. Небесные радости восполняют земные печали. Тише, страхи. Этот мир — узкая полоса, и ты скоро минуешь ее. Тише, тише, сомнения. Смерть — всего лишь узкий ручей, и ты скоро перейдешь через него. Время, как оно быстротечно. Вечность, как она продолжительна. Смерть, как она мгновенна. Бессмертие, как оно бесконечно. Мне кажется, что я уже сейчас вкушаю от виноградных кистей Эсхола и пью из источника, что лежит за вратами. Путь так недолог, так недолог. Скоро я буду там. Когда мир тоску наводит, мое сердце в клочья рвет, мысль моя на небо всходит, отдохнуть там от забот. Веры свет меня поддержит, ведь я только странник здесь. Он меня в беде утешит, скоро дома буду весь.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Старый глиняный сосуд. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 7 стих. «Сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». За долгие годы я собрал довольно большую коллекцию глиняных сосудов. Мой любимый из них был найден при раскопках и датировался временами Авраама. Это по меньшей мере один предмет в нашем доме, который старше меня. Смотреть особо не на что. Старый горшок весь в пятнах, трещинах, сколах и нуждающийся в хорошей чистке. Я храню его как напоминание, что я сам всего лишь человек, созданный из праха. Но пусть хрупкий и слабый, я ношу в себе сокровище неизмеримой ценности – Господа Иисуса Христа. «Сокровище это мы носим в глиняных сосудах», – писал апостол Павел. Далее он продолжал: «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Притесняем мы в отчаянных обстоятельствах, гонимы, низлагаемы. Все это нагрузка, которую должен выдержать глиняный сосуд. Не стеснены, не отчаиваемся, не оставлены, не погибаем, а это влияние действующей силы Христа в нас. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса». Это отношение характеризовало Спасителя, который каждый день умирал для себя. И такое отношение должно характеризовать нас. Готовность отказаться от собственных усилий, всецело положившись на того, кто живет в нас, чтобы жизнь Иисуса открылась в теле нашем. Это результат. Красота Иисуса, которая становится видимой в старом глиняном сосуде. Как вы можете справиться с предъявляемыми к вам требованиями? Откуда исходит ваша сила? Боже, я слаб и уязвим. Благодарю, что ты живешь во мне. Я хочу, чтобы ты и твоя сила стали видимыми. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: «Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас», говорит апостол Павел в послании Галатам 4 главе 18 стихе. В прошлых беседах было сказано, что ревность есть страстное желание, проявление большого интереса к чему-то или к кому-то. Также было сказано о том, что есть ревность не по Боге, то есть мирская, нечистая, влекущая таковых ревнителей к зависти, как и сказано: «Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними» притчи 24.1. Ревность мирская – это ревность, как пишет нам апостол Павел, существующая в некоторых религиозных кругах, но не по рассуждению. Вспомните, что делалось ревностными инквизиторами. Но если это чувство страстного желания, проявление большого интереса направлено к доброму, чистому, божественному, такова ревность, поощряемая в Священном Писании. Поэтому апостол Павел и говорит: «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему, то есть Господу, угодными». 2 Коринфянам 5 глава 9 стих. Таковая ревность связана с ревностным благовестием во славу Божию и с ревностным даянием или пожертвованием во славу Божию. Зов Божий, побуждающий верующих ревновать в добром, как сказано, ревностью Божьей, ясно виден на страницах Священного Писания. Сегодня с помощью Божьей и для Его славы обратим наше внимание на печальную истину, имеющую самое непосредственное отношение к ревности. Упадок ревности. К сожалению, в жизни верующих бывают периоды упадка ревности. Так, например, после величайшей победы над жрецами Ваала на горе Кармил пророк Илия испытал упадок духа. Второе царство 19:4-18. Произошло это из-за гонений, воздвигнутых против него Иезавелью. Но были, есть и будут другие причины, побуждающие нас стать теплыми, а не горячими в служении Богу. Пророк Иона утратил ревность после того, как жители Ниневии, услышав проповедь, покаялись. Вспомните хвалебные гимны псалмопевца Асафа. Но было время, когда он потерял всякую ревность, позавидовав безумным, видя благоденствие их. Псалом 72. В упадке духа он говорит: «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро?» Псалом 72:13-14. А иногда лень приходит к нам, ниспровергая в нашей жизни дух ревности. Об этом апостол Павел говорит так: «Желаем же, чтобы каждый из вас оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились». Евреям 6 глава с 11 по 12 стих. Утверждение в ревности по Богу. Утверждение в ревности по Богу, в ревности по доброму, происходит некоторыми путями. Во-первых, верующим в Господа Иисуса Христа необходимо внять голосу Божию, внять тому, что Он говорит и как говорит. Например, Священное Писание многократно побуждает нас к ревности по Богу. Не напрасно Слово Божие говорит: «Хорошо ревновать в добром» Галатам 4:18. «Ревнуйте в благовествовании, служа святым» Евреям 6:10-12. Далее: «Ревнуйте в пожертвовании» 2 Коринфянам 9:1-2. страноприимстве, к Римлянам 12 глава 13 стих и так далее. Внимаем ли мы с вами голосу Божью? Ибо это есть путь, побуждающий нас к ревности по Богу. Во-вторых, удивителен Бог в своих действиях, с помощью которых Он побуждает нас быть ревностными. Начнем с того, о чем говорит нам апостол Павел. Читаем. «Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, произвело в вас усердие, ревность». 2 Коринфянам 7 глава 11 стих. Печаль в данном случае произвела покаяние, ибо эта печаль была ради Бога, как сказано, а не печаль мирская. 2 Коринфянам 7, 10. В печали были и Каин, и Саул, и Иуда, но не в печали ради Бога, ибо только печаль ради Бога производит покаяние, и результаты покаяния этого или плоды ее праведные — усердие, извинение, страх, желание, ревность. Как и записано во втором послании апостола Павла к Коринфянам, 7 главе 11 стихе. Итак, печаль по Богу производит среди других праведных даров и дар ревности. В-третьих, об одном действии Божьем, ведущем нас к ревности, говорит нам Слово Божье. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Титу 2 глава с 13 по 14 стих. Интересно проследить в Священном Писании, как Бог непосредственно вмешивался и очищал, восстанавливал упавших духом своих служителей. Восстановление Богом Ильи пророка посредством ангела, пищи и Слова Божия. Пророк Иона получил урок от Бога через растение, выросшее над его головою. Псалмопевец Асав утвердился в ревности по Богу, войдя во святилище Божие. Псалом 72, 17 стихе так написано. Примечательна жизнь пророка Иеремии. В упадке сил и энергии пророк подумал: «Не буду я напоминать о нем, то есть о Боге, и не буду более говорить во имя его». Иеремии 20 глава 9 стих. Но далее, испытав в своем внутреннем человеке особое действие Божье, говорит так: «Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». Таково действие Божье. Важно заметить также, как Бог по своей благодати побуждает свой народ, то есть Израиль, быть ревностными в его винограднике. Послание апостола Павла к Римлянам, 10 главе, 19 стихе сказано: «Еще спрашиваю, разве Израиль не знал?» Но первый Моисей говорит: «Я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным». И далее апостол в 11 главе послания к Римлянам с 13 по 14 стих говорит следующее: «Вам говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них?» Здесь говорится вот о чем. Из-за непослушания и противления Израиля Бог передает свою благосклонность другому народу, который прежде не считался народом. Но народ Израиль не оставлен Богом. Бог возбуждает у иудеев ревность тем, что показывает им, что дало христианство для язычников. Одним из наиболее убедительных путей вызвать в человеке ревность заключается в том, чтобы он увидел, что дала вера во Христа и что она может дать ему лично. Читаем из послания к Римлянам, 11 главы, 11 стих. «Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность». Итак, с одной стороны, для ревностного хождения пред Богом со стороны человека требуется внять голосу Божию. С другой стороны, сам Бог способствует разными способами, возбуждая в человеке ревность по Богу. Слово Божье побуждает нас к этому, поощряет и предупреждает. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе ли худое. Второе послание апостола Павла Коринфянам, 5 глава, с 9 по 10 стих. Аминь.

0: На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов сейчас 13 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: Мы продолжаем свою работу в эфире и приглашаем вас послушать проповедь Петра Викторовича Грубии.

очень сложные. По сути, вот здесь в Ефесянам это одно предложение. 13 стихов, 14. Это одно в греческом языке, одно предложение. Я хотел бы сегодня поговорить в упрощенной форме, рассказать просто простую концепцию избрания и предопределения, и запечатления, как они связаны. Прежде чем начать тему об избрании и предопределении, Павел начинает простую мысль. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Мы в прошлом разборе, когда вы были, мы говорили о том, что Павел не говорит просто «Бог» или просто «Отец». Но приступая к теме избрания, он говорит «Благословен Бог и Отец одновременно». Это две стороны Бога, которые находятся одновременно вместе. И вот эта часть «Бог и Отец» здесь очень важна, особенно в теме избрания. Вы знаете, что можно, например, говорить или о Боге, или об Отце. Ну а Павел здесь говорит «Бог и Отец». Когда мы говорим «Бог», мы говорили позапрошлый раз, когда мы говорим «Бог», мы предполагаем всемогущество, всезнание, мудрость, суверенитет, власть и тому подобное. Другая сторона Бога – это Отец, это отношение, это любовь, это терпение, это прощение. Эти два качества как бы противоречат друг другу. Или Бог, или Отец. Но они как раз в характере Бога, они балансируют друг друга. А характер Отца, побуждая любого Отца, побуждает всемогущество Бога действовать в том направлении, в котором сердце Отца направлено. Также, если у вас есть определенные средства, физические возможности, финансовые возможности, если вы кого-то любите, немедленно ваша сила направляется в этом направлении, к объекту вашей любви. И здесь это показано, что Бог и Отец. Когда мы говорим «Бог», смотрите, такая библейская история. Бог – это вот Исаия 6 глава. «И видел я Господа на престоле сидящего в день смерти царя Озия. Я видел вокруг него серафимы. У них было по 6 крыл. Они закрывали лицо, закрывали ноги. И еще пара крыл летали. Они говорили, свят, свят Господь Саваоф. Никто не мог смотреть на него. Исаия говорит, погиб я, ибо я увидел Господа лицом к лицу. И он в страхе и трепете. Я погиб, потому что я живу среди людей с нечистыми устами». Это образ Бога. Хотя, с другой стороны, есть другой Бог, который противоречит первому, как бы, в контрасте ярком. Христос описывает отца и блудного сына. Сын приходит и говорит, отец, мне надоело с тобой жить, хочу уйти. Сын ушел. И когда он прожил все, с блудницами и прочее, и пришел он в себя и возвращается к отцу. Отец бегит навстречу, до того, как извиняется сын. Он обнимает его, он его прощает, одевает на него перстень, восстанавливает его. Это отец. Так вот этот вот превознесенный на престоле, святой, неприступный, и отец, бегущий навстречу сыну, у которого появилось желание, только он еще не извинился. Вот эти два качества, они находятся в одной личности. И это очень важно, потому что в этой доктрине, как только вы пропустите вот этот баланс Бога и Отца, начнется перекос. Как правило, доктрина избрания обязательным образом говорится «Бог великий», сильный, всемогущий, он суверенный, что бы он ни делал, но правильное, мы должны подчиниться, мы должны поклониться, он есть Господь, Верно. Но апостол Павел говорит, Бог и Отец. В этой доктрине надо помнить единство двух грань характера Бога. Это то, что мы позапрошлый раз прошли. Теперь мы идем дальше. Дальше он говорит, он благословен, потому что он благословил нас всяким духовным благословением в небесах, во Христе. Мы говорили о других разных. Он благословен, потому что у него сын такой. Он благословен, потому кто он есть. Есть много текстов, которые говорят, он достоин поклонения. Но он еще благословен, потому что во Христе он благословил нас всяким духовным благословением. Все, что есть на небе, оно принадлежит нам. Это что? И когда мы задаем, почему Бог так расположился, все это нам в небе приготовил, отдал, оно наше. Смотрите, Он нас благословил всяким духовным благословением. По какой причине? Потому что Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Здесь очень важный момент. Вот это тот момент, который я хочу, чтобы вы простую истину поняли. Он говорит так, что Он избрал нас в Нем, прежде создания мира. Вот эта часть, прежде чем этот мир появился, Бог избрал нас. Вот это слово «нас», кого «нас»? Первое, Павел здесь говорит о себе и верующих в Ефесе. Если вы начнете читать и дальше послание Ефесянам, вы увидите, что контекст расширяется. Он не просто говорит о себе и Ефесянах. Он говорит
А

евреях, которые ранее уповали на Христа, в этой же послании, это о всех евреях, которые уповали на Христа раньше, и о язычниках. Во второй главе вы прочитаете, что Бог во Христе разрушил преграду между язычниками и евреями. Теперь и язычники, и евреи имеют доступ к одному Отцу, к Богу. Здесь очень важная доктрина. Потому что, когда мы говорим, если Он избрал нас, если Он нас избрал, то других Он не избрал. Здесь я хочу обратить внимание, Он говорит здесь о Ефесянах и о самом себе. Но контекст шире. Конечно же, и римляне, и коринфяне, и мы с вами. И еще больше, поскольку Он говорит о евреях и язычниках, так скажи мне, кроме евреев и язычников, кто еще есть в этом мире? Евреи-язычники? Это есть что? Это есть весь мир. Это весь мир, по сути, Богом избран. Весь мир, все человечество. Но вы скажете. Вот я здесь показываю четверть такие вот. Если представить, у меня 12 этих вот картинок, такие человечки. Представьте себе, что это весь мир, 12 их. И получается, что если из 12 выбрать, например, вот эту часть, то остальные, если их не выбрать, они останутся неизбранными. Этих избрал Бог, а вот этих вот не избрал. Тогда, если даже Он их не предопределил в ад, то они, естественно, куда они денутся, погибнут. И можно сказать, если избрал кого-то, кого-то Он не избрал. Но я хочу обратить внимание, что сам текст, здесь очень важно, сам текст не говорит, что Он кого-то избрал, а других не избрал. Это логический вывод. Он говорит, что Он избрал нас. Благословен Бог и Отец Господа нашего. Он избрал нас. И здесь не говорится, а вот других не избрал. Это логическая добавка. Мы должны очень внимательны быть, потому что легко логикой добавить, и вывод получается больше, чем Писание говорит. Писание все, что говорит, что Он нас избрал, и мы должны благодарить Бога. Вторую часть мы не должны добавлять. Ну, сказать, но логически это получается. Если нас избрал, остальные куда? Я скажу по-другому. Если представить себе этот весь мир, но в мире, который Бог создал, существуют не только люди. Существует очень много других существ. Существуют ангелы, серафимы, херувимы. И кто еще? Много разных тварей. Есть птицы, есть звери, есть пресмыкающие, есть рыбы. Только на Земле мы видим. А во всей Вселенной мы не знаем, какие еще существа есть. Но что мы знаем, что из всех существ Бог избрал человека для особой роли. И это очень важно. Не обязательно, чтобы из числа людей выбирали часть. Ангелы, написано, они желают проникнуть в тайну, которая предназначена для людей. То есть ангелы не избраны, не ангелам приготовлены в будущую вселенную, говорят, человеку. Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Мы можем рассуждать, что человек или человечество, оно создано Богом для того, чтобы иметь особое место в плане его. Итак, мы вполне можем сказать, и этот текст не противоречит, что Бог избрал человека или человечество для особой роли в его плане. Еще одно хочу сказать. Обратите внимание на этот текст. «Ибо Он избрал нас в Нем». Все, что я пытаюсь сделать, обращаю внимание на текст, что Бог не просто нас избрал самих по себе, но Он избрал нас в Нем. Если представить Библию, это Христос, символ Его, то Он говорит, Он нас избрал в Нем. Другими словами, Бог избрал Христа. В этом контексте вы посмотрите, что по имени назван только Иисус Христос. В этом контексте. И вот это нас, это такое множество, мы не знаем. Но Христос один избран, Он избрал нас в Нем. Но прежде, чем мы появились, появился Христос, а потом скажешь, это избранный Божий. И Бог его избрал для особой цели, для особых отношений с Ним. И о Нем написано, что святой Божий, избранный Божий. Итак, Бог избрал Христа прежде создания мира. Пока этот мир появился, ничего еще не было. Нас с вами не было. Бог избрал Христа. Но там есть один момент. О Христе написано, когда Он входил во Вселенную, говорит, написано, что о Христе, что это агнец, закланный прежде создания мира. Когда Бог избирает Христа, Он его избирает так, что у него же заготована судьба. Он уже заклан, еще мира нет, но его судьба уже решена.
Мир, который Бог задумал, человек, который в нем появится, Бог знает, что будет грех, и Христа вводит в этот мир, он уже с задачей, он уже как бы закланный, он уже умер. Еще мира нет, а Христос уже в плане Божьем уже умер. Таким образом, судьба Христа, она связана неразрывно с миром. И когда мир появляется, уже жертва принесена. Это Агнец, который умер прежде создания мира. Бог выбирает Христа прежде создания мира по имени единственного. Но вот в чем дело. Он уже заклан за этот мир. Этот Христос неразрывно связан с миром. Это человек, который предназначен для особой цели. И без Христа он не поднимется на пьедестал славы, который Бог ему предназначил. Как его поднять с греха? Поэтому, избирая Христа, а Христос неразрывно связан с нами, с человечеством, избирая Христа, в нем он избирает нас. Он не избирает нас самих по себе. Здесь очень важно, здесь очень легко люди говорят, он нас избрал, и мы забываем, что это в нем. Обратите внимание, это в нем избрал. Вот это он, Христос, но он за нас заклан, он уже соединен с нами. Поэтому написано, когда Христос появляется, эта фраза многократно повторяется. Вот идет Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он был заклан прежде создания мира, но он появляется в мире, и он открывает свою миссию, что он берет грех мира на себя. Бог любит весь мир, всех людей. И потом дальше говорит, что Христос, он есть спаситель всех человеков. Все человечество, он есть умилостивление за грехи наши. Но не только за грехи наши, но и за грехи всего мира. В другом тексте говорится, что Бог не хочет гибели грешника. Он не хочет, чтобы кто-либо погиб. Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Бог этого хочет, Бог любит всех людей. И поэтому, избирая Христа для особой роли по отношению мира, во Христе Он избирает всех нас. Здесь очень важно, что Он не избирает нас самих по себе. Он избирает нас во Христе. Следующий момент, я хочу обратить внимание, посмотрите на этот текст. Я хочу, чтобы вы это видели, это несложно. Этот один текст, это основной, краеугольный камень этой доктрины. И она простая, ее люди просто запутали. Так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Вот следующий момент, который здесь говорит, для чего Он нас избрал? Люди говорят, эти избранные, эти неизбранные, и много об этом говорят. Но вы обратите внимание, что здесь оговаривается цель. Он избрал нас, чтобы мы были святы пред Ним в любви. То есть, чтобы мы любили так, как никто другой. Чтобы мы были оригинальны в том, как мы любим. По-другому это было сказано в Ветхом Завете. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всей крепостью твоей». То есть эта заповедь дана была еврейскому народу, но еврейский народ, это требование человеку было распространено ко всем. Это требование Божие, что человек создан для того, чтобы любить своего Творца. Это единственное существо, которое создано с потенциалом вот таких отношений. «Любить Господа всем сердцем, всем разумением». Эта фраза говорит то же самое. Что человек избран от начала своего творения, прежде создания мира. Он избран, он выделен из всего творения для этой особой цели. Любить Бога, так как никто не любит. Вот эта связь, которая существует между Богом, чтобы свят и непорочный в любви, это особая связь, которой никто другой, никакое другое существо не будет иметь. Человек предназначен для этой связи. Все человечество создано. Когда Бог создал Адама по своему образу и по подобию Божьему, в нем потенциально создал всех, потенциально способных любить Бога или отказаться от Него. Но Бог его создал именно таким, Он избрал, Он отделил его из всего творения для особой цели. Теперь, если мы свяжем, что Он благословен Бог, который благословил нас всяким духовным благословением во Христе в небесах. А почему Он такой добрый к нам? Потому что Он предназначил нам особые отношения с Ним самим. И эти отношения – любви. Но эти отношения не просто любви, а особой любви, которая принадлежит особенным людям, особо, существам с особым статусом. И этот статус говорится там, в 5 стихе. «Предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Он нас благословил всяким духовным благословением в небесах. Почему? Потому что Он предназначил нас для особых отношений любви с Ним. Что это за отношения? Это те отношения, которые существуют между Отцом и Сыном. Потому что Он нас избрал для этой роли. Почему? Потому что Он же решил в Своем создании, прежде создания мира,
усыновить нас, сделать членами своей семьи. Поэтому вот эта близость, особые отношения, они предназначены только одному виду творения – человеку, людям, вам и мне. Здесь возникает вопрос, конечно, вы можете задать вопрос, я его прокомментирую, в конце вы зададите любые вопросы, если хотите. Если Бог избрал всех людей, чтобы они любили, для этих особых отношений, но ведь не все его любят. Не все за ним идут. Если он их избрал, значит, они должны все любить. Ну, не все же люди любят. Есть противники, есть те, которые его ненавидят. Есть те, которые в конечном итоге не будут в Царстве Небесном, они будут в аду. Как они туда попадут? И здесь возникает интересный вопрос. Он возникает, что если тогда получается, что если Бог избрал всех для особых отношений, чтобы люди любили его, но все-таки многие противятся этому, здесь возникает следующий вопрос. Или Бог не суверен, что не подчиняется его назначению? У него свободная воля, вы скажете, но если свободная воля есть, и он вопреки назначению Божью избирает свою другую волю, значит, Бог не суверен. Или если Бог полностью суверен, тогда у человека нет свободной воли. Каким образом, если Бог избрал нас, каким образом люди, многие, не любят Бога? Вы скажете, по своей свободной воле они выбрали. Но если Бог суверенный, он их назначил для этого, то люди не могут по-другому выбрать. Правда? И вот здесь на помощь мы должны помнить, почему Павел начал так. Говорит, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Если бы он сказал Бог, только Бог, то мы могли, может быть, и развивать эту мысль логически. Но он сказал Бог и Отец. Бог – это всемогущество, суверенитет, власть, которая не предполагает, что было по-другому, как он предназначил. Но как раз вторая часть, составная, которую Павел говорит, и Отец – как раз вот это присутствие Отец и допускает возможность того, что человек выбирает. И почему он выбирает? Потому же самому вас, когда появятся дети, вы это поймете. Сейчас вы можете поверить своим родителям. Если родители дают вам какую-то работу, в конечном итоге, когда они ее вам дают, им намного проще. Мне когда-то отец говорил, мне легче 10 раз сделать самому, чем один раз тебя просить. То есть, когда отец дает какую-то работу, ваши родители, ему не так интересует эта работа, им легче ее сделать самим. Не в работе дело. Но что и самое ценное, что когда сын или дочь делает от сердца, делает по своему желанию, и когда вы что-то делали доброе своим родителям сознательно, вам не приказали, вам не угрожали, вам не платили, вам ничего не обещали, но вы по своему увлечению сердца подходит, папа, я люблю тебя, я вот это, и это, и это. Дочь или сын, неважно. Мы хотим от наших детей, чтобы они искренне от сердца. Вы думаете, что Бог, который создал отцовское и материнское сердце, который заложил в человеке желание, чтобы его любили добровольно, охотно от сердца, вы думаете, этот Бог будет меньшим доволен, чем мы люди? Вы думаете, что он может запрограммировать человека, и человек его любит только потому, что его Бог запрограммировал? Нет. Вот как раз Бог и Отец определяет возможность выбора. Я вам когда-то рассказывал, это примеры вы увидите. Я наблюдал за Сашей Ильичениным, его внуком. Мне это запомнилась история. Когда мы сидели за столом, и Саша пошел попить воды, его внук влез на это стуло, он его два раза снимал. И в конечном итоге внук влез на это стул, на который было нельзя. И что делал дядя Саша? Принес себе другое стуло. Так значит ли это, что у дяди Саши нет суверенитета? Он не может взять его за одежки, поднять и переставить в другое место. Конечно, у него есть сила и власть. Но почему получилось не так, как дедушка хотел, а так, как внук хотел? Потому что он не просто имеющий власть, суверенитет в своем доме, он еще и отец, дедушка. Вот эта вторая часть, отец, дедушка, и определяет свободную волю его внука. Потому что он нашел на данной стадии развития проще ему уступить, чем сейчас доводить до слез и ранить психику ребенка, который не понимает, в чем, собственно, проблема. Как раз вот эта часть, что Бог и Отец. Сколько я слышал доктрины, недавно у нас, мы даже в парке вот вчера были, и там дискуссия разгорелась, не за мной, другой был брат. И говорят, Бог, он великий, суверенный, сильный, и как он решил, мы должны подчиниться его суверенитету. Верно. Но в этой доктрине, это одно предложение, с 1 стиха до 14, говорится, благословен Бог и Отец. И их надо держать вместе. И вот откуда берется возможность свободной воли. Не в греховной натуре человека, в природе Бога,
определена свобода, потому что он хочет не просто, чтобы человек его любил, потому что запрограммирован, но чтобы он захотел от сердца. Что-то вроде как, помните, Христос заканчивает служение, подходит Петру, рыбаку, ему говорит: «Петр, любишь ты меня?» «Люблю, Господи, ты знаешь, ему стыдно». Он второй раз его спрашивает. И третий раз спрашивает: «Господь, Создатель неба, спрашивает у рыбака». Такая сентиментальность. Но он хочет в этом человеке увидеть светящиеся глаза. Он сказал: «Люблю». Я не знаю, как это объяснить. Зачем суверенному Богу любовь этого рыбака? Но тем не менее он открывает Отца, открывает другую сторону Бога. Этот Бог, который останавливал бурю, который исцелял, который делал многие чудеса, это тот же самый Бог, подходит к рыбаку и так сентиментально говорит: «Ты любишь меня?» Это то, чем мы сами ценим. Это находится в Боге. Поэтому возможность выбора и действовать по-другому заложена в самом характере Бога. Благословен Бог и Отец. Поэтому, когда вы видите, какие-то дискуссии бывают, и вам говорят, помните эту фразу: Бог и Отец, Отец и Бог. Если разорвать, только Отца взять, будет проблема. Если взять только Бога, будет проблема. Держите их вместе, как написано в этом предложении. Оно длинное. И тогда все становится на свое место. Потому что обычно люди объясняют: человек греховен, он не может, он потерял свободную волю. Может быть, не так, логически. Но возможность свободной воли заложена в самом характере Бога, который двоичен в этом смысле. Он Бог и Отец. Последняя мысль. Я понимаю, это сложная истина, я ее упрощаю как могу. Следующий момент, вот здесь поворотный момент. Пожалуйста, вот это предопределил, этот текст правильно, предопределил усыновить нас через Иисуса Христа по благоволению воли своей. Итак, все благословения Он нам в небе наши. Почему? Потому что это будет наш дом. В вашем доме, где живете, хоть вы жалуетесь, что у вас ничего нет, но по сути все, что родителям принадлежит, оно вам принадлежит. Вы просто еще этого не поняли. Все, что родители собирают, оно ваше. Просто до времени вам нельзя им пользоваться. И поэтому он, все благословение неба принадлежит человеку, человечеству, вам и мне. Почему? Потому что мы предназначены для особого рода любви. Отношений с Богом Отцом. Возлюби Господа Бога всем сердцем твоим. Это для человека уменено в задачу. И поэтому Христос пришел показать Отца таким образом, что мы его полюбили. И почему это любовь? Потому что он предопределил, он наперед решил в свое время усыновить нас. Теперь смотрите, вот здесь избрание и предопределение. Избрание определяет нас, что мы избраны для особых отношений с Богом. Любить его так, как никто. И почему любить? Потому что мы предопределены быть усыновленными. Но я хочу обратить внимание, что над этой статьей мы избраны прежде создания мира. Все мы люди. Мы предопределены быть усыновленными прежде создания мира. Однако само усыновление происходит не прежде создания мира, но оно происходит во времени. И обратите внимание, предопределил усыновить. Видите, он когда-то это сделал, предопределил, но он не усыновил. Он решил сделать это в свое время. Избраны для этой роли мы прежде создания мира. Решение Бог принял усыновить нас прежде создания мира. Но само усыновление происходит по времени. И вот это важный момент. Перед этим Павел объясняет, что сначала они, евреи, верили во Христа. Христос явился, чтобы объединить тех и других. Здесь в 13 стихе говорит: «В нем и вы, ефесяне, в нем и вы, ефесяне, услышав слово истины, благословение вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Говорит: «В нем и вы». И обратите внимание, вот это время уже. Прежде создания избраны для этого. Мы предопределены были для того, чтобы быть усыновленными, но теперь во времени. Смотрите, «в нем вы, услышавшие и уверовавшие, запечатлены обетованным Святым Духом». Итак, сама печать усыновления накладывается во времени. Обратите внимание, что мы избраны в нем, мы предопределены в нем, и печать накладывается в нем. Обратите внимание, что здесь сказано. Если имеется в виду, что вот этот человек, который находится во Христе, написано, что если он во Христе, говорит, когда вы услышали, когда вы уверовали, Дух Святой наложил печать, что вы принадлежите навсегда Богу. Итак, то, что было прежде создания мира, во времени достигло своего завершения, когда мы услышали и уверовали. Смотрите, есть текст, который во втором послании к Коринфянам написано так.
Здесь один из тех текстов, который имеет значение. А в самом послании Ефесянам, 4 главе, 30 стихом, кажется, написано так. «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления, в день нашего фактического выкупа из этой суетной жизни». Происходит запечатление Духом. А вот это интересный очень текст. Второе послание Коринфянам, 1 глава, 21-22 стих, написано так. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал нам залог Духа в сердца наши, утверждающий нас с вами во Христе». До этого это просто документ. В нем укладывает определенное значение. Но когда документ уже согласован, он попадает, например, на подпись президенту. И президент накладывает печать. Этот документ, содержание документа, герб печати, сама власть, представляющая эту организацию, становится одно целое, когда накладывается печать. То же самое здесь Павел использует, что мы избраны для особых отношений любви прежде создания мира. Бог прежде создания мира предопределил нас усыновить, поэтому у нас такая любовь предназначена нам. Это прежде создания мира. Но во времени, когда мы слышим слово истины, когда мы принимаем верою, Бог утверждает нас во Христе. Еще раз смотрите. Утверждающий нас с вами во Христе Иисусе есть Бог, который и запечатлел нас. Получается так, что когда мы слышим, когда мы принимаем верою, Бог Отец смотрит на это, анализирует это, говорю нашим человеческим языком, и говорит, я утверждаю. И тогда судьба навсегда соединена со Христом. То, что было прежде создания мира, достигает своего апогея, завершения во времени. Печатью Божией. И таким образом сохранено избрание Божие прежде создания мира, его предопределение и воля человека, которая выражена в том, что он услышал. А он услышал, потому что Бог ему дал слух, потому что до него донесли проповедь Евангелия, потому что Христос умер. И когда он верой принимает, Отец Небесный утверждает. Если бы участие человека никак не предполагалось, вся эта история совершенно излишняя. Мы могли бы во второй момент, когда нас Бог сотворит, мы оказались бы в мире, который Бог создал. Но Бог прежде создания мира прислал Христа. Он избрал, предопределил, создал этот мир, прошел через боль, через вот эти страдания своего Сына и дошел до той точки, чтобы вы и я услышали и уверовали. И чтобы на каждому, судьбу каждого из нас, Господь утвердил своей печатью. Вот, собственно, что я хотел сегодня сказать. Обратите внимание, какое у нас славное будущее, какой высочайший смысл нашей жизни. Бог изначально из всех творений предназначен для особых отношений, чтобы мы могли Его любить так, как может любить только Сын своего Отца и Отец своего Сына или свою дочь. Мы предназначены для этого. Это только временная жизнь. Если мы приняли благодать Божью, если мы запечатлены Духом, мы услышали и уверовали, Бог навсегда соединил нас с печатью своей. Я бы, конечно, не хотел проповедовать сейчас, что в любом случае, что бы ни случилось, я не буду так говорить, но я хочу сказать, что у нас есть очень твердая уверенность, что если прежде создания мира мы созданы для этого, мы предназначены для нас. Христос умер за нас. И когда мы приняли, услышали и уверовали, и Бог утвердил своей печатью, рассуждать о том, что я что-то не так сказал, не сделал, и меня выкинули из Христа, мы не должны увлекаться этим. Потому что это не здорово будет для нас. Господь так просто не отдаст вас и меня. Он слишком дорого за вас заплатил и за меня. И если он дошел до той точки, что вы услышали и уверовали, это не такое простое дело потерять спасение. Но Писание, говорит, в текстах предупреждает, не злоупотребляйте благодатью Божией. Я не знаю, почему есть эти тексты. Но эти тексты есть, которые всерьез предупреждают. Мы должны стоять на уверенном, на уверенной позиции. Прежде создания мира, избрал, предназначил, Христос пришел, мы услышал, мы утверждены. И каждый раз, когда мы ошибаемся, вот как Эрик сегодня рассказывал, не стыдитесь идти к Отцу. Не считайте, сколько раз я к Нему буду приходить. Я когда-то не мог это понять. Я один раз сделал, второй раз сделал, потом думаю, сколько Бог меня прощает. И я стал уходить от Бога. Но потом я стал думать об Отце. И я себе думал, Бог не может так много простить, но Отец. Я вспомнил своего Отца. И я думаю, сколько раз Он мог меня прощать? И когда я Его уже позже узнал больше, до бесконечности,
Как только он видит, что у меня есть искреннее осознание, неважно, какой убыток я ему принес, но если он видит искреннее осознание, что я не прав, на лице его радость. Вот этот момент, когда я стал думать об Отце, помогло мне вернуться. Будьте тверды, убеждены в вашем спасении. Дорожите своим званием, своей честью. В то же время не злоупотребляйте благодатью Божьей. Так если говорить, что мы в нашей церкви верим, что мы проповедуем, мы верим в избрание, мы верим в предопределение. Но в том числе мы верим в запечатление, которое происходит после того, как человек изъявляет свою волю, услышал и уверовал. И тогда вот эти два сходятся в одно –

Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа выйдет в эфир 15-минутная страничка «Слушай, молись, размышляй». Медленное чтение Священного Писания с целью, чтобы каждый мог присоединиться в молитвенном рассуждении. После этого прозвучит христианское хоровое пение и две передачи «Дело всей жизни» и «Темы дня».
2: Притчи. Глава 13. В исполнении проекта «Слушай, молись, размышляй».

мудрый сын принимает наставление своего отца, а глумливый упреков не слушает. От плода своих уст человек вкушает благо, а лживые тяготеют к жестокости. Стерегущий уста хранит

грешника. Один притворяется богатым, но ничего не имеет. Другой притворяется бедным, будучи очень богат. Богатством можно выкупить жизнь человека, а бедняку и не угрожает никто. Свет праведных светит весело, а светильник нечестивых гаснет. Высокомерие только рождает ссоры, а мудрость у тех, кто внимает советам. Тает богатство, что быстро нажито, а копящий мало-помалу накопит много. Несбывающаяся надежда томит сердце, а сбывшееся желание — дерево жизни. Презирающий наставление сам себя губит, а чтущий заповедь будет вознагражден. Учение мудрых — источник жизни, отводящий от сетей смерти. Здравый разум вызывает расположение, а путь вероломных ведет к погибели. Всякий разумный поступает сознанием, а глупец выказывает свою дурость. Жди от плохого посла беды, от верного вестника — исцеления. Бедность и стыд пренебрегающему наставлением, а внимающего упреку почтят. Сладко душе сбывшееся желание, а глупцам противно от зла отвернуться. Кто общается с мудрыми, сам станет мудр, а спутник глупцов попадает в беду. Несчастье преследует грешника, а благополучие — награда для праведных. Добрый человек оставит наследство детям своих детей, а богатство грешных копится для праведных. Много хлеба может дать и поле бедняка, но несправедливость отнимает у него урожай. Жалеющий розгу не любит своего сына, а кто любит, прилежно его наказывает. Праведник досыта будет есть, а нечестивый — ходить голодным.

От плода своих уст человек вкушает благо, а лживые тяготеют к жестокости. Стерегущий уста хранит свою жизнь, а говорящий опрометчиво себя погубит.

Один притворяется богатым, но ничего не имеет. Другой притворяется бедным, будучи очень богат. Богатством можно выкупить жизнь человека, а бедняку и не угрожает никто.

Свет праведных светит весело, а светильник нечестивых гаснет. Высокомерие только рождает ссоры, а мудрость у тех, кто внимает советам.

презирающий наставление сам себя губит, а чтущий заповедь будет вознагражден. Учение мудрых – источник жизни, отводящий от сетей смерти.

Здравый разум вызывает расположение, а путь вероломных ведет к погибели. Всякий разумный поступает сознанием, а глупец выказывает свою дурость.

бедность и стыд пренебрегающему наставлением, а внимающего упреку почтят. Сладко душе сбывшиеся желания, а глупцам противно от зла отвернуться –

добрый человек оставит наследство детям своих детей, а богатство грешных копится для праведных. Много хлеба может дать и поле бедняка, но несправедливость отнимает у него урожай. Жалеющий розгу не любит своего сына, а кто любит, прилежно его наказывает. Праведник досыта будет есть, а нечестивый — ходить голодным.

Нашу программу продолжит христианское хоровое пение. Через 15 минут слушайте программы «Дело всей жизни» и в конце часа «Темы дня».

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачи «Дело всей жизни» и «Темы дня».
1: «Дело всей жизни». Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: У этого человека было всего два класса образования. Но он сумел выйти за рамки культурного и религиозного мышления того времени и повлиять на самую разнообразную аудиторию. Его называли Шекспиром среди проповедников. Будучи человеком скромного происхождения, он написал самую популярную повесть в мировой истории. Его жизнь отражала того, ради кого он жил.
1: «Дело всей жизни». Джон Буньян.
2: Джон Буньян родился 28 ноября 1628 года в небольшом селе в центре Англии, недалеко от Бетфорда. Его отец был лудильщиком. Он чинил предметы домашней металлической утвари, зарабатывал тем самым скудное пропитание для семьи. Также он обучал этому ремеслу сына. Сам о себе Буньян впоследствии писал.
3: «Мое происхождение, как это хорошо известно многим, было из низкого, незначительного рода. Семья моего отца относилась к тому классу, который был самым простым и презренным среди всех семейств страны. Поэтому я не могу, как другие, похвастаться благородной кровью или высокородным положением по плоти. Тем не менее, приняв все внимание, я восхваляю Его Небесное Величество за то, что таким путем Он привел меня в этот мир принять участие в благодати и жизни, которая во Христе, через Евангелие».
2: В 16 лет Буньян потерял мать и двух сестер, после чего отец женился в третий раз. Джон поспешил оставить отчий дом, пойдя в солдаты. Он воевал в течение 3 лет, а потом вернулся домой, чтобы открыть свое дело – лудильщика. Будучи подростком, Буньян и слышать не хотел о вере в Бога и даже прослыл пьяницей. В книге «Благодать изобильная» для главного из грешников, своей духовной автобиографии, он так описывал свою порочность в этот период своей жизни.
3: «Я наслаждался тем, что угодил в плен к дьяволу, будучи преисполненным всякого нечестия, которое так сильно действовало во мне и проявлялось, что едва ли можно было встретить человека, способного превзойти меня в проклятиях, ругательствах, лжи и богохульствах на святое имя Божие».
2: Буньян вспоминал, что во время игры в Чижика на сельской площади он однажды услышал голос, который спросил:
3: «Ты отречешься от своих грехов и попадешь в рай, или продолжишь грешить и попадешь в ад?»
2: Он понял, что это был голос Божий. Позже он вспоминал:
3: «Каким беднягой я был! Все это время я не знал Иисуса Христа и расхаживал, поставляя свою собственную праведность. И погиб бы в ней, не покажи мне Бог по милости больше о моем истинном состоянии».
2: Буньян пишет, что начало его обращения было обусловлено браком с богобоязненной девушкой. Его избранница Мэри была из бедной семьи, и все ее приданое состояло из 2 книг, оставленных ей отцом. Это были «Путь в рай» простого человека и «Практика благочестия». Молодожены, по словам самого Буньяна, были настолько бедны, насколько бедными вообще можно было быть, что у них не было ни чашки, ни ложки. Важную роль в возрождении и покаянии Буньяна сыграл Джон Гиффорд, пастор церкви в Бетфорде, который Буньян стал посещать, а впоследствии проповедовать там. Надежду и радость, обретенные благодаря благой вести, Буньян описывает в книге «Благодать изобильная».
3: «Однажды я проходил через поле, все еще слегка мучимую корми совести, ибо я боялся, что не все хорошо. Как вдруг мне на душу упали слова: «Твоя праведность на небе». Мне также показалось, что духовным взором я увидел Христа, одесную Бога. Вот моя праведность. И потому, где бы я ни был и что бы ни делал, Бог не скажет, что мне недостает праведности, ибо она всегда перед Ним. Я также понял, что неблагость моего сердца делает мою праведность совершеннее, как нечестие моего сердца не делает праведность хуже. Ибо праведность моя – это сам Иисус Христос, который и вчера, и сегодня, и вовеки тот же.
2: Когда умер Гиффорд, Буньян был избран пастором той же церкви. Джон Буньян в основном известен как писатель, но в первую очередь он был проповедником Слова Божьего. На богослужениях собирались огромные толпы народа, и множество людей каялись. Популярность и известность Буньяна росли, и он все более и более становился излюбленной целью для клеветы и злословия. С 1660 года закон запрещал проводить святые богослужения в несоответствии с ритуалами церкви и без распоряжения епископа на обращение к пастве. Буньян больше не мог свободно проповедовать. Он лишился права, которым он пользовался во время Пуританской республики. И 12 ноября 1660 года его арестовали во время частной проповеди в Нижнем Самселе, к югу от Бетфорда. Его посадили в тюрьму за упорное нежелание посещать обязательные службы в англиканских церквях и за проповедование на незаконных собраниях. Во время тюремного заключения, которое длилось 12 лет, он начал писать книги, преимущественно богословского содержания, которые впоследствии получили широкое признание и издавались большими тиражами. В те долгие дни и месяцы Буньян и написал самые знаменитые труды. Это «Благодать изобильная», его духовная автобиография, «Духовная война», в которой изображена борьба церкви с сатаной, и наиболее популярное его произведение – «Путешествие пилигрима». Эта повесть описывает путь человека по имени Христианин из города Гибели в небесный город. Произведение по количеству переводов и изданных экземпляров стоит на втором месте после Библии. В своих трудах и проповедях Буньян неизменно отстаивал евангельские истины.
3: Христос является тем путем, благодаря которому душа имеет доступ к Богу, и без которого ни одно прошение, ни одно наше желание не может достичь ушей Господа Саваофа. Я не могу выразить все, что знаю о нашем Боге. Я благоговею перед Ним. Жизнь, слава, благословение – и всецело удовлетворяющая душу благость, которая есть в Боге, все это невозможно выразить словами. Правильные мысли о Боге способны восхищать сердце человека. Но насколько счастливее тот человек, который лично познал Бога и служит Ему.
2: После освобождения Буньян сразу же приступил к пасторской работе в Бетфорде. Вскоре собрание верующих в его общине выросло до 4000 душ. Где бы ни был Джон Буньян, он неизменно представлял истину Божью. Когда его арестовали, правительственные чиновники предлагали отпустить его, если он пообещает не проповедовать. На что Буньян ответил:
3: «Если вы отпустите меня сегодня, завтра я буду проповедовать».
1: Дело всей жизни. Джон Буньян.
2: Почти каждому из нас случалось в жизни сомневаться в благодати Божьей. Как мы справляемся с этими переживаниями? Джон Буньян так обращался к унывающим:
3: «Преступление закона уже грех. Но сомнение в силе благодати Божьей, способной оправдать нас и избавить от осуждения, – великий грех. Поэтому выслушай меня, унывающая душа. К тебе обращаюсь я. Прекрати сомневаться. Стряхни робость и страх. Поверь, что ты имеешь на то полное право, ибо существует река жизни, струи которой – благодать и милость. И когда случится тебе видеть людей, которые ради телесного здоровья стараются поселиться вблизи целебных вод, вспомни, что и у тебя должно быть только одно стремление – найти эту воду жизни, так как для твоего исцеления от духовных недугов, от страха и сомнений необходима именно она –

Здравствуйте, уважаемые друзья-радиослушатели! В эфире музыкальная программа «Радио Церкви». Мы рады быть снова с вами, и сегодня мы хотим, чтобы вы услышали еще некоторые песни в исполнении Леси Бондаренко. В прошлый раз мы включили несколько песен в нашу программу и получили очень много отзывов наших радиослушателей включить еще несколько песен в этом же исполнении. Поэтому, если у вас есть пожелания к нам или какие-либо вопросы, пожалуйста, направляйте их по адресу, который мы дадим в конце нашей программы.

заключение нашей программы, в которой прозвучали песни в исполнении Леси Бондаренко, мы хотим поблагодарить вас за ваше участие, дорогие друзья радиослушатели, и попросить, если у вас возникли какие-либо вопросы, посылайте их по следующему адресу. Музыкальная студия Радио Церкви, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841. До новых встреч в эфире, и да благословит вас Господь!

Добрый вечер, дорогие друзья, все те, кто откликнулись на приглашение, и я полагаю, что свое собственное личное время потратили для того, чтобы прийти сегодня в дом молитвы. Я тоже думаю, что вы не пожалеете об этом. И не потому, что здесь будем мы говорить, не потому, что здесь будут просто люди. Я думаю совсем о другом, дорогие друзья. Однажды один богатый человек сделал пир, позвал гостей, позвал своих друзей, и они веселились на этом пиру. И в разгар этого пира к нему подошел посыльный, протянул письмо и говорит: «Господин, вам очень важное сообщение от моего хозяина. Пожалуйста, прочтите его». Этот богатый человек, который сделал пир, посмотрел на это письмо и говорит: «Хорошо, но о серьезных делах поговорим завтра. А сегодня продолжим веселиться, потому что у нас пир». И бросил это письмо в сторону. Это была последняя ночь в его жизни. В этом письме было предупреждение

от одного из людей, которые знали об этом, что против этого богатого человека известного составили заговор и его приготовились убить. Но об этих серьезных делах он сказал: поговорим завтра, а сегодня продолжим веселиться. Я хочу сказать, дорогой друг, пришедший в дом молитвы, все поющие и говорящие сегодня — это только посыльные. Посыльные от Бога, чтобы сказать вам о очень серьезном сообщении, которое записано вот в этой книге. Посыльные я, посыльные поют, посыльные рассказывают стихи и говорят о серьезных вещах. И как бы хотелось, чтобы сегодня каждый, находящийся здесь, мог самым серьезным образом отнестись к тому, что услышишь. Принять это в сердце свое, поверить в каждое слово, которое будет звучать здесь. И тогда ты избежишь огромной беды, которая грядет на всю Вселенную. Возможно, ты говоришь: ну я просто случайно здесь. Ну, соседи, живущие со мной, очень сильно и настоятельно звали меня, и я просто не мог им отказать. А я здесь потому, что у меня свободный вечер, получил приглашение и думаю: ну что ж, время сегодня есть, схожу, посмотрю, что там делают эти люди. А ты говоришь: а я просто пришел, потому что любопытно. Сказали, там будет все по-русски, в немецкой церкви, да еще кто-то приедет, будет проповедовать. Пойду, любопытно, интересно, что там будет. Я хочу сказать, дорогой друг, оставь это все. Я знаю другую истину. Тебя сегодня привел сюда Бог. То ли через соседа, то ли через любопытство, то ли через твой свободный вечер, но тебя привел сюда сегодня Бог. Потому что у него есть важная весть для тебя. У него есть важное сообщение в оставшееся очень короткое время. Потому что он любит тебя, как любит и нас. И нам когда-то сделал это важное сообщение Господь. Сегодня он хочет сделать его для вас. Вот почему ты сегодня здесь. Возможно, ты говоришь: ну хорошо, может быть, это и так. Но я не верю еще в Бога. Или верю, но очень слабо, я сомневаюсь. И поэтому сегодня наш первый вечер. Кто такой Бог, как мы его понимаем? Иисус Христос, кто Он, о котором мы проповедуем, о котором мы поем, о котором говорим, который является жизнью нашей. Это не просто сказка, это не вымысел, это не просто фантазия нашего воображения, дорогие друзья. Это реальность нашей жизни. Это то, что находится в нашем сердце. Это то, что мы пережили. Это то, что мы вкусили. Я вспоминаю один такой рассказ наших старцев, отцов, дедов, когда в былые времена еще были разрешены диспуты. И вот однажды приехал один атеист, собрали народ в селе, и он читал лекцию о том, что Бога нет. Закончил эту лекцию, а потом спрашивает: у кого есть вопросы? Выходит один старец из зала, проходит сюда на сцену, ничего не говоря, достает яблоко из кармана и молча его кушает. Съел это все яблоко и спрашивает лектора: скажи, пожалуйста, яблоко сладкое было или нет? Он говорит: дед, ты в своем уме, сам съел, а меня спрашиваешь. Так вот, говорит, дорогой лектор, написано в этой книге: вкусите, как благ Господь, и узнаете тогда. И если ты, говорит, не вкусил, как благ Господь, как ты можешь говорить, что его нет? Как ты можешь говорить о нем? А я вкусил, я это пережил. Поэтому сегодня наш разговор о том, что мы пережили. Я читаю один стих Евангелия Луки. Первая глава, 37 стих. Евангелие Луки, первая глава, 37 стих. «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Один христианин любил путешествовать по свету. И вот однажды, находясь на палубе одного корабля, он был тоже в поездке, он сидел тихо в сторонке и читал свою старенькую потрепанную Библию. И вдруг мимо проходил штурман, обратил внимание на этого старичка, христианина, и говорит: что ты читаешь? А он говорит: Библию. И штурман говорит: выбрось эту старую книгу ненужную. Зачем она? А христианин посмотрел на него и говорит: штурман,
Выбрось ты свою морскую карту за борт, которой пользуешься. А штурман говорит: подожди, я всю жизнь плаваю по морю, и вот эта карта, она никогда еще меня не подвела. Христианин заулыбался и говорит: вот эта ветхая днями книга, Святая Библия, она сопровождает меня всю мою жизнь, и я ее почти уже прожил, эту жизнь, и вот эта книга никогда еще меня не подвела. Она помогала мне, она просвещала путь мой, она дала мне жизнь, она приготовила меня к смерти, и я не боюсь ее. И ты говоришь мне выбросить ее? Нет, дорогой. И штурман пошел и долго думал о том, что он услышал от этого простого человека. И впоследствии он стал христианином. Дорогие друзья, наши беседы в эти четыре вечера будут на основании книги Библии. Пусть она ветхая днями, пусть она старая, но она живая. Она животворит каждого, кто открывает страницы ее и начинает читать. Она открывает его сердечные очи. Он видит свет, он видит жизнь. Он получает надежду. Он находит то, что не может найти в течение всей своей жизни, когда блуждает по путям этого мира. И поэтому наши беседы на основании книги Библии. Дорогие друзья, это не программа правящей партии. Это не новая программа нового президента. Это не новая программа нового канцлера. Нет, дорогие друзья. Это не призывы и красивые лозунги, чтобы очаровать вас. Чтобы что-то вам пообещать, чтобы вы проголосовали за нас, чтобы нам попасть в Бундестаг или в депутаты. Нет, дорогие друзья. Абсолютно нет. Это совсем другое. Это весть от Бога. Это книга жизни. И это книга, в которой все сказано, все решено, и после которой не остается ни в чем сомнения. Вот из этой книги мы сегодня читаем и о ней говорим, дорогой друг. Вот эта книга Библия, она лично обо мне. Вот эта книга Библия, она лично о тебе, дорогой друг, пришедший сегодня в дом молитвы. Вот эта книга Библия, она о вашем городе Михельштате. Она о всей этой стране Германии. Это книга Библия о России и об Америке. Это книга Библия о всем человечестве. Она говорит, откуда это все появилось и что будет с этим миром. Вот такая удивительная книга, которую мы читаем тоже всю нашу жизнь. Вопросов в этом мире много. Я знаю, дорогой мой друг, что и в твоей душе накопилось очень много вопросов, больших и малых. Я знаю, что вопросы меняются у человека с возрастом, вопросы меняются с переменой места жительства, вопросы обновляются каждый год. Много остается неотвеченных, и вот эта масса вопросов, она находится сегодня в сердцах многих людей. Но вот эти два вопроса, откуда все это появилось, откуда и зачем живу я на земле, и что меня ожидает в будущем, вот эти вопросы, они сопровождают каждого человека, богатого и бедного, имущего власть и неимущего. Они сопровождают на протяжении всей его жизни. И я знаю, что если ты будешь честен к себе, покопавшись в своих вопросах, в своей душе, ты найдешь там эти два вопроса. Они тоже тебя тревожат. Тревожат, когда ты остаешься один, когда, может быть, все хорошо в твоей жизни, а может быть, плохо, случилось горе, случилась беда, масса переживаний, и ты уединился в твою комнату, ты не хочешь видеть друзей, ты не хочешь слушать музыку, ты не хочешь слушать никого. Тебя не прельщают деньги, тебе абсолютно безразличным стал твой новый, хороший, уютный, построенный дом, а два вопроса сверлят твою душу. Я уже подхожу к старости. А что дальше? А что ожидает меня за порогом этой жизни? И эти вопросы сверлят, сверлят и сверлят. Библия отвечает нам на эти вопросы, дорогие друзья. Я хотел бы, чтобы сегодня вы были весьма внимательны. На эти вопросы отвечает Бог, о котором мы говорим, который есть. Однажды один христианин спрашивает военного человека: «Вы верите в Бога?» А он улыбнулся и говорит: «В какого Бога?» И это был справедливый вопрос. Богов сегодня в мире много. Есть Бог политики, есть Бог экономики,
Есть Бог богатства, есть Бог славы. Я не знаю. Я просто хочу, чтобы ты сегодня ответил себе, лично в своем сердце, в какого Бога верю я? В Бога политики, в Бога славы, в Бога финансов, в Бога золота или серебра, в Бога своей собственной силы, в Бога своего разума. Я не знаю, в какого Бога веришь ты. Но мы сегодня говорим о Боге, который является Творцом всей Вселенной. Мы сегодня говорим о Боге, который дал жизнь всему живущему на земле. Дорогой мой друг, послушай сегодня об этом Боге. Я вспоминаю, когда мы были еще мальчишками в школе. Это было время, когда первый космонавт поднялся чуть выше самолетов, посмотрел там вокруг себя в окошечко из корабля, приехал и говорит: «Знаете что? Я был так высоко, я не нашел там никакого кабинета, я не видел там письменного стола, я не видел там дедушку с бородой. Бога нет, я не видел его там». И поверили многие и согласились с этим. А мы сегодня говорим: невежество каменного века. Поднялся на 300 километров, выглянул в иллюминатор, не зная, что существует бесконечное множество миров. И вдруг объявил: не видел я там этого дедушку с бородой. И многие люди, произошедшие обезьян от обезьян, повторяли потом: да, действительно, Бога нет. Дорогой мой друг, я сегодня не хочу никого осуждать. Многие из нас были такими же. Мы точно так же верили. Мы точно так же доверяли этому. Но пришло время, когда и нас позвали на собрание, когда нам прозвучала эта весть, и Бог открыл наши глаза. И я верю, что Он сегодня откроет и тебе. В Библии есть одно удивительное слово. Апостол Павел в послании к римлянам говорит, первая глава: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны». Это разъяснение апостола Павла для неверующих людей, когда-то и для меня. Когда-то и меня это слово коснулось, и этот голос сказал мне: дорогой, посмотри вокруг себя, посмотри на прекрасное мироздание. Неужели ты не видишь во всем этом Бога? Неужели ты не замечаешь руку Творца во всем мироздании? В этой прекрасной земле, на которой ты живешь, в ее природе, в животном, растительном мире, неужели в самом себе ты не видишь руку Творца? Я люблю рассказывать этот пример. Это было, когда в стране, где мы жили все с вами раньше, началась перестройка, и нам позволили посещать клубы, школы, интернаты и читать там Библию. И вот однажды мы посетили школу-интернат, там были ученики 9-10 классов, и мы пришли туда, чтобы говорить о Боге, чтобы рассказать о Христе. Школа была еще старой закалки, директор был член партии. И вот перед собранием мы находимся у него в кабинете, разговариваем о предстоящей беседе. И он говорит нам так, держа сигарету во рту: «Вы знаете, наши ребята, они все знают, и вряд ли они будут долго слушать вас. Ну что ж, попытайтесь, я не препятствую». И вот мы выходим в зал, полно ребят, девчат, мальчишек, девчонок. Директор сел вот так сбоку. Выйдя вот так же за кафедру, посмотрев в зал, я спрашиваю ребят, находящих в зале, и девчонок, и мальчишек: «Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас верит в Бога или нет?» Тишина в зале, никто не поднимает рук, а директор так смотрит на меня и улыбается, довольный тем, что так воспитал своих хлопцев. А я тогда говорю: «Хорошо, у меня к вам есть еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, как образовалась вот эта ваша школа, в которой вы занимаетесь?» «Да мы не знаем», — говорит. «А директор вам рассказывал об этом когда-нибудь или нет?» Они говорят: «Нет, не рассказывал». Лицо у директора стало серьезное почему-то. В зале тишина. Я говорю: «Я вам расскажу». И я начал им рассказывать. Я говорю: «Мальчишки и девчонки, миллион лет назад на этом месте росла березовая роща. Потом вдруг деревья стали падать, потом они вдруг как-то построгались, попилились и аккуратными брусочками легли в сторонки. Потом зашевелилась глина, как-то стали кирпичики образовываться, потом стали прыгать один на другой, потом эта куча брусьев зашевелилась,
Они там что-то начали соображать, окна появились. И вдруг мне из зала кричит один мальчик старший: «Дяденька, перестань болтать!» А я говорю: «Правильно ты говоришь, я болтаю тебе». Так я говорю: «Дорогой мой, если этот рассказ о возникновении школы тебя не удовлетворяет, если ты не веришь этой басне, если ты понимаешь, что были строители, были архитекторы, были люди, которые все это делали, то как же ты поверил, что наша матушка-вселенная не имеет архитектора? Прекрасная Земля, законы вращения, вы изучаете физику, и за всем этим не стоит рука Творца, никого нет, это все само собой. Друзья, как вы могли поверить?» Я тогда спрашиваю: «Ну сейчас кто-нибудь из вас может поверить, что Бог есть?» И в зале масса рук подняли мальчишки и девчонки. Друзья дорогие, нас так учили. Но сегодня невидимое Божье, то есть Бог, которого мы не можем видеть нашими плотскими очами, через рассматривание творений Он видим. Когда распускаются в наших садах деревья, свежей зеленью пленят наши очи и трогают вот каким-то неведомым образом наше сердце, наши чувства. И тогда мы спрашиваем: откуда после такой зимней спячки стояло черное, холодное, ни на что не похожее дерево, и вдруг снова жизнь распускается? Кто дал эти законы? Друзья дорогие, невидимое вот это Божье, о чем мы сегодня говорим, и сам Бог через вот это зеленеющее дерево, через рассматривание внимательное, а невидимы, и мы остаемся безответны, дорогой мой друг. Однажды один человек, ученый, зашел к христианину домой и спрашивает его: «Как ты можешь жить без библиотеки?» А он говорит: «Нет, у меня библиотека есть». А он говорит: «Где она?» «В моей библиотеке, говорит, три книги. Это Библия, природа и совесть. И мне, говорит, на всю жизнь хватает этих книг. Я еще не закончил их читать». Это Библия, это природа и совесть. Какие удивительные книги, дорогие друзья! Есть ли они в твоей библиотеке? Ты когда-нибудь их читал? Библия сегодня есть во многих домах. Есть с золотым обрезом, с золотым тиснением. Она стоит и украшает полку, отдавая дань моде последних времен, потому что это модно иметь Библию стало. Но там она мертвая, там она ничего тебе не даст. Открой ее, прочитай ее, ты увидишь Бога, ты узнаешь жизнь. Итак, мы верим в Бога, который есть Творец, который дал законы этой вселенной, который сотворил землю, сотворил мириады звезд, который сотворил множество планет, которые мы можем наблюдать только через подзорную трубу. И простым глазом они совсем не видны. И Бог является Творцом этой прекрасной вселенной. Бог, дорогие друзья, сказал: «Да будет свет!» И стало так. Бог сказал: «Да произрастит земля по роду своему растения». И стало так. Это удивительный закон, которым мы пользуемся сегодня, дорогой мой друг. Это удивительный Божий закон, вложенный во все творение. Бог сказал: «Да произрастит земля по роду своему». Что это значит? Ты когда-нибудь думал? Да, ты знаком с теорией Дарвина. Но я знаю другой закон. Какой закон? Я знаю, что моя прапрапрапрапрапрабабушка доила тоже корову, а не свинью. И я знаю, что мой прапрапрапрадедушка, посадивший картошку в огород, выкапывал все-таки картошку. И я говорю: слава Богу, что именно вот этот закон заложен Богом, что, посадив картошку в огороде, мы не срываем волчью ягоду. Правда? И тогда мы говорим: велика премудрость Бога. Неужели мы это сегодня не видим? Дорогой мой друг, через рассматривание творений все это видимо, и мы остаемся безответны. То есть береза всегда была березой, каштан всегда был каштаном, воробей всегда был воробьем. И за многие тысячелетия вовсе не появилось животного, ну, примерно, кошка-собака или собака-кот. А все они по роду своему продолжают населять землю. О чем это тебе говорит? Мне это говорит о том, что премудрая рука Бога, все сотворившая, она и сегодня видна для каждого из нас.
Нам говорят, ну жизнь зародилась от какого-то случайного взрыва, причем тут Бог. Я хочу сказать, дорогой мой друг, приведи мне сегодня хоть один пример, где произошел взрыв, и там вдруг образовался какой-то порядок. Ты когда-нибудь слышал о таком взрыве? Ну, где-нибудь на свалке мусора произошел взрыв, и появился прекрасный, шикарный офис. Я думаю, что ты не слышал. Но мы знаем обратный порядок. Там, где происходит взрыв, там начинается хаос. Там беспорядок, там гибель, там мусор появляется. А ведь мы когда-то верили, что-то случайно взорвалось, и появилась жизнь. Как просто! Через рассматривание творения мы видим Бога. Истинность Бога, дорогие друзья, подтверждается книгой Библии. У Бога не останется бессильным никакое слово. Это то, на что я хотел бы сегодня тоже обратить внимание. Не только вот этот мир, не только мы с вами, как чудное творение, но Библия, вот эта святая книга, она является величайшим доказательством того, что это слово Бога. Это истина в веках, и она не изменяется. Я сегодня хотел бы сказать тебе и об этом. У Бога не останется бессильным никакое слово. И сегодня сбываются многие и многие вещи, которые здесь предсказаны были за тысячелетия. Библия говорит нам, это слова Спасителя, что придет время, когда будет проповедано вот это Евангелие во свидетельство всем людям. И это признак последнего времени. Друг мой дорогой, в любой стране сегодня, где бы ни жили люди, открыты двери для проповеди Евангелия. В бывшем Союзе, где мы когда-то жили, упала эта страшная завеса атеизма, и Библия проповедуется свободно. Кто бы мог подумать, и ты об этом знаешь. Кто бы мог поверить, что когда-то вот там может быть такое время. Но оно пришло. Сбывается то, что сказал Господь. Оно будет проповедано. То есть люди услышат об этом слове. И сегодня ты, дорогой друг, в числе тех, которым во свидетельство проповедуется это слово. Неужели не веришь? Неужели все еще продолжаешь сомневаться? А Господь стучит в твое сердце. У нас будет специальный вечер о последних событиях, о том, что говорит Библия, о последнем времени. Мы будем об этом говорить. И там коснемся, может быть, больших моментов, которые являются величайшими признаками последнего времени. А сегодня я просто хочу, ссылаясь на Библию, сказать нечто об Иисусе Христе. Иисус Христос, почему мы о нем говорим? Почему мы к нему людей призываем? Кто он такой? Что это за личность? Библия говорит нам о рождении его. Рождество Иисуса Христа было уникальным. Он не родился так, как родился любой человек. Нет. Он, значит, был от Духа Святого. И через Деву Марию Беспорочную вошел в этот мир. Люди улыбаются, иногда говорят, да это невозможно. Это же невозможно. Да, для нас это невозможно. Но для Бога, сотворившего жизнь, каким образом, чтобы эта жизнь вошла в мир, для Бога абсолютно все равно. Любым путем жизнь, которую Он сотворил, Он может ввести ее в этот мир. И Библия говорит нам об этом. И мы сегодня не можем с этим не считаться. Почему? Потому что Рождество Иисуса Христа, оно было предсказано за много сот лет до Его прихода в этот мир. И когда пришла эта полнота времени, Библия говорит, был рожден младенец в яслях Вифлеема. Это сегодня говорит нам, дорогие друзья, о том, что пророчество о рождении Христа – это истина, которая сбылась. Поэтому я верю этой книге. А все другое, а наше летоисчисление. С чего бы это вдруг мир начал исчисление свое, остановив движение времени от Рождества Христова? А почему бы не от Рождества Ивана или Петра? От Рождества Христова. Это свидетельство всего мира, всей планеты, всей земли. От Рождества Христова летоисчисление. Подумай об этом, дорогой друг. И каждую неделю один день в наших календарях напоминает нам об Иисусе Христе. Воскресенье, которое свидетельствует нам о том, что Иисус Христос воскрес. Так было угодно. И никакие силы не могли убрать это из жизни людей.
И этот красный листок календаря один раз в неделю напоминает каждому жителю на земле, что Иисус Христос когда-то был, жил, умер и воскрес. Подумай сегодня об этом. А проповедь Евангелия, о чем я сказал, которая сегодня не имеет границ, она проникла в тюрьмы, в лагеря, в больницы, в любой город и в любую страну и на каждом языке. И самое главное свидетельство, то, что Иисус Христос – это не просто человек, это Сын Божий, это Спаситель. Самое главное свидетельство – это измененная жизнь большинства людей, сидящих вот здесь. Это измененная жизнь моя, дорогой мой друг. Это свидетельство, которое никто у меня не отберет. Это свидетельство, которое я ношу в себе, как Господь изменил мою жизнь. И поэтому сегодня могут писать множество новых книг, могут говорить очень громко, что Иисус Христос – это сказка. Я просто улыбнусь и никогда в своей жизни с этим не соглашусь. Однажды один атеист, безбожник, подошел к мальчику, который верил в Бога, и он говорит: «Слушай, дорогой, не будь ты наивным, во что ты веришь? В какие-то библейские рассказы, библейские чудеса? Не будь наивным, проснись, мальчишка!» А этот мальчик посмотрел на него и говорит: «Господин, мой папа был горьким пьяницей. Он приходил домой и бил мою маму. Он бил и меня, мы прятались под кровати часто. А теперь мой папа приходит, целует мою маму, заходя в дом. Очень часто дарит ей цветы. Он садит меня на колени и рассказывает мне удивительные истории. Господин, если это сон, не буди меня, пожалуйста. Если это сон, не буди меня, пожалуйста. Дорогой мой друг, пусть я тоже буду во сне. Пусть многие из нас тоже будут в таких приятных снах, когда мы, познав Господа, можем приходить домой, любить друг друга, не быть рабом греху, когда мы можем прощать друг друга, когда мы имеем цель жизни и смысл ее. Тогда, дорогие друзья, не нужно кричать, не будите нас, мы продолжим жить в этом сне. Он очень приятный, я согласен с этим мальчишкой. Дорогие друзья, Иисус Христос, Его смерть была предсказана в Священном Писании. Об этом говорит Библия. И там сказано, что 3 дня и 3 ночи Он будет во гробе, и затем восстанет, расторгнув узы смерти. И Слово Божие говорит нам, что так и случилось. И не просто случилось и описано, но все Божье мироздание засвидетельствовало об этом. Дорогие друзья, смерть Иисуса Христа, Его голгофская жертва была воспринята Вселенной, и Вселенная ответила на эту смерть. Написано, что земля потряслась, камни разверзлись, гробы открылись. Это было в момент смерти Иисуса Христа, момент Его голгофских страданий, момент Его голгофского подвига. И вот этот шрам на матушке земле, вот это зажившее, будем говорить, рана, вот этот рубец, он является величайшим свидетелем, что когда-то кровь с ран Иисуса Христа впиталась в эту землю, в Божье творение. И сегодня это есть свидетельство. Завеса в храме разодралась. Сотник, стоявший у креста, который был свидетелем смерти Иисуса, бия себя в грудь, посмотрев на смерть этого человека, на его реакцию, на его умиротворение, услышав молитву за распинающих его, он говорит: «Воистину, он был Сын Божий». Дорогой мой друг, это свидетельство мира, что Иисус Христос умер когда-то за тебя и за меня. За нас, грешных, была Его смерть. Однажды один человек зашел в один офис, в одно здание, там была очередь, все ждали приема. И вот подошла его очередь, подошло его время, он должен был следующий заходить на прием. И вдруг заходит одна женщина, вид ее был очень болезненный, уставший. Она потихоньку прошла вперед и просит пропустить ее без очереди. И вот этот человек, который теперь был первым, он пропускает ее вместо себя. И тогда очередь зашушукалась, и потом сказали: «Дорогой друг, если ты пропустил ее вместо себя, тогда пойди и стань вместо нее в конце очереди, потому что мы тоже все стоим». Этот пример показывает нам сегодня наглядно,
Господь Иисус Христос привел нас в общение со Своим Отцом. Он примирил нас с Богом, но Он занял твое и мое место, пришед на эту грешную землю, на кресте Голгофы, был распят. Ибо Библия говорит, возмездие за грех – смерть, а Божий дар – жизнь вечная. Так вот, Господь взял и умер за тебя и за меня. И сегодня мы имеем доступ к Небесному Отцу и радуемся этому общению. Воскресение Иисуса Христа – это то, о чем говорит Библия. И это правда, дорогие друзья. Умершему Иисусу Христу вы не найдете по всей земле нигде памятника. Вы не найдете памятник, где было бы написано «Здесь покоится прах Иисуса из Назарета». Такого памятника на земле нет. Но куда бы вы ни пришли, вы везде услышите слова «Его нет здесь, Он воскрес». Что вы ищете живого среди мертвого? Дорогой мой друг, это удивительная весть, которая через несколько времени прозвучит по всем церквам, когда мы будем приветствовать друг друга этим прекрасным приветствием «Христос воскрес!». И эта весть живого Иисуса через тысячелетия, она дошла и до нас, и животворит сегодня нас. Он восстал из мертвых и явился многим, написано, и апостолам, и явился в один раз более нежели 500 человекам сразу. Это живые свидетели, друзья. Те, которые когда-то придут и осудят нас, если мы не примем Господа. Иисус Христос воскрес из мертвых. Его провожали ученики. Они видели Его восходящим на небо и слышали Его Слово. Они слышали Слово ангела, которое было сказано к ним, когда они печально смотрели на небо и на уходящего Учителя. И тогда услышали этот голос: «Сей Иисус, которого вы видите восходящим на небо, придет таким же образом опять». Друзья дорогие, так сказано в Библии, и мы сегодня верим в это. Это сбудется. И об этом мы еще будем говорить, я уже сказал, в наш последний вечер, когда будем говорить о последних событиях, о том времени, в котором мы живем. Дорогой мой друг, Иисус сказал не просто «Я приду», но Он сказал, что Он придет, чтобы взять уверовавших в Него с этой земли. Вот почему мы говорим об Иисусе. Потому что Он пришел в этот мир. Он умер за наши грехи, и Он воскрес для нашего оправдания. И апостол Петр в своей проповеди к иудеям, он сказал одно удивительное слово. Он, обращаясь к людям, слушающим его, говорит: «Друзья, вот этого Иисуса, которого вы распяли, Бог соделал Господом и Христом». Вот этого Иисуса, не Магомета, не Кришну, ни Елену Уайт, ни Смита, никого другого. Но вот этого Иисуса Бог соделал Господом и Христом. Мы завтра будем говорить об этом. Что такое грех, как избавиться от него и кто дает прощение. А сегодня я хочу сказать, дорогой мой друг, вот этого Иисуса Бог соделал Господом. И Он желает, чтобы ты пришел сегодня к Нему, чтобы ты принял Его. Принял не просто Иисуса, принял не просто какую-то религию, не просто разумом своим поверил в Бога. Нет, но чтобы вот этого Иисуса ты принял Господом в свое сердце. Возможно, ты говоришь: «Я верующий, я принадлежу к той или другой церкви, я бываю там даже на служение». Дорогой мой друг, позволь тебе сегодня сказать, я не спрашиваю, кто ты, баптист, православный, католик, лютеранин, это абсолютно не имеет значения. Есть серьезный вопрос, на который ты должен ответить. Скажи, пожалуйста, сам себе, ты имеешь прощение грехов? Если сегодня прервется твоя жизнь, ты будешь с Господом или нет? Вот главный вопрос. А не тот вопрос, в какую церковь я хожу, насколько я религиозный, кому я принадлежу. Это вопрос второстепенный. Вопрос самый важный. Если сегодня ты придешь домой, и завтрашний день для тебя не наступит, ты будешь с Господом или нет? Ты спасен сегодня, сейчас или нет? Ты можешь принять, что это действительно серьезная весть для тебя, дорогой друг? Вот это письмо, с которым мы пришли, это серьезное предупреждение. Неужели ты скажешь: «О серьезных вещах поговорим завтра»? Неужели ты скажешь: «О серьезных делах завтра»? А сегодня? А если жизнь закончится, где твой перекресток? Где твой последний светофор в жизни?
А если это последний вечер, в который Бог позвал тебя, чтобы напомнить тебе об этом, потому что Он любит тебя. Дорогой мой друг, приди сегодня к Иисусу Христу. Ни в ком другом спасения нет. Ты не найдешь ни одного человека, который бы тебе сказал: ты знаешь, я повстречался с президентом и стал человеком нормальным, трезвым, я перестал пить. Я повстречался с большим бизнесменом, и я перестал быть развратным человеком. Таких вы не найдете. Но сегодня каждый из нас может сказать вам: дорогой друг, я повстречался со Христом Иисусом, и моя жизнь изменилась. Я принял Его, и моя жизнь стала новой. Я сегодня хочу, чтобы ты открыл твое сердце. Посмотри на твою жизнь. Я знаю, что ты часто плачешь. Жизнь твоя избита, истерзана. Тебя не понимают дома. Возможно, ты остался один или одна. Распалась семья. Больше нет любимого человека. Больше нет любимой в доме. И дети твои где-то. И ты сам себе бредешь по этой жизни. А может быть, грех тяготит твою душу и тянет тебя. И ты тянешь вот эту ношу по жизни твоей и не знаешь, где освобождение. Я приглашаю тебя сегодня к Иисусу Христу. Я приглашаю тебя ко кресту Голгофы. Я не зову тебя к себе. Я не зову тебя к человеку. Я зову тебя на то место, где когда-то был я. Я зову тебя ко кресту. Там ты найдешь прощение. Там ты найдешь сердечный мир. Там ты сегодня познаешь действительно радость спасения. Дорогой мой друг, это вечер для тебя. В одном стихотворении есть такие слова: дороги, дороги, дороги ведут до могильной плиты. Вдруг кончатся наши тревоги, вдруг кончатся наши мечты. Идти нам ни мало, ни много, лет 70 или 60, а в жизни всего две дороги. Есть в небо дорога, есть в ад. И нет золотой середины. Есть да или нет. Выбирай. Такая вот, друг мой, картина. Куда идешь? В ад или в рай? Такая картина, такая правда. Золотой середины нет. Не дай себя обмануть. И в этот благословенный вечер пусть Господь благословит тебя. Если ты слышишь этот стук в твое сердце, тогда приди к Нему. Может быть, первый раз в жизни склони перед Ним колени, помолись Ему, попроси прощения, и ты уйдешь отсюда новым, счастливым человеком. Поверь, дорогой мой друг, ты говоришь: я не умею молиться. Молитву Богу нужна короткая. Прости меня, Господи, грешника, и этого достаточно. Ты говоришь: я так много нагрешил. Мы вчера были во Франкфурте, выходили люди, каялись. И разговаривая так на коленях с одной молодой женщиной, она говорит, плача: я знаю теперь, что Бог есть. Я знаю, что я грешница, но мне кажется, у меня столько много грехов. Неужели Господь меня простит? А я говорю: простит. Молись, Его кровь еще сильна. Она счастливо ушла после собрания. Дорогой мой друг, возможно, ты говоришь: у меня столько много грехов. Неужели Господь простит? Простит. И самое удивительное, Он тебя не осудит. Он не будет смеяться над тобой. Он не будет показывать пальцем, как это делают люди. Потому что Он простер руки свои и ждет тебя. Он видит твое истомленное сердце. И Он говорит: приди. Приди, склонись ко мне. Я все прощу. Я омою твое сердце. И станешь снегобелей. Поверь в это. Поверь, что кровь Христа сильна. И Он ждет тебя в этот вечер. Сейчас будет пение, дорогие друзья. Мы будем слушать его. И вот это время пения, это время для тебя, чтобы ты мог пройти сюда вперед. И мы вместе с тобой будем молиться. Мы будем просить Господа, чтобы Он простил тебя. И когда будут звучать слова этого гимна, запомнить, что сегодня Господь приглашает тебя, и мы зовем ко кресту Голгофы. Прийти к Нему и найти там мир и покой. Не смотри по сторонам, не смотри на других, не жди, что кто-то должен пойти. Сегодня Бог говорит лично тебе. И заканчивая, я вновь повторяю этот вопрос. Мне все равно, кто ты: баптист, католик, православный. Дорогой мой друг,
У спортсмена часто бывает 3 попытки, и лучшую из 3 он выбирает для результата. Восхищение будет не 3 раза, не 2 раза, а будет только 1 раз. Восхищение будет 1 только раз. И если ты даже христианин, но сегодня нарушил завет с Богом и чувствуешь, что ты не готов сегодня во время пения, мы тоже приглашаем тебя ко кресту Голгофы обновить твое покаяние, твой завет с Богом и уйти новым человеком отсюда. Да благословит тебя Господь. Итак, мы поем вместе. Давайте будем петь стоя. Хор поет сейчас, да? И это время, время этого пения для тебя, дорогая душа. Если чувствуешь этот призыв, приходи сюда, приходи вперед, и мы вместе склонимся с тобой и будем молиться. Господь тебя ждет, дорогая душа.

сердце колотится чаще, от борьбы разрываясь в груди. Ты стоишь перед лестницей счастья, о, немедли, скорее приди. Дорогой мой друг, молодой ты или старый, юноша или девица, в зале или на балконе, Бог дарит тебе сегодня время. Пение продолжается. Мы знаем, что трудно сделать этот шаг, но Господь все тебя еще ждет, потому что любит, потому что умер за тебя. Пение продолжается, и мы ждем, чтобы вместе с тобой помолиться у ног Иисуса.

0: 16 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне «Радио на пути» прозвучат следующие программы: «Открывая Писание», ежедневная передача, которую подготовил Александр Осадчий, через 15 минут «Современность и Бог», и за 15 минут до окончания часа выйдет в эфир передача «Христианка».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме.
2: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: «Вышел сеятель сеять и виды почв». Эта история описана в Евангелиях Матфея, Марка и Луки. В данном случае мы сегодня будем читать с вами из Евангелия от Марка. Это история о сеятеле, которую наверняка вы знаете и уже не раз слышали. Но позвольте еще раз изучить эту тему, потому что здесь кроется очень важная деталь. Если в единственном числе и детали. Здесь очень много деталей. Итак, давайте начнем читать радостная весть от Марка, 4 глава, с 3 стиха. Слушайте. «Вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, поклевали ту. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терния, и терния выросла, и заглушило семя, оно не дало плода. Иное упало на добрую почву, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, иное 100. И сказал им, кто имеет уши, да слышит.

То есть мы видим историю осетий, которую расскажет Иисус Христос. Нужно ли здесь что-то комментировать? Нет. Почему? Потому что сам Иисус Христос, Господь, дает комментарий к этим словам. То есть мало сказать притчу, что он сказал. Он еще и сам ее прокомментировал. 14 стиха, это же 4 главы «Радостная весть» от Марка. «Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их». Давайте по порядку разберем каждый пункт вот этого комментария, который дал Иисус к своей притче. Итак, сеятель слово сеет. Кто это? Кто такой сеятель? Мы видим в книге «Деяния апостолов», 17 глава, стих 30, там сказано: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». То есть Бог повелевает всем повсюду покаяться. Это его повеление. Дальше мы видим в письме Римлянам 10 глава стих 17, что вера от слышания, слышания Слову Божьему. Мы сопоставляем эти места Писания. Мы видим, что Бог повелел. Он сказал, откуда берется вера. А что еще сделал Иисус Христос? Идите и научите все народы. Он дал великое поручение. Вот этот механизм. Сеятель слово сеет. Сеятель – это тот, кто проповедует. Это Божий служитель, который проповедует и сеет это семя. Но услышанное, в какой аудитории и в каких людях оно оказывается. И вот мы видим первую ситуацию, 15 стих 4 главы «Радостная весть» от Марка. «Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их». То есть, первая ситуация. И сразу я скажу, что все эти ситуации объединяют одно. Все эти примеры, то есть, в данном случае люди, все люди слышат. Слышат слово. Все получают семя. Потому что вера от слышания. По-другому никак. Итак, вот первая ситуация. Похищает сатана. 16-17 стих. Ситуация вторая. «Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются или отпадают по-другому». Что мы видим? Что здесь как будто бы описывается ситуация другая, чем которая мы уже прочитали, где похитил сатана семя. Посеянное семя. Здесь-то человек, посмотрите, человек-то услышал и принял. Но 17 стих опять начинается: «Но не имеет в себе корня, непостоянно». Услышал и принял. Вот здесь я хочу остановиться подробнее. Сказано ли здесь, что человек, который услышал и принял, получил спасение? В этом тексте этого нет. Услышал и принял. Принял. То есть человек принял эту информацию, которую он услышал. Он принял ее. И в отличие от первого случая, где эта информация, слово посеянное, был похищен дьяволом, этот человек удержался больше. То есть он больше времени
был с этой информацией. И, возможно, он даже, мы сейчас скажем, мы сказали, что здесь не описывается, что он получил спасение. Возможно, он даже покаялся. Почему покаяться и действительно стать спасенным, это не одно и то же. Сколько примеров людей, которые со слезами выходили вперед, особенно было распространено в 90-е. А потом и днем с огнем не сыщешь. Они не ходили в собрания и возвращались к прежней жизни. Множество примеров, и не только таких. О чем это говорит? Хотя эти люди покаялись. Это не говорит, что они получили спасение и потеряли его. Это вот этот второй пример, о котором говорит Иисус. Почему? Потому что они не имеют в себе корня. Они могли покаяться со слезами, со своими эмоциями, но это не было искренне покаяние. Они не имеют в себе корня. Какой корень? Имеется в виду корень Иисус. Корень Иисус Христос. Корень основания нашей жизни. Они не имели в себе Иисуса. Когда настает скорбь, то здесь перечисляется, что может случиться с человеком. Да что угодно. И какая-то трудность, и что человек отпадает. Почему? Они не имели корня. Они приняли информацию, возможно, покаялись на эмоциях. Но они не получили спасения. Потому что спасение, чтобы получить, не нужны эмоции. Чтобы получить спасение, нужна искренность и вера в Господа. Итак, это вторая ситуация, о которой говорит Христос. Первая ситуация: пришел сатана, похитил слово. То есть эти люди недолго были теми, которые услышали слово и захотели жить по нему. Второй случай, более продолжительное время, приняли слово, но когда настали какие-то трудности, уже это слово не играло в их жизни никакой роли. Они вернулись к прошлой жизни. Есть еще одна ситуация, о которой говорит Иисус. 18-19 стих. Посеянное в тернии означает слышащих слово. То есть опять та же ситуация, слышавших слово. Но в которых заботы век этого, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, оно бывает без плода. Посмотрите, посеянное в тернии, то есть сорняки. Попробуйте, если у вас есть огород, или просто подумайте, посеять какое-то семя в сорняки. Что будет? Люди на своих огородах сорняки, наоборот, устраняют, потому что они забивают все и не дают расти. Здесь такой же пример Иисус говорит. Слышавших слово, но. И опять то самое, но. Опять люди услышали. Может быть, прилюдно покаялись. Но заботы этого мира, обольщение богатством, другие желания, опять какие-то посторонние факторы. Если до этого мы читали, они не имеют в себе корня, поэтому отпали, то здесь смысл такой же. Они не имеют в себе корня. Поэтому любые стремления к богатству, другие пожелания обогатиться, заботы мешают вере этого человека. Вере человека. И посмотрите, что здесь ключевое. Конец 19 стиха. И оно бывает без плода. Плод. Вот мы подошли к тому, что отличает человека, который действительно уверовал, и который уверовал не по-настоящему. Хоть услышал слово, но не принес никакого плода. Плод – это тема
если Бог даст, следующей передаче. А сегодня мы говорим о сеятеле видов почв. Итак, вот сколько примеров. О чем говорит Иисус? Что есть разные ситуации, когда люди слышат слово, принимают его. Либо слышат слово, сразу отметают его. Либо принимают, потом отступают. В конечном итоге все эти примеры объединяют одно. Неискреннее покаяние или слышание слова, но в твоей жизни оно было безрезультатно. Что не будет? Не будет плода. Плод отсутствует. А где он присутствует? Стих 20. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово, принимают и приносят плод. Один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. Кардинальное и основное отличие вот этих почв, этого примера. Что сеятель посеял. Что? Все слышат Слово Божье. Но одни люди по разным причинам услышат, принимают или не принимают. Но слышат все. Их объединяет, что они не приносят плода. А вот упавшие на добрую почву плод приносит. И посмотрите, какой? В 30, 60, 100 крат. Добрая земля. Пример доброй земли, о которой говорит Иисус. Кто это? Пример доброй земли. И добрая земля – это люди, которые услышали слово и искренне уверовали в Господа. И что подтверждает то, что они стали спасенными? Их измененная жизнь. Их измененная жизнь. Принесение плода для Господа во много-много крат. Иисус ясно сказал, по плодам их узнаете их. Что такое принесение плода? Это дела, которые мы делаем. Для славы Господа. Какова наша жизнь? Она изменилась или нет? Все кроется в этих примерах. Было ли искреннее покаяние? Если оно было, слава Господу, тогда ваша жизнь должна измениться. Тогда вы должны становиться все больше и больше похожим на Иисуса. Ведь семя, слово упало на вашу добрую почву. И вы имеете корень Иисуса. Но если ваша жизнь не меняется, если все, грех властвует в жизни, задумайтесь над этими примерами. Иисус много перечислил видов почв. Но если нет плода в жизни, или плода, если жизнь не изменилась, это повод задуматься. А какую почву представляем из себя мы? Дай Бог нам всем быть доброй почвой, в которой семя, посеянное Господом, принесло для Его славы много и много плодов. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу «Современность и Бог». По ее окончании передача для женщин «Христианка».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Радиоцерковь христиан» Ассоциации христианского радиовещания FEBC.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете программу «Для молодежи». Если бы вас спросили, какой из всех волнующих вас вопросов вы считаете самым важным, что бы вы ответили? –

Для жителей голодающих стран самым важным вопросом является, где достать кусок хлеба насущного. Возможно, перед нами встают и другие вопросы, которые звучат примерно так. Где купить мне новую машину или как уплатить долги? Как мне поступить в институт, чтобы обошлось не очень дорого? Или где найти мне хорошую работу? Все это важные вопросы, но иногда они настолько нас беспокоят, что мы не видим впереди себя ничего, кроме этих целей.

0: Проходя мимо скверика, в котором сидели немало людей, я решила подойти к ним с этим же вопросом.
1: Сейчас очень тяжелое материальное положение, и сейчас самое главное – обеспечить детей хотя бы. Хотя бы детей, чтобы они были накормлены, одеты, чтобы они ни в чем не нуждались. Потому что они столько денег требуют, просто требуют, не знаешь просто откуда их брать.
2: Вы же дети, тоже семья, и проблема такая, точно такая же. Нужны деньги для всего этого.
1: В семье, слава богу, все нормально. Прекрасный муж, замечательные дети. Все, что надо для этой жизни, есть, кроме денег.

самым важным вопросом для этих людей оказался вопрос быта. Деньги, где их взять? Все в жизни есть, только еще бы денег. Очень легко увлечься деталями нашей земной жизни, совершенно забыв о времени и вечности. Настоящее, как туман, застилает глаза, и мы совершенно не думаем о будущем. Но мы бы хотели напомнить вам о цели нашего пребывания на земле и о том, что Бог рассматривает как успех. Один богач, возможно, и неплохой человек, совершил одну ошибку. В своих соображениях и расчетах он совершенно выпустил из виду Бога. Самым насущным вопросом для него было: «Куда мне поместить все мое добро?» И, наконец, он решил: «Сломаю мои житницы и построю большие, и соберу туда хлеб мой и все добро мое». Поскольку он накопил много материального добра, в один прекрасный день он намеревался прекратить все свои дела и сказать: «Ешь, пей, веселись».

Бог раскрыл пред нами подобный вид человеческого сердца и наглядно показал, что жизненной цели этого человека отсутствовало самое важное. В свою жизненную картину он не вписал своего Творца. Он забыл, что именно Бог поддерживает биение его сердца, что именно Бог – создатель его жизни, ответственный за то, что по его жилам течет кровь. Богач возомнил, будто он сам руководит всем ходом событий. Некоторые люди верят, что именно Бог первоначально создал жизнь на нашей земле, а затем жизнь автоматически продолжается сама. Я же верю, что великий Бог Вселенной сейчас и каждую минуту поддерживает биение моего сердца. И этот же Бог приглашает нас поразмыслить о нашей жизни, принимая во внимание факт, как Бог расценивает человеческие успехи. В мире все оценивается с точки зрения человеческих критериев. Мы обычно измеряем успех материальным богатством, и это вполне по-человечески, и даже иногда такими людьми мы восхищаемся. Джон Рокфеллер, чье имя еще не забыто, уйдя из жизни, оставил 2 миллиарда долларов. Давайте прикинем, сколько потребовалось бы времени человеку даже с самым высоким окладом, чтобы собрать такую сумму денег, которой обладал Рокфеллер. Если откладывать в банк каждый год, например, по 2000 долларов, то потребовалось бы 1 000 000 лет. Вот так богатство. Но все те миллионы, которые человек смог собрать на этой земле, совершенно обесценивается, когда дело касается продления жизни. Эндрю Карнеги сказал, что он будет давать врачу 1 000 000 долларов за каждый год жизни, если тот продлит ее после 80 лет. Но ведь за деньги нельзя купить жизни.

0: В жизни должна быть какая-то более благородная цель, чем достижение финансовых успехов. Библия как раз и определяет эту цель. Но многие не понимают это. Этот же вопрос, какой из всех волнующих они считают самым важным, был задан молодежи с другими взглядами на жизнь, молодежи, верующей в Бога. И вот, что они ответили.
1: Для меня сейчас самое главное будет, наверное, то, чтобы я вручил себя полностью в руки Божьи и стал в его руках тем инструментом, которым он меня видит в своем плане, в своей работе.
2: Ну, все свои проблемы я положил на Бога, и вот он сейчас за меня переживает, и я надеюсь на него.
0: А вот ответ самого пастыря.
3: Из всех волнующих вопросов сейчас состояние церкви, потому что мое состояние во Христе я нахожу удовлетворительным, я рад очень Богу, в семье у меня тоже большие благословения, я теперь только переживаю за церковь.

Мы живем в таком положении, девиз которого «Сегодня». Люди руководствуются правилом «Все, что я делаю, делаю сейчас». Может быть, так рассуждают только дети и молодежь, но ведь легче всего мыслить о сегодняшнем дне и совершенно забывать о завтрашнем. Сегодня очень много нужно людям. И как сказали две подруги, когда им был задан вопрос, что для них важнее всего, сегодня нужны только деньги. Дети просто их требуют, и не знаешь, где их брать. И действительно, жизнь так завертела людей, экономические проблемы настолько велики, что у людей лишь одно на уме – где сегодня взять деньги? Именно этот вопрос заглушает тот, самый важный, который люди должны помнить.

Скажите, хотели бы вы прожить жизнь снова, но точно так, как вы ее прожили, с теми же радостями и скорбями? Думаю, что ответ будет отрицательным. Многие скажут, в таких трудностях жить еще раз нет. И если жизнь не заслуживает, чтобы ее повторять, то мы стоим перед самым великим выбором принять то, что Бог запланировал для нас, избрать жизнь вечную, принять вечность. Нет более важного вопроса, чем этот. Тогда какой же из всех вопросов, стоящих перед нами, самый насущный?

Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою собственную погубит?

0: семье, слава богу, все нормально. Прекрасный муж, замечательные дети. Все, что надо для этой жизни, есть, кроме денег.
1: Для меня самое главное – это быть уверенным, что я имею жизнь вечную и что буду иметь участь в Царстве Божьем.

Дорогие друзья, обратите внимание, что говорит Библия. Он, то есть Христос, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетою. В этом тексте есть что-то прекрасное. Он обнищал ради меня. В таком случае, самое малое, что я могу сделать, принять его богатство ради него самого. И я, и ты, дорогой друг, очень нужны Богу. Он был заинтересован в тебе и во мне настолько, что создал и искупил нас, пожертвовал своей жизнью, поэтому и мы должны заинтересоваться им ради Него самого. Поэтому, исследуя Божье Слово, принимая дар Его благодати, ты сможешь ближе узнать Христа и, проводя начало каждого дня в тихом общении, наедине с Ним, погружаясь в глубины Его любви и постигая тайну плана спасения, и наилучшим образом использовать дарованное нам Богом время. Мы благодарны Иисусу, что Он приглашает нас сегодня прийти и вместе рассудить. Он приглашает нас мыслить. Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. А сейчас мы приглашаем вас всех в край чудесный.

Дорогой Небесный Отец, благодарим Тебя за Иисуса и за Его великую миссию любви. Мы не заслуживаем ее, мы не сделали ничего, чтобы заслужить эту любовь. Но наши сердца смиряются в благоговейной признательности Тебе. Мы сознаем, что Ты наш Творец и Искупитель, и что Ты нуждаешься в нас. Помоги нам отложить в сторону все имеющее второстепенную важность и в свете креста принять великие требования неба. Благодарим Тебя и за уверенность в том, что, познавая Тебя, мы имеем надежду, что хотя грехи наши будут как багряные, Ты убелишь их как снег. Мы откликаемся на Твою любовь во имя Иисуса.

Дорогие наши слушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам благословения от Бога. Ваши письма можете направить по адресу: Украина, индекс 274021, город Черновцы, улица Рылеева, 1, студия Христианского радиовещания. До свидания. Да хранит вас Бог.

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Первый год этой трехгодичной серии посвящен библейским женщинам, второй – женщинам-миссионеркам, третий – христианской семье. Программа передается два раза в неделю. Для первого года – золотой стих, взятый с 31 главы притч Соломона, стих 10. «Кто найдет жену добродетельную? Цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее».

сегодня мы будем продолжать говорить о Рахиле и Лии. 7 лет работы ради любимой женщины показались бы любому мужчине долгими, но Якову они не казались таковыми, потому что только он и Рахиль знали, насколько глубока их любовь друг к другу. Эти самолюбивые люди обнаружили в себе способность любить, о которой сами не подозревали раньше. Ловкий сын Ревекки, обманувший при помощи матери, отца и брата, оказался способным любить так, как мало кто из мужчин способен. Он мог ждать. Эту готовность вызывала в нем прекрасная, избалованная своей красотой, вожделенная Рахиль. Ее любви было достаточно для Якова. Мало мужчин обладает такой силой любви и терпения. Яков работал на пастбищах Лавана, тайно считая годы. 1, 2, 3, 5. Зная, что придет день, когда Рахиль будет его женой навсегда. Все отошло на задний план. Он почти забыл о том, что благословение первородного в семье принадлежало ему. Только сегодня имело значение для Якова, потому что оно превращалось в завтра и приближало его еще на один день ближе к тому дню, когда ему не нужно будет больше прощаться с Рахилью. Когда последний день наступил, дом Лавана наполнился веселыми голосами гостей, пришедших сюда на брачный пир, после которого невеста будет введена в шатер жениха бесшумно и в полной темноте. Пир длился 7 дней, по истечении которых Яков устремился в свой шатер в ожидании невесты. Минуты казались длиннее прошедших 7 лет томительного ожидания. Яков жалел только об одном, что его матери Ревекки не было в живых, и он не мог поделиться с нею своей радостью. На память пришел и отец его Исаак, слепой и старый. Как обычно, при мысли об отце приходила мысль о Боге. Ясно вспоминалась третья ночь пути, когда Бог явился Якову в видении. Яков никому не говорил об этом переживании, даже любимая Рахиль ничего не знала об этом. После этой встречи с Богом Яков стал мужем Божиим, получившим обетование и благословение от Бога для себя и своего потомства, несмотря на обман и бегство. Бог показал Якову, что любит его и прощает ему его ошибки. Поделится ли он когда-нибудь с кем-нибудь своим сном? Поверит ли ему? Поймет ли его Рахиль? Сердце Якова билось учащенно при мысли, что, может быть, в этот момент к нему ведут его возлюбленную молодую жену. Он представлял себе высокую и стройную Лию, которая усердно помогала во время пира. Но мысли недолго останавливались на других людях в тот вечер. Одна мысль сверлила мозг: сейчас приведут ее, мою смуглую красавицу, мою долгожданную Рахиль. В темноту шатра вошла неслышно женская фигура, и Яков протянул к ней руки. «Рахиль!» Но в ответ не послышалось ничего. В недоумении, приняв молчание за смущение, Яков провел ночь с этой женщиной и только утром узнал, что это была Лия. Обман! Жестокий обман! Не за Рахиль ли работал он 7 лет? Но возмущение обманом не длилось долго. Пришел на память собственный обман и боль разочарования Исава и Исаака, когда они узнали, что были обмануты Ревеккой и Яковом. Стыд покрыл лицо Якова густым румянцем, и в разговоре с Лаваном он не был слишком возбужденным, хотя и был глубоко разочарован. Лаван объяснил Якову, что по обычаям их народа старшая дочь должна выйти замуж первой, а потом ему будет дана и вторая. 7 дней Яков должен быть с Лией, чтобы получить, наконец, и Рахиль. После встречи с Богом в пустыне по пути в Харан Яков почувствовал себя другим человеком. Обман дяди он принял как воздаяние от Бога за его обман и смиренно согласился служить еще 7 лет Лавану, даже после того, как Рахиль тоже была дана ему. Влюбленный взор Лии не волновал Якова так, как близость Рахили, которую он всегда любил больше. Жизнь, о которой так мечтали Яков и Рахиль, оказалась нелегкой для них. Им хотелось быть вдвоем, но при них всегда была и Лия, тоже законная жена Якова. Все было бы проще, если бы, как многие другие мужчины, он не любил бы ни одну из своих жен, а только наслаждался ими и их детьми. Но Яков безумно любил Рахиль, а Лию терпел по необходимости. В этой истории обман Лавана играет главную роль для нас. Было ли это наказанием за обман Якова? Трудно сказать. Ведь Бог простил Якова на пути в Харан. А когда Бог прощает, он забывает
прощенное и не наказывает за прощенный грех. Яков еще не совсем понимал это. Перемена его характера происходила постепенно после встречи с Богом. В нас она тоже происходит не мгновенно. Мы тоже не делаемся совершенными детьми Божьими сразу. Зная это, хорошо не стоять на месте, но расти в Господе, достигая все большей и большей духовной зрелости. Рахиле и Лии было немного труднее, чем Якову, то, что для них приготовил Бог. Они обе любили одного человека, но, к счастью, они любили нового Якова, преображенного встречей с Богом, иначе их жизнь была бы просто невыносимой. Обман Лавана помог Якову научиться обращаться с людьми лучше. На опыте других наши поступки становятся виднее для нас, особенно если они уродливы, и мы стараемся не повторять их. Яков страдал от создавшегося положения. Он любил Рахиль и жалел Лию, но жалость в супружеской жизни может быть смертельной. Жалость вызывает недовольство, равнодушие и самозащиту. Яков часто искал повода для проведения больше времени с Рахилью и стыдился этого, но, становясь мужем Божиим, он все-таки был еще и человеком. Рахиль не питала особенных чувств к сестре и даже не ревновала ее, видя, что она непривлекательна, и чувствуя, что сердце мужа принадлежит только ей. Она обвиняла в создавшемся положении вещей своего отца, а не Лию. Рахиль не ревновала Лию к Якову, но она презирала ее просто за то, что она путалась у них под ногами и мешала им строить свою жизнь на взаимной любви и понимании. Лия же страдала гораздо больше, зная, что она нелюбима тем, кого сама любила всем сердцем. Если он приближался к ней, она знала, что он делает это из жалости, а не из любви, и это было больнее всего для бедной Лии. К счастью, Лия научилась не ожидать ничего от людей, благодаря своей непривлекательности, и охотней давала любовь, чем принимала. Рахиль тоже любила Якова, но ее природная красота помогала ей больше принимать, чем давать. Бедная же Лия, возможно, даже не знала, как принимать, умея только давать. Для уравновешенности характера нужно и то, и другое. Мало кому приходится устраивать жизнь в таких трудных условиях, но с этой тройкой был Бог. Он был с ними во всем, постоянно, мудро руководя, научая, помогая так, как Он это делает и с нами, в наши трудные дни и в наших не менее запутанных условиях жизни.